0: человек в норме, человек в норме.
1: Взрослый ребенок, с ним нельзя так разговаривать.
0: Потому что если у человека высокие суицидальные риски, и мы как бы пытаемся с ним разговаривать на равных...
2: Надо подбирать слова, чтобы не спровоцировать.
0: Понимаете, мы можем спровоцировать попытку суицидальную. И это очень плохо.
2: Но и здесь должны быть какие-то определенные, скажем так, остановки. Потому что человек, понимая, что ты пытаешься его как-то остановить от суицида, может начать манипулировать тобой и требовать от тебя определенных вещей на грани.
3: Да, мы можем ушли в какую-то уйти, другую, да, другую сферу. Здесь нужно учиться чувствовать.
0: Здесь есть, кажется, свои приемы, да. Когда мы даем право человеку, ну, вернее, не просто право, мы даем четко понять человеку, что все, что он сделает, это его ответственность.
3: Да, угу. А не просто.
0: Поэтому здесь мы уходим от манипуляции. Но это уже другая тема.
2: Угу.
0: Я бы хотел разделить одно дело, когда гей-культура, угу. Вот квир-сообщество, скажем так, да, вот, которое там, у которых там сотни гендерных вариаций, когда они заявляют право, ну, вернее, выдвигают требования к обществу, это одна история. Ну, но другая история, когда это личное,
2: я
0: личный
2: контакт.
0: Я как личность
2: тоже являюсь частью этого общества. И это шаг к вот этому заявлению. То есть они сначала попросили одного человека их признать, потом другого человека, потом третьего, потом говорят, да нас вон полсотни людей уже признает, да? А завтра это будет 50%. И дальше у них требования уже к обществу. То есть это шаг за шагом. Это отвоевывание земли по сантиметру. А мы уже находимся на той стадии, где они не только вот в таком вот общественном мнении отвоевали эту землю, где они уже и в правовом мнении отвоевали во многих странах.
0: Когда человек решился совершить каминг-аут, а мы говорим здесь о каминг-ауте как раз, потому что человек заявляет, да, называйте меня вот так вот, я такой-то.
2: Декларирует.
0: То, по сути, процессы уже насколько глубоко пошли, что, в общем-то, там, ну, там даже не сантиметр за сантиметром человек ушел, да, в эту сферу, а намного глубже. Поэтому то, что он просит меня назвать его вот таким вот образом, да, это не утвердить. Ну,
2: требование его признания, ему как раз это нужно. Он собирался с мыслями делать этот каминг-аут, и теперь ему нужно хоть какое-то признание, да, ну, получил его.
1: А вот неужели такие примеры бывают? То есть, когда человек приходит и как бы говорит, называй меня так, вот, скажем, вот, я просто хотел бы, ну, какие-то примеры увидеть более жизненные.
2: В частности, вот...
1: Я вот с таким не сталкивался.
2: Разговор был в Фейсбуке с моими друзьями, когда шла речь об одном из таких вот, ну, я даже не знаю сейчас, как назвать, там тоже какой-то свой гендер был, вот, и люди, которые там общались, они вдруг задались вопросом, а как его правильно называть? Он или она, или как-то по-особому?
1: Правило, они называют
2: вот.
1: Себя, они.
2: И вот двое там замешкались вот в этой переписке, они говорят, слушай, я не знаю, вот, я спрошу у своего знакомого транса, как вообще их правильно называть, вот, и тут встревает третий, говорит, ну он-то не транс, он другого гендера, поэтому надо вообще-то у него уточнять, вот, а он как-то недоступен еще оказался, то есть, и вот люди в замешательстве. Это на самом деле говорит мне о том, что их влияние на общество зашло уже настолько далеко, что уже общество думает, как бы так под них подстроиться, чтобы их бедных не обидеть. Ну, погодите, а вы вообще думаете, что вы с обществом сделали? Что вы, будучи меньшинством, уже подмяли под себя все общество? А как же классика?
0: Каким образом они подмяли общество под себя?
2: Если законодательство уже идет в их сторону, то это что?
0: Ну, в нашей стране такого нет.
2: В нашей пока нет. Вот я почему и сказал, слава богу, что я живу в такой стране.
0: Поэтому я разделяю терапевтическое общение, да, когда мы общаемся с личностью, с отдельно взятым человеком, да, с целью терапии, и разделяю социальные требования группы. Вот этого квир-сообщества, да, потому что социальные требования группы на признание вот их отношений вот браком, дать им право усыновлять детей, я согласиться никак не могу и не хочу. Но другое дело, когда ко мне обращается личность, да, и человек вообще на грани находится. Угу. Я могу сейчас просто...
2: Ну, там уже вопрос терапии.
0: Тем, что сказать ему, а я не буду тебя так вообще называть, как бы ты мужчина, что мне тебя называть? Все, я потерял возможность терапевтического воздействия и помощи этому человеку.
2: Да, я не говорил с точки зрения эти вещи терапии, поэтому говорил с точки зрения общества, но вот частного случая в обществе. Но, тем не менее, эта тема, видите, она настолько непростая, что даже вот мы вроде представители одних взглядов здесь находимся, и, тем не менее, уже начинаются сложности. И наши темы так построены.
0: Мы имеем право иметь разные взгляды.
2: Да, да. Вот это очень важно. Это очень важно, чтобы мы свои права в данном случае сохраняли. Потому что права одного человека быстро заканчиваются, когда наступают права другого человека. Это важно понимать. Ну что ж, спасибо за это общение. Мы продолжим дальше общение насчет разных гендеров, но в частности уже подмешаем еще понятие детей туда. Как быть с детьми, которые вырастают в этих семьях.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.

0: Всем привет, друзья! Это программа «Питстоп». Вы заехали к нам. И сегодня у нас здесь в студии Велина, Лена, Богдан и Сергей. И сегодня наша тема звучит так. Интернет-мошенничество.
1: Что человек не хочет работать, ну прям вообще, а в том, что он работает ну, там, где не хочет. Ну, ему не нравится его работа. Если бы все работали там, где ну, они ловят кайф, ну, где они прям вот наслаждаются этим, тогда бы этот вопрос не вставал.
2: Да, вирусный, читала, наверное. Который ты устанавливаешь, чтобы типа следить за людьми да. других телефонов, видеть, как ты у них записан в телефонной книжке.
1: А в итоге все считывается
3: да
1: у тебя
3: ладно,
1: с телефона.
3: Ну, серьезно?
1: Удаляй.
3: А можно я удалю? Адам и Ева попали же на мошенничество. Сатана, по идее, мошенничеством же, их обманом. Мошенничество – это обман. Да.
2: Съешь один также плод, и у тебя все сразу станет прекрасно. Да.
0: Сегодня, ну или вообще, был ли у вас подобный опыт, когда вы связывались с интернет-мошенничеством, когда вы попадали на какие-то уловки? Лин, ты так улыбаешься, поэтому я тебе думаю, что у тебя этот опыт был.
2: Да, я всегда удивлялась, как люди могут попасться, это же так очевидно. И вот, здравствуйте. Ну, в общем, недавно был такой случай, где-то в Инстаграме, наверное, была какая-то реклама, типа, купи там коробку косметики, что-то там, за сколько там, чуть ли не там 500-300 рублей, короче, типа, там, много всего. И я как... Ой, в общем...
0: Верующий, доверяющий человек.
2: Доверчивый человек. Да, зашла на этот сайт такой, красивый сайт, все, в общем, и там, типа, 500 рублей. Мужа дома не было, некому было меня остановить.
0: Он, наверное, помог тебе избежать этой проблемы, да?
2: Вот, я отправила эти 500 рублей, и мне говорят, а теперь отправьте за доставку.
0: И, короче... И ты и за доставку отправила?
2: И там еще сколько-то, короче, и такая, ну...
3: Типа, уже надо отправлять,
2: раз. Ну, уже доставка, я уже 500 отправила, что, уже жалко тебе терять из-за доставки. Отправила еще. А теперь за растаможку. И, в общем, это я уже не отправляла, и я поняла, что я попалась в руки мошенников. Потом уже, конечно, до меня дошло, что сайт все-таки левый какой-то, одностраничный, там нет даже обратной связи. Я, конечно, написала на какую-то там почту, мне кажется, она даже не существует. Вот, поэтому я потеряла. Ну, и, слава богу, это была небольшая сумма, сильная, ну, там, меньше 1000 рублей. Вот. Но было неприятно, я чувствовала себя обманутой и, в общем, думала, что я никогда на такое не попадусь, но вот, как оказалось, на каждого ловца.
0: Да.
3: Я тоже раньше думал, что попадаются в основном там бабушки, которым там легко, особенно вот сейчас со всеми этими технологиями, что-то впарить. А на последнее время что-то обращаю внимание, что очень много уже ну, вот, именно современного поколения.
2: И бабушки, как я.
3: Вот, знаете, 94-й год рождения.
2: Ну, потому что мошенники тоже умнеют, они...
0: Знаете, один момент, я не попался, но я, так скажем, немножко выглядел глупо, а потом, когда своим друзьям в соцсетях отправлял сообщение, что, мол, типа, хочу выиграть новый телефон, и на меня так смотрели, я думал, чего же они мне так не верят, почему они не помогают, это был момент, да. Вот, но я потом сам так посмотрел со стороны на себя, на эту ситуацию, на то, что случилось. Слава богу, никому деньги не отправлял. То есть, типа, хотя просили, как бы, да, вы выиграли, но нужно за доставку, да, как обычно. Вот. И тоже со стороны увидел эту ситуацию и понял, что когда человек в это попадает, обычно попадается тот, кто ну, не реально трезво оценивает ситуацию, а просто тебя...
2: Очень хочет.
0: Да, очень хочет. Большое желание какой-то наживки там, вот, того, чтобы получить что-то бесплатно, что-то на халяву, как говорят сегодня, да, что-то ну, вот, меньше, чем оно на самом деле стоит. Оно тебя так сильно завлекает, что просто отключается здравый ум и совет других людей вообще как о стену горох.
3: А у меня был случай, короче, можно было стать как раз-таки на ту самую темную сторону, на сторону мошенников. Надо было вложиться там в одну тему и потом на этой теме зарабатывать. И это как бы, ну, это реально не лохотрон, все. Вот, я вложился, но потом, вот, видимо, все-таки как-то пришло, что это неправильно. Вот деньги, конечно, так, ну, уже там не вернешь, вот, но как бы и мошенничать не стал.
0: Что... То есть потерял, по сути, на другой стороне, да, на мошенничестве, но просто потом...
3: Но можно было и подняться, конечно, а потом уже уходить.
0: Смотрите, интересно,

0: Статистику, она на самом деле очень такая серьезная, отрезвляющая. Где-то 64% сталкиваются с мошенничеством. То есть, получается, только 36% не сталкивались никогда или не сталкиваются, а 64%, больше половины, так или иначе сталкиваются с мошенничеством. Из этих людей, 63% из этих людей, они сталкиваются с мошенничеством, связанным с электронной почтой. Ну, на электронную почту приходят письма, там, знаете, вот это, я ваш родственник или ваш богатый родственник умер, нужно там в банке.
1: Ну, это уже не верят, конечно.
0: Вот, ну, это уже старая, да, старая тема, но до сих пор даже, вот, ну, я думаю, что много-много разных вариантов. Или, знаете, шантажирующие письма приходят. Мы вас увидели там-то, там-то, ваша фотография там-то, там-то.
1: Бывает то, что друзьям рассылают.
0: В скайпе, я не знаю, если у меня как-то приходило такое письмо, что мы вас там скайпили, какие-то фотографии ваши эти, вы такой-то, то есть, если вы не скинете, мы обнародуем, всем вашим друзьям контактам перекинем. И вы знаете, это сразу человека, ну, давит на страх.
1: Если есть за что бояться,
0: да,
1: есть такие фотографии.
0: Вот, и, то есть, если вы не заплатите, мы это все распространим, то есть, и сразу скидывают варианты, как это все платить. В общем, с электронной почтой 63%. 84% соцсети. Да? И 4% онлайн-платежи, ну, то есть карты и так далее. То есть, на самом деле, с интернетом связано очень много мошенничества сегодня, очень большие проблемы. Как вы думаете, в чем основная суть этих проблем? То есть, как, что делать, чтобы не попасться? Чтобы вот какую таблетку вы предложили бы людям от всего этого?
1: Во-первых, проверять источники, ну, как бы смотреть обратную связь. Ну, допустим, вот если брать вот эти обманы, которые ВКонтакте сейчас идут, да, ну, пишут люди то, что там, перекинь мне 100 рублей, там, всем друзьям взламывают и пишут это. Но ты начинаешь задавать ключевые вопросы, там, когда мне там, ну, не день рождения, но что-нибудь банальное, когда мы последний раз виделись, да, и ты понимаешь то, что, ну, человек не может ответить, ну, и все, как бы.
0: То есть ты предлагаешь, чтобы докапываться до...
1: Мы же смотрим на сайтах, на которых заказываем отзывы, правильно, если хотим заказать какую-то вещь. А если мы их не видим, это напрягает.
0: Нет, это немного. Не все смотрят, так что это еще один
2: совет. Да и те, кто смотрит, тоже видят, что там хорошие очень отзывы. И надо понимать, что эти отзывы тоже там оставляют.
0: Их тоже могут сделать там,
1: ну, да.
0: Сочинить, так скажем.
1: Все, надо проверять.
0: Хорошо. Первое, ты мне предложила, то есть нужно проверять все. Нужно проверять
1: действия.
0: У друзей
1: действия, поспрашивать можно.
0: Да, поспрашивать людей.
1: Мужей. Мужа, можно я закажу?
0: Хотя бы.
2: Вообще, надо помнить, что как бы тебе вот так вот никто не горит желанием что-то за даром отдать. Это надо прям очень хорошо помнить. И если там где-то и бывают реально какие-то акции, там такие штуки, ну, просто как бы, ну, быть начеку все равно.
0: Вот. Знаете, я хочу вам предложить сегодня один библейский стих, который действительно, как мне кажется, раскрывает суть этой проблемы, и даже не с позиции мошенников. Потому что, как мне кажется, мошенники, они вот вторые люди, которых стоит обвинять в этой ситуации, они первые. Давайте откроем, у кого есть, может открыть, пожалуйста, Лена, открой нам книгу «Бытие», 3 главу, 19 стих.
1: 19?
0: Бытие 3:19.
1: «В поте лица придется тебе добывать хлеб свой, пока не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься».
0: Помните, когда это повеление было дано? Или это слова эти, кем были
3: Богом,
0: сказаны?
3: Богом, когда люди согрешили, и они вынуждены были выйти из Эдемского сада, где все было на ладони.
0: Да, жили Адам и Ева в Эдемском саду, где все уже было готово. Хотя и там они должны были трудиться, но это было им просто в радость. Когда люди согрешили, теперь на земле любой труд связан
1: с тем, чтобы прожить.
0: Ну, с тяжестью,
1: сложность.
0: С сложностью. Написано: «В поте лица теперь будешь добывать хлеб твой, ну, землю, землей заниматься, выращивать и так далее, и так далее». И это повеление Божие. Конечно, сегодня есть работа разного характера, разного формата.
3: Не вся землей.
0: Да, не с землей, ну, так скажем, любая работа, чтобы добиться чего-то и получить какие-то деньги, заработать, она требует труда. Но даже вот в нашей стране характерно, что людям больше хочется получать деньги и не работать. Как бы, есть такая даже, да, пословица или поговорка, как бы получать денег и не работать, да? Больше где найти такую работу, где просто получать деньги и не работать. И вот это действительно приводит к тому, что человек ищет такие моменты где-то, где можно наживиться без всякого труда, без каких-то...
1: Знаешь, что мне нагрузки кажется, проблема? В том, что человек не хочет работать, ну, прям вообще, а в том, что он работает ну, там, где не хочет. Ну, ему не нравится его работа. Если бы все работали там, где ну, они ловят кайф, ну, где они прям вот наслаждаются этим, тогда бы этот вопрос не вставал.
3: Ну, или даже если ему нравится тем, чем он занимается, но он не получает достаточное вознаграждение.
1: Да, это. Тоже как.
3: Он недоволен своим материальным положением, и поэтому прибегает, ищет каких-то легких путей до заработка. Да.
1: А надо просто подняться.
3: Очень часто молодежь, вот современное, подрастающее поколение этому подвержены, потому что мы видим, я не знаю, там, блогеров, которые зарабатывают миллионы в месяц, нам кажется, что они ничего не делают, да? Или разных таких там, бизнесменов, которые вот, они там везде отдыхают, да. И поэтому хочется легких денег. А как бы, чтобы их заработать много, нужно реально трудиться. Ну и те же самые там блогеры, извините, они тоже работают.
1: Да, они там, ну,
0: да, и сейчас есть прям подростки, молодые парни, 18-17 лет уже миллионеры, миллиардеры. И когда молодежь смотрит на таких, думаю, а что я здесь делаю за какие-то копейки, работаю, и идут и ищут такой вот халявы. И значит, чаще всего попадаются.
3: И это хорошо, если это какое-то там, не знаю, безобидное что-то. Там он когда-то деньги отправил, сколько-то там, ну, допустим, небольшую сумму. Но бывает же такое, что люди, мошенники, они склоняют к чему-то незаконному, например, распространение наркотиков, да. Это очень легкая работа, но и большие как бы деньги проносят, но это очень опасно. Ты можешь попасться, можешь не попасться. И реально очень много сейчас там везде объявлений, да, там быстрые деньги и все такое. И даже вот эти вот быстрые деньги, которые займы, кредиты, да, микрокредиты под огромные проценты, тоже очень много людей попадаются. И, ну, особенно пожилые, мне кажется, люди, ну, или те, кому просто очень нужны они.
2: У нас еще сейчас же, как вот в России, не принято вообще платить за фильмы, за музыку. Mm-hmm. Мне кажется, сейчас вот эти вот дети, которые рождаются, сейчас подрастают, они вообще не имеют понятия, что, оказывается, за музыку где-то платят. И что у нас как бы вот фильмы, это все вот, ну, очень пиратская структура, это развито.
3: Ну, кстати говоря, в пользу современного поколения, сейчас наоборот в России начинается это. Сейчас уже я встречаю много молодых ребят, которые покупают подписку на музыку где-нибудь, да, на приложение там, на приложение, которое фильмы...
2: А потому что закрывают все другие там...
3: Ну, это же хорошо.
1: Но об этом стали говорить, понимаешь? Да. Раньше это было как-то закрыто. Ну, я реально... Ну, как бы у меня есть сейчас подписка на музыку. Я реально не знала, что какие-то люди за это платят. И то, что iTunes, и то, что я думала, блин, зачем они платят? А сейчас много музыкантов сами стали говорить, потому что это наш хлеб, если что. Мы в это вложили много сил. Вот вы думаете, ну, это так? А, ну, как бы... Обратная связь.
0: Я хочу еще один стих добавить сюда, чтобы мы, ну, к нашему рассуждению. Богдан, можно тебя попросить, прочитай, пожалуйста, книгу притчей. 12 стих, 12 глава, 24 стих. Короткий. Притчи, 12 глава, 24.
2: Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью.
0: Мудрый Соломон. Вот не зря. Он, кстати, очень много писал про лентяев.
3: Он очень богатый.
0: Да, и сам был очень богатый. И он говорит...
1: Он просил мудрости.
0: Рука. Как? Рука прилежных. Да, прилежных. Те, которые делают все ну, правильно, прилежно, стараются. Она будет господствовать. То есть будет иметь достаток, будет иметь деньги, то есть то, что необходимо. А ленивый... Будет под данью.
3: Но, к сожалению, глядя на современную картину, не всегда так. Есть очень много людей, которые реально работают, трудятся с утра до ночи, но они живут ну, практически в нищете или в нищете. Очень много семей малоимущих, которые, ну, и муж, и жена работают, может быть, в нескольких работах, но у них дети, и они нуждаются.
2: И какой там фильм, какую музыку, там, какие подписки у них? Тоже же хочется посмотреть.
0: Да. Здесь, на самом деле, в нашем мире все сейчас смешалось, и... А нельзя сказать, что люди, которые богаты, они вот не трудились, да? Есть многие, которые действительно трудятся, но есть и те, ну, дети богатых, да? Вот он родился в хорошей семье богатенькой, и просто он ничего не трудясь, у него там машина, у него квартира, просто папины, мамины деньги. Это
1: мы
0: понятно.
1: Мы же верим, то, что... Ничто не остается без
0: оказанного. Да, конечно, ничто.
3: Только этой надеждой живем.
2: Нет,
1: просто, ну, они... не получают. Да, у них есть деньги, но у нас есть какие-то банальные ценности, которые мы получаем.
0: Банальные?
1: Но
3: чистая совесть, например.
1: Но или у нас есть друзья, которые правда друзья. Вероятность того, что у них есть такие друзья, которые придут к ним, когда им будет плохо, ну, правда, мала, потому что многие люди с ними просто из-за денег. Когда они потеряют деньги, этих людей не останется.
0: Так, мы немножко с темы сходим. У нас интернет-мошенничество. И мы пытаемся выявить основную проблему, из-за чего люди попадаются на это.
1: Хотят денег.
0: Хотят халявы. Что еще раз, Богдан, люди?
2: Адам и Ева попали же на мошенничество. Сатана, по идее, мошенничеством же, их обманом. Мошенничество – это обман.
3: Съешь один плод, и у тебя все сразу станет прекрасно. Это вот формулировка всех современных мошенников. Вот тебе одно, и все в твоей жизни поменяется, и будет здорово.
0: Да, видите, ничего не изменилось. То есть, по сути, это действительно... То есть, дьявол вот так вот через таких вот людей, он пытается тоже ловить многих людей и привести их к несчастью. Потери там денег, потери того, что у них есть. И я действительно хочу сказать такую мысль, что сегодня Господь благословляет трудящегося человека. Он не благословляет лентяя и того, кто любит халявных денег. Я в этом уверен, сам в этом много тоже убедился в своей жизни. Когда ты трудишься и действительно хочешь что-то сделать правильно, то Господь благословит тебя. Вот. И хочу еще некоторые вещи, которые предлагают нас также сегодня специалисты в вопросе мошенничества. Чего нужно избежать? Не разглашайте конфиденциальную информацию.
1: Паспортные данные?
0: Паспортные данные, ваш телефон, почта, какие-то пароли.
2: Девичья фамилия матери.
0: Пароли. То есть это тоже очень, очень распространено. Сегодня у нас бывает так вот. Напишите ваши данные, мы вам там что-то там скинем. Не устанавливайте на гаджеты сторонние приложения. Вот даже такое предлагают, я, честно говоря, не знаю почему.
3: Есть такие приложения, которые недавно
0: вирусные,
3: читала,
0: наверное,
3: которые ты устанавливаешь, чтобы типа следить за людьми других телефонов, видеть,
1: это
3: как ты у них записан в телефонной книжке.
1: А в итоге все считывается у тебя с телефона.
2: Серьезно?
3: Удаляй.
2: А можно я удалю?
3: Это приложение собирает всю информацию твою.
0: Будьте избирательны при покупке в интернет-магазинах. Это о том, что сегодня Эвелина говорила. Не доверяйте незнакомцам. Я думаю, это понятно. Доверяйте, но проверяйте. Это о том, что Лена говорила. Сайт надо проверять, отзывы читать. Всегда читайте то, что подписываете, или то, что покупаете. Не играйте в азартные игры. Это тоже очень интересно, да? То есть там тоже много мошенничества бывает. И обменивайте деньги только в банках. Вот так вот. Вот такие советы. Мы сегодня обсудили тему. Я думаю, что действительно нужно запомнить о том, что Господь благословляет людей, которые любят труд. Ленивых, любящих халяву, всегда ждет какая-то засада, какое-то разочарование. Ну что, друзья, мы сегодня говорили об интернет-мошенничестве. Мы надеемся, что вам наши рассуждения как-то помогут не попасться в капкан вот таким мошенникам. Пусть вас Бог благословит. Трудитесь честно. Пока.
3: Пока. Пока.
4: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Итак, проповедь я назвал так. Я взял текст из Библии и назвал проповедь так. «Не всякий, говорящий мне». Помните, что дальше написано? «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Ну, люди, Василий Васильевич, люди могут думать, вот о своей вере можно думать что угодно. Да? Вы же знаете принцип. Каждый человек слышит, что хочет услышать, видит то, что хочет увидеть, замечает то, что хочет заметить и говорит о том, что, о чем хочет сказать. Вот. Но когда мы с вами открываем Библию, мы понимаем, что здесь уже вопрос не то, что мы хотим, а мы делаем то, что нам говорит Бог. И вот я сегодня хочу вместе с вами посмотреть на эту картину, что говорит Бог. Хотел картинку Анжели скинуть, забыл про нее. Ну ладно, я попытаюсь вам так рассказать. Представьте себе, что на земном шаре, на нашей земле, 33% всего населения земного шара – это христиане. Это люди, которые называют себя христианами. Они верят в Бога. Следующее, 22% с половиной, ну почти 23%, это мусульмане, 13% это индуисты и буддисты это 7%. Всего-навсего живущих на земле людей, которые говорят, мы атеисты. Кто такие атеисты, знаете? Ну, которые говорят, нет Бога. Атеизм, да? Нет, Бога не существует. Всего-навсего 10%. То есть, по сути, должно произойти следующее. Я в раю должен жить. Реально. Я должен выходить на улицу, я не должен бояться, что со мной что-то произойдет. У меня не должно быть даже на квартире на моей чего? Замков не должно быть. Вы представьте, то есть большая часть земного шара – это люди, которые верят в Бога. Если люди, которые говорят, мы верим в Бога, это статистика, это у людей спрашивали, они сказали, мы верим в Бога. Если они все верят в Бога, что такое? Что так страшно? Как раз вот, да, Коль, как раз вот эта фраза, которую Иисус говорит, «Не всякий, говорящий мне, я верю в Бога». Господи, Господи. Кстати, когда смотришь вот эти американские там ролики, у них все... Чизы они там. О май гад, о май гад. В России так не говорят, да? О, Иисус, Иисус. Там постоянно говорят. Не всякий говорящий, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. И мы с вами сейчас эту картину попытаемся увидеть. Смотрите, смотрите. Первый вопрос хочу задать вам, мои дорогие друзья, христианам. Христиане верят в Иисуса как Спасителя. Иисус нас спас от чего и для чего? От чего спас? Ну, давайте так. От греха спас и для чего? Для жизни вечной. Ну, как бы вот мы так акцентируем свое внимание, мы говорим, Иисус спас нас от греха для того, чтобы мы попали в жизнь вечную. Тут же хочу вам задать вопрос. А что сделал грех? Все согрешили, в Римлянам написано, все согрешили и лишены славы Божией. Что грех делает? Вот только Василий Васильевич согрешил, что грех сделал? Молодец, Василий Васильевич. Грех разделяет человека и Бога. Когда Иисус на Голгофском кресте умер, то Он решил вопрос греха. Каким образом? Он убрал грех. Для чего? Мы говорим, чтобы войти в Царство Небесное. Ну да, это следствие того, что вы войдете в Царство Небесное. Но Он убрал грех для того, чтобы... Если грех разделил меня с Богом... Кто сказал? Коля, 5 баллов. То Иисус умер для того, чтобы теперь человека к Богу вернуть. Привести человека к Богу. Поэтому, друзья мои, когда мы говорим «Аллилуйя, я верю Иисусу, Иисус умер за меня, я буду в Царстве Небесном», ну, можно сказать, что в принципе на каких-то там проценты ты прав, но не совсем, не совсем. Там есть у меня, допустим, там люди, которые по благодати, мы там, Иисус нас любит. Да, любит. Но это еще ни о чем не говорит. Он за меня умер. Умер. Но ты разберись, для чего он умер и что его жертва и смерть сделала. То есть, какова ее цель? Не только, его основная цель, задача не, чтобы ты в рай попал. Если бы такая задача была, то можно было и Адама в раю оставить с Евой. Но их оттуда, мягко говоря, попросили на выход. Хорошо. Итак, Иисус умер для того, чтобы мы, дорогие братья и сестры, имели с вами возможность иметь снова отношения с Богом. Библия говорит так: ищите прежде всего. Что искать надо? Царство Божие и правды Его. А все, о чем мы с вами думаем, это нам будет, ну, все, чем мы хотели бы жить, это все будет нам приложено. Другими словами, вот этот текст: «Ищите прежде Царство Божье». Это просьба, это предложение или это повеление? Ну, если бы звучало так: если хотите, вначале ищите Царство Божье. Если у вас получится, ищите Царство Божье. А здесь четко написано: прежде всего ищите Царство Божьего. То есть Христос нам повелевает прежде всего искать Божьего Царства. Ну хорошо, еще один текст. Апостол Павел пишет: «О горнем помышляете, а не о земном, ибо вы умерли для жизни, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Опять стоит такой текст, который говорит, знаете, «о горнем помышляете». Вот это «о горнем помышляете». Как можно вот русскими словами сказать? «О горнем помышляете». Кто смотрел из вас фильм «Собачье сердце»? Смотрели? Помните, там к профессору Преображенскому приходили, как его, Швондер. Пришел Швондер и такой говорит: у вас 8 комнат, это много, половину надо у вас забрать. И, 7, Саша помнит даже, 7. И профессор Преображенский звонит, или звонит, как правильно, не знаю. Звонит по телефону и говорит: мне нужно что? Я вам прочитаю. У меня есть, я буду вашим врачом, но у меня есть условия. Как угодно, что угодно, когда угодно. Но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка, фактическая, настоящая броня. Такую дынь в двери, так чик, в нос сунул бумажку. Человек развернулся и ушел. Вот апостол Павел, когда говорит: о горнем помышляйте, то есть ваше мышление о горнем должно быть как фундамент, как бронь. Вы не просто так не помыслить ли мне о горнем? Ну, чаще всего так и получается. Понимаете, человек живет, идет по этому жизненному пути, и вдруг он останавливается и думает: так, надо о горнем подумать. Вот это прямо противоположные вещи, которые говорятся в Библии. Библия говорит о том, что человек должен о горнем помышлять, опять же, в повелительной форме. То есть думать о самом главном, самом важном. Хорошо, идем дальше. Приведу пример. Этого разговора никто не слышал. Я думаю, человек не обидится. Я когда в эту церковь приехал, начал совершать служение. Первое, что я начал, с чего я начал служение свое, я начал проповедовать Евангелие. Я начал говорить о том, что мы спасаемся по благодати. Вот. И ко мне подходит один брат и говорит: он в церковь не ходит уже. Он ко мне подходит и говорит: ты знаешь, я так счастлив, я так рад. Все время нас закон, закон, закон. А вдруг ты тут приехал и говоришь: благодатью вы спасены. Я так обрадовался. Наконец-то я могу для себя пожить. И пошел и начал жить для себя. Я его зову в церковь. Не идет. Он живет для себя. Все. Евангелие ему понравилось. То есть, да, Василий Васильевич. Он Евангелие понял по-своему. И он его по-своему транспонировал. То есть, что хочет человек увидеть или что хочет услышать, он то увидит и услышит. Вот. Я хочу вот таким людям сказать, понимаете, Бог не против того, чтобы вы жили и находились под благословением. Не против. Библия нигде не запрещает жениться или замуж выходить. Вы встречали, чтобы Библия запрещала это? Нет. Наоборот, написано, и благословил Бог первую семью. Дальше в Библии написано Бытие. Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и владычествуйте над землей. Или, допустим, разве Бог против, чтобы вы строили дома? Или машину новую покупали? Или дачу там имели? В книге притчи, помните, написано, благоразумная жена, какая благоразумная жена, увидела, какой классненький участочек. И дальше написано, что она делает? Приобретает. В Библии нигде нет, что против. Бог говорит, о, нет, нельзя, ни в коем случае. Единственный случай вы в Евангелии встречаете, и то, это касается всего-навсего одного молодого человека. И это отношение Иисуса к этому человеку. Потому что он считал себя суперправедным, тогда Иисус ему сказал, пойди все продай и следуй за мной. Это единственный случай, он никому больше этого не советует делать. То есть Бог не против того, чтобы мы жили и наслаждались этой жизнью. Но где проблема-то появляется? Где проблема? Хочу вместе с вами на эту проблему посмотреть. Представьте себе такую картину. У меня ребенок подрастает. Мой ребенок подрастает. Я хочу, чтобы она имела в этой жизни все самое лучшее. Ну, истинно. Кто не хочет, какой родитель не хочет блага детям? Все хотят. Вот. И мой ребенок говорит, папа, я хочу, короче, ходить на кружок там на какой-то суперский, там подготовительный, я не знаю, английского языка там, или чего там, что модно сейчас, молодежь? Что сейчас модно? А, учиться там, фотографировать, я хочу там поучиться там, а, еще что, дизайнером быть классным. Я говорю, нет проблем, я буду даже платить. И потом ко мне дочь подходит и говорит, пап, слушай, у нас сегодня приезжает из Москвы такой суперспециалист, он будет читать такую суперскую лекцию, а сегодня суббота. Давай мы сегодня пойдем туда, свози меня в субботу туда, на эту лекцию. И я такой, ну, конечно, садись, сажу дочь и поехал, отвез ее на эту лекцию. У меня вопрос такой к вам. В данном случае конкретном, кому я отдаю приоритет? Богу? Или я отдаю приоритет будущему своей дочери? Кто на первом... И упрощу вариант. Кто на первом месте в данном конкретном случае? Бог? Ребенок на первом месте. Понимаете, Бог не против того, чтобы мы имели благо. Не против. Вся проблема появляется тогда, когда мы с вами Бога с первого места отодвигаем на какие-то второстепенные вещи. И если вы, мои дорогие друзья, просто проанализируете, я вам привел просто пример из жизни, но если вы посмотрите в вашей жизни очень много таких примеров, когда вам нужно сделать выбор. И в этом выборе есть Бог, который на первом месте, и то, что вам нужно. К чему вы отдаете предпочтение? И я уверяю вас, что если вы будете внимательны и будете вот так откровенны, и искренне сами собой, вы будете дико удивлены, что Бог у вас или у нас не на первом месте. Я почему начал с того, что весь мир христианский? И многие христиане, они искренне верят. Я вам рассказывал, как я в Геленджике сел в автобус, на автобусной остановке. Там у нас остановка такая была старая. И там стояли автобусы, желтенькие карусы. И на этой остановке можно было сесть, уехать в Кабардинку, в Новороссийск, на километры или там в Дивноморск или в Жанхот. И все в одной остановке. Я пришел, сел в автобус, сел, жарко было. Я так чик, вырубился и уехал. Как вы думаете, куда я думал, куда я еду? Домой. Каково было мое удивление, когда я открываю глаза, я в Кабардинке. А у меня денег больше не было. Я купил билет, и все. И я потом с Кабардинки пешком, ливняк такой идет, весь машины ездит, я весь грязный. Хорошо, там остановился один этот грузовик. Дядька остановился и меня подвез. Искренне верил. Понимаете, многие христиане, они искренне верят, что они идут в Царствие Божие. Нет, друзья мои, все зависит от приоритетов. Смотрите, что в Библии написано. То есть Библия говорит, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более усматриваем приближение дня оного. Оставлять, написано, покидать, бросать. Я не говорю про всех, вы должны понять, что как бы... Так, где ты, Василий Васильевич, в субботу был? Я хочу сказать, что даже те, которые здесь сидят в церкви, они могут быть, у них в приоритете не Бог. Понимаете? И есть люди, которых, к примеру, ну, я доктор, я врач, я хирург, супер. Хотел, кстати, хирургом быть всю жизнь. Не знаю, не получилось у меня. Вот если бы родители у меня были нормальные, я бы был хирургом, сейчас бы вас резал. Кстати, я еще одну вещь заметил. Когда у родителей чего-то не получилось, они пытаются воплотить это потом в детях. Я Влада так хотел засунуть, чтобы он был суперспецом. Я ему говорил, ты мне потом печень пересадишь, почки. Будешь папу, апгрейд будешь папе делать. Он будет жить долго и счастливо. То есть представьте, вы врач, хирург. И вы решили пойти на поклонение, собрание Божье. И вам звонят по телефону и говорят, там, срочная операция. Куда человек должен ехать? На операцию, потому что написано «взятого на смерть спасай». То есть понятно, тут претензий к этим людям нету. Или, к примеру, вы за больными родителями ухаживаете, кто-то там у вас уже нуждается в вашем уходе. Это разные вещи. Я говорю к тем, кто может, понимаете? То есть есть человек, который может приоритет отдать вот Богу именно в данный момент, а он этого не делает. Потому что у него другие приоритеты, он их по-другому выстраивает. Он оставляет свое собрание. И это, опять же, не будем оставлять. Я бы хотел, чтобы вы не оставляли. Мне бы очень хотелось, чтобы вы ходили в церковь. Здесь повелительная форма. Не оставляйте собрание. То есть повелевает Павел. Не делайте этого. Итак, теперь я хочу перейти к предупреждениям Иисуса. То есть, как Иисус нас с вами предупреждает. Где наша проблема и каково его предупреждение Иисуса. Открывайте вместе со мной Евангелие от Луки, 17 главу. Евангелие от Луки, 17 глава, с 26 по 30 текст. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех, так же, как и было в дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет в тот день, когда Сын Человеческий явится». Вот такой примерчик, то есть вот такое предупреждение Иисуса. Чаще всего христиане, как они усматривают близость пришествия Божьего? Близость второго пришествия. Как они усматривают? То есть какие должны быть события, чтобы сказать, о, скоро пришествие Христа? Войны, болезни. Заметили, да? То есть стоит какой-то там пандемии появиться, все тут же. Скоро пришествие Христа, скоро пришествие Христа. Война началась. Скоро пришествие Христа, скоро пришествие Христа. Я вам скажу одну вещь. Как вот этот перчик или эмоциональный этот, такую эмоциональную такую струну, да, такую. Сколько можно держать на войне? Вот сколько вот можно вас держать в этом? Вот война. Сколько вы будете смотреть, там война идет, что там происходит? Война идет, что там происходит? Сколько по времени? Нет, война может 5 лет продолжаться, да. Но человек свое внимание сакцентирует на войне 2 месяца. Максимум 3. И на что он переключит свое внимание? Он такой утром встает, просыпается и говорит жене: ну что там у нас на фронте? Кто победил? Кто там кого? Знаете, что муж делает? Просыпается, идет куда? На кухню, открывает холодильник. Смотрит и говорит: чего мы сегодня будем кушать? Что мы будем есть? Поэтому, друзья мои, обратите внимание, что Христос совершенно в этом предостережении не акцентирует внимание на войне или болезни в своем пришествии. Он акцентирует внимание совершенно на других вещах. На каких? Он говорит, люди будут заняты чем? Будут кушать, садоогородничеством Василий Васильевич занимается. Я, кстати, Василий Васильевич, я помидоры посадил. Я не знаю, вырастут или нет, я просто их воткнул, перекрестил и сказал: Аллах с вами, пусть растут. Вот, пошел, не знаю, там соседка мне говорит: их надо поливать. Что, серьезно? Да? Она говорит: сажай тут, чтобы я со шланга могла поливать. Я Вале говорю: дождь пойдет, значит. И дождь тоже, точно, дождь пошел, полью. Ну ладно, я узнал, что надо поливать. Смотрите, на чем акцентирует внимание Иисус. Он как раз акцентирует внимание на том, что люди, христиане, то есть мы с вами, христиане, потому что в первую очередь Слово Божие касается верующих людей. И он говорит: смотрите, чем вы будете заниматься. Вы будете жениться. У нас у церкви девчонки, они хотят замуж выйти. Они приходят в церковь и так: о, Сережа, где? О, Барянчик. Где? Кстати, Барян где? Боря нет. Он Боря. Какой хороший мальчик. Все, женился. Все, проехали. Там, Леша теперь. Лешенька здесь. Еще кто там у нас? А кто? Славка, ты что ли? О, уже он думает. Уже готов, да, Слава уже готов жениться. То есть смотрите, о чем думают люди. Потом. Ага, так. Теперь надо мне, чего надо? Надо, чтобы дочери там что-то было, сыну там, квартирка какая-то там. А я на пенсии, что я буду делать? Ага, надо здесь в России квартиру продать и купить в какой-то теплой стране, где квартирка подешевле, ну и там жить получше, надо туда, короче, косточки свои бросить. И вот люди об этом думают, понимаете? И Иисус это знает. И Иисус нигде это не осуждает, но Он говорит: смотрите, что с вами будет. Вы будете об этом думать. И если мы с вами говорим о Ное, да, вот Ной, Ной, к примеру, взять. А что Ной? У Ноя проблемы были с проповедью Евангелия, что ли? Вот смотрите, он проповедовал. Помимо этого он строил ковчег. Сейчас бы мы сказали, картинку показать, это значит, что надо визуально. То есть он еще визуально показывал, во что он верит. Строится огромный ковчег, просто грандиозный. И выходите, у Ноя никаких проблем с проповедью нет, он несколько лет тут проповедует, все ходят, смотрят. А что не сели-то в ковчег? В чем проблема-то? Да, вопрос даже не в дожде. Вот Иисус акцент делает. Почему это происходит? Потому что люди очень заняты. Да. И они озабочены не тем, чтобы грех делать, понимаете? То есть, если бы было написано «великие грешники», вот почему Иисус показывает Ноя и Лота? Лот откуда? Из Содома и Гоморры? А мы с вами знаем, что в Содоме и Гоморре происходило, правда? Почему Иисус не говорит, там были такие отъявленные грешники, там они будут гореть в гиене огненной? Он не об этом говорит. Он говорит, и в стране Лота, где он жил, в Содоме и Гоморре, чем люди были озабочены? Все, своим благосостоянием. Все, они думали только об этом. Они думали там, ну, это нормально, понимаете, если вы читаете книгу «Бытие», то вы там открываете, Бог для кого землю сотворил? Для нас. То есть, по сути своей, вот я живу на этой земле, все, что здесь на земле есть, это для меня. И Бог говорит, все, Виталик, управляй всем этим. И я такой хожу, Евангелие, все, я буду в Царстве Божьем. А Бог говорит, не будешь. Почему? Ну, потому что вот ты вот это, все, что для твоего блага, ты сделал или поставил на первое место. Вот и вся проблема. Вот и вся проблема, мои дорогие братья. Вот интересная картина. Знаете, я вспоминаю, за нашу церковь с вами буду говорить. Потому что я переживаю за людей вот именно этой церкви. Было время, когда там говоришь проповедь, богослужение проходит, ко мне после проповеди подходит человек, братан, служение супер, проповедь вещь, все замечательно. Второй подходит и говорит, я с тобой полностью согласен, аминь, брат, так держать. Прошло несколько лет. Нету ни первого, ни второго в церкви. У нас вечеря. Вот недавно вечеря намечается. Я набираю звук. Дзынь, дзынь, дзынь, пи-пи-пи. Алло. Я говорю, у нас вечеря Господня. Придешь? Я подумаю. Второй. Придешь? Я подумаю. У нас 30-летие церкви. Звонишь. А там пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Абонент? Не абонент. Иду по городу, раньше он идет, тебя видит, перебегает через дорогу. Братан, сейчас идешь, вижу, что он меня заметил. Он меня увидел, чук, сделал вид, что не видит. На другую сторону убежал. Прям так и хочется крикнуть. Я увидел тебя, стой. Нет, он по газам ушел. А начинаешь с ними разговаривать, начинал, вот они говорят, ты понимаешь, я всю неделю вот работаю, я вкалываю там, вот то, у меня суббота единственный день, когда я могу вот просто там, семья у меня, дети, мне надо с женой, с детьми. Понимаете, о чем я говорю? Видите, как у человека меняются приоритеты. Как он их начинает выстраивать. Это я. Я хочу вам показать, что это мне горько. А теперь представьте себе, вот поставьте Бога поставьте на это место, где Бог отдает свою жизнь за вас. Вы ему говорите Богу, Господь, хвала тебе, ты меня искупил, ты вырвал меня из этой пропасти греха, где я погибал, ты меня нашел. Несколько лет проходит, и вы от Бога прячетесь. Что он должен чувствовать? Мне сегодня Вадим сказал, Бог нас любит. Конечно, любит. Но что он чувствует при этом? Вы понимаете, что он чувствует, когда он отдал за нас свою жизнь? И дальше я вам скажу, что и. Итак, важно для Бога вот что. Хочу прочитать вам Колоссянам 1 главу 18 стих. Он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы ему во всем иметь первенство. Греческое слово, вот это здесь написано в Синодальной Библии, первенство, вот в переводе Кулакова, смотрите, как написано. Он церкви тела своего глава, он начало начал, первенец, он среди тех, кто из мертвых восстал, чтобы быть ему первым во всем. То есть Бог не против того, что у вас что-то есть. Но Он первый. И Он должен быть во всем первым. Он на первом месте должен стоять. Когда Бог вывел народ израильский и на горе Синай дал закон, какую заповедь первую Он дал? «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, и да, не будет у тебя других богов». Понимаете? А когда мы говорим «Бог», это значит тот, кому мы поклоняемся, тот, кто у нас на первом месте. Поэтому наша проблема, вот нас, христиан, верующих в последние дни и думающих, что мы войдем в Царство Божье, я бы не торопился. Я бы задал себе вопрос, а у тебя Бог на первом месте? Где Он у тебя? Ну и второе предупреждение. Второе. Постараюсь за минуту уложиться, Даник, не переживай. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. «Тогда подобно Царству Небесное десяти девам, которые взяли светильники свои и вышли навстречу жениху». Помните эту историю? И когда жених замедлил, то что? Все уснули. Все уснули. Потом они услышали ту-ру-ру-ру, звук. Жених идет. Дюш, все подскочили. У одних, у пятерых светильничек работает, у пятерых, у других не работает. Они говорят, дайте нам масло. Не-не-не, до свидания. Ой, нам не хватит. Побежали за женихом. А эти что пять сделали? Я хочу, чтобы вы увидели. Что они сделали? Так. Что они сделали? Они пошли, купили масло, вернулись назад и постучались в двери. Они пошли, вернулись, они купили масло и вернулись назад. Задам вам вопрос. Какова основная идея этого текста? Что в этом тексте самое главное? Вот в этой истории про десяти девах. Чего? Купили масло, недостаток масла, не нужно терять масло. А можно сказать, что проблема в том, что они уснули? Нет, все уснули. Когда вы долго ждете, вот я сижу, жду кого-то, Володя говорит, я приду к тебе в гости, я жду, жду, жду. Его нету, нету, нету, нету, нету, нету. И я раз лег, поспал. Что-то такого. Он пришел, я встал, пошел чаю попил и бодренький. Все хорошо. У пяти дев вообще проблем не было. Они знали, что могут спокойно поспать, потому что масла у них было достаточное количество. У других пяти была проблема. У них масла было недостаточно. И нам свойственно делать акцент на том, что недостаточно масла. Но не в этом самая главная суть этого текста. Давайте мы посмотрим и прочитаем снова, в чем там проблема-то в этом, в их отношениях. Давайте прочитаем. Так. Ага. Когда же пошли, 10 стих, когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери закрыли. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, открой нам!» Уже масло у них есть, они купили масло. Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам». Что там дальше написано? «Не знаю вас». Вот она основная и главная мысль этого текста. Не то, что масла нет. А то масло, масло, Духа Святого нет. Мы спим, надо не спать. Вопрос не в этом. Или главная мысль не в этом. А мысль в том, что Иисус даже не знаком с этими людьми. Мы с вами проводили, пример расскажу и заканчиваю. Все, Даня, не переживай. 27 лет, что ли, мы праздновали на природе? Вот тут. 27 лет. Еще Женя делал вот эти цифры. После этого служения подходит ко мне одна женщина с подростком, с девочкой. Говорит: «Здравствуйте, Виталий Вальтерович, мы так рады вас видеть». Я смотрю, думаю, первый раз вижу этих людей. Она так со мной разговаривает, видит, что я подтормаживаю. Она меня спрашивает: «Вы нас не узнаете?» Я говорю: «Нет». Они говорят, ну как же, когда вы сюда приехали? 12 лет тому назад или 11 лет тому назад. Мы у вас были на служении, вы молились за мою вот там доченьку, вот она здорова, все. Неужели вы нас не помните? Я говорю, а вы на служение ходили? Не, мы на служение не ходили. Но зато мы иногда вас смотрим по интернету. Мы вообще, мы такие, вот, мы за вас, аллилуйя. Иисус вас любит, да, дерзайте. Но я ее не знаю. Понимаете? Я эту женщину не знаю. Вот, я Колю знаю. Василия Васильевича знаю. Почему? Вот все, кто здесь есть, я всех знаю. Я вас вижу, я с вами контактирую. Так вот, когда Иисус говорит, не знаю вас, ну, понятно, что я человек, и я не знаю. Иисус, конечно, знает эту женщину, там, и ребенка ее знает, но вопрос не в этом. Вопрос заключается в том, знаете ли вы его, знаете ли вы Иисуса, и он вас знает, вы с ним контактируете. Вот, братья мои дорогие, вот они предупреждения Иисуса. Вот о чем Иисус говорит. Он говорит, выстроите приоритеты. Я не против того, чтобы у вас все было. Наслаждайтесь жизнью. Но приоритеты выстроите. Я у вас должен быть на первом месте. И второе. Вот вы должны, вот о чем вы все время думаете?

А? Ну, понятно, что я просто утрирую. Там, о, у нас исчезло то, у нас исчезло это, у нас пропало то. И вот человек все время вот на волне вот это сидит. Но человек, который знает Бога и знаком с Ним, первое, что ему на ум приходит, когда он просыпается, это Бог. Меня, кстати, сегодня порадовало то, что вот детишки сказали, так, Жуковы, по-моему, да? Жуков сказал, да, по-моему, Жуков сказал, каждый вечер мы читаем вечерние какие-то там эти рассказики. Это здорово. Это здорово, когда семья вот учит чему-то своих детей, чтобы у них Бог был на первом месте. Все, не буду больше продолжать, а то Даник там будет нервничать. Мои дорогие братья и сестры, сделайте Бога фундаментом и основанием своей жизни. Пусть у вас все будет, пусть у вас будет хорошо все, но самое главное, чтобы у вас всегда была нищета духовная, чтобы Бог у вас был на первом месте. Чтобы, приходя в храм Господень, вы думали о Нем. Чтобы, когда вы идете, идите, что-то, что там вы еще что-то делаете, все делайте во славу Божью. И я не против того, что вы сегодня хотите, чтобы у вас все было хорошо. Пусть у вас все будет хорошо, но это не должно быть вместо Бога. Или вот это хорошо, его нельзя на пьедестал поставить, а Бога куда-то убрать там подальше. Вы увидите, вы будете глубоко разочарованы, когда вы войдете... Как там? Помните, я вам говорил, чего я больше всего боюсь? Я боюсь воскреснуть во второе воскресенье. И мне кто-то написал, ты что, не веришь там, что ты в Царство Божие попадешь? Верю. Можно, а можно все равно чуть-чуть сомневаться, правда? Если бы все от меня зависело, я бы... Конечно, я хочу там в Царство Божие. Я понимаю, что не от меня зависит, от Бога. И Бог принимает решение. Поэтому для меня это важно. Для меня важен Бог. И я хочу, чтобы Он у меня был на первом месте. Потому что я хочу закрыть глаза, уснуть вечным сном, а потом проснуться и оказаться... Хоп! И я в раю. Я в Царстве Божьем. Хоп! Открываешь глаза, а тут вокруг тебя снуют непонятно кто. И знаете, еще одну вещь скажу, одну. Я общаюсь с многими людьми. Я встречаюсь с наркоманами, алкоголиками. И некоторые люди, да простит меня Бог, я общаюсь с ними, я понимаю, что у них мозгов не хватает. Ну, извините, да, то есть человек не способен своим мозгом, вот испорченным, сломанным, понять Евангелие. Вот ты ему о Боге говоришь, он стоит на тебя, как дунду, глазами хлопает, ничего он не понимает. И я понимаю, что это уже, ну, вот, следствие греха. И я как бы думаю там, Боже, ты все-таки, наверное, милостив будешь к этим людям. Ну, так поразмышляю. Вот представьте, они ничего не врубаются. А теперь другая картина. Люди, которые годами слушали проповеди, которые приняли Евангелие, которые могут четко понимать, что хорошо, что плохо. Они могут четко понимать, что Бог должен быть на первом месте, там что-то на втором. И именно эти люди отказываются от Бога. Это другая картина. Понимаете? Это совершенно другая картина. Поэтому мне хотелось бы, раз вы сюда ходили, раз вы Иисуса приняли, раз вы понимаете, поставьте Христа на первое место. И тогда вы не услышите вот эти слова. Когда вы будете говорить «Господи, Господи», Он скажет «Войди, заходи, добрый и верный раб, заходи. Все, вот тебе квартира, живи, наслаждайся». Аминь. Молимся. Наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Иисуса Христа, нашего Господа, Спасителя, который отдал свою жизнь для того, чтобы избавить нас от силы и власти греха, чтобы соединить нас с нашим Творцом и нашим Создателем. И мы просим Тебя, Господь, пожалуйста, благослови нас находиться в этом общении. Пожалуйста, помилуй всех наших братьев, сестер, нас всех помилуй, что мы очень часто в своей жизни отдаем приоритеты не Богу, а второстепенным каким-то вещам. Господь, дай нам в этом бодрствовать, дай нам это понимать, и дай нам, Отец Небесный, всегда иметь в сердце своем весы, которые Тебя бы ставили всегда на первое место. Тебе слава и хвала. Аминь. Да благословит вас Господь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: В жизни каждого из нас часто возникают вопросы, на которые сложно найти ответ. Есть ли источник, который поможет выбрать правильный путь? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях священнослужитель, доктор богословия Дмитрий Булатов. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Дмитрий, скажите, пожалуйста, какие вопросы для вас сейчас главные в жизни?
2: Ой, это такой вопрос очень обширный. Дело в том, что разных периодов жизни вопросы бывают разные. Uh-huh. Если сфокусироваться на как бы основным вопросом, основной мотив во всех вопросах, это вот, если я вот так вот верю, да, то очень хотелось бы, чтобы эта вера была правильной. А почему я верю вот именно так? Вот это, наверное, оно сквозило всегда. И когда я еще был подростком, и вот так, то есть для меня было главное, что я делаю правильно, я верю правильно. Вот так вот почему-то у меня было.
1: А вы с детства имели такую привычку, да, задавать вопросы вообще в жизни?
2: Ну, я вот не знаю, не помню, задавала я в детстве вопросы, но вообще много вопросов, наверное, нет. Но вот в определенный момент жизни для меня вот так сквозил вопрос, что такое истина. Вот, да, и я поверил в Бога, мне было 14 лет, и потом были определенные обстоятельства, в которых моя вера в то, во что я верю, ну, пошатнулась. То есть были другие источники информации о вере. Там, то есть вот я верил вот так, как я верил. А мне сказали, а еще можно верить вот по-другому. И вот в этом моменте, вот в этот период времени для меня тогда стало остро вот необходимо сказать, а как же правильно? Вот, где есть истина? Это, может быть, такой был достаточно детский вопрос, подростковый, ну, 14 лет, ну, уже 15 мне было, да, там, на тот момент. Вот. Ну, и в определенный момент жизни я ответил для себя на этот вопрос, но он сквозил, потому что я понял, что вера – это вообще такая штука, которая возрастает. Ты возрастаешь в вере, или вера твоя растет вместе с тобой, она должна развиваться на протяжении всей жизни. И вот в этом развитии очень для меня важно идти правильным путем. Вот этот вопрос, он меня как бы и так постоянно сопровождает.
1: Угу. А вот относительно правильного пути, тогда все-таки в детстве, ну, методом, ну, наверное, поисков каких-то, да, для себя, ответов на эти вопросы, часто задавали же вопросы окружающим людям? Было такое? Где искали ответы?
2: Ну, на самом деле это было как? Я был подростком, это было, ну, вот, там, 91-й год, по-моему, да. Вот определенные события у нас в стране там только произошли и происходили. И как-то вот на этой почве многие люди обращались к вере. Я был не исключением. И я ходил в церковь. И вот на этой почве у меня возникло вот это, вот, как сказать, вот это беспокойство. А что есть истина? И где я искал ответ на этот вопрос? Если честно, вот тогда что я могу сказать? У меня же не было вот такого. Ну, вот это я сейчас мечтаю, чтобы мне с такими мозгами, как сейчас, вернуться в прошлое. Да? Но тогда такого не было. И я помню, что я ответ получил на свои вопросы в молитве. Я был подростком. Я не знал, как молиться правильно и все прочее. Я думал, что молиться можно только в церкви, еще как-то. Но я, ложившись спать, два раза я это помню в своей жизни. Искренне помолился. Господи, что такое истина? Покажи мне истину. Да? Как правильно? Вот я дважды так молился. Это было прям это меня волновало. Я не знаю. И пришел ответ.
1: Получается, что вы такой опыт не видели нигде? То есть ни родители ваши, ни бабушка так не делали?
2: Нет. Родители мои, бабушка так не делали. Они считали себя верующими людьми за всю свою жизнь. Я ни разу не видел, чтобы они сходили в хоть какую-то церковь. Вот. Но меня почему-то волновало.
1: Интересный опыт. То есть вы молились, и получили ли вы ответ на вопрос?
2: Да.
1: Вот расскажите, что происходило дальше?
2: Я стал посещать серию евангельских встреч, на которых изучалась Библия. То есть вообще через некоторое время, после того, как я так помолился, я же помолился и забыл. Что я же не думал, вот помолился и всю жизнь вот их дальше хожу, вот так думаю об этом. Нет. Но приехал евангелист в наш город, угу. который рассказывал вот как раз о Библии, изучал Библию на своих встречах. Я эти встречи посещал. Это была серия встреч, достаточно долгих, в 92-м году в Нижнем Новгороде. И на одной из этих встреч, вот я помню, находясь вот в зале, меня как осенило. Дмитрий, вот то, что здесь происходит, это ответ на твою молитву. Вот так вот это было. Я точно, точно. Я же спрашивал, что такое истина. Вот она, истина.
1: А почему именно Библия? Ведь многие находят ответы на свои вопросы в других источниках.
2: Да, это вопрос интересный. Дело в том, что вот те встречи библейские, они были построены в начале, что они как раз и говорили, да, ведь источников истины может быть много, да, но вот есть Священное Писание, есть Библия, повествующая о взаимодействии Бога со своим народом в Ветхом Завете, потом приход Иисуса Христа для того, чтобы умереть за грехи людей, и дальше образование христианской церкви. Вот. Но там был акцент на то, что есть в Библии пророчество, которое сбывается. И пророчество, которое фактически предсказали чуть ли не весь ход всемирной истории. Во всяком случае, уже вот такой, как сказать, вот эта история, ну, там последние 2500 лет, вот от всего момента было практически предсказано. И то, что сегодня происходит, отчасти тоже было предсказано. Вот изучение этих пророчеств, оно зацепило, и появилось доверие Библии. То есть, конечно, сначала была создана предпосылка. Библия — это та книга, на которой я буду основывать свою веру. И вот здесь вот как раз вот это меня и прельстило вот в этих встречах. Вот этот лозунг реформационного христианского движения, который сейчас в 15 столетии провозгласил Лютер, да, Библия — только Библия, да, соло скриптура, только Библия, только вера. И вот эти вот вещи, они меня зацепили. Да, может быть, много взглядов, да, Библию могут трактовать по-разному, каждый имеет право на свой индивидуальный опыт, но если мы хотим, как сказать, если мы хотим идти по правильному пути, то вот Исаия, 8 глава, 20 текст, и обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Все вот это вот меня так застолбили, и я понял, что свою веру нужно проверять на основании только Библии. Вот так и началось.
1: Да, отличный опыт. А вот очень многие говорят, что ну как же мне читать, как же мне изучать, это же очень сложно. И достаточно сложно все там трактуется. Многие понимают, что это мудрая книга, но им она сложно дается. Вот вы что скажете на это?
2: Ну, правильно говорят. На самом деле сложно вот там что? Надо начать просто читать. Читать с молитвы. Но это у меня так было. Меня так и учили. Вот мне вот эти встречи, они мне и помогли. Они меня и направили. То есть надо читать Библию самостоятельно. Если ты хочешь понять Библию, обращайся к Богу с молитвой, с просьбой. Господи, помоги мне понять. Я вот когда читаю Библию, тогда начал, и сейчас я практикую. Я задаю два вопроса всегда. Открываю Библию и молюсь к Богу и говорю: Господи, два вопроса всегда задаю. Просьбы. Что лично мне ты хочешь сказать? И какое качество своего характера хочешь открыть? Вот лично мне, да? И да, что-то я понимаю, что-то я не понимаю, но не страшно. Вот. Есть библейские курсы, очень интересные библейские курсы. Очень редко бывает, когда человек берет Библию и исключительно самостоятельно приходит к вере, к правильной. Все равно кто-то ему помогает. Так устроен мир вообще. Ну, это и правильно. Так устроено христианство. Есть духовные наставники, духовные отцы, духовные помощники в поиске веры. У меня так было, и так происходит с большинства людей.
1: А вот тогда, на тот момент, когда вы стали изучать Библию, ответ стал поступать вам на ваш главный вопрос?
2: Ну, во всяком случае, вот на вопрос, что такое истина, я, да, понял. Истина — это Библия на тот момент. Но, например, сегодня я немножечко расширил ответ на этот вопрос, понимание этого вопроса, да?
1: А почему, вот интересно, вы решили все-таки искать ответ в Библии и у Бога, а не у людей, которые вас окружают?
2: Я вообще, вот анализируя свое личное там, состояние, свой личный опыт, пришел к выводу, что Бог мне чаще всего говорит через обстоятельства. Вот помимо Библии, Он меня ведет через обстоятельства. Ну, так, может, я устроен. И вот в ответ на свою молитву, что есть истина, я получил ответ через обстоятельства, попав на эту программу, на которой рассказывали мне о Библии, о том, как с ней вообще взаимодействовать, кто за ней стоит, Бог, который стоит за Библией. Ну, и поэтому я вот так был научен, и я по этому пути пошел. И считаю, что правильно. Хотя некоторые вещи я пересознал, там, пересмотрел некоторые вещи, и то, как я верил, например, тогда, я сейчас немножечко верю по-другому. Ну, не категорично по-другому, да, но многие вещи пересмотрел, и считаю это нормальным. Вот, был еще один вопрос, например, который меня в детстве волновал. Это вопрос о том, что такое справедливость. Есть ли вообще справедливость, что такое справедливость? Особенно, когда я пришел к Богу, и как я понял, что пришел уже ближе к истине, к истинному пониманию Бога, там, к тому, как правильно Ему поклоняться, может быть, без каких-то лишних формальностей и обрядов. Вот напрямую можно молиться Богу, жить по Его заповедям, Он тебя слышит, все. Но у меня был тогда в школе друг. Я, естественно, пытался о своей вере, о своем приобретении рассказывать другим. И когда я говорил ему о своих откровениях, открытиях, да, Бога, он мне говорил: Бога нет, потому что нет справедливости на этой земле. И меня это тоже тогда зацепило. Где же справедливость? Это же правда. Ты смотришь на мир, а справедливости нет. И я тогда пытался Бога оправдать, говорю: ну как нет справедливости? Ну, ты что говоришь-то? Ну, Бог все равно нас любит. И тогда я подошел к священнослужителю и задал ему вопрос. Вот я тут разговариваю с одним человеком, он мне говорит: как может быть, как о каком Боге можно говорить, когда нет справедливости? И он мне тогда ответил очень интересно, для меня тоже это было так неожиданно, но очень важно. Он мне сказал: да, действительно, справедливости в этом мире нет. Как нет? Но я пересмотрел, и оно оказывается, отсутствие справедливости в этом мире не мешает Богу быть. И вот эти все вещи я как бы тоже стал проверять с Библией, согласовывать. И да, действительно, Бог сотворил мир справедливым, но люди сделали его отчасти несправедливым своим выбором. И действительно, в этой жизни справедливости мы полностью не найдем.
1: А вы сегодня согласны с этим утверждением, да, тогда, которое сказали?
2: Да, я согласен, что справедливости нет. Сам приход Иисуса Христа на нашу землю – это несправедливый поступок. Это поступок Божьей милости по отношению к людям, но не Божьей справедливости. Потому что поступок Божьей справедливости, он должен был закончиться тем, что Бог должен просто уничтожить этот мир, и все. Но милость Божия как раз заключается в том, что Бог дает человеку второй шанс. Шанс спасения. Да? И при том, если даже человек не способен своими делами спасения заслужить, Бог дает человеку шанс в милости своей спасение это получить через веру. У меня так все раз, все встало на свои места.
1: Да, здорово. Отличный опыт. А в 15 лет вы решили покреститься.
2: Да.
1: Такой достаточно юный возраст для крещения. Вот мое субъективное мнение. Скажите, а вот почему решили?
2: Ну вот когда я для себя, вот в тот момент, про который я уже сказал, четко понял, что, Дима, это ответ, то, что здесь происходит, это ответ на твою молитву. И чуть позже на этих встречах изучалась тема о крещении и говорилось о том, что да, крещение должно по Библии, на основании Библии совершаться в сознательном возрасте, потому что это сознательный шаг веры человека. И что, ну, как сказать, если ты веруешь, что ты должен принять крещение, но это должен быть сознательный шаг, полным погружением в воду. И я подумал, почему нет? Вроде как уже сознательный. Конечно, когда я потом уже позже учился в духовной академии, вот когда мне надо было крещение принимать.
1: Какое-то переосмысление уже, да,
2: произошло? Я же понятия не имел о многих вещах вообще. А потом тоже уже в общении и с преподавателями, ну и со сверстниками, и вообще вот в размышлениях, осмыслении я понял, да, это крещение ведь это начало. Ничего страшного, если ты много не знаешь. Но если ты искренен в своем желании принять крещение, самое главное, это твой шаг, это твое начало в следовании за Богом. Да, ты вот понял, что Бог от тебя хочет. То есть этим крещением ты говоришь себе и миру: да, Господи, я отныне хочу следовать за тобой. Вот и все. И дальше уже идет, это же, дальше идет путь развития, новых поисков, новых открытий, новых ответов на другие вопросы, но это нескончаемый процесс.
1: Да, вот, кстати, после крещения возникает вопросов еще больше. Есть такое?
2: Ну, вот я бы не сказал, что я так сильно заморочен вообще на вопросы, что мне вот прям вот вопросы, и они мне для меня важны. Но как-то получается, это больше я бы сказал, что это возрастание. А возрастание всегда, на мой взгляд, во всяком случае в моем опыте, оно сопряжено с ответами на определенный вопрос. То есть есть вопросы, которые появляются, ты потихонечку на них начинаешь отвечать, и
1: начинает открываться.
2: И начинает уже, открываться. Да?
1: Здорово. А через 2 года вы пошли учиться на священнослужителя.
2: Да.
1: Вот так все стремительно развивается. Да. Скажите, почему на священнослужителя решили пойти учиться?
2: Ну, не знаю. Вот после того, как я принял крещение, ну, так получилось, я был активный в церкви. Мне это нравилось. Мне нравилось свидетельствовать о своей вере другим людям. Ну, mm-hmm. вообще тогда и люди принимали это все. Это было очень востребовано. Вот, я учился в школе. И мне очень нравилось все это дело. Я в школе проповедовал, приносил вот эти вот тогда слайды вот эти. Там все, мне это все, как сказать, нравилось. И на классных часах мы размышляли, ходили по разным техникумам, тогда это так называлось. Все это мне очень нравилось. Но на самом деле была нужда священнослужителю, потому что церковь росла бурно. Но мама мне тогда сказала... Она мне сказала тогда очень важную вещь. Если ты хочешь действительно жизнь этому посвятить, то тебе надо идти учиться. Потому что меня звали помощником пастора чуть ли не вот. Школу закончил, давай мы тебя берем. Она говорила: не вздумай. Хочешь этому посвятить жизнь, серьезно, иди учись. Заволжская духовная академия, она тогда тоже, как сказать, уже существовала. Вот буквально несколько лет она как уже открылась. И набирал студентов, и я пошел учиться. Потому что я подумал, наверное, мама права.
1: Да, отличный опыт. И вот совет мамы, он действительно вот дал очередной такой толчок.
2: Да. Я очень рад, что я сначала отучился, а потом пошел. Потому что вот эта склонность, подростковая склонность к определенным радикальным взглядам, да, она немножко остепенилась во время этой учебы. Это же вот так. Я пришел на первый курс, и мы там со студентами, там даже такая байка ходила. Фишка это что? О, на первом курсе студенты знают ответы на все вопросы. На четвертом курсе они уже почти не знают ответы на все вопросы. Ни на какие вопросы уже не знают. Уже, потому что, оказывается, можно и так, и так, и так, да. Ну, и это классно. Это же тоже возрастание. То есть, да, определенная радикальность, присущая там подростковому возрасту, все это было. Но вот именно образовательная сторона, я вообще за образование. Лично в моей жизни это очень помогло. Я просто такой человек, что если меня не пинать, вряд ли я буду саморазвитием заниматься. А сейчас я убежден вот в такой вещи, что человек должен развиваться всю жизнь. Если человек в своем развитии остановился, это плохо. Вот именно вот, ну и развиваться он должен всесторонне. И умственные, и духовные, и физические, поддерживать вот какой-то вот уровень. А вот образовательные программы, ну вот когда я учился на бакалавре, вот на бакалавриате в Заволжской духовной академии, потом позже на магистерской программе, на докторской программе, для меня это были как новые вообще ступени жизни. То есть сам бы я бы никогда до этого не дошел. И не то, чтобы меня в эти знания впихивали, мне просто показывали, что есть еще вопросы, на которые надо искать ответы. И начинаешь искать, и находишь их. То есть вот эти образовательные программы, они были как помощником больше в поисках. Не то, что я там много чего узнал, хотя что там тоже много что узнал. Особенно в более позднем уже образовании, там магистерское, докторское, это больше все-таки самостоятельный процесс образовательный. Очень счастлив, очень рад. Образование – это круто.
1: Я полностью с вами согласна. Век живи, век учись, да, как говорится.
2: Да.
1: А еще вот такой момент есть, что чем больше человек задает вопросов, да, тем больше он понимает, что он много еще чего не знает. Чем, да, и уже здесь
2: тем
1: вот...
2: больше он задает, да, что много чего не знает.
1: Да, и становится этих вопросов еще больше. И, наверное, в этой любознательности есть какой-то вот определенный смысл. Да? Ты начинаешь вот черпать. Вот про источник, откуда черпаете, да? Вот почему все-таки Библия стала авторитетом?
2: Да, возвращаемся к тому, с чего начали.
1: Поглубже хочется, да, от вас получить вот этот ответ, что вот, может быть, не только Библия. Вот расскажите поподробнее.
2: Да. Вот не так давно, уже будучи верующим человеком, может быть, больше 20 лет, уже и образование получив адекватное, и опыт священнослужения определенный, и все. И я стал еще раз задаваться вопросом, почему я верю в то, во что я верю? На самом деле, ну, почти тот же самый вопрос, что и в подростковом возрасте, что есть истина, да? Вот. А сейчас то же самое, только немножко по-другому сформулировано. Но почему я верю вот так? Потому что дело в том, что в любой церкви, насколько бы она не считала себя там приближенной к библейскому учению, вот я считаю, что я в церкви той, которая прям максимально приближена к библейскому учению, но даже в ней не вся религиозная практика основана на Библии. Я вот как раз к этому моменту и пришел. Дело в том, что когда я задался вопросом, почему я верю в то, во что я верю, да, конечно, первый ответ для меня – это потому что так говорит Библия. Вот уже мы сказали, как это главная моя предпосылка. Пусть она остается, мы не будем разбирать уже, как я к ней пришел, да, уже потому что было сказано. Но вот так говорит Библия. Но когда я начал, я как даже такой термин применяю, препарировать свою веру, если можно так это было сказать, как я сказал, для себя препарировать свою веру. А почему? Да, да, потому что так говорит Библия. А действительно ли это так? И пришел к определенным моментам, что да, я думаю, что я верю так, потому что так говорит Библия. Но некоторые вещи я верю и практикую определенные моменты не потому, что так говорит Библия, а потому что, и я для себя определил несколько моментов. Первое, но термин такой достаточно научный, может быть, но я его скажу, потом поясню. Потому что существует религиозный импринтинг. На это можно целую программу посвятить, и не одну, но если вкратце. Когда человек приходит к вере, у него есть духовные учителя. И когда он открывает им свое сердце в доверии к тому, что они говорят, он воспринимает то, что они говорят, как то, что говорит Библия. И они закладывают определенные, может быть, практики веры в его сердце, и он воспринимает их, как это, как будто это он принял из Библии, на самом деле он принял из людей. И я начал это анализировать, и точно те пасторы, которые мне проповедовали в 90-х годах, и я как подросток вот так вот служил с открытыми ртами, они же сами из прошлого, они же сами с определенным багажом, они искренне верили. Но некоторые вещи, это все-таки была не Библия, это была традиция. Ну, традиция той субкультуры, церковной субкультуры, в которой они выросли, в которой они, ну, как сказать, жили, и они мне ее привели. Я сейчас говорю, может быть, не о глобальных каких-то вещах, а вот в любой же церкви вот начинают там о деталях спорить, да, мы сейчас говорим о деталях. И я понял, что да, некоторые вещи я верю, потому что они на меня повлияли, я воспринял их учение как библейское учение, на самом деле это было просто их учение, их преломление Библии через свой жизненный опыт. Даже в духовной академии, когда я учился, я потом анализировал многие вещи, которые там говорили, да, это вот так. Это так понимали на тот момент. А сегодня эти вещи некоторые переосмысливают. И я думаю, о, классно, это значит, что это же круто, это же интересно. То есть я начал некоторые вещи в своей жизни переосмыслять. Ну вот, например, даже то, что... Ну, как пример, там, отношение к музыке, отношение к одежде, отношение к еде. Некоторые церкви вообще на эту тему не парятся. Да, вот в нашей церкви вот это было важно. Но я понял, что то, к чему меня учили, оно, может, к Библии-то не имеет никакого отношения. То есть я пересмотрел эти вопросы. Второй момент я для себя открыл – это эпоха и культура. То есть, если первое, то есть первое, вообще не второе, значит, первое, это так говорит Библия, это как бы я думаю, что это так. Второй момент, это вот я сказал, религиозный импринтинг или влияние авторитетных людей на мой религиозный опыт, так по-простому сказать. Третье – это эпоха и культура. Оказывается, я для себя сделал откровение, что то, во что я верю, на это категоричным образом очень серьезно влияет та эпоха и культура, в которую я родился, в которую я, как сказать, оказался. Если мы посмотрим, я там стал исторически на этот момент смотреть, если мы посмотрим, как церковь относилась, я уже говорю сейчас не про конфессии, а вообще в целом христианская церковь относилась к определенным моментам в 15 веке, и как она относится в 20 или 21 веке, абсолютно по-разному. Некоторые вещи нельзя было даже предположить в 15 веке, так как мы там сегодня свободно церковь исповедуем. Да? Почему? Да потому что эпоха и культура другая. И оно на самом деле меняется. И ведь эпохальные изменения, они очень серьезно произошли за последние буквально несколько, даже десятков лет.
1: Да, даже стремительно так все очень
2: меняется. Очень стремительно все изменилось. Mm-hmm. Между тем, как вот между там началом 20 века и времен Иисуса Христа такая пропасть, да? А между 21 веком и началом 20 века пропасть еще больше, наверное, чем за последние там 19 столетия не произошло. То есть за последние 100-150 лет произошло огромное изменение общества, и оно повлекло за собой, конечно, переосмысление многих религиозных практик. Ну, я думаю, что никто со мной даже спорить на это не будет. Вот. И третий вопрос, почему... Четвертый момент, что почему я верю в то, во что я верю, я нашел ответ на этот вопрос в психике человека. Оказывается, то, как у человека сформировалась психика в эпоху его детства, в эпоху в контексте взаимоотношений с эмоционально значимыми для него людьми, вот то, как у него сформировалась психика, это очень сильно будет влиять на его религиозные практики, на его веру. Некоторые люди настолько категоричны и фанатичны, да? А некоторые люди слишком широкие, толерантные и допускают различные религиозные взгляды.
1: Дмитрий, возможно изменение вообще? Такое возможно, что человек изменит свои мировоззрения, какие-то свои взгляды, установки? Потому что иногда кажется, что это просто уже невозможно. То есть вот как человек идет в одной линии, как он мыслит, так все, собственно.
2: Возможно, что изменит. Но то, какой он является, то, каким он сформировался, то какие вот отпечатки на начальных этапах своего богопознания он запечатлел в своем сердце в результате взаимодействия с авторитетными для него учителями, да, то, какая у него психика, да, если эпохальные взгляды проще пересмотреть, потому что сама действительность побуждает нас к тому, что ты пересматривай взгляды, не будь динозавром древним, который уже не актуален сегодня, да, то вот вопросы, связанные с психикой, и вопросы, связанные с запечатлениями, это очень тяжело пересмотреть. Пересматривать возможно, но они все равно будут влиять на протяжении всей жизни на человека.
1: Угу. Так или иначе, может быть, возвращать, да, какие-то вот эти
2: установки? Будут тянуть очень сильно. Потому что это сущность человека. Вот конкретные личности.
1: А на вашем примере вот есть такое, что какие-то вот те установки, взгляды иногда, может быть, перетягивают к себе?
2: Да, мне многие вопросы не просто давалось пересмотреть. Потому что это же не просто связано вот с моим пониманием же. Вера человека, она связана еще с совестью человека. Да? И если, например, вот ты вот так веришь, и совесть тебя к этому побуждает, и что-то пересмотреть, это не просто... Вот, рационально что-то переосмыслить. Потому что иногда, например, ум понимает, а сердце еще не догоняет. Да? Бывают такие ситуации. Поэтому это целый процесс. Но это есть возрастание. Да? Я вот изучаю себя с точки зрения, например, вот своей психики, пришел там к пониманию, почему мне склонны те или иные, например, тревожность какая-то или еще что-то, да, я понял, что эта проблема не в вере, а проблема не в Боге, это проблема во мне. Но я теперь, во всяком случае, осознав себя, я понимаю, что со мной происходит. Это мне тоже очень нравится, потому что я, прекратил, во всяком случае, себя грызть за какие-то вещи, просто я понял, что я такой.
1: Вот, очень интересные мысли, потому что ответ иногда нужно найти в самом себе, принять себя, да?
2: Да.
1: Для начала познакомиться с собой, да, да. Чтобы уже дальше идти по жизни в гармонии и с Богом, и с людьми.
2: Да, и с собой.
1: Да, в первую очередь. Да, Дмитрий, я знаю, что вы очень тщательно готовитесь к проповедям, и все проповеди у вас, они сопряжены, можно сказать, со Словом Божьим, с Библией, и вы всегда подготавливаетесь, все расписываете, все сверяете. Вот расскажите поподробнее, какие вопросы у вас возникают в ходе подготовки к проповедям? Может быть, какие-то еще есть в подвешенном состоянии, на которые вы ответы так и не нашли?
2: Я не знаю, кто вам такое сказал, но я не против, чтобы вы обо мне думали, что я тщательно готовлюсь к проповедям. На самом деле, если уже так совсем откровенно, можно и потщательнее готовиться. Вот. Но если говорить о процессе приготовления к проповедям и вообще о чем я люблю проповедовать и как я выбираю темы для проповеди, то в основе этого лежит следующее. Я для себя решил. Ну, например, ведь проповедь можно готовить, исходя из нужды церкви, исходя из темы, которая беспокоит церковь. Это один подход. Вот берешь тему и ее изучаешь, раскрываешь и доносишь. Но если эта тема мне не близка, если она не связана с моими личными переживаниями, с моим личным опытом, то она не будет и других людей, скорее всего, цеплять, потому что она как-то вот не преломлена через личный опыт. Поэтому чаще всего это происходит в моей жизни так. Я читаю Священное Писание, я стараюсь, как я это называю для себя, практикой проведения времени с Богом. Открываю Библию, читаю, вот как я вам говорю, задаю Богу вопросы, молитвы. И пытаюсь, вот что Бог услышать, что Бог лично мне хочет сказать, какое качество своего сердца, своего характера Бог хочет открыть мне. И веду дневник своих духовных размышлений. Mm-hmm. Делаю это в первую очередь исключительно для себя, не для того, чтобы проповедовать. Вот. А потом, когда уже я понимаю, что мне нужно готовить проповедь, это отдельный период. Там может присутствовать, конечно, и исследование, и все что-то. Но чаще всего я получаю удовлетворение, когда я проповедую и в проповедь включаю именно те откровения, которые получил вот в личном пребывании, во времени пребывания с Богом. Mm-hmm. Вот. Тогда мне это... Самому это приносит мне удовлетворение, и я вижу отклик людей, что такие проповеди, они больше актуальны для людей. Даже если, может быть, ситуация требует раскрытия другой темы, но если я говорю проповедь, преломленную через свое время проведения с Богом, это вижу от этого больше пользы для других и для себя. Но вот это мое личное восприятие.
1: Да, это замечательный опыт. Вот расскажите, вы этими размышлениями, которые открываете, да, для себя записываете их, вы также их рассказываете своему окружению?
2: Да.
1: Я знаю, у вас много друзей.
2: Вот я в окружении не в проповеди, а друзьям.
1: Да, не обязательно, что это будет именно в рамках церкви.
2: Ну, иногда рассказываю друзьям, да. Вот, например, у нас есть, мы это называем у себя малая группа или домашняя церковь. Мы собираемся по пятницам, предположим, да, и вот тоже просто берем вместе и читаем Библию. Но и очень часто бывает так, что мы делимся теми откровениями, которые мы получили вот в личном общении с Богом, делимся какими-то мыслями. Да, с супругой делюсь, да, стараюсь делиться там. Иногда не делюсь какими-то вещами. Вот. Конечно, не только в проповеди, в каких-то, может быть, деловых встречах, каких-то небольших обращениях. Это все, естественно, то, что Господь дает, стараюсь не держать в себе. Но некоторые вещи сугубо для меня только. Вот в этом дневнике.
1: Это уже так личный опыт, личное общение с Богом.
2: Ну, то, что это для меня нужно. Это вот лично мне было сказано. И другим оно будет не актуально.
1: Да. И вот скажите, вот это ваш личный путь, да? А вот бывает, что человек задает вопрос Богу, даже вот читает Библию, а ответ к нему так и не приходит. Такое вообще может быть?
2: Да. Но я тоже не получаю ответа. Каждый вот спросил, и Бог же, как говорят, это же не палочка-выручалочка, да, или что-то. Это Бог — это личность, которая всегда с нами, да? Поэтому Он имеет право молчать в диалоге с нами. И это происходит нередко.
1: А что нам делать в этот момент?
2: Ну, не разочаровываться и понимать, что Он с нами. То есть вот для меня очень важный момент во взаимоотношениях с Богом — это доверие Ему. Если я не знаю ответ на какой-то вопрос, если я не могу получить какую-то реакцию от Него на свои переживания в данный момент, это не означает, что Он меня оставил. То есть не так, что вот все бросил, ушел, развернулся, хлопнул дверью. Нет, просто бывают периоды молчания. И у Христа такие моменты были, когда Он, например, был в Гефсимании, Он и сам молчал, ничего не отвечал. И когда Он говорит: Боже мой, для чего Ты меня оставил на Голгофе, да? Это же не значит, что Отец Его оставил. Но тем не менее Он не слышал Бога. Это часть, нормальная часть опыта, вот даже во взаимоотношениях с людьми. Иногда один говорит, а другой молчит. Ну, хочется человеку помолчать. Ну, пусть молчит. Наверное. Вот. Ну, а иногда мы просто... Иногда мы просто говорим и не даем Богу сказать. Mm-hmm. Вот одна из практик, это для меня тоже очень момент такой и опыт интересный был. Ведь молитва — это не просто говорить. Молитва — это иногда... И лучше, если мы будем так стараться делать, молитва — это состояние тишины во взаимоотношениях с Богом. Тишины, когда ты отстранился от всех других забот, мыслей, когда ты действительно во взаимоотношениях с Богом не так читаешь Библию, а где-то мыслями летаешь в облаках в других заботах, да? А вот эта практика уединения и тишины, она как раз тоже позволяет услышать Бога. Потому что очень часто Бог говорит именно в тишине, когда наше сознание оказывается в тишине. Но это целая отдельная тема, тоже помогает услышать Бога. То есть по-разному бывает, что если Бог не отвечает, не надо разочаровываться.
1: Да, а вот еще бывает такое, что через какие-то ощущения, да, внутренние, человеческие, людям кажется, что вот он, вроде бы ответ, но это иногда и не ответ, это их собственное какое-то успокоение, может быть, самовнушение еще может быть.
2: Бывает и так.
1: А вот когда какие-то сложные вопросы вам задают как священнослужителю?
2: Как если я не знаю ответ на вопрос, я говорю: я не знаю. Я же не обязан знать ответ на все вопросы. Вот у меня спрашиваете, на какие-то ответы я имею свое мнение, какой-то опыт имею, да, на некоторые вопросы. Ну, как я могу за Бога там отвечать, если про какую-то конкретную ситуацию спрашивает человек, почему в моей жизни так?
1: Угу.
2: Могу предположить, но я же не знаю.
1: А что в данном случае вы советуете человеку?
2: Ну, по-разному, зависит от ситуации, но основное вот это, что Бог, Он все равно с нами. Доверие Богу и искренность. Иногда человек лукавит, там сам какие-то вещи делает, которые его приводят, ну, предположим, к тем же самым проблемам в его жизни, да, а на Бога валит. Ну, то есть искренность во взаимоотношениях с Богом, честность, доверие Ему, да. Христос сам сказал, кто хочет узнать о своем учении, тот узнает, от Бога ли оно или нет. Вот желание познавать истину, желание получать ответы, искренне получать ответы от Бога на свои вопросы, и это залог того, что Бог будет обязательно в жизни человека отвечать ему на его вопрос.
1: А Бог каким вам открылся на волнующие вас вопросы?
2: Милостивым. Нет, правда. Мне очень нравится это именно качество Бога — милость. Хотя есть и другие качества Бога, которые в разные периоды жизни мне помогали. Там, например, доброжелательность, сострадание к людям, да, эмпатия, вот, справедливость в том числе. Хотя, видите, мы о справедливости уже сказали, что Бог сам несправедливо к этому миру относится, потому что проявляет к нему милость. Но вот милость — это доминирующее качество Бога, которое мне больше всего в нем нравится.
1: Поняла вас. Просто потрясающий ответ и замечательный диалог, который, наверное, и в моем лично тоже сознание, восприятие и Бога, и Библии в целом принесло какие-то тоже ответы на волнующие меня вопросы. Дмитрий, спасибо вам за это общение, и я желаю вам новых вопросов, интересных вопросов, которые Бог вам будет открывать удивительным образом, чтобы этот опыт уже передавался другим людям, глядя
2: спасибо.
1: На вас.
2: Спасибо, Анна.
1: Желая получить мудрое руководство в жизни, мы можем обратиться в своих молитвах к Богу и задать Ему самые сокровенные вопросы. Ведь, как говорил сам Иисус Христос, Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель – Любовь Гусева.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Александр Богданенков.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней встречи – «Изгнанный Бог» – библейская книга, которая ни разу не упоминает Господа. У нас в студии в гостях Олег Габрусевич, историк, богослов. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Сразу начнем с вопроса. Неужели в Библии возможно такое, что есть книга в каноне, которая ни разу не упоминает о Господе?
2: Да, есть. Хотя очень парадоксальная вещь. Казалось бы, Священное Писание, где речь идет всегда о Господе, да, о взаимоотношениях Его с человеком. И получается, что встречается место, встречается даже целая книга, которая ни разу не говорит о нем.
1: Хорошо. Но... А что за книга?
2: Книга «Есфирь», книга Ветхого Завета «Есфирь», которую вот мы сегодня ее частично коснемся. Но, может быть, будет еще интересным таким моментом для наших зрителей. Вот как раз-таки вот мы в синодальном переводе читаем текст Священного Писания книги «Есфирь». И, к удивлению, если вот читатель откроет в 6 главе вот первый текст и прочитает: «В ту ночь Господь отнялся он от царя», да? И
1: то дальше. Есть есть в книге «Есфирь» в 6 главе, в первом тексте «Господь».
2: В нашем
1: есть.
2: Переводе, в синодальном переводе есть. Но в тексте оригинала, в древнееврейском тексте, слово «Господа», имени его или упоминания о Господе нет вообще. Но что самое интересное, может быть, наши зрители бы сразу могли вспомнить книгу «Песнь песней», где там тоже, вот мы в синодальном читаем переводе, как раз, кстати, нет упоминания.
1: Нет упоминания.
2: И вот здесь парадоксальная вещь. Вот в книге «Песнь песни» как раз-таки в тексте оригинала встречается имя Божье. Есть упоминание о нем.
1: Хотелось бы, где?
2: Я сейчас скажу, да. А вот в книге «Есфирь», вот мы читаем в русском переводе, оно встречается, но в тексте оригинала нет.
1: В общем, не все так и просто. В книге «Есфирь» есть упоминание о Господе в синодальном переводе, но его нет в оригинале. А в книге «Песнь песни» нет упоминания в синодальном переводе, но оно есть в оригинале.
2: Абсолютно верно. Но все же вот этот текст, я думаю, зачитает в современном переводе.
1: «Есфирь 6.1».
2: Да. Нет. «Песнь песни». «Песнь песни». Это 8 глава, 6 текст. В переводе под редакцией Михаила Петровича Кулакова, сделанном в Заокском период. «Любовь как смерть». Это 6 стих, продолжение текста. «Любовь как смерть. Неодолимо, как Шеол, безжалостна ревность, жар ее, как огненный, жар огненный и пламя Господне». То есть в тексте оригинала как раз-таки встречается. А вот в «Есфирь»
1: пламя
2: нет,
1: Господне.
2: Пламя Господне, а вот в книге «Есфирь» оно отсутствует, упоминание о Боге.
1: Сразу возникает вопрос. Вообще ведь... Статус книги «Есфирь» был шаткий в каноническом процессе. В тот момент, когда формировался канон, очень многие люди, верующие люди и в иудаизме, и в христианстве, сомневались в богодухновенности книги «Есфирь», не так ли?
2: Конечно, конечно. Причины... Когда вопрос стоял о богодухновенности, о каноничности этой книги, возникал ряд вопросов.

0: С другой стороны, вот в этой книге есть много каких-то деталей, много имен различных, много каких-то должностей государственных, которые представлены вот этот период при Артаксерксе I, да, известном как в истории Ксеркс I или в иудейской традиции Ахашверош. Много каких-то деталей. Ну, к примеру, здесь много различных перечислений имен. Вот книга «Бытие» и Ной, его жена, сыновья и жены сыновей. Нет имен. Казалось бы, вот, ну, некое такое кульминационное событие, по идее, должны будут как-то так запечатлеть в истории имена жен. Но нет их упоминаний. Нет, да. А в то же время здесь, да, а здесь встречаются различные государственные эти деятели, которых перечисляется, кто есть кто, там различные сатрапы и так далее, имена насыщены какими-то деталями. И возникает вопрос, ну зачем вот это, почему это, вот, если сравним, может, с другими книгами Священного Писания. Ну а вообще вот то, что вот перевод следует в русском нашем чтении на основании Септуагинты греческого, упоминание в Септуагинте, вот 6.1, слово «Господь», поэтому оно и вот есть и в синодальном переводе.
1: И Септуагинта, оно попало в синодальный перевод.
0: И оно, да. Вот, поэтому возникали вопросы, но в то же время книга стала каноничной, мы ее читаем, это интересная, можно даже сказать, остросюжетная книга, конечно, она задает какие-то многие вопросы. Мы в рамках нашей программы не сможем охватить эту всю книгу, мы не сможем ее всю прочитать, поэтому мы оставим, наверное, место для того, чтобы сам, наверное, телезритель мог вот дома почитать ее, познакомиться. Кто-то, может, еще и не знакомился с этой книгой, и я думаю, что будет ему интересно.
1: Ну, я так понимаю, вы статус Есфири, канонический статус Есфири не подвергаете сомнению?
0: Я не подвергаю, конечно.
1: Это очень приятно.
0: Я не подвергаю сомнению, потому что все же мы читаем, и уже не одно столетие, эту книгу, несмотря на то, что нет упоминания о Боге, да, несмотря на то, что мы говорим, может быть, нет различных каких-то так использования слов, которые были использованы там в ритуальной практике, да, там завет, Бог, жертва и так далее, и так далее. Она по-своему интересна, она однозначно подразумевает участие Бога и в тех событиях, то, что написано в этой книге. Читатель сразу понимает, что вот явно за делами и теми обстоятельствами, которые вот описываются в этой книге, стоит за этим Бог. Он руководит, он управляет, и, казалось бы, может быть, события связаны там с народами израильскими, да, которые поставили вне закона, и которые вот этот злой Аман должен нечто совершить злое. Все поворачивается в обратном каком-то направлении, и тот, кто ищет смерти, сам ее получает. Тот угнетатель, который готов им, он подвергается вот сам этому
1: нападению. Ведь богодухновенный автор, который писал книгу, который замыслил книгу, Есфирь, он ведь с каким-то намерением имя Божие не упоминает. Слово «Господь» не использует в своей книге. Ведь в этом должен быть какой-то замысел, и этот замысел явно пытается о чем-то нам рассказать, нам поведать. И тогда важно, и, наверное, сегодня это тоже важно, актуальна эта книга для нас.
0: Да,
1: почему?
0: Да,
1: почему автор
0: не использует? Я думаю, что, конечно, у автора есть какая-то была задача. И богодухновенная эта книга вот не зря попала на в канон. То есть здесь мы можем, конечно, давать оценку того периода народа израильского, который находился в Вавилонском плену и который частично не вернулся оттуда из плена. То есть есть разные аспекты и стороны, которые можно затрагивать в этой книге. Но есть, может быть, одна сторона, которая бы вот это молчание, может быть, хорошо иллюстрирует вообще отношение Бога к человеку. И вот реакция человека или даже целого народа на то, что предлагает Господь в жизни.
1: Ну, а все-таки почему автор умалчивает о Боге?
0: Угу. Давайте, Александр, знаете что? Мы с вами сейчас отрывочек небольшой прочитаем.
1: Давайте.
0: Из первой главы. И вот мы будем дальше беседовать. Вот почему автор умалчивает вот о Боге.
1: Скажите, какой?
0: Первая глава. Ну, я сказал, что мы не сможем ее всю в объемно прочитать. Нам всего лишь может быть нужен для нашей иллюстрации, для какого-то нашего сравнения всего лишь один маленький фрагмент. Но он для нас будет интересен, потому что он насыщен, вот, как я уже сказал, некоторыми

0: деталями, которые, может быть, отсутствуют в других книгах Священного
1: Давайте
0: Писания.
1: Давайте прочтем. Писанию.
0: Давайте. Первая глава, с третьего текста мы с вами почитаем. «В третий год своего царствования он сделал пир», то есть Артаксеркс, «для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. По окончании сих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого, пир семидневный на садовом дворе дома царского. Белые, бумажные, яхонтового цвета, шерстяные ткани, прикрепленные вессонными и пурпуровыми шнурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложа были на помосте, установленном камнями зеленого цвета, и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки, подаваемые были в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценою в 30 тысяч талантов, и вина царского было множество по богатству царя. Питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого». Вот здесь некоторые особенности, которые бы, ну, мне бы хотелось бы остановиться, они будут интересны для
1: нас. Бросается в глаза эта пестрая детализация царского пиршествования и одновременно библейской книги. Ни слова о Боге.
0: Правильно, Александр. Смотрите, вообще Священное Писание, вы согласитесь, книга, ну, особенно Ветхого Завета, это книги больше каких-то действий. Господь повелел, народ пошел, то он сделал, или наоборот не сделал. Или... То есть это вот большинство каких-то глаголов и действий. В меньшей Конечно. Степени каких-то описаний, да, там, как оно море, там, например, бушевало, не бушевало, то есть какого цвета, волны там. То есть мало используется, может быть, каких-то прилагательных в описании человека. Века, качество. То есть, есть какая-то характеристика? Был там вот благочестив, там, был там вот верен.
1: Очень
0: да?
1: скромно.
0: Очень скромно, такая... как-то так лаконично. Да. Вот. А здесь вот эти детали, описания. Возникает вопрос, а кто удостоился такого, такой возможности, вот такого описания еще кто-либо в Священном Писании? Сразу вспоминается только, вот, например, в скине или святилище. Где угу. присутствовал Господь.
1: Детализация да?
0: Есть
1: подробная.
0: Детали подробные. Об этом сказано в Священном Писании. В малой очень степени может быть дворец Соломона. Все. То есть здесь сразу читатель обращает внимание, на то, для читателя обращено внимание на то, что вот что-то этот Артаксеркс из себя он представляет. Слишком уж очень вот ему много внимания. И не зря, кстати, вот может возникать такое мнение, потому что немножечко об арифметике. Угу. Подсчитывал, читал, интересно еще тоже наблюдение других других библеистов в исследовании книги Исфирь. Значит, книга Исфирь 167 стихов. 190 раз упоминание имя царь. 25 раз упоминается имя Артаксеркс, ну или Ахашверош. 25 раз упоминается пир. Угу. И жребий, который бросает... 10 раз упоминается.
1: И ни разу при этом Бог. Я понимаю, вот богословов христианства раннего, когда царь десятки раз, а Бог ни разу. Вот почему?
0: Смотрите,
1: почему?
0: Интересно, здесь какое-то происходит смещение, да, такое непроизвольное. Есть описание дворца Ксеркса. Есть его постоянное упоминание в каждом тексте, и там царь, и даже более чем раз. Он выходит вот как главное лицо действующее, да, и в дальнейшем мы читаем, да, его повеление, но, кстати, какие его повеления? Нельзя сказать, что это грамотный политик. Чаще всего в каком-то хмельном угаре он принимает решение одних там проявить милость и наградить, других казнить, не вдумываясь, не размышляя. То есть вот некий волюнтаризм такой, да, который человек идет вот согласно своих каких-то там интересов. Да, и этим пользуются его придворные. То есть видят у него настроение, ага, можно подойти. Ага, нет настроения, лучше там его не трогать.
1: Давайте в сторону отложим его политическую карьеру, какой бы она ни была, но все-таки он центральная фигура. С точки зрения словоупотребления, количество раз, царь, Ахашверош, он центральная фигура.
0: Он центральная фигура.
1: Почему? Пожалуйста, вы мне прямо ответьте, где Бог? Вот я хочу от вас добиться этого. Вы мне скажите, почему он?
0: Я вот прямо сейчас вам и не отвечу. Давайте мы будем вот рассуждать, размышлять. И я думаю, что вот оно нам поможет вот понимать, почему, ну, может быть, так бы сказали, Бог занимает такую позицию. Почему он остается в стороне, а центральное место дает вот этому Ксерксу. Или, как в Священном Писании, Артаксерксу. Интересно, что, когда я прочитал, вот мы в книге Исфири читаем «царь», да, использование слова. Но как интересно, оно используется на Писании, ну, такой прием литературный, инклюзио, там, в начале, вот, и замыкает. В свитках Священного Писания в иудейской традиции. У меня был знакомый, он и есть этот знакомый, я позвонил ему и попросил его, можно ли посмотреть у вас, приехать в синагогу, свиток Эстер. Он говорит, хорошо. И когда он вот раскрутил этот свиток, интересно, что колоночки, которые вот записаны в Священное Писание, да, на свитке, Мелех стоит в каждой строке первым словом. Каждая строка начинается с слова Мелех, то есть царь. Он главное действующее лицо. А где оно встречается, может быть, дважды или трижды даже в тексте, оно стоит, то есть заканчивается строка, тоже Мелех, либо стоит в середине. Но образное выражение начало и конец, альфа и омега.
1: Да.
0: Понимаете, вот некая аналогия происходит, что здесь Ксеркс наберет на себя обязанности Создателя. Он берет на себя обязанности Бога. Господь как бы и не против. Но решение все его, вот государственная, политическая деятельность, некое личное качество, они, конечно, его показывают с худшей стороны. Человека, который действительно как, ну, во-первых, отвергает Божью волю, да? То есть вокруг себя организовал, ну, некий штат своих работников, которые, может быть, выгодны для него, которые не руководствуются какой-то, может быть, логикой, здравомыслием, который пир постоянный. А если надо государственное решение, то жребие можно бросить. А если какое-то решение, то жребие какое-то может быть. Я думаю, вот раз мы говорим, что вот это в какой-то степени молчание Бога. Не просто молчание Бога, это диалог Бога, но в этом молчании. Ведь есть некоторые места в Священном Писании, ну, к примеру,
1: Позвольте, я подытожу немножко, чтобы вот эта цепь рассуждений не лишила нас ядра. Царь Артаксеркс – главная фигура книги Исфирь. Элементарно с точки зрения словоупотребления, количество слов «царь» и «Ахашверош». Его дворец представлен как храм. Детализируется так подробно в Священном Писании только святилище. Бога нет. Слово «Бог», слово «Господь» не употребляется. Это автор ставит Бога за кулисы, за эту театральную ширму. Или Бог сам находится там, и автор лишь описывает то, что он видит.
0: Я думаю, здесь намеренное молчание от Бога.
1: То есть Бог сам себя устраняет,
0: он сам
1: не
0: себя,
1: автор его устраняет, а Бог сам.
0: Да, я думаю, ну раз мы говорим о богодухновенности книги, да, то, видимо, и автор, вот вдохновлен Богом, он составляет и пишет книгу так, без упоминания Бога. То есть есть в этом намеренность, чтобы что-то сказать читателю.
1: Есть в Ветхом Завете, в Новом Завете примеры, когда Бог устраняется сам.
0: Есть, конечно.
1: Пожалуйста, вот хотелось бы.
0: Вспомните, вот Евангелие от Луки, к примеру.
1: Пожалуйста.
0: Открыто, 23 глава. Когда уже Иисуса взяли, так, власти римские привели там сначала там, к священникам, потом к Пилату, Пилат к Ироду. И вот место, которое Пилат отправил Иисуса Христа к Ироду. 8 стих. «Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал». ему. Христос ничего не отвечал ему.
1: Бог устраняется.
0: Он молчит. Сын Божий. Он молчит. Вопрос, почему он молчит? Известно, в дальнейшем он говорит Пилату, тем священникам, вы же слышали обо мне, вы же видели все. То есть, что я еще могу вам добавить в этот момент? Вы видели, слышали и были свидетели тому. То есть, то, что вы сейчас вы мне предъявляете, какие-то претензии, они не обоснованы. Они не имеют веса, потому что вот вся моя жизнь, она была свидетельством, она была открыта, доступна и понятна. Господь молчит. Но это в какой-то степени диалог. Не знаю, для меня очень была интересная иллюстрация. Если вы в прошлом еще советский фильм «17 мгновений весны», момент, когда там Щирлиц, да, герои встречаются.
1: Кафе «Элефант».
0: В кафе «Элефант» со своей супругой. Диалог несколько минут молчания, но глазами. То есть он и она смотрят на друг друга глазами, и они многое понимают.
1: И как смотрят?
0: Они влюбленно, в тоске, с надеждой. Конечно, это контакт, это невербальное общение. Поэтому Господь тоже приходит, вот, прибегает иногда к таким приемам невербального общения. То есть Господь в свое время открыл волю свою, дал откровение своему народу, человеку. А затем, как человек реагирует на это? Как он оценит это в своей жизни. Поэтому Господь молчит. И, ну, к примеру...
1: Позвольте, а вот этот пример из Ветхого Завета. Иисус на суде у Ирода молчит намеренно. А можно ли сказать, что он намеренно молчит, разговаривая с Саулом? Или он здесь вообще с ним не желает разговаривать? Вот мы читаем 1 книга Царств, 28 глава. «И вопросил Саул Господа». Но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Умим, ни через пророков.
0: Похожая ситуация, наверное, как и с Иродом. Тоже Господь молчит. Для этого Саула были представлены конкретные какие-то повеления от Господа, да, от пророка. Но в то же время пренебрегал этим Саул. И то, что уже Господь ему сказал, он молчит и уже... Вот.
1: Но молчание – это форма разговора или это отказ от общения? Или это может быть это и скорее, то, и другое?
0: Это
1: или...
0: может быть в какой-то степени и то, и другое, но в данном, наверное, скорее всего, случае это форма разговора такое.
1: В книге «Исфирь».
0: В книге «Исфирь» это форма разговора. Исторический период, конечно, обзорный, может быть, в срезе.
1: Ну, вот очень христианский кратко, хотелось период. Бы к современности, чтобы понимать,
0: может быть, эту современность, нам все равно нужно вот немножечко сделать какой-то небольшой обзор хотя бы вот в историю, да? То есть какие-то вот главные такие этапы этой истории. Ну, например, античность мы не будем говорить. Средневековье, такой теоцентризм, идея Бог в центральной жизни человека, да? На смену немножечко вот этой идеи в средневековье теоцентризму приходит идея гуманизма. Я не говорю, что гуманизм и там какие-то другие затем идеи человека были вот полностью они, ну, какие-то деструктивны. Нет. То есть внимание обращено к человеку, к его возможностям, к его способностям, к его развитию и так далее, и так далее. Но... И вот в этой в эпоху гуманизма. Но гуманисты что? Там Пико делла Мирандола высказал такую идею. Бог во всем, значит, он ничто. В религиозном плане они не отвергают Бога, но вместо теоцентризма идея приходит антропоцентризма. Человек становится главным вниманием. Человек с его возможностями, способностями, его радостью жизни. И Бог немножечко как, ну, так в стороночку оттесняется. Затем реформация немножечко как-то возвращает, да, Бога в жизнь человека. Затем, ну, если, может быть, чуть-чуть там перескакивая, там новое время, эпоха просвещения, просветители, эпоха рационализма, вот потом бум и развитие там промышленной революции. То есть начинается бурный рост. Человек имеет возможность и дальше развиваться. Вот это именно идея эпохи просвещения. Человек – это такой огромный ресурс, который он способен на все. В эту же эпоху появляется идея деизма. То есть Бог еще немножечко дальше смещен. Он есть, он завел этот механизм жизни.
1: И пошел гулять.
0: Но он, да, он отстранен от этой жизни. А человек справится, он сам. Дальнейшее развитие этого человечества. Мы говорим о христианском периоде, то есть христианская цивилизация, которая ждет своего создателя, искупителя, возвращения его на землю. Но эта идеология, она его как-то дальше-дальше отталкивает. В итоге эпоха просвещения, 19-е столетие, книга Чарльза Дарвина, 1857 год, происхождение видов.
1: Да.
0: Атеизм. Бога вообще нет. Парадоксальная вещь. В христианстве зарождается идея, Бога вообще нет. От гуманизма, я не говорю, что там какие-то
1: там
0: вещи
1: чуть
0: плохие.
1: Дальше. Дарвин
0: оттесняло. Ну, другие идеологи, которые, и философы, которые приняли эту идею, что Бога нет. Атеизм порождает уже целые какие-то там концепции движения, каких-то политических движений. И смотрите, ведь, наверное, самый практический вопрос сегодня человека, который, может быть, не погружается в Священное Писание, не читает. Есть фашизм, массовое уничтожение, войны. Почему Бог молчит?
1: Вот позвольте. В общем, Бог, он шаг за шагом в истории, столетие за столетием, он вытесняется на обочину.
0: Он вытесняется.
1: И если он был в центре мировоззрения человеческого в свое время, то потом он раз на следующий уровень, на следующий, пока вообще не игнорируется. Но то, что было во времена Исфири, то сегодня,
0: в принципе. В какой-то степени вот Артаксеркс или Ксеркс исторический, этот первый, это образ, как может быть правителя и как просто человека, который для него важно мое мнение, мое решение, а то, что Господь сказал, то, что Господь предлагает в жизни человека, его это как-то так не волнует. Чаще всего, ну, человек, я сам себе решу, как мне в этой жизни там ее обустроить, и как себе решить, и как двигаться в этой жизни. Что мне Бог? Там, да? Поэтому вот Господь, наверное, в этой книге предлагает посмотреть на себя, оценить. Он молчит, ведя с человеком диалог на основании
1: что
0: этой
1: получится?
0: Книги сфер. Да. Что получится? Хорошо. Вы выбираете гуманизм? Хорошо. Ваше решение. Вы выбираете деизм? Хорошо. Посмотрим дальше. Вы выбираете атеизм? Ну, ваше решение, ваш выбор. Господь уважает выбор. И что приводит это к человеку? И, казалось бы, вот эта эпоха рационализма, просвещения. Человек достигает этих высот. 19-е столетие, 20-е столетие, по всем показателям, человечество должно сделать мощный скачок еще в большем развитии, в больших достижениях.
1: Прогресс.
0: Прогресс еще должен больше. А что 20-е столетие приносит? Человечество потоплено в крови. Революции, две мировые войны. В итоге еще. Поэтому Господь молчит, Он предлагал, ведь не было времени, чтобы Господь чего-то не предлагал. А как реакция человека на это? Вот поэтому, может быть, в качестве иллюстрации книга Исфирь показывает, когда вместо Бога занимает место человек.
1: Спасибо.
0: Будь он правитель, будь он просто Спасибо. Человек.
1: Дорогие друзья, вы видите, что 20 век, он стал страшной иллюстрацией того, что происходит, когда Бог вытеснен на обочину. Это было в книге Исфирь. Если ближе познакомиться, мы можем увидеть и детали. Но не позвольте, чтобы в вашей жизни, в вашем мировоззрении, в вашем сердце Бог был на обочине. И тогда вам удастся избежать многих трудностей, многих проблем. Пусть Бог всегда будет в центре вашей жизни, и в центре ваших взглядов, и в центре ваших поступков. И да поможет вам Господь. А мы с вами увидимся на следующих программах. До свидания, всего доброго.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Любая женщина хотела бы реализовать себя и иметь любимое хобби или дело, но зачастую просто не хватает времени и сил. Что делать такой женщине, которая имеет потребность в реализации себя? Сегодня нам поможет разобраться в этой теме клинический психолог Ольга Лебедева. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Анна.
3: Расскажите, пожалуйста, Ольга, что за потребность у женщины в определенной деятельности, в хобби, в увлечениях каких-то, да? Расскажите поподробнее об этом.
4: Ну, любая женщина, важно сказать, да, что это прежде всего человек. А у любого человека есть свои какие-то таланты, есть сильные стороны, и которые человек хочет реализовать. Да, то же самое и у женщины. Еще, то есть у женщины очень много ролей. Если она, допустим, замужем, она может быть мамой, женой, но, с другой стороны, она еще и личность, она еще и работник. Да? То есть какие-то вот у нее есть способности, склонности, таланты, которые она хочет реализовывать.
3: Ну вот она увлеченная своей семьей, она хорошая жена, мама. Как ей реализовать себя, как ей заниматься своим любимым делом, когда элементарно просто нет времени? Как вот она должна выстроить свой график, да, свой распорядок дня, чтобы суметь все-таки себя реализовать?
4: Ну, здесь еще я хочу начать с того, что некоторые женщины, они находят реализацию только в семье. Только вот то, что она там жена, да, в роли жены, в роли мамы. Следить за домом, да, там, за домашним очагом, заботиться о муже, заботиться о детях. И, в принципе, для женщины это нормально. Да? То есть если женщины, есть такие женщины, которые находят полную реализацию в семье. Например, у такой женщины может быть много детей, она может быть многодетной мамой. То есть женщина может найти себя, да, эту реализацию в материнстве, реализацию в том, что она жена. И для женщины это абсолютная нормальная ситуация. То есть если женщина находит реализацию в семье, то это очень хорошо. Но есть тоже часть женщин, которым это не достает. Вот, они хотят где-то еще как-то реализоваться. Да, это тоже совершенно нормально. Женщине можно реализовываться, женщине нужно реализовываться, да, если она хочет. Если, допустим, она не находит полной реализации в семье, и ей хочется реализовываться, ей нужно это делать. Но единственное, что ей нужно это делать грамотно, то есть ей не нужно совершать ошибок. Женщина не должна реализовываться по мужскому принципу.
3: Да, то есть, это как?
4: Мужской принцип реализации – это достижение. Это такая вот ставить цели, да, вот покорять вершины, работать на износ, потому что так карьеру строить, да, амбиции, то, что женщине, в принципе, по ее природе не свойственно. И если женщина переключается вот на такой вот мужской тип реализации, она просто истощается, она просто впадает в стресс, ей просто уже становится, ну, мир не мил. Вот, то есть, и важно тоже понимать про то, как у нас построены приоритеты. Для женщины на первом месте, ну, после Бога, после нее самой, на первом месте у женщины, в центре ее жизни, можно сказать, стоит семья. Работа по приоритетам у женщины в нормальной ситуации должна занимать последнее место. У мужчины же наоборот. После Бога его самого стоит у него работа, дело, призвание, потом уже стоит семья, потом уже стоит все остальное. То есть очень важно женщине не сделать этот перекос. Это не значит, когда я говорю, что работа стоит на последнем месте, я имею в виду, что работа, по сути, это такое хорошее состояние, когда именно по приоритетам работа стоит на последнем месте. Женщина, конечно же, может работать, она может иметь свой бизнес, она может занимать высокую должность, но по приоритетам семья должна у нее стоять все-таки на первом месте. То есть это значит что? Она может легко, если того потребует ситуация, если заболеют дети, если там что-то серьезное случится, она способна легко оставить работу для того, чтобы включиться в семью, да, для того, чтобы... То есть если мужчина, он ставит, да, работу, дело на первое место, для него это приоритет, то женщина нет. Она не может с головой утечь в работу. Ну, может, конечно, но тогда начнутся это перекос, тогда начнутся уже проблемы в семье. Тогда муж, да, там, может быть против такой ее реализации. Тогда дети будут страдать. То есть это сразу, семья на это отреагирует. По поведению детей сразу это будет видно.
3: Угу. И можно, кстати говоря, обратить внимание, что в семьях, да, где женщина хочет себя реализовать, к примеру, как директор, да, организации, и зачастую так бывает, то у таких женщин, как правило, максимум 1-2 ребенка. Если мы вот так обращаем внимание, то есть она не распыляется в этом плане, а понимая свою вот эту энергию, которую она хочет реализовать, она ее, соответственно, пускает исключительно вот семья, да, какие-то моменты, и вот реализация бизнеса, к примеру. То есть это никуда не деть, и, в принципе, она счастлива в этом, правильно понимаю? То есть это может быть ее эквивалентом счастья.
4: Это прекрасно, когда женщина реализуется, да, когда она от этой реализации счастья испытывает. Женщина может быть директором, да, женщина может бизнес иметь. Очень хорошо все это может у нее получаться. Но единственное, что в этой реализации, да, то есть это вот ошибка номер один, да, в женской реализации, это ставить дело свое на первое место. Все-таки на первом месте даже, если есть семья, ну, там, с несовершеннолетними детьми, да, семья стоит на первом месте. Вот. И вторая ошибка – это вот в своей реализации ни в коем случае не перекрывать, ну, не забирать у мужчины роль добытчика, да, роль кормильца семьи, роль обеспечителя. То есть, ну, я...
3: Если она зарабатывает больше, как в данном случае быть, чтобы роль добытчика оставалась актуальна в семье?
4: Да, я расскажу об этом. Вообще, вот мою такую глубочайшую уверенность, что за выживание семьи несет ответственность мужчина. То есть мужчина обеспечивает всю семью. То есть это там квартплата, это продукты, одежда, это там платить там за секции детей, там сборы в школу и так далее. То есть все вот эта вот выживательная часть, она полностью лежит на мужчине. И женщина не должна, если она идет работать, она должна идти работать именно потому, что она хочет реализовываться, да, потому что ее дело в жизни. Она идет работать не для того, чтобы помочь мужу, ну, чтобы заработать на продукты, ну, условно говоря, да, то есть заработать вот на эти вот базовые вещи. А, притом, женщина, конечно же, может зарабатывать больше, но все время я задаю такой вопрос, ну, там и на консультациях, и на семинарах есть такая загадка. А, если, например, ну, я сейчас просто цифры возьму от потолка совершенно, да, вот такая загадка. Если женщина зарабатывает 100 тысяч в месяц, муж зарабатывает 20 тысяч в месяц. А для того, чтобы ну, содержать семью, да, на все нужды, им нужно 50 тысяч в месяц. Что делать?
3: Казалось бы, зачем женщине, да, вот эти 100 тысяч?
4: Женщина должна добавить туда, или женщина должна работу бросить. Некоторые говорят, что женщина должна с работы уйти. Некоторые говорят, что женщина должна мужа бросить. То есть что делать, да, такая загадка. Иногда она встречается в семьях. Вот. То есть ответ здесь такой, что женщина, например, в общий бюджет может вложить, ну, там, 5 тысяч, 10 тысяч и сказать своему мужчине, что, дорогой мой, дальше ты. Женщина не должна включаться вот в эту вот мужскую роль. Она может зарабатывать, но эти деньги она тратит на себя, да, она вкладывает их, она может тратить их на детей, она может, ну, своими деньгами какую-то роскошь обеспечивать, да, вот не вот эти вот базовые вещи, а какую-то то, что, например, там она хочет, на какое-то там путешествие, да, еще что-то, но базовые вещи. И тогда получается, что при таком раскладе муж пойдет зарабатывать деньги.
3: То есть вариантов уже здесь не будет для него, да?
4: Вариантов не будет, да. Вот очень важно, когда женщина занимается своими делами, женскими делами, когда она обеспечивает атмосферу в семье, заботится о доме прежде всего, заботится о детях, обеспечивает вот эту вот спокойную, хорошую атмосферу, да, а когда она переключается на свои, на женские дела, вот по приоритетам, как у женщины, да, тогда муж, ему ничего не остается, как идти и обеспечивать... Ну, финансово обеспечивать семью.
3: То есть, получается, женщине нужно научиться правильно вообще отслеживать ну, вот эти свои состояния, свои потребности. Если вдруг она хочет и пытается сама помочь материально мужу, да, она может это сделать, но не нужно это ставить приоритетом каким-то и гнаться за этим. Потому что сейчас ведь мы видим, да, совершенно другую сторону медали, когда женщина наравне с мужчиной трудится, потому что по-другому просто невозможно выжить. И цены, мы знаем, что достаточно активно растут, да, и обстоятельства жизненные складываются по-разному, и детей нужно обеспечивать, и хочется и отдохнуть хорошо, да, чтобы полноценно также трудиться и работать. И женщина, это понимая, в итоге берет на себя многие полномочия, да, обязанности.
4: Вот здесь как раз, да, вот вкалывать, да, работать, трудиться. Вот, например, я вот думаю, что женщины согласятся со мной, если, например, вот, ну, они понимают, я должна обеспечивать выживание своей семьи. Я должна обеспечивать, ну, вот, на эти базовые вещи. Для женщины это автоматически уже становится стрессом. Потому что вот это вот, ну, нести ответственность за всю семью, да, обеспечивать вот это вот выживание, это ее истощает. То есть на самом деле женщина очень хорошо себя чувствует. Даже вот ее, как сказать, ее даже природа вот эта вот биологическая, она не создана для того, чтобы женщина там шла куда-то вперед, покоряла какие-то вершины. Пики вообще противопоказаны ей. Потому что женщина — это волна, у нее то подъем, то спад. Вот, она не вот всегда готова, да, как мужчина-лидер, он, по сути, лидер, да, он всегда, всегда готов на подвиг, всегда готов раз встать и пойти что-то делать. Женщина, она совсем другая. И для женщины пребывать в стрессе – это противоестественно. Когда женщина берет на себя, ну, обязанности мужчины, это автоматически вгоняет ее в стресс. То есть женщине очень хорошо находиться в расслабленном состоянии. То есть вот если представить, да, что муж полностью обеспечивает, можно расслабиться. Такая женщина расслабляется, да?
5: Как то есть, правило, как... эти женщины очень счастливы в итоге становятся.
4: Они счастливы.
5: Встала на свои места.
4: Да, она хочет – работает, не хочет – не работает, хочет – реализуется, не хочет – не реализуется. Реализуется – работает именно столько, сколько она хочет. Да, не то, что там вкалывать с утра до вечера с 6 до 6, а именно там несколько часов в день пойти поработать. Как женщина? То есть, опять же таки, из наших потребностей, да, у женщины потребность безопасности, и если женщина пытается мужу эту потребность, ну, как сказать, обеспечить, да, помочь ему. И женщины делают очень большую ошибку, когда они включаются, да, когда они начинают помогать мужу обеспечивать семью. Женщина как может помочь ему? Обеспечить ему хороший тыл.
5: Так, это
4: помочь
5: что
4: ему,
5: значит?
4: Но по-другому.
5: Как это правильно женщина должна сделать? Обеспечить вот этот тыл.
4: То есть хорошо о нем заботиться, следить за домом, за детьми, создавать ему очень приятную атмосферу, куда он возвращается, где он восстанавливает силы свои, для того восхищаться мужем, да, то есть все те же самые вещи. То есть быть в своем изначально исконно таком женском состоянии, для того, чтобы и мужчина пойдет и будет делать это.
5: Часто можно увидеть отношения, да, такие в браке существуют, когда мужчина, наоборот, за то, чтобы женщина работала и трудилась наравне с ним. Например, макеты своей семьи, да, перенимаются, когда мама так активно работала и трудилась, и он не понимает, а почему, собственно. А женщина, к примеру, с какими-то религиозными убеждениями, да, также прекрасно понимает свою роль, что она должна оставаться женщиной, заниматься любимым делом. Вот как женщине в данном случае быть? Она должна слушать мужа и помогать семье. Ну, так уж заведено, как говорится, у них в семье, и мне приходится подыгрывать. Или другой вариант возможен?
4: Я думаю, что женщина в этот момент должна четко донести своему мужу свою позицию, что она, ну, обеспечением семьи заниматься не будет. Что она не будет, ну, как сказать, свои заработанные деньги тратить, например, на кредит. Ну, то есть помогать, например, на кредит. То есть женщина просто должна до своего мужа это донести. Но чтобы муж был с этим согласен, она должна делать именно свою работу, женскую работу. То есть мужчина работает на работе, приходит в семью отдыхать, женщина работает дома. То есть главная работа женщины – это дома. Но дома – это, ну, содержать дом в порядке, да, там детей, заботиться о детях – это очень большая работа. То есть, ну, я не говорю, да, иметь какую-то такую, ну, иждивенческую позицию, что ты типа того, вот иди работай, да, а я тут вообще отдыхать вообще собралась и ничего делать не буду. То есть женщина трудится, но ее труд именно весь дома состоит. Тогда мужчина будет согласен на это.
5: Когда у женщины, например, у женщины, да, родился какой-то проект, интересный, и она захотела его реализовать, она загорелась. Как правило, нам свойственно быстро поделиться с кем-то, с подружками. Самый близкий кто у нас? Естественно, муж. Муж приехал с работы, он покушал, отдохнул, все, женщина ему рассказывает, она полна эмоций, вдохновений. Мужчина ее не поддержал. Дети, к примеру, тоже не поддержали. У женщины зачастую вот эта вот зависимость присущая, да, она может расстроиться, разочароваться порой даже в этом проекте, в своем. Как ей быть? Как эту идею не потерять? Как закрепиться за нее и правильно реализовать? Где взять источник силы и энергии?
4: Ну, вообще, на самом деле, здесь нужно как бы выяснить, да, причину, почему муж против. Может быть, он чего-то боится, да? Может быть, он боится, что она уйдет с головой в этот проект, а, например, кто будет там детьми заниматься, ну, условно говоря, mm-hmm. да? То есть тоже нужно просто все это обговорить, развеять страхи. Но на самом деле я хочу сказать, что при таких, как сказать, нормальных ситуациях, это когда мужчине, на самом деле, очень нравится реализованная женщина, ему очень нравится жена, да? Потому что когда жена реализуется где-то, она становится интересным человеком, с ней есть о чем поговорить. Да, у жены какая-то своя интересная жизнь, у нее какая-то занятость, у нее какое-то хобби, у нее какая-то работа, где-то она вращается, она потом приходит, они делятся, ну, как, ну, информацией, да, историями, ей есть что рассказать ему, чем поделиться. То есть вообще реализованная женщина, она на самом деле, ну, как, очень интересно становится для мужчины.
5: Угу. А какие могут быть еще отрицательные моменты, да, или воздействия в плане вот на пути к реализации этих своих любимых целей, желаний каких-то, да, определенных для женщины лично?
4: Ну, женщина, она очень, очень творческая натура сама по себе. Угу. И вот как, например, найти свой проект, да, там, или дело. Вот мне очень uh-huh. нравится упражнение, которое предложил Джим Коллинз в своей книге «Концепция ежа». Там надо составить три списка. То есть первый список называется «могу», то, что у меня очень хорошо получается, да, например, uh-huh. я могу рисовать, я могу вышивать крестиком, я могу танцевать, я могу вести семинары, я могу вести Инстаграм, например, да, то есть, ну, uh-huh. там должно быть не меньше 50 пунктов того, что я могу. Просто все, вот умеете готовить, пишите, умею готовить, да. Потом, значит, второй список, он называется «хочу». То, что я хочу, то, что мне нравится, то, что от чего я просто вот очень нравится мне, например, танцевать, очень там нравится мне там Инстаграм вести. И третий список, он называется «нужно людям», то есть то, за что люди готовы платить деньги. И вот и каждый момент я, например, проверяю, вышивать крестиком, да, за это платят деньги или нет. Ну да, я могу, в принципе, какие-то салфетки делать, вышивать, продавать, например, да, например, за танцы. Ну нет, за это я, у меня не тот уровень, например, да, за это деньги мне платить не будут. Ну, например, заведение Инстаграма, да, это я это и могу, и нравится мне, и сейчас это очень актуально. И вот на пересечении вот этих вот трех списков как раз и можно найти свое вот это вот любимое дело и начать развиваться. Но очень важно, я еще хочу сказать, что, в принципе, как вот я уже говорила, что некоторые женщины реализуются только в семье, да, и mm-hmm. когда вот, например, у нее есть очень много детей, и когда вот уже последний ребенок выпускается из родительского гнезда, ну, тут уже у нее внуки на подходе, да, то есть уже женщина, например, помогает своим детям уже с внуками, вот. Но когда детей у женщины меньше, очень важно помнить о такой стадии брака, как синдром пустого гнезда, то есть когда последний ребенок покидает родительский дом, это очень непростое время может быть для семьи, для женщины в том числе. И вот очень важно все-таки женщине, да, не зацикливаться полностью, ну вот, на семье, да, mm-hmm. ну, конечно, здесь нужно держать баланс для того, чтобы у нее было свое какое-то дело, да, своя какая-то реализация. Она может быть профессионалом в чем-то, чтобы она могла переключиться, да, перейти, чтобы этот процесс прошел для нее максимально безболезненно.
5: Замечательно. Ольга, благодарю вас за эти ценные советы. Спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие друзья, сейчас эти женщины, обратите внимание, насколько важно реализовать себя, насколько важно реализовывать свои мечты и не бояться этого. Пишите нам письма, оставляйте комментарии. Всего самого доброго. До свидания.

0: уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Контрасты души. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. В прошлой передаче мы затрагивали самооценку и то, кто именно вешает тебе ярлык, вешает тебе ценник, по каким критериям это все определяется. И по результатам этой передачи возникли еще дополнительные вопросы, и нам приходится продолжать эту тему, чтобы ответить на них. Итак, у нас в гостях снова Михаил Волгин. Приветствую.
2: Приветствую.
1: Итак, вопросы, которые у нас возникли, это как же все-таки оценить свою собственную самооценку? То есть, извините уж за тавтологию такую, как узнать, какая у меня самооценка, завышенная, заниженная, чтобы я после этого мог начать с ней что-то делать?
2: Угу. Ну, просто понаблюдать за собой достаточно. Как ты одеваешься, в каком состоянии там у тебя обувь, какие цвета ты выбираешь, и как ты общаешься с людьми. Как ты ведешь себя, когда заходишь в помещение с незнакомыми людьми? Как ты разговариваешь? Потому что если, допустим, ты говоришь в магазине, не могли бы вы подать мне там баночку сгущенки? Что это значит «не могли бы вы»? То есть, что ты хочешь? Ты просишь или что? То есть, ты уже как бы сомневаешься, что они могут или что? То есть, не могли бы, то есть, как бы себя заранее уже ставишь в такое положение, неуверенное положение. Хочешь попросить? Попроси. Скажи, дайте, пожалуйста, баночку сгущенки. И вот это слово «пожалуйста», оно как бы добавляет, ну, дипломатичности здесь, да, тактичности, но при этом ты просишь, дайте мне. Я хочу этого. Я знаю, чего я хочу. Мне нужна банка сгущенки. Угу. И вот просто последить за самим собой, за своей речью, как ты разговариваешь, как ты себя чувствуешь, когда ты разговариваешь с людьми, когда ты куда-то заходишь. И вот все вот эти детали показывают тебе и дадут тебе подсказку, нормальная ли у тебя самооценка.
1: Мне кажется, это надо уже чуть ли не психологом быть, чтобы по этим деталям как-то себя оценить, с одной стороны. Ну, а да. С другой стороны, эти же детали могут относиться вовсе не к самооценке, а, например, к темпераменту. Та же самая одежда, как я одеваюсь, как я разговариваю с людьми, буду я там в компании пассивным или активным. Это может быть вообще просто вопрос темперамента.
2: Конечно, все люди разные. Не означает, что каждый должен быть душой компании и так далее. Но при этом, чтобы в этой компании ты чувствовал себя комфортно. Не обязательно, чтобы ты одевался там очень ярко и броско, потому что тебе, может быть, другие цвета нравятся, но ты должен в этой одежде, в которой ты одеваешься, чувствовать себя комфортно. И с той прической, которую ты носишь, она должна тебе нравиться. Ты должен себе нравиться, а не просто вот я это всегда носил и буду, или такую прическу всегда она у меня была, и я ничего не пробую, не экспериментирую.
1: То есть, если я себе нравлюсь, и если я сам себя устраиваю, то у меня все нормально с самооценкой.
2: Скорее всего, это так. Можно человека сравнить вот с деревом, да, прекрасный у вас образ здесь. Дерево должно быть укоренено вглубь. И вот когда корни глубокие, тогда оно стоит крепко. Никакие штормы не это дерево не собьют, да?
1: И в данном случае корни у нас это...
2: Это самооценка. Это то, как я себя ощущаю внутри самого себя. Это меня держит. Как бы ко мне ни относились со стороны, может быть, меня будут там подшучивать надо мной или оскорблять, мне не имеет значения, потому что мои корни очень глубоко.
1: Здесь еще один вопрос. А как оценить завышенную самооценку? Как ее увидеть? Потому что кажется, что завышенная самооценка – это как раз-таки самое адекватное. Я сам себе нравлюсь, у меня все замечательно. Я вот это, могу лишний раз и «пожалуйста» не сказать в магазине, да, когда я прошу что-то мне выдать.
2: Давайте сразу скажем, что завышенная самооценка – это меньшее зло, чем заниженная самооценка. Потому что человек с заниженной самооценкой, он ничего никогда не добьется, потому что он ни на что не рассчитывает. Тот хотя бы нахрапом, да, наглостью чего-то сможет ухватить, пока люди не поймут, что с таким человеком очень сложно работать. Он, по крайней мере, верит в себя, может, и переоценивает.
1: Я с этим ни разу не соглашусь, потому что заниженная самооценка, человек вредит только сам себе.
2: Да.
1: А человек с завышенной самооценкой, с переоцененной, он вредит на самом другим деле еще. Себе меньше. А вот другим, да, другим он вредит. Ему-то хорошо, а другим от его завышенной самооценки они страдают.
2: Ну, на самом деле это правда, я с этим соглашусь, да. Просто я с точки зрения выгоды для человека говорил. Угу. Хотя это тоже зло. Просто я мое личное субъективное мнение, что это меньшее зло, потому что человек хотя бы к чему-то стремится, как минимум. Но, конечно, это тоже зло, потому что с человеком таким трудно работать. У него завышенные ожидания к себе. Если другие не оценивают эти ожидания, да, не реализовывают их, то получается конфликтная ситуация. У него самого с самим собой, да, конфликтная ситуация, потому что он не добьется того, на что рассчитывает, потому что слишком высоко взял. Это тоже проблема, и большая проблема. Ее можно определить по мечтательности некой. То есть...
1: Когда ты считаешь, что ты можешь, завышая себе таким образом самооценку, а потом ты этого не достигаешь, разве твоя самооценка одновременно с этим не падает?
2: Да, если ты переоценил, если ты поставил планку очень высоко, потом не смог ее перепрыгнуть, то да, это может быть определенная
1: проблема. Мне кажется, большая проблема возникает в тех людях, которые ставят себе вот эти вот планки и игнорируют потом, взяли они эту планку, не взяли они планку, им все хорошо, они себя ощущают на 300%, вот, смотрят на всех свысока и не обращают внимания даже на те... неудачи, что ли, которые там вокруг них происходят, на то, что они, в принципе, ничего себе не представляют. Вот. Они для себя все представляют и требуют, чтобы к ним относились соответственно.
2: Вот поэтому...
1: У них нет неудач, по большому счету.
2: Да-да-да. Вот поэтому и многие исследователи считают, что завышенная самооценка — это на самом деле не что иное, как форма заниженной.
1: В смысле?
2: Вот и как раз-таки в этом смысле, что человек не чувствует уверенно сам в себе, кто он есть, он не в состоянии принять себя такого, какой он есть, со своими достоинствами и недостатками. Поэтому он закрывает глаза на недостатки, будто их нет вообще. Угу. И как бы взмывает над землей на какое-то расстояние, и он как бы парит. Он не учитывает своих слабостей, и, соответственно, он не настолько уверен, чтобы суметь принять поражение. Вот человек с адекватной самооценкой, с нормальными корнями, вот этот образ, да, он нормально оценит: да, я проиграл, но при этом не потеряв достоинства. Мне понравилось, как однажды закончилась программа «Что, где, когда». Ведущий сказал: вы знаете, вы сегодня проиграли, но ваше сегодняшнее поражение стоит многих ваших побед. Угу. Человек со здоровой психикой, да, со здоровым душевным, эмоциональным состоянием нормально примет, что у него что-то не получается. Он умеет принимать свои ограничения, в том числе и физические ограничения. Например, если человек уже за 60, за 70 лет, он не будет уже так многого ожидать в вопросах здоровья, не будет такие наполеоновские планы строить. Он понимает, что он больше утомляем. Соответственно, и цели этому ставит. Это нормально. Человек же, который сломя голову несется, не учитывая своих возможностей, это на самом деле человек, который не принял себя. Он с собой не подружился. Он отрицает реальность. Просто как будто в параллельной какой-то реальности живет.
1: То есть получается, что для того, чтобы вернуть к нормальности, скажем так, человека с завышенной самооценкой, его надо сначала опустить обратно.
2: Ну, он сам это сделает.
1: Ну почему же? Нет, он сам это сделает, если он из тех, которые упрутся в невзятую планку и сами опустятся. Да, это хорошо, это как бы... меньше из зол, да? А если он из тех, которые просто игнорируют все эти планки, ему замечательно и плевать на всех, то его, получается, чтобы его действительно привести к нормальности, его надо сначала опустить, показать ему, что, дорогой, вообще-то твоя завышенная самооценка — это на самом деле заниженная самооценка.
2: Но...
1: А если это
2: да.
1: так, тогда не превращаемся ли мы в тех... как это называется, тиранов, что ли, да, или тех, которые забивают других людей, доводя их до низкой самооценки, пытаясь помочь этому человеку все-таки ввести в нормальное русло.
2: Ну, вы знаете, тут вы затронули тоже очень важную тему. Не надо друг друга воспитывать. Зачем,
1: зачем
2: человеку нужны? Что-то объяснять? Ага. Если он совсем дурак, то он все равно не поймет.
1: Ну.
2: Даже если вы будете объяснять ему, как говорится, заставить дурака Богу молиться, так он и лоб пробьет, да? Он не поймет. А если он не дурак, значит, он догадается сам. Единственное, что могут сделать друзья, вот вы спросили, зачем они тогда нужны, они нужны для того, чтобы показать ему реальную картину жизни. То есть они могут мягко, деликатно, но в то же время правдиво показать ему, вот это у тебя получилось, а это у тебя не получилось.
1: На вопрос, зачем, отвечу очень четко.

0: Больше на эти встречи не опаздывай, потому что это наше время. Прояви уважение к нам, и тогда это будет взаимно. Не нужно человека опускать, нужно человеку показывать, что вам неприятно. Говорите о себе, не говорите, что у него там, у тебя что, завышенная самооценка, ты почему нас не уважаешь? Говорите о себе, мне очень неприятно то, что здесь получается, что я трачу свое время. Мне обидно, больно. Если так будет еще продолжаться дальше, то я не буду больше вместе с тобой заниматься.
1: Но подобный человек по умолчанию игнорирует такие вещи.
0: Все, значит, это чья проблема?
1: Его?
0: Конечно.
1: Почему? Почему обязательно его? Если я это делаю, ну, ради него, я бы, наверное, может, и не стал бы этого делать, да? Mm-hmm. А если я это делаю ради других моих друзей, которые страдают от него?
0: Не надо страдать. Если вам не нравится, как человек себя ведет, то прекратите с ним отношения.
1: А, то есть, получается, это проблема тех остальных тоже?
0: Ну, в каком-то смысле, да. То есть, если вы, конечно, начальник на производстве и страдают ваши люди, то в вашем лице, да, вы представляете всех остальных. Вы ставите условия, рамки, что мы с вами будем сотрудничать замечательно, но только если то-то, то-то, то-то. Угу. Если вы будете себе позволять эти вещи, мы сотрудничать дальше не сможем. Это уже тема границ межличностных.
1: То есть получается так, что с одной стороны, человек с суперзавышенной самооценкой, это человек, который на самом деле с заниженной самооценкой.
0: Вот в чем
1: но
0: фокус.
1: Он этого
0: не понимает.
1: Осознает.
0: Да.
1: От этого страдают другие люди.
0: Да.
1: И страдают те люди, которые на самом деле тоже с заниженной самооценкой.
0: Да.
1: И они, кто-то осознает, кто-то нет, но они страдают.
0: Угу.
1: Спасти их от него практически нереально, потому что осадить этого ты не можешь.
0: Угу.
1: Их поднять, ну, это еще вопрос.
0: Угу.
1: Но, как вы сказали, это их проблема, что они страдают.
0: Ну, в каком-то смысле, да. Зачем страдать? У нас на Руси, вы знаете, я, конечно, обожаю на нашу страну и патриот своей родины и так далее, но у нас есть одна не очень хорошая черта. Мы любим вот это самобичевание. Нам вот нравится. И, кстати, я в первую очередь говорю о себе. Это так было с детства. Я помню, что я и плакал. Вот как меня обидели. Там, это могло часами продолжаться там, и так далее. Пока я вот не осознал, что какой смысл себя жалеть. Надо что-то менять в жизни, а не жалеть себя.
1: По мне так это признак не низкой самооценки, а большой гордости. Меня
0: вот
1: обидели.
0: Ну, тут, знаете, оно настолько, вот это вот как одна ладонь, да, то есть мы не можем повернуть ладонь с одной стороны, не поворачивая другую. И вот точно так же низкая самооценка – это причина горделивого поведения и причина властного поведения. Когда один человек, например, просто не просто глумится, а он деспотичен, например, начальник на производстве, угу, или муж в семье, или отец в семье, он ведет себя как господин, который приказывает, да, раздает приказы. Вот такое деспотичное поведение, которое просто разрушает отношения, это на самом деле корень в личной неуверенности. Когда человек вместо того, чтобы укореняться вот в отношения с Богом, черпать в нем свою уверенность, самодостаточность, он пытается опрыскивать листья, то есть какими-то внешними проявлениями поддерживать свою значимость за счет того, что вот эти люди будут меня слушаться, делать, как я хочу, как царь, как император себя веду. Корень этого в личной неуверенности.
1: Ну вот мы в прошлый раз поговорили о том, как поднять самооценку у человека забитого.
0: Угу.
1: Вот. Как ему найти друзей или как ему найти помощь в Боге, угу, когда в случае отсутствия этих друзей адекватных. А что делать, когда ну, ты себя чаще всего не ощущаешь, если ты такой деспот?
0: Угу.
1: Вот.
0: А
1: если ты живешь с таким деспотом, вынужден под одной крышей жить?
0: Угу.
1: И таких случаев, я думаю, что очень много, и среди наших зрителей тоже. Угу. Как им быть, как помочь твоему близкому человеку вернуться в нормальное русло и спасти, в принципе, и себя, и, может быть, семью, и детей? Ладно, когда это на работе, ты можешь поставить какие-то рамки и сказать: извини, друг, вот у нас есть определенная корпоративная этика, либо ты за, либо нет.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Когда ты можешь властно что-то сделать адекватное. Но когда ты уже в этом находишься, можно ли помочь этому человеку и как?
0: Мы можем помочь ему, если мы будем возвращать его в реальность. То есть если мы перестанем поддерживать...
1: Возможно?
0: Если мы перестанем поддерживать...

0: его иллюзию высокого полета. Ну, как в той, в том рассказе, да, у Шварца, а король-то голый.
1: Угу.
0: Вот человек, который сказал это, да, это кто, девочка была, кажется, да?
1: Ребенок однозначно.
0: Да, да, ребенок, да. Вот это вот то самое отношение, которое мы должны проявлять вот к подобным деспотичным проявлениям. Не надо человека опускать, не надо его воспитывать, но нужно просто, ну, помочь ему увидеть реальность, какая она есть.
1: Есть ли какие-то правила, вот, кроме того, чтобы показывать реальность, как это делать, чтобы это было доходчиво? И сколько это делать, если это не доходит?
0: Столько, ровно столько, пока это не переходит за границы вашего личного достоинства, опять-таки.
1: Угу.
0: То есть мы свое личное достоинство должны защищать, поскольку мы созданы по образу и подобию Божьему. И если я буду позволять себя унижать, то это, ну, никак не поможет другому человеку. Напротив, это будет укреплять его в том, что он сильный, что он сам Бог, что он моя совесть и так далее и тому подобное. Мы должны просто показывать, что вот мне это неприятно. То есть использовать «я-послание» для того, чтобы это было максимально правильно и безболезненно. Говорите о себе. Мне не хочется чувствовать себя так-то и так-то. Я почувствовал себя так-то и так-то. И мне это неприятно, я не хочу, чтобы это продолжалось.
1: Спасибо, Михаил. То есть получается, что если ты каким-то образом попал в ситуацию, когда ты вынужден находиться с человеком с завышенной самооценкой, это еще большая беда, чем если бы ты был у тебя заниженная самооценка или рядом человек заниженный. И я думаю, пусть Господь благословит только таких людей найти мудрость, как показать этому человеку истинную реальность, чтобы опустить его на землю. Я не вижу другого вообще, потому что это получается одно из самых больших зол, которые мы можем встретить в мире, так кажется.
0: Думаю, только для людей, у которых у самих заниженная самооценка. Потому что если человек укоренен в Боге, ему все равно, какие люди его окружают. Пусть это будут даже люди, которые деспотичны или тоталитарны, он все равно будет сохранять спокойствие, мир в своем сердце.
1: Спасибо вам, дорогие друзья, что вы были с нами на этой передаче. Пусть Господь благословит вас.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: теперь я понимаю, почему маленькие дети все время плачут. Ну как из такой маленькой дырочки вода будет литься в рот?
1: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с Марком договорились показать вам фокус.
2: Да, Марк, интересных предметов у тебя для фокуса хватает.
0: Интересных-то, может, и хватает. А вот обычных ножниц нет. Надь, если ты мне срочно не достанешь ножницы, сейчас такой плач и крик начнется.
2: Марк, ну не стоит так реветь из-за каких-то ножниц. Вот они.
0: Спасибо, теперь все будет в порядке.
1: Итак, Марк сразу же приступает к выполнению фокуса. Он берет ножницы и отрезает верхушку одной соски. Так. Затем верхушку другой соски. И, наконец, верхушку третьей соски. Ну, Марк, показывай, что у тебя получилось.
0: Получились большие дырки.
1: И все?
0: А что еще нужно-то? Теперь, если наклонить бутылочку с такой соской, вода будет литься большой струей. Даже умываться можно.
1: Да, действительно. Ну ладно, теперь я покажу свой фокус. Для этого нам понадобится обычная пластиковая бутылка, вода, в которую нужно добавить 1 чайную ложку соды. Добавляем соду. И размешиваем. Дальше нам эту воду нужно вылить в бутылочку через воронку. Выливаем. Затем нам понадобится сок 1 лимона, который нужно будет выжать в обычный стакан. Разрезаем. И делаем обычные надрезы, чтобы сок лучше выжать. Выжимаем сок. Те же самые действия мы производим с другой половинкой лимона. Также делаем надрезы и выжимаем. Затем нам понадобится уксус. 3 столовые ложки уксуса.
3: Уксус должен быть столовый, а фокус, ребята, нужно делать только вместе со взрослыми.
1: 3. Перемешиваем. И выливаем это все в нашу бутылочку. Теперь надо очень быстро одеть на бутылку
0: соску.
1: Нет, Марк, обычный шарик. Смотри, Марк, что происходит. Так, и закрепить края шарика скотчем или изолентой.
0: Так. Шарик сам надувается.
1: Здорово, да? Ну, это, Марк, всего лишь обычный фокус. А вот о настоящем чуде мы узнаем из нашей сегодняшней истории.
0: Тихо, Надя, а то разбудишь.

0: Марк? Марк, это кто?
1: Это ребенок. Я ему на 2 часа вместо папы.
0: А его папа где?
1: А, на работу срочно вызвали. И он сказал, что мне представляется прекрасная возможность узнать, что значит быть папой.
0: Марк, осторожно, держи Надь. Его.
1: Кажется, он совсем спать не хочет. Может, он играть хочет?
0: Спать он точно не хочет, Марк.
1: На вот, поиграй.
0: Марк, а что ты будешь делать, если он проглотит твой ключ?
1: Наверное, придется попадать домой через форточку.

0: Марк, может, в коляске есть обычные игрушки?
1: На, вот тебе пирамидка, машинка. Его ж кормить пора, а потом еще гулять идти.
2: Папа его пришел, наконец-то!
1: Скорее к папе! Скорее, скорее! Скорее к папе!
0: Пока, малыш!
1: Так вот, что значит быть папой. Кормить, поить, смотри, чтобы не упал, одевай, чтобы не замерз. А тебе за это добро еще и тетрадки рвут.
0: А самое главное, Марк, любить. Настоящий папа всегда любит. Марк, а ты помнишь, как Иисус хотел, чтобы мы называли его в молитве?
1: Да, Отче наш, сущий на небесах.
0: А что это значит, знаешь?
1: Конечно, Отче – это отец, то есть папа, который существует, но которого мы не видим.
0: Да, пока не видим. А было время, когда Иисуса видели многие. Он неожиданно оказывался рядом с учениками и другими людьми в самые трудные для них моменты.
1: И это было настоящим чудом.

0: Эта история произошла, когда Иисус ходил с учениками, исцелял многих больных, рассказывал людям о Царстве Божьем.
1: Однажды вечером Иисус повелел ученикам сесть в лодку и переплыть на другую сторону моря,
0: а сам пошел на гору помолиться.

0: ученики подошли к морю, сели в лодку и отправились на другую сторону моря, в город Капернаум.
1: Становилось темно. Навстречу им дул сильный ветер. Волны раскачивали лодку, и в нее наливалась вода.
0: Она могла вот-вот утонуть. Ученики гребли изо всех сил. И вдруг они увидели, что по морю, как по земле, идет Иисус.
1: Они подумали, что это призрак, и очень сильно испугались.
0: Тогда Иисус заговорил с ними: «Ободритесь, это я, не бойтесь. Я иду к вам на помощь, чтобы спасти вас».
1: Все очень сильно удивились, что Иисус может ходить по воде, как по земле. «Надь, я бы тоже хотел научиться так по воде ходить. Тогда бы я в школу никогда не опаздывала».
0: «А зачем тебе для этого по воде идти, Марка?»
1: «Ну, понимаешь, Надь, когда я еду в школу, у нас на мосту через реку всегда пробка из машин, и движутся они еле-еле. А если бы я умел по воде ходить, тогда бы я нашу реку перебежал за 5 минут и в класс бы пришел самый первый».
0: «Марк, я думаю, что когда Иисус придет на нашу землю снова, мы тоже сможем ходить по воде, как это было с одним из учеников Христа».
1: «Этого ученика звали Петр, да?»
0: «Да, Марк. Когда он увидел, что Иисус идет по воде, он сказал: „Господи, если это ты, повели мне тоже пойти по воде“».
1: Иисус сказал: „Иди“».
0: Тогда Петр вышел из лодки и пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, увидев сильный ветер, испугался и, начав тонуть, закричал: „Господи, спаси меня“.
1: Иисус сразу же протянул руку и поддержал Петра. А когда они вошли в лодку, ветер утих.
0: Вот так Бог помог Петру и ученикам, потому что Он всегда помогает тем, кто просит Его о помощи, ведь Он наш Небесный Отец.
1: Как жаль все же, что мы не видим Бога. Его родного папу я часто вижу. Посмотришь, и сразу понятно. Глаза папины, нос папины. Мне приятно становится. Интересно, похож ли он своего Небесного Отца?
0: В самой заправдышной книге Библии Господь рассказал о себе, какой он. И ты, Марк, и каждый мальчик, и каждая девочка могут узнать об этом прямо сейчас и написать нам, чем они похожи на Небесного Отца. Можете запомнить, а можете записать, какой наш Бог. Будешь писать, Марк? Ну, держите ведь тетрадку, ручку. Итак, наш Господь очень добрый, всегда говорит правду и выполняет свои обещания. Он любит помогать, утешать, прощать. Успел, Марк?
1: Да. Знаешь, Надь, мне кажется, что с возрастом я становлюсь все больше на него похожим.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Надя Малышева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Да что вы вообще знаете о святынях? Вы были на святой земле? Иногда люди освящают вещи, которые, я не знаю, можно ли их вообще назвать святыми. Но они это делают. И теперь важно ответить на вопрос. А может ли эту вещь также осветить и сам Господь? Давайте разберемся. Приветствую вас, друзья. И, как вы поняли, сегодня будет интересно. Почему? Потому что мы с вами коснемся очень важной истины, а именно то, что Библия называет святыней. И об этом я бы хотел, чтобы мы могли немножечко шире посмотреть и поразмыслить на фоне того, что нас с вами окружает. Потому что у каждого человека есть своя святыня, которую мы очень свято, как мы говорим, бережем, охраняем и оберегаем. Вы знаете, я вам хочу сказать свое наблюдение. Возможно, очень часто христианство некоторых людей похоже на бабушку, которая работает в смотровой части какой-нибудь Третьяковской галереи. Да? То есть она там находится, и ее задача, она достаточно простая, она должна быть бдительная, внимательная, немножечко злая такая, знаете, сердитая, чтобы неповадно было, и она должна смотреть, чтобы никто ничего не трогал, руки свои убрали, чтобы близко не подходили, чтобы не заходили за линию. И получается вот такая какая-то, знаете, интересная ситуация. Вроде бы стоит шедевр. Хочется его разглядеть, но ты должен знать свои границы. И как только ты приступаешь эти границы, о чудо, появляется человек, который независимо от твоего пристрастия, восхищения и прочих вещей, быстренько приземлит тебя на землю и скажет, где тебе надо быть и где тебе быть не надо. Но если посмотреть на наше христианство вот через призму того, о чем я привел пример, как это может выглядеть? А вот смотрите, например, да вы знаете вообще, что это такое? Вы знаете, что это мира, которое привезено не просто откуда-то, а из святой земли, потому что там, в Иерусалиме, со специально оливкового дерева, которому более 2000 лет собирали, чуть ли не в новолуние там какие-нибудь специальные люди. И, о, вы знаете, это не просто мира, это более чем. Поэтому вы не путайте, пожалуйста, с каким-нибудь вашим миром. А вы знаете, что это за свеча? О, эта свеча еще горела, когда Иисус посещал храм, и там она была найдена. И вот сегодня, вы знаете, это очень святая свеча. У вас даже нету близко аналогов этой свечи. А вы знаете, что это за камень? О, это великая святыня. Этот камень, на нем когда-то лежала голова как раз-таки Иакова, когда он убегал от своего брата Исава. Вопрос? Могу продолжать. А это знаете, что за святыня? О, так это ж первый век. Это было привезено. Да вы что? Это ж как раз-таки еще во дни апостола Петра происходили события, которые нам неведаны. И когда апостол Павел проводил какие-то события там в Коринфе, мы сейчас будем читать, вот оттуда прямо была принесена вот эта старинная статуэтка, она святая, ее осветил сам Филарет или еще кто-нибудь. И так далее, и так далее. И так далее. И что теперь делать со всем этим? Появляется некое такое желание. Вы знаете, если я буду это все хранить, беречь и трепетно к нему относиться, к этому. Сколько людей сегодня есть такие свидетельства, когда, например, я говорю, у вас есть Библия, я вам хочу подарить или могу подарить. Ой, не-не-не, пожалуйста, только Библии не дари. У меня их уже надарили. Не-не-не-не-не. Но она есть, вы понимаете, это святыня, это старинная Библия. Ну, это конечно, новая, а так, если взять и сказать, о, это Библии больше 150 лет. Но она не становится от этого более святой, от того, что этой Библии там 3 года или 4, сколько там я ей пользуюсь, а эта Библия 150 лет. Нет. И этот камень тоже, он не стал более святым. Да и вообще вопрос, этот ли это камень, или тот ли это камень, на котором лежал Иаков. А что с миром? А что со свечой? А что со всевозможными другими атрибутами? Это, знаете, очень близко помогает нам поскользнуться в ту плоскость, когда мы вместо того, чтобы о сути думать, мы начинаем думать о коротком, о временном, что если это свято, если это святыня, то значит Бог меня будет благословлять за то, что я храню эту святыню. Конечно, ну как, он же видел, как я трепетно отношусь, я никого не подпускал сюда. Как-то бабушка в Третьяковской галерее, наверное, многие попадали, да, то не заметил, то зазевался, то захотел потрогать, правда это или неправда, и сразу прилетало. Так и здесь, ну Бог же видит, что я так трепетно отношусь к святыням, но он не может меня за это не благословить, он не может меня не взять на небо, потому что я очень внимателен ко всему этому. Я так берегу это все. Да вы что, это ж святое. Давайте разберемся, что здесь не так. И 96-й псалом мы читаем с 10 стиха следующие слова. «Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, на правых сердцем веселье». Радуйтесь, праведные Господи, и славьте память святыни Его. Итак, возникает очень правильный и простой вопрос. Может ли камень стать святым? Может ли дом стать святым? Может ли мира или там благовоние какое-то стать святым? И вот, когда начинаешь вникать и разбираться в этом вопросе, начинаешь понимать вот что. Оказывается, все предметы, которые вокруг нас, вещи, даже храм, который, с одной стороны, был посвящен Богу, освящен, потому что в нем дымка Божья спустилась, да, вот эта слава, шехина наполнила храм, он был потом разрушен. А Христос сказал: «Се оставляется дом ваш пуст». Таким образом, мы видим, что некоторые вещи, имея значение святой, потом переставали быть святыми или были оскверненными. Например, когда речь идет о том, что Антиох Эпифан на жертвеннике вознес свинью и таким образом осквернил храм, то это некоторые считают великой мерзостью запустения, хотя по пророчествам мы понимаем, что речь идет не об Антиохе Эпифане, потому что, как минимум, одна из таких важных веских причин – это в том, что Христос, говоря о мерзости запустения, говорил в будущем времени. Он говорит, когда увидите мерзость запустения. А Антиох Эпифан был как раз-таки 164-й год до Рождества Христова. Ну, не мог же Христос ошибаться, и то событие, которое уже свершилось, уже прошло, и он, как бы не зная об этом, потом говорит о будущем, ссылаясь на то событие. Нет, конечно. Поэтому... Что такое святыня? Святыня – это то, что отделено или посвящено для чего-то. То есть сосуды святые в храме, из которых, например, нельзя было пить, кому попало. И вы помните, что царь Навуходоносор велел принести эти сосуды и пил сами вельможи и пьянели там. И Господь очень сильно серьезно наказал их за этот поступок. То святыня, как таковая, она не может быть вечная. То есть камень не может быть вечно святой, потому что, более того, здание, если мы, вот вы видели, да, освещают здание, к примеру, но я вот поражаюсь, откровенно скажу, что, например, в магазине, где продается спиртное, над дверью видно, что это здание было освещено. Возникает вопрос, возможно, человек, освещающий, не знал, что там будет продаваться спиртное. Ну, а если знал, тогда как быть? А фактически, если более глубже посмотреть вопрос, то мы понимаем, что любое здание освящается присутствующим в нем святым человеком. Так же, как и храм, когда в него вошел Иисус, он осветился славой и присутствием Бога. И когда Бог покинул этот храм, он перестал быть святым. Наше тело, оно тоже свято, но может быть и не свято, оно может быть осквернено. Это мы определяем, какой статус будет у этого тела. Но посмотрите, что говорит Давид. «Любящие Бога, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих». То есть для Бога нет важнее никого и ничего, нежели или чем его ребенок, чем его сын и его дочь. Вот это надо запомнить. Вы помните, когда во Франции загорелся вот этот собор Парижской Богоматери и в Нотр-Дам-де-Пари, как он полыхал, и там несколько дней все наблюдали, тушили. И, конечно, пострадало произведение искусства. Очевидно, это большая потеря, это, конечно, история, это, ну, не знаю, это невосполнимая утрата. Только на фото, на видео осталось то, что там было. Даже после самой мощной реставрации, вы понимаете, что она все равно не восстановит вот ту дух эпохи, который там вот был, вот тех зодчих мастеров, которые все это делали. То есть, что мы хотим этим сказать? Смотрите, друзья, когда мы понимаем, что это даже святыня, даже храм, но если он сгорел, его не стало, что теперь? Для чего храм? Чтобы туда пришел человек. А что он там будет делать? Он там встретится с Богом. А для чего он встретится с Богом? Чтобы преобразиться и быть похожим на Бога. А не для того, чтобы отметить себе галочку и потом спрашивать своих друзей, а ты был в таком-то соборе? Не был. А я был. Ну и что, ты от этого стал лучше? Ты стал меньше врать теперь от этого? Или, может быть, ты более честным стал, стал поститься чаще, Библию стал больше читать? Что повлияло на тебя, кроме фотографий, магнитика на холодильнике или там еще каких-то тонкостей? Или атрибутов, появившихся в твоем доме, как я вот здесь только что показывал? Вот об этом и важно, что сегодня поговорить, что часто люди меняют святыни местами. Вещи не могут быть святынями. Они могут быть посвящены для какого-то дела. Они могут участвовать в священных обрядах и церемониях. Но они не станут святыми. Тряпка останется тряпкой, наступит момент, ее скатерть там поменяют и так далее. Да, мы все равно к ней трепетно отнесемся и так далее. Я не говорю о каком-то, знаете, таком бездумном, совершенном подходе. Ни в коем случае. Но обратите внимание, что центром любого поклонения является Бог. А в этом присутствии Бога вторая ценная личность – это человек. Потому что Бог меняет человека, приближает человека, изменяет человека, прощает человека, защищает человека, наказывает человека и учит человека. Вот это очень серьезный вопрос, серьезная истина. И более того, когда мы превращаемся вот в такую бабушку, да простит меня любой сотрудник искусства, и я прекрасно понимаю, что без этих бабушек, наверное, и Третьяковскую галерею бы разнесли. Я помню, когда в Галицком парке в Краснодаре открылся еще и японский сад, и была возможность вечером, как раз у нас были такие интересные, важные гости, и мы пошли тоже туда. Там были очереди, но было холодно, темно, и уже очереди как бы ушли, и мы смогли туда попасть. И я видел, как охранник возмущался, как дети заходили за оградки, там, и там щебень, еще что-то, и ногами, знаете, своими портили какие-то вещи. То есть там тоже везде стоит охрана, казалось бы, в парке, в саду. Почему? Потому что распирает человека, то сломать себе чего-нибудь на память, то притащить, то отковырять, то еще что-то сделать. И потом хвалиться и говорит, знаешь, что это за камень? Не, не знаю, это я выковырял там вот в парке там у Галицкого или еще, а это я вот там в Париже стащил, а это я еще... Да, может и такое происходить. Но вы же понимаете, что человек от этого не становится святым? Только влияние Слова Божьего на сознание человека, на его мышление, на его мировоззрение, оно меняет человека. Он начинает смотреть на вещи по-другому. Но не только на вещи. Есть в Библии понятие «святое время». Когда время отделено для Господа, оно свято. Есть много еще других разных понятий. И я сейчас как раз хочу, чтобы мы еще раз посмотрели в этот первичный текст, который мы читаем, потому что мы сейчас еще кое-что прочитаем. И он говорит, свет сияет на праведника. То есть он защищает его от руки нечестивых, и Божий свет сияет на праведника. И на правых сердцем веселье, то есть спокойствие, когда... Человек спокоен душой, он никого не боится, он никому не должен. Конечно, он счастлив, он радуется этим, и Божий свет сияет на праведника. И он говорит, радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. То есть у Бога тоже есть святыня. Между прочим, очень важно понять, что... Впервые мы находим в Ветхом Завете вот эти названия, когда мы слышим слово «святилище». Во святилище были святые предметы. стол с хлебами предложения, он был золотой. Жертвенник курения, там, где воскурялось благовоние, что символизировало молитвы святых, которые возносятся к небу. Для Бога это благовоние, приятное благоухание. Там был семисвечный светильник, который означал, тоже очень интересные символы носил в себе. Елей – это Дух Святой, свет – это Божий свет. И тот же Давид потом говорит в 118-м псалме, 105-й стих, что «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». То есть моему пути дает освещение и направляет Слово Твое. Таким образом, мы видим, что во святилище тоже были предметы очень важные. Потом было еще одно отделение, святое святых. В нем находился святой ковчег за жертвенником, за завесой. И на нем были херувимы, вот эта крышка благодати, которая покрывала. А внутри находился тот самый Божий закон, который Моисей получил из рук Господа, на котором было пальцем Господа или перстом Божьим начертаны 10 заповедей. Там они лежали в ковчеге, как великая святыня. Почему? Потому что во святое святых не мог священник или левит войти, когда ему вздумается и когда ему захотелось. Один раз в год первосвященник мог туда войти. Это важно. Он входил туда тоже не просто так, он входил с кровью. С кровью того животного, который был принесен за грехи всего народа. Ну, это очень интересная история. Это не просто такой, знаете, неудачный Божий эксперимент Ветхого Завета. Ни в коем случае. Давайте посмотрим дальше. Поэтому, когда человек приходил во святилище или ко святилищу на вот этот двор, он видел это все, и он понимал, что там святые вещи. И действительно, Бог отделил, чтобы сыны Каафовы носили скинию, все ее предметы, чтобы не просто сгрузили, мужики, давай, грузи, давай, сюда, тащи, бросай, а где эта часть, не знаю, ну найдите, ай, хорошо. Такого не было, все было чинно, красиво, разложено, принесено, отнесено. А вот теперь интересно вот что, если открыть книгу пророка Исаии, то в 66 главе мы находим во втором стихе такую же тоже мысль, что Господь трепетно относится к людям, которые благоговеют перед Господом. И вот мы читаем в 66 главе. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Получается очень интересная деталь. Господь говорит: хорошо, когда ты свято и трепетно относишься к святым вещам. То, что Бог назвал святым, если и для меня свято, значит, мы на одной волне, значит, мы все делаем правильно. Если мама сказала, вот это не трогать, не брать, для нее это дорого, трепетно, то это означает, что если я делаю то, что говорит мама, я также уважительно отношусь к тому, к чему относится уважительно моя мама. Если Бог сказал, что, например, какое-то там время или день или еще что-то свято, а я говорю, а для меня не свято, то что? Происходит конфликт. Вот точно так же и здесь. Бог говорит, я на кого я хочу посмотреть внимательно, презрю. Там стоит очень интересный глагол, как раз таки переводящийся, как пристально посмотрю. На того, кто трепещет перед словом моим. Вы слышите, как Богу важно, что не просто человек какие-то святыни сохраняет, а перед Словом Божьим. Почему? Потому что если человек трепетно относится к Божьему Слову, он меняется. Он не может оставаться такой, какой он был. Потому что Слово Божье написано дальше у апостола Павла, оно как обоюдоострый меч, который проникает внутрь до разделения состава и мозгов и судит намерения и желания сердечные. Почему? Да потому что Слово Божье – это великая святыня. Это слово самого Бога, а Бог слов на ветер не бросает. Поэтому посмотрите, что сделалось сегодня в последнее время. Некоторые люди все-таки вместо того, чтобы снова правильно расставить вот эту иерархию ценностей, они начали на первое место выставлять некие, пусть даже антиквариат или старинные вещи, но они уже не несут той смысловой нагрузки. Ну, допустим, на этом камне, к примеру, там присел апостол Павел, когда там шел в свое путешествие. Ну и что, камень от этого сделался святой? А я становлюсь святее от того, что этот камень у меня дома лежит? тоже никакой связи. А вот если я читаю то, что писал апостол Павел, а апостол Павел писал, или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют, никакой блудник, или мужеложник, или скотоложник, или там вор, лихаимец, или пьяница, или убийца Царство Божие не наследует. О, так это серьезная весть. Я уже не могу к этому отнестись. Ну, знаете, у меня зато есть Библия. Вот. Эта Библия здесь для того, чтобы обличать тебя, чтобы научать тебя. Попробуйте вырастить ребенка, просто говоря ему, что как хорошо, что ты здесь живешь. Вы видели детей, капризничающих на отдыхе где-нибудь в дорогом отеле? Да без проблем. Это, они же не понимают этого. Ну и что? Вы меня сюда привезли, мне здесь скучно. Да как скучно? Ты знаешь, сколько стоит эта путевка или еще что-нибудь? Ну мне скучно и так далее. Вот точно так же бывает и с нами. Да почему мы? Мы те же дети. О, это святыня. Ну и что, что это святыня? Возьмите пример ветхозаветний. Оза. У него в доме хранился ковчег Божий. Оза осмелел, он туда заглядывал, он на него опирался. Пожалуйста. Пропал он, как сказать, трепет перед святыней. Возьмите другие святыни, даже будь то православные святыни или какие-то для католической церкви святыни. Например, как в том же музее, да, человек, который пришел в церковь, и он там перед святыней, тот, кто там работает. Посмотрите, как у него все по-другому. Потому что ну, для тебя это впервые, ты там трепещешь, благоговеешь, а для него это работа. И вот поэтому Господь говорит, я презрю на того, кто трепещет перед Словом Моим и перед тем, что я назвал святым. А вот, кстати, если вспомнить, то суббота тоже святой день. Вы слышите? Он сказал, во святой день мой. Бог говорит, если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихоти твоих во святой день мой. То есть это отделение, и это уже не самый там, знаете, исход, левит или числа. Это уже книга пророка Исаии. И в Новом Завете мы видим то же самое, что Христос не нарушал этот день. Апостолы не нарушали этот день. Почему? Потому что это свято. Нельзя работать в этот день. А суббота – священное собрание. Они так и поступали все. И для нас это тоже очень важно понять, что когда мы заходим на какие-то особые места и территории, мы должны понимать, а для чего это? Понимаете, вот даже искусство, если у него не будет продолжения, вот в эту Третьяковку, ну, пришел, посмотрел, ну, понятно, да, прикольно, знаете, такой… Современный такой молодежный подход. Да, видел я эту Третьяковку, ничего там особого нет, куча картин, все. А почему она там висит, эта картина? Почему их там сотни, тысячи картин? Да потому что молодые художники, и не молодые, они ходят, они всматриваются в эти образы, они видят вот эти там переходы, тона, полутона и прочие вопросы. Они начинают свое мастерство оттачивать, чтобы искусство не заканчивалось. Так же с музыкой, так же со всем остальным. Поэтому для чего все это? Для того, чтобы человек был научен правильному, а не просто человек, понимаете, человек не сторож святыням. Бог не будет спасать камни. Написано, земля и все дела на ней сгорят. Сгорят иконы, сгорят статуи, сгорит земля, сгорит камень, сгорит свеча. Все сгорит. Так вопрос, а кто не сгорит? А не сгорит только тот, чье имя будет записано в небесной книге жизни у Агнца. Поэтому сегодня важно обратить внимание еще на один вопрос. Это книга «Исход», 39 глава. Мне нравится эта глава, потому что здесь подробно описывается, когда одевали как раз-таки Аарона, его сыновей. И вот написано, 30-31 стих. «И сделали полированную дощечку, диадиму святыни из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезают на печати». Святыня Господня. И прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтобы привязать ее к кидару сверху, как повелел Господь Моисею. То есть священник, он нес на себе вот эту святыню, полированную золотую дощечку. И он носил у груди своей, а на ней были драгоценные камни, 12 штук по числу сынов Израилевых, для того, чтобы они всегда были на груди или у груди, у сердца его пребывали и так далее. То есть Бог говорит: «Вы мне дороги, касающийся вас, касается зеницы ока моего. Ухо мое не отяжелело, чтобы слышать вас, ваши проблемы, ваши радости». Ну, как дети. Согласитесь, когда дети, они: «Мама, мама, смотри, что я сделал. Мама, мам, я разбил, я сломал». То есть, все вокруг детей и мамы. Вот что должно быть. Не мебель важнее детей, а дети. Мебель для детей, для родителей и для всех остальных. И поэтому, когда мы читаем здесь вот эти слова, или когда Христос говорит: «Не бросайте святыни псам», то есть, чтобы они вас не растерзали. То есть, относитесь, пусть святыня будет святыня. Если ты видишь, что она не в нужное место попадает, не в нужные уши, не надо. Человек только посмеется, поглумится. Ну, да и не надо так со святыми вещами поступать, со святым Словом Божьим, со святыми истинами. Потому что именно истина является определяющей для нашего с вами поклонения. Не старина храма, в который я хожу, и не красота того храма, или еще что-нибудь, а именно истина, когда человек поступает по Слову Божию. И что можно сказать еще? Вы знаете, я не могу не зачитать из того же пророка Исаии потрясающие вещи, потому что пророк Исаия очень много слышал прямой речи Господа. 43 глава, мы читаем 4 стих. Господь говорит, давайте с 3 читать. «Ибо я, Господь Бог твой, святой Израилев, спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию, Савею за тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Так кто ценен для святого Бога? Человек. А теперь важно, чтобы для человека точно так же был святым Бог. Чтобы мы не позволяли себе шуточки дешевенькие в сторону Бога, чтобы мы не относились легкомысленно к Слову Бога, и чтобы Бог и Его Слово были для нас важны. Вот как у мусульман, когда они говорят о Всевышнем, они очень благоговейно это делают. Поэтому сегодня мы, учась у Слова Божьего, можем многому научиться. Господь говорит: «Ты для меня святыня». Святое – это что-то дорогое, правда? И поэтому он говорит: «Так как ты дорог в очах моих и многоценен». То есть, ты для меня как святыня. А кто это говорит? Святой Израилев. То есть, я твой святой. И поэтому мы должны постоянно освящаться. Освящаться от присутствия Божьего, становиться лучше. Работать над своими ошибками. Просить у Бога прощения. Постоянно возрастать. А не просто, как та, еще раз повторим, хранительница порядка в музее сидеть и только других отгонять от каких-то святынь или наоборот хвалиться, что у меня вот такие святыни. Помогли ли эти святыни стать тебе лучше? Вот это важный, потрясающий вопрос. Что они сделали с твоей жизнью? Стал ли ты другим после того, как эти святыни появились в твоем доме? Я знаю, что там, в домах, где появилась Библия, много изменилось. Кто-то бросил пить, и его семья восстановилась. Кто-то изменил свой образ жизни, и Библия изменила тысячи, миллионы людей. Именно Слово Божье изменило. Не оратор, не человек, который переносит. Поэтому Павел говорит: кто Павел, кто Аполлос? Я насадил, тот поливал. Возрастил или вырастил Бог. Вот точно так же я сегодня хочу сказать. Дорогие друзья, у кого есть дома такая святыня, обязательно придите. Откройте, читайте, читайте, вчитывайтесь. Тут очень много интересного. Вы даже себе не представляете, как много. Почему? Потому что автор интересный. Вот такого интересного автора, который сотворил всю вселенную, который сотворил всех этих красивых животных, людей так мудро сотворил нас. Мы же не обезьяны, друзья, мы не просто амебы. Мы же люди, образ и подобие Божие. То, конечно, ему интересно, когда мы что-то узнаем о нем. Пусть Господь сохранит нас от зла, пусть Господь поможет нам правильно относиться к правильным святыням, и чтобы эти святыни в нашей жизни сыграли спасительную роль. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся. Отец Небесный, благодарны Тебе за Слово Твое, благодарны Тебе за то, что Ты в Твоем Святом Слове, Ты открылся нам как святой, любящий Бог. И теперь мы знаем, что и мы в твоих глазах святые, потому что ты омыл, очистил и освятил нас кровью твоей. Благодарны тебе, Господи, за эту перемену в нашей жизни, за это величие.

0: по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воскликните Господу вся земля!
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
2: Здравствуйте. Депрессия. Кто из нас не ставил себе такой диагноз в доверительных беседах с подругами?

А что на самом деле означает это часто употребляемое нами слово? Всемирная организация здравоохранения говорит о депрессии как об эпидемии, все больше охватывающей человечество. Вовремя распознать и обезвредить депрессию поможет врач из санатория здорового образа жизни «Наш дом» Наталья Назарова.

0: Депрессия – это не просто состояние, когда у нас плохое настроение, когда мне там, может быть, кажется, что у меня неудачный день. Но депрессия – это состояние в буквальном смысле болезни. Болезнь, из которой человеку очень сложно бывает выйти. По данным Всемирной организации здравоохранения, если темпы роста депрессии останутся такими же, как сегодня, то к 2020 году она будет стоять на втором месте по причинам инвалидности после сердечно-сосудистых заболеваний. То есть эта болезнь не только и не просто, она касается внутреннего состояния человека, когда, ну, мне ничего не хочется, и все. И, в принципе, от этого, может быть, никто не страдает. Но это к инвалидности может приводить. То есть это достаточно серьезное состояние человека. Депрессия – это состояние длительное. Длительное и даже бывает многомесячное и многолетнее. И чем оно характеризуется? Несколько основных признаков. Чувство глубокой печали или внутренняя пустота. Дальше. Снижение или отсутствие интереса к окружающему миру. Ощущение такой апатии. Вообще вот для депрессии характерно состояние бесчувственности определенной. Что интересно. Хотя мы говорим, что есть глубокая печаль, но одновременно вот на какие-то такие обычные события повседневные человек может почти никак не реагировать. Вот это вот бывает даже странно видеть. Вначале характерно изменение чувств на такие негативные. Но если это состояние продолжается, то чем дальше, тем больше вообще пропадают всякие чувства. Вот это вот состояние, оно кажется, что, может быть, это лучше стало наоборот, что меня, например, что-то огорчало, а потом оно перестает меня огорчать. И мне становится как бы все равно. Но на самом деле это не такой уж хороший признак. Это говорит о том, что нервная система, она, можно сказать, защищается от перегрузки. И она вообще закрывает себя, человек закрывается от любых ощущений, от любых чувств. И наоборот, когда человек начинает выходить из депрессии, очень часто у него первыми начинают проявляться такие негативные чувства. То есть, ну, например, негативные в смысле, вот, ну, может быть, тяжелые, подавленные чувства, часто это является хорошим признаком после такого длительного периода бесчувственности и апатии. Состояние внутреннего беспокойства или напряжения. Человеку очень сложно расслабиться или практически невозможно расслабиться. Он постоянно как бы в таких тисках. Как бы он себя ни уговаривал, как бы его ни уговаривали, что нужно расслабиться, что не о чем беспокоиться, эта проблема не стоит там, чтобы так о ней думать, но человек не может это отпустить, он постоянно вот это прокручивает в голове, оно у него вертится, вертится, он ложится с этими мыслями, встает с этими мыслями, и они постоянно присутствуют. Чувство чрезмерной вины или низкая самооценка. Часто человек начинает винить других людей за то, что они не дают ему любви, например. Но это не потому, что другие люди так поступают, да? А человек сам не может в этом состоянии вот как бы принять вот эту вот заботу. Он чувствует себя оторванным от всего окружающего мира, как улитка, которая в своей раковине, и кажется, что там вокруг никого нет. Следующее – это ощущение безнадежности. Человеку вот этот вот черный период кажется, что он размазан по всей жизни. И человеку вообще сложно представить, что как-то по-другому будет. К нему не пробиться. То есть он в своем мире, в своем внутреннем мире. И он воспринимает мир изнутри, вот со своей точки зрения. Именно в таком негативном свете. Общая слабость и хроническая усталость. Человеку, он все время устает. От самых любых таких действий, каких-то простых, человек устает. Там, не знаю, пошел чайник поставил на кухне, он уже устал. И вы знаете, очень часто человек и из-за того, что у него слабость, он перестает делать простые вещи. Ему сложно заставить себя что-то сделать. Он практически не может работать. Вот почему говорим инвалидность. Потому что он не может работать. Он не может выполнять самые обычные обязанности. Не просто на работе, но и повседневные обязанности ему практически сложно очень делать. Следующее – это нарушение аппетита. И, как правило, при депрессии снижается аппетит, отсутствует вообще. То есть, когда в начале вот такого стрессового, что ли, состояния человек часто начинает много есть, то при глубокой депрессии у него как раз вообще аппетит пропадает. Люди резко худеют, когда других причин нету для похудения, исключены все остальные причины, по этому признаку можно заподозрить депрессию, что она присутствует у человека. Нарушение сна, как правило, присутствует. И причем интересно такое парадоксальное нарушение сна. То есть человек, ему сложно засыпать, и утром сложно просыпаться. После сна человек морально себя чувствует очень тяжело, таким раздавленным, потому что, ну, как бы предстоит целый день, и человек подсознательно чувствует, что у него нет сил прожить этот день. И поэтому с утра ему тяжело, к вечеру это состояние облегчается. Но получается, что человек боится заснуть. Это сопровождается, естественно, тем, что он хочет спать в течение дня, а ночью такие вот урывки сна. И, наконец, ухудшение памяти. Вот человек такой становится крайне рассеянный. Куда ни положит вещь, он тут же забывает. Депрессия – одно из заболеваний очень интересных. Дело в том, что депрессия, она может иметь маски, боли в различных частях тела. У человека болит то в одном месте, то в другом месте, то у него сердце болит, то у него желудок болит, то у него спина болит, то у него голова болит, и все время что-то болит. И вот часто характерно именно боли, которые из одного участка в другой перемещаются. И причин для этих болей вроде бы и нету. Это очень часто характерно для депрессии. Следующее – это нарушение работы внутренних органов. Например, у человека начинаются проблемы с кишечником. Там могут быть запоры, могут быть, наоборот, усиление перистальтики. Может быть дискинезия желчеводящих путей на этой почве. Может быть проблема с желудком на этой почве. Ну, с любыми органами, это я только пищеварение затронула. А фактически любые органы могут реагировать. Особенно это касается сердечной деятельности, сосудистой системы. То есть сердце может болеть, сосуды могут неправильно реагировать. Очень часто человек может пытаться снять вот это такое напряженное внутреннее состояние чем-нибудь, но чтобы хоть немножко легче ему стало. И очень часто человек приобретает зависимость. Зависимость от тех веществ, например, которые, ну так, иллюзию такую дают, иллюзию того, что они снимают вот это напряжение. Это кофеин, это алкоголь, это никотин, прежде всего. И, кстати, они, в свою очередь, приводят, усугубляют это состояние депрессивное. И, наконец, еще одна маска – это антисоциальное поведение. Антисоциальное поведение. Очень часто человек начинает действовать, назло, что ли. Очень часто это у детей проявляется. То, что вот чувство одиночества, брошенности, нелюбви дети маскируют вот именно таким поведением.
1: Врачи утверждают, что на появление депрессии влияют факторы, на которые мы часто не обращаем внимания. Оказывается, недостаток сна, солнечного света или свежего воздуха, а также неполноценный рацион способствуют развитию этой болезни. К примеру, исследование, проведенное группой британских специалистов, говорит, что значительно увеличивает риск возникновения депрессии любовь к продуктам, содержащим консерванты.

Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Консерванты значатся на этикетках под шифрами от Е200 до Е299, то есть их код начинается на цифру 2. Консерванты и стабилизаторы по своему действию схожи с антибиотиками. В среде, в которой присутствует такой препарат, погибают бактерии. Одни из самых распространенных консервантов – нитродобавки Е250, нитрит натрия, Е251, нитрат натрия и Е252, нитрат калия. Именно им колбаса обязана своей привлекательной розовой мякотью. Ведь в процессе обработки фарш приобретает серо-бурый цвет. Они содержатся не только в колбасных изделиях, но и в копченой рыбе, шпротах, консервированной сельди. В больших дозах нитраты и нитриты вызывают отравление. Отрицательно влияют на печень и приводят к аномалиям плода во время беременности. К тому же любые консерванты убивают бактерии, в том числе и полезные бифидобактерии в кишечнике человека, и способствуют развитию дисбактериоза. Людям, страдающим заболеваниями печени, кишечника, дисбактериозом, холециститом, вообще рекомендуется исключить из рациона продукты, содержащие нитродобавки. У таких людей часть нитратов, попадая в желудочно-кишечный тракт, превращается в более токсичные нитриты, которые, в свою очередь, образуют довольно сильные канцерогены – нитрозамины –

0: Очень часто можно встретить консервант под названием бензоат натрия Е211. Он часто присутствует в еде, которую любят дети. Его добавляют в газировку и чипсы, в мясо и кетчуп и многое другое. Употребление Е211 в пищу вводит детей в состояние гиперактивности. Профессор молекулярной биологии университета в Шеффилде Питер Пайпер установил, что Е211 может привести к циррозу печени и болезни Паркинсона. Обнаружил также, что данное соединение наносит вред ДНК. А в сочетании с витамином С, например, в некоторых видах газировки, Е211 образует канцерогенное вещество бензол. Конечно, разовое употребление этих веществ не приведет вас в больницу. Но какое количество бензоата натрия безопасно именно для вас, с вашими особенностями организма, вам никто не сможет сказать. Дети же обладают слабой способностью инактивировать в организме бензоат натрия. И чем моложе их возраст, тем беззащитнее организм в отношении вредного влияния бензойной кислоты. Некоторые очень опасные консерванты приходят в наш дом анонимно. Те вещества, которые производитель наносит на кожуру фруктов, он не обязан указывать на этикетке. Поэтому, тщательно моя фрукты, вы избавляете свой организм не только от пыли, но и от вредных соединений. Не разрешайте детям есть невымытые бананы. Вредные вещества с их шкурки легко могут попасть на руки ребенка, а потом и на мякоть банана. Молочные и кисломолочные продукты тоже нередко содержат в себе консерванты во имя увеличения срока хранения и ради улучшения вкуса. А на деле для увеличения продаж. Самый важный ориентир – срок их хранения не должен превышать 3-5 суток. Йогурт, который можно хранить год, да еще без холодильника, говорит сам за себя. Лучше выбирать те молочные продукты, которые не привезены из-за 3-9 земель, а произведены в ближайшем к вам районе. Все консерванты невозможно охватить в маленькой рубрике. Но повторим несколько основных правил. Срок годности для каждого вида продуктов должен быть минимальным. Чем он длиннее, тем больше там консервантов. Фрукты, в том числе обладающие несъедобной шкуркой, надо тщательно мыть. Будьте особенно внимательны к наличию консервантов в пище при беременности и нарушениях в пищеварительной системе. И задумайтесь о необходимости присутствия на вашем столе колбасных изделий. Итак, будьте внимательны и здоровы!
1: Врачи давно пришли к выводу, что питание цельными, нерафинированными продуктами не только уменьшает риск появления депрессии, но и обладает лечебным эффектом. Но некоторые продукты обладают особенно выраженным свойством поднимать настроение. Это зеленые овощи, к примеру, листовой салат, брокколи, зеленый горошек, а также гречка, овсянка, сухофрукты, особенно изюм и инжир. И, конечно, фрукты, особенно бананы.

0: Мы с детства знаем, что бананы растут на пальме. Однако это не соответствует науке. На самом деле банан – это не дерево и не пальма. Это просто высокое травянистое растение. Его стебель не имеет ничего общего со стволом дерева, хотя и способен достигать 10 метров в высоту и быть 40 сантиметров в диаметре. Бананы – рекордсмены по содержанию калия. В организме человека этот элемент поступает внутрь клеток. Он необходим сердцу, печени, мозгу, костям, зубам и мышцам. Калий участвует в регуляции водно-солевого обмена и способствует выведению из организма лишней жидкости. Это полезно при всех заболеваниях, сопровождающихся отеками. В дополнительном источнике калия нуждаются и сердечники. Норвежские ученые выяснили, что если есть бананы ежедневно, то для снижения давления не потребуется пить лекарства. Банан имеет сбалансированный витаминный состав. В них содержится большое количество витаминов Е и С, а количество витамина В6 составляет не менее четверти рекомендованной ежедневной нормы. Витамин В6 повышает работоспособность мозга, способствует улучшению памяти и настроения. Натуральное сочетание глюкозы и витамина В6 благоприятно для нервной системы и повышает умственную и физическую работоспособность. А вот недостаток витамина В6 приводит к повышенной утомляемости, депрессивному состоянию и мышечной слабости. Потребность в витамине В6 повышена при инфекциях и высокой температуре. Поэтому бананы – это хороший источник пополнения энергии при простуде. За счет волокнистой структуры бананы полезны для желудка. Их рекомендуют употреблять вместо всех других фруктов при обострении хронического гастрита с повышенной нормальной кислотностью, а также при других проблемах с желудком. Многие люди, страдающие язвой желудка, утверждают, что бананы смягчают боль. Банановые маски помогут людям, желающим хорошо выглядеть. Они подходят для кожи любого типа. Кроме того, их легко сочетать с другими составляющими – натертыми овощами, фруктами и различными соками. В мире бананы добавляют в самые разнообразные блюда. На Кубе подают бананы фри, а в Венесуэле можно попробовать банановый рис с перцем и петрушкой. Африканцы добавляют бананы во все блюда – в омлет, кашу и даже в томатный суп. Но если вы не любитель кулинарных экспериментов, то просто добавьте к своему рациону бананы в традиционном для вас свежем виде. И пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Депрессивным настроением особенно подвержены подростки. Этому много причин. Активный рост, гормональный взрыв, стресс от изменения социального статуса, влюбленности, проблемы с родителями. Подростковая депрессия – причина серьезных переживаний для родителей. Как ее вовремя заметить? Американские исследователи обратили внимание на взаимосвязь выбора хобби и возникновения депрессии. Оказывается, у тех, кто постоянно слушал музыку, симптомы депрессии проявились в 8 раз чаще, чем у остальных. А те, кто много читал, наоборот, оказались в 10 раз более психологически устойчивы. Конечно, любовь к музыке – это еще не причина для беспокойства. А вот разрушение социальных навыков, отсутствие друзей, нежелание выходить из дома, общение только в социальных сетях – все это должно насторожить родителей. Умению поддерживать отношения дети обучаются в своей семье. Поэтому старайтесь чаще разговаривать с ними, обсуждать их проблемы и просто новости. Устраивайте дома встречи с друзьями или родственниками и совместные праздники. Это поможет вашим детям, когда они подрастут, не замкнуться в себе, если они столкнутся с какими-то переживаниями. На этом мы плавно переходим к следующей рубрике, в которой кулинары предложат рецепты нескольких блюд, которые подойдут для семейного или дружеского праздника. А кроме того, эти угощения могут поднять настроение.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный десерт, а это может стать и основным блюдом, если это завтрак или полдник. Для этого нам понадобится банан, клубника. У нас она в замороженном виде, но если это летний сезон, то, конечно же, свежая. Еще у нас есть мед. И основа нашего блюда – это простокваша. Ну, у вас это может быть йогурт или, если вы любите, кефир. Итак, очищаем банан от кожуры. Можете его прямо так руками поломать. Обычно сначала кладут твердые продукты, потом заливают жидкими. В нашем случае жидкое – это простокваша. Добавляем клубничку. Теперь простокваша. Последнее – это мед. Ложечку меда мы добавим.

Ну вот так быстро и просто мы с вами приготовили вот такой замечательный вкусный десерт. Дети его очень любят. И вам всем советую. Приятного аппетита!

Добрый день! Сегодня мы будем с вами готовить блюдо, которое называется печенье Лея. Для этого нам понадобится овсяные хлопья, 1 стакан, и 1 банан. 1 стакан хлопьев и 1 банан смешиваем, чтобы получилась однородная масса. Для того, чтобы это печенье было очень вкусно, нужно тщательно это все перемешать. И чем это печенье очень полезно? Тем, что там нету ни капли сахара и нету муки. Добавляем ванильный сахар. 1 пакетик. И на мясорубке перекручиваем 1 стакан фиников и 1 стакан изюма. Перекрученную массу добавляем к банану и хлопьям. Затем мы берем и скатываем шарики в размер в орех. И выпекаем при небольшой температуре. 150 градусов должна быть температура. Готовое печенье выглядит вот таким образом.

Жизненные трагедии играют важную роль в возникновении депрессии. Важную, но не определяющую. Подтверждение этому опыт Виктора Франкла, психотерапевта, который был заключенным фашистского концлагеря. Из лагеря смерти он смог вынести убежденность в абсолютной ценности жизни. Мы, прошедшие концлагеря, можем вспомнить людей, которые ходили по баракам, утешая других и подчас отдавая последний кусок хлеба. У человека можно отнять все, кроме одного – его последней свободы – выбрать свое отношение к обстоятельствам. То, как человек принимает свою судьбу, дает ему полную возможность даже в самых тяжелых обстоятельствах придать глубокий смысл своей жизни. Он может остаться мужественным, полным достоинства и бескорыстным. Или в жесточайшей битве за самосохранение он может забыть свое человеческое достоинство и стать не более, чем животным. Там, где у человека все отнято, смогла выкристаллизоваться красота человеческого духа, которая есть в каждом из нас. Главное – постараться найти в себе эту искру Божью и не угасить ее.

В заключение я хотела бы сказать, что Бог – это недалекая от нас и равнодушная сущность. Он близок ко всем, особенно к тем, кто страдает. И Он способен помочь вам. Обратитесь к Нему, чтобы рассказать о своих переживаниях, даже если вы никогда раньше этого не делали. Сделайте это прямо сейчас, и пусть это станет началом изменений к лучшему в вашей жизни.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Пауль Бенефиль.

0: станет он.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Когда мы знакомимся с библейскими героями, мы решаем одну важную задачу. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
2: В этой программе «Весть об Иисусе Христе в Ветхом Завете. Значение имени Иисуса Христа». Первое пришествие Иисуса Христа. Благовещение. История Марии.
4: Иисус и Мария. Христос и та, которая родила Его. О них нам рассказывают Евангелие.
2: Иосиф из города Назарета, что в Галилее, отправился в Иудею, в город Давида, называемый Вифлеемом, потому что был он из рода Давида, его потомком. Пошел он на перепись вместе с Марией, обрученной с ним. Она ожидала ребенка, и пока они находились в Вифлееме, пришло ей время родить. Родила она сына, своего первенца, спеленала его и положила в ясли в хлеву, потому что на постоялом дворе места для них не нашлось.
4: Если мы подходим к Библии с христианских позиций, мы понимаем, что вся она, и Ветхий Завет, и Новый, говорит о Христе Иисусе. Ветхий Завет провидит его жизнь, предсказывает события его жизни в мелочах. Место, где он родился, предательство, смерть его, многое другое. Он сам сказал, что если исследовать Писание, в то время Нового Завета еще не было, в них можно найти свидетельство о нем, об Иисусе Христе. Одна из первых проповедей Филиппа Благовестника была основана на книге пророка Исаии. Ее читал, когда ехал на колеснице, знатный евнух Ефиоплянин. В книге «Деяния апостолов» рассказывается, что Филипп спросил Ефиоплянина, понимает ли он прочитанное. Тот ответил, даже не знаю, о ком это пишет пророк. А читал он такое место. «Как овца приведен он был на заклание, как ягненок пред стригущим его безгласен, так и он уст своих не отверзает».
2: Евнух же сказал Филиппу, «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его.
4: Слова «Иисус Христос» мы сегодня воспринимаем как два личных имени. И в отношении первого Иисус – это так. Иисуса назвали по имени помощника Моисея Иисуса Навина.
2: Иисус – греческая форма еврейского имени Иешуа. Егошуа, что значит «Бог спасает».
4: В Евангелии от Матфея значение этого имени обыгрывается, поэтому в первой главе, где есть эта игра слов в переводе, требуется пояснение. «Родит она сына, и ты назовешь его Иисусом, что значит «Господь-спаситель», потому что спасет он народ свой от его грехов».
2: Христос от греческого слова «хрио» – «мазать». Ему соответствует русское слово «помазанник». Так называли при монархии царя – «помазанник Божий». Это буквальный перевод еврейского слова «машиах», в современном звучании «мессия».
4: Иисус и есть обетованный мессия. Надо немножко сказать о Мессии, кто он такой. Один из догматов еврейского учителя Рамбама звучит так.
2: «Ани маамин. Я всем сердцем верю в приход Машиаха. И хотя оно может задержаться, я буду ждать его каждый день».
4: В концлагерях говорят, многие евреи пели «Ани маамин», направляясь в газовые камеры. Еврейская традиция утверждает 5 важных вещей в отношении Мессии. Он будет происходить из рода Давида, даст Израилю независимость, соберет всех евреев с 4 концов света, восстановит полное соблюдение Торы и принесет миру мир. Сегодня евреи очень осторожны в высказываниях о Мессии. Одни говорят, что личного пришествия не будет. Нужно просто делать мир лучше. Другие, что будет, но для этого надо прикладывать усилия. Например, в 1984 году одна из еврейских радикальных групп хотела взорвать мечеть в Иерусалиме, чтобы восстановить храм на прежнем месте. Идея третьего храма витает в воздухе. Ясно, что это привело к большому кровопролитию. Иисус для христиан – Мессия, который уже пришел, обещал прийти во второй раз, и христиане ждут его возвращения, второго пришествия. Евреи все еще ждут первого пришествия. В Новом Завете ключевым сюжетом является Боговоплощение. Бог становится человеком. Иисус появляется на свет в Палестине, в городе Вифлееме, в хлеву, а девушке по имени Мария, которая становится Богородицей. Он живет до 30 лет среди бедного народа в городе Назарете, а потом выходит на служение и 3,5 года возвещает весь спасение. Что он делает эти 30 лет? Одна христианская писательница Эллен Уайт пишет об этом.
2: Иисус, казалось, жил вне этого мира. Он был счастлив, когда оказывался наедине с природой и с Богом. Всякий раз, когда выдавалось свободное от работы время, он отправлялся на лоно природы, чтобы там, в зеленых долинах, на склоне горы или в лесу, поразмышлять, побеседовать с Богом. Раннее утро часто заставало его в каком-нибудь уединенном месте, где он размышлял, изучал Писание или молился. После этого он возвращался домой, чтобы выполнять свой долг и служить примером терпеливого труда.
4: Через 3,5 года после того, как Иисус возвещает весь спасение, он по ложному обвинению распят на кресте, а на третий день воскрес. 40 дней он являлся ученикам, вознесся на небо и грядет однажды силы и славы великой во второй раз. Это и будет второе пришествие. Сегодня, когда новость состоит из того, что случилось плохого на свете, хорошие новости или добрые вести дорогого стоят.
2: Слово «Евангелие» означает в переводе с греческого «благая весть». Отсюда русское слово «благовествование». Синонимы этого выражения – радостное известие, хорошая новость, добрая весть.
4: Евангелистов 4, но рассказывают они об одном событии, как об этом говорит большая часть никео-цареградского символа веры.
2: «Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, ради нас, людей, и нашего ради спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечившегося, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день, согласно Писанию, и восшедшего на небеса и справа от Отца Сидящего, и грядущего вновь со славой судить живых и мертвых. Царствию же Его не будет конца».
4: Два слова «воплотившегося во человечество» описывают саму суть Евангелия. Бог явился во плоти. Это событие называется Боговоплощение. Под знаком Боговоплощения надо читать все книги Нового Завета. У Матфея это доказывается ссылкой на Ветхий Завет, причем он начинает с родословия, с Давида, самого славного царя в истории древнего единого Израиля и поэта, и Авраама, праотца Божьего народа. Да и сегодня, по словам Павла, верующие суть сыны Авраама. Но история Мессии, Иисуса Христа, на земле начинается с рождения, с Рождества. И эта история записана в Евангелии от Матфея.
2: И вот как произошло рождение Иисуса Христа. Его мать Мария была обручена с Иосифом, но прежде чем они сочетались браком, оказалось, что носит она под сердцем ребенка от Духа Святого. Будущий ее муж Иосиф был человеком праведным, Он не захотел выставлять ее на позор и потому решил тайно расторгнуть помолвку. Но как только он это задумал, явился ему во сне ангел Господень и сказал: «Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию, жену твою, ожидаемый ею ребенок от Духа Святого. Родит она сына, и ты наречешь ему имя Иисус, потому что спасет он народ свой от грехов его». Все это произошло во исполнение сказанного Господом через пророка. «И вот дева понесет и родит сына, которого назовут Эммануил, что в переводе значит «С нами Бог». Пробудившись ото сна, Иосиф сделал так, как велел ему ангел Господень. Он принял Марию, жену свою, но не прикасался к ней, пока не родила она сына, и назвал его Иосиф Иисусом.
4: Вот этот текст – это первый из пяти рассказов Евангелия о рождении и детстве Иисуса в этом Евангелии. Таких рассказов здесь пять – рождения. Волхвы с Востока, бегство в Египет, избиение младенцев и возвращение из Египта. Обручение или помолвка, о которой идет здесь речь, она не равна помолвке в наши дни. Сегодня, когда мы говорим помолвке в церкви, это свидетельство того, что двое членов церкви, девушка и юноша, питают по отношению друг к другу серьезные намерения и готовы об этом сказать всем. И это не дозволяется или одобряются интимные отношения между людьми, но никаких обязательств помолвленные друг перед другом не имеют. Они вольны не осуществить своего намерения жениться. В Израиле же обручение есть первый шаг на пути к замужеству. Более того, обрученная юридически уже жена, и блуд невесты наказывается побиением камнями. Расторжение обручения требует процедуры развода, поэтому, хотя и Иосиф и Мария еще не живут вместе, а он называется ее мужем. Иосиф был богобоязненным человеком, это тот, кто выполняет заповеди Божьи. А может означать, что он человек праведный, справедливый или даже добрый. Процедура развода могла происходить публично, тогда на Марию легло бы пятно позора, а могла проводиться в узком кругу. Вероятно, именно так и намеревался поступить Иосиф. Но пришел ангел, вестник Божий, и это греческое слово «ангелос», это слово вошло в русский язык. Вмешательство вестника открывает Иосифу скрытый замысел Божий. Сам Бог даровал ей беременность свыше, без вмешательства человека. Дважды указывается, что у Марии и Иосифа не было супружеских отношений. Ни до беременности, ни до рождения. Рождение Иисуса – это чудо Божье. Вера в непорочное зачатие есть доверие авторитету Библии. Иисус ведь мог родиться как Адам, не имея ни отца, ни матери, но он родился от одной лишь матери Марии. Автор Евангелия Матфей, показав нам генеалогию Иисуса из рода Авраама и из рода Давидова, переходит к рассказу о чудесном рождении Мессии. Его зачатие и рождение произошли без человеческого вмешательства чудесным образом. Если первая часть первой главы доказывает, что муж Марии был по закону отцом Иисуса, то вторая доказывает, что слухи о факте незаконнорожденности Иисуса сильно преувеличены. По-другому описывает Рождество и события до него евангелист Лука. Есть подробный рассказ о Благовещении Марии, Богородице. То есть Рождеству Христову предшествует история Благовещения, история Марии. «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой».
2: Тогда Мария сказала: «Превозносит душа моя Господа, и дух мой ликует и радуется Богу, Спасителю моему, ибо Он удостоил вниманием рабу свою, такую ничтожную, и отныне все поколения людей будут называть меня блаженной, ибо великое совершил для меня сильный, свято имя Его, и милость Его из рода в род к почитающим Его. Явил Он мощь руки Своей, рассеял возомнивших о себе гордецов, свергнул сильных с престолов их и возвысил униженных».
4: В русской поэзии сюжет о Благовещении достаточно популярен. Приведем только одно стихотворение Валерия Яковлевича Брюсова 1902 года «Благовещение».
0: «Ты была единой от нас, днем твоей мечтой владела пряжа, но к тебе, святой, вечерний час приступила ангельская стража. О, царица всех мирских цариц, дева, предреченная пророком, Гавриил, войдя, склонился ниц пред тобой в смирении глубоком. Внемли непостижный уму, Ты покорно опустила очи. Буди мне по слову Твоему. Свят, свят, свят Твой голос, о пророче!
4: Девушке Марии из Назарета выпала великая честь стать матерью Сына Божьего. Ее радость и боль может понять каждая мать. Мария пережила рождение Иисуса и его смерть. Она видела его новорожденным младенцем и распятым Спасителем. До явления ангела Гавриила жизнь Марии шла своим чередом. Незадолго до этого она обручилась с местным плотником Иосифом, готовилась к семейной жизни. Но в судьбе Марии должны были произойти значительные перемены. Ангелы не назначают людям время визита. Марию это озадачило и даже испугало. Она услышала то, что хотела бы услышать любая женщина в Израиле. Ее сын будет Мессией, обещанным Богом Спасителем. Мария не усомнилась в этой вести, но ей было непонятно, как она может стать беременной раньше замужества. Гавриил сказал ей, что ее ребенок будет сыном Бога. В ответ Мария произнесла слова, которые Бог хотел бы услышать от каждого из нас. «Хорошо, я готова служить Господу. Пусть будет так, как ты сказал». Страдание, которое вместе с радостью стало частью материнства Марии, заключалось в том, что ее сын будет отвержен и распят на кресте теми, кого он пришел спасти. Нетрудно представить себе, что если бы Мария заранее знала о такой участи, ответ ее был бы таким же. Нам трудно постичь, каково это быть матерью Иисуса Христа, быть причастным его рождению, стать свидетелем детства, взросления и смерти сына Мессии. Но мы знаем, что она полностью доверилась Богу, хорошо зная Священное Писание. Мы можем сделать вывод, что лучшие служители Бога – это обычные люди, полностью доверяющие Богу. И именно это делает их потом людьми необычными. Божьи замыслы совершают в жизни обычных людей чудеса. Характер же человека проявляется в том, как он реагирует на неожиданности. Мария все сделала по воле Божьей. Таких людей и ищет себе Бог.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
1: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Духовное наследие.
1: Нелегкий жребий, неотрадный, был вынут для тебя судьбой, и раны жизни беспощадной вступила ты в неравный бой. Но скудны все земные силы, рассвирепеет жизни зло, и нам, как на краю могилы, вдруг станет страшно тяжело. Вот в эти-то часы с любовью о книге сей ты вспомини, и всей душой, как к изголовью, к ней припади и отдохни. Эти строки принадлежат перу замечательного русского поэта Федора Ивановича Тютчева. Какие удивительные, проникновенные слова! Вот в эти-то часы с любовью о книге сей ты вспомини, и всей душой, как к изголовью, к ней припади и отдохни. И не только Федор Иванович Тютчев с такой любовью и благоговением относился к Библии. Ломоносов, Державин, Пушкин, Воротынский, Лермонтов, Некрасов, Майков, Фет, наверное, нет среди русских поэтов и писателей того, кто не обращался бы к ней. Они черпали в ней силу и вдохновение. Нередко их стихотворения – это их молитвы, их размышления о мире и о Боге и поэтический пересказ прочитанного в Библии. Мы уже говорили о том, что русский народ сравнительно недавно получил Библию на литературном русском языке. Это произошло лишь в конце прошлого столетия. А до того момента каждый, кто хотел лично прикоснуться к Святому Писанию, должен был читать его либо на церковнославянском языке, либо на языке оригиналов, либо на каком-то другом, но не на своем родном русском. Прошлый век отмечен особым интересом к Библии. Общественность нетерпеливо ждала. Когда же, наконец, русский народ получит Библию на своем родном языке? А ждать пришлось сравнительно долго. 60 лет продолжалась борьба, быть или не быть русскому переводу Библии. Этот этап распространения Библии на Руси связан с деятельностью Российского библейского общества. Оно было основано в 1813 году. В его состав вошли как православные священники, так и католический митрополит и протестантские пасторы. А председателем комитета Российского библейского общества был избран князь Голицын. Общество поставило своей целью распространение и перевод книг Священного Писания среди всех народов России. Также было решено, что эти книги будут продаваться по очень дешевой цене, а для неимущих даже раздаваться бесплатно. Интересно отметить тот факт, что Российское библейское общество существовало лишь на пожертвования. Пожертвования делали все – и сам император, и князья, и русские генералы. Также православная церковь постоянно собирала пожертвования в своих церквях. И, наконец, в 1818 году впервые выходят 4 Евангелия параллельно на русском и славянском языках. А через 4 года русские люди получили первое издание всего Нового Завета на русском языке. Это событие было с восторгом встречено как духовенством, так и мирянами. В это же время приступают к переводу Ветхого Завета на русский язык. Но, к сожалению, история сложилась так, что указом императора Николая I в 1826 году деятельность Российского библейского общества была запрещена. И вместе с запрещением деятельности Российского библейского общества был запрещен и перевод Библии на русский язык. Но к этому моменту Российское библейское общество уже добилось немалых успехов. Было выпущено более 1 000 000 экземпляров книг Священного Писания на 26 языках народов России. Русские генералы распространяли Библию в армии среди своих солдат. Также отдельные книги Священного Писания были изданы для слепых, выпуклым.

0: шрифтом.
1: Духовное наследие.
0: Итак, наступили мрачные годы реакции. Перевод был запрещен. И вообще, всяческое изучение Библии и ее распространение подвергалось гонениям. Стали запрещать людям читать Библию дома. Было решено, что достаточно слышать ее только в церквях. Отдельные книги, уже выпущенные, не допускались в продажу, а целые издания были даже сожжены. Но, несмотря на гонения и запреты, русский перевод Библии имел горячих поборников в лице нескольких человек. Это профессор Петербургской духовной академии Герасим Петрович Павский. Прекрасный человек, удивительный миссионер, архимандрит Макарий, живший в начале прошлого столетия на Алтае, а также московский митрополит Филарет. Эти люди, несмотря на гонения и запреты, продолжали дело перевода Ветхого и Нового Завета на русский язык. Они делали это с неутомимым упорством. Герасим Петрович Павский в течение 20 лет перевел весь Ветхий Завет во время лекций Петербургской духовной академии. И его студенты, без ведома профессора, распространили эти переводы в количестве более 500 экземпляров. И когда об этом узнало высшее начальство, все эти переводы были уничтожены, а сам профессор подвергся наказанию. В это же время далеко на Алтайских горах живет архимандрит Макарий. Заботясь о своей пастве, он переводит Ветхий Завет на русский язык. Конечно, в это время он думал не только о своих прихожанах, но и о всех русских людях. Нужно сказать, что архимандрит Макарий в своем переводе Библии нередко пользовался трудами профессора Павского. И вот архимандрит Макарий письмо за письмом вместе со своими трудами посылает в Москву. А что в ответ? А в ответ лишь запрет. И несмотря на это, он продолжает свой труд. Нужно сказать, что перевод архимандрита Макария отличался необыкновенной живостью и выразительностью русского языка. В Москве живет еще один поборник русского перевода Библии – московский митрополит Филарет. Он тоже хотел, чтобы русские Библии имели ее на своем языке, но он видел, что время неблагоприятное, и терпеливо ждал. И, наконец, во время коронации Александра II Филарету удалось склонить высшее церковное начальство на свою сторону. Итак, в 1858 году указом императора Александра II был разрешен перевод и печатание Библии на русском языке. Новый комитет был создан для этого, новые люди вошли в него. И, конечно же, они пользовались трудами этих трех человек – Герасима Петровича Павского, архимандрита Макария и митрополита Филарета. Перевод Библии был завершен, и в 1876 году впервые русский народ получил полную Библию на родном русском языке. И можно сказать, во многом мы обязаны тем людям, о которых я рассказала вам сегодня. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему люди тратили силы, время, жизнь и, несмотря ни на что, хотели дать Библию, доступную для всех? Почему великие поэты и писатели сами обращались к ней, несмотря на то, что они создали множество замечательных произведений? Вы когда-нибудь спрашивали себя, а что испытывает человек, берущий в руки Библию? Не как скептик и не для того, чтобы потом блеснуть интеллектом, а чтобы с кротостью и благоговением прикоснуться к этим строкам.

0: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы говорили с вами о трагическом разрыве и разделении царства Иудина и царств между царством Иудиным и царством Израилевым. И мы говорили, до каких пор вот это означает до сего дня. И ответ, конечно же, находится сразу же в Священном Писании, в 4 книге Царств. Нам описано конец Северного Царства. Вот перед вами повествование. «И пошел царь Ассирийский на всю землю и приступил к Самарии», это была столица Северного Царства, «и держал ее в осаде 3 года. В 9-й год Озии, это иудейского царя, ассирийский царь взял Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе, в Хаворе, в реке Газан и в городах мидийских». То есть, где переселен был Израиль? Эти колена были переселены на север Ирана. Так вопрос возникает. Может, там их сейчас можно найти и взять всех, переселить? Ну, попытки кое-какие делались даже. Интересная была история, до сих пор весьма таинственная история, но я подозреваю, здесь никакой тайны нет. В Индии была группа местных индусов, они называли себя сыновьями Манасии. Вот. Приехали раввины, позанимались с ними, обратили их в иудаизм по всем правилам Галахи и репатриировали в Израиль. Такие случаи бывают. Но в большинстве своем, если посмотреть на этих сынов Манасии, но они никакой связи с израилитами не имеют. Это нормальные себе индусы, которые просто увлеклись иудаизмом через Библию. И вот решили сделать такое, как говорится, обращение. Таких людей есть в мире. Есть, например, эфиопские евреи. Они абсолютно никакого отношения ни к какому израильскому колену не имеют. Это обычные африканцы, чернокожие, которые приняли иудаизм. И их даже перевезли в Израиль. Они живут, они вполне нормальные граждане Израиля, потому что закон о возвращении в Израиль говорит о том, что гражданином Израиля может стать еврей по рождению или еврей по вере. Но евреем по вере становятся, как я уже вам рассказывал, потому что там Давид Бен-Гурион это дело все отдал ортодоксам. То есть нужно обратиться в иудаизм согласно канонам именно ортодоксальным. То есть далеко не все обращения в иудаизм в Израиле признаются. Я, например, знаю одну женщину в штате Джорджия. Она афроамериканка, и она является равиншей. Равин, как это? Ну, в общем, рабанит. Вот так. Она является раввином одной из синагог в штате Джорджии. Я знаю эту женщину очень хорошо. Я учился в Иудейском религиозном институте. Это учебное заведение, которое готовит раввинов для прогрессивного иудаизма. И там проводятся курсы по гиюру. Ну, подобно библейским курсам. То есть там все прогрессивно, все довольно просто. И я смотрю, я сижу в библиотеке на, как говорится, на выдаче книг. Вечером мало народу. Ну, я как бы дежурю. Ну, я тогда на первом курсе учился. Смотрю, приходят две афроамериканские женщины. Ну, в принципе-то чего, в городе Синсинати много афроамериканцев. Вот, спрашиваю, где курсы по гиюру? Ну, я им показал, они поднялись, потом спускаются, поздоровались, спасибо, что показал. Я говорю, а вы ходите на курсы? Да, мы хотим обратиться в иудаизм. Я говорю, а что вас привлекает в иудаизме? А вот, говорит, мы вообще-то рождены были в католической вере, а вот нас шаббат привлекает. И вот одна из них, она таки обратилась, две обратились, но одна из них пошла учиться, выучилась на раввина, получила смиху, раввинское рукоположение, диплом и пошла работать в синагогу. Вот. То есть понятно, что такие люди есть, потому что иудаизм – это религия, то есть обращаться – пожалуйста, то есть это никаких вопросов здесь нет, но это же не 12 колен Израиля. То есть происхождение этническое и эфиопских евреев, и есть община иудейская, ее признали иудейской, где бы вы думали, в Замбии, понимаете, все там, как полагается. Приехали раввины, проинспектировали все, сказали, вы подходите под иудаизм, вы все выполняете по правилам, вот мы вас обращаем в иудаизм, все. Вы понимаете, никто не пытается говорить, что вот это 12 колен Израиля. То есть это люди разных народов, национальностей, их привлекает религия иудаизм, они обращаются. Проблем здесь как бы в современном мире нет. Даже более древняя история. Понимаете, хазары, слышали? Это же на Волге было хазарское царство. Там целая история, как хазарский царь принял решение обратиться в иудаизм. Правда, как пишет Александр Сергеевич Пушкин, вещи Олег подверг их мечам и пожарам. Вот. Ну, другая ситуация. А тут совершенно другая ситуация. Тут мы видим четко эти 12 колен, то есть потомки Рувима, потомки Нефалиима, потомки Гада, потомки Асира, конкретно отправляются туда, на юг Средней Азии. Стоит ли их искать? Прежде чем ответить на этот вопрос, нам нужно сначала выяснить, а почему они туда попали? Понимаете, когда мы говорим о том, что вот, нам надо найти эти 12 колен Израилевых. Понимаете, эта вся мистерия, она создается по причине того, что кажется, что они как будто какие-то вдруг чуть ли не пропавшая Атлантида, понимаете, безвинно исчезнувшая. Давайте почитаем, что говорит Библия. А Библия очень четко говорит. Посмотрите, как стали грешить сына Израилева перед Господом Богом своим, который вывел их из руки египетской, из-под руки фараона, царя египетского. Стали чтить иных богов, стали поступать по обычаям народов, которые прогнал Господь от лица сынов Израиля. Стали делать сына Израилевы неугодное Богу. Построили себе высоты в городах своих, да? Поставили статуи, изображения Астарт на всяком высоком холме. Вы видите, что происходит? Сначала все началось с того, что Иеровоам просто хотел сделать новую государственную религию. То есть он его беспокоило, что вот у нас новое государство здесь, понимаете, образовалось. Я тут царь, а они продолжают по заповедям Торы ходить 3 раза в год в Иерусалим. Так это же опять примкнут к Иудее. Не-не-не, я должен свою религию сделать. Вот вам Бог, который вас вывел из Египта. Все началось с политики, все началось с нарушения, мы уже говорили, 2-й заповеди, а здесь уже нарушение про статуи Астарт. Это какая заповедь? 1-я, потому что это уже не Бог, Творец, это уже Астарта. И служили идолам, которые Господь говорит, не делайте сего. И презирали уставы его, и заветы его, которые он заключил с отцами. И оставили все заповеди Господа Бога своего. Сделали себе лица изображения 2 тельцов. Проводили сынов через своих и дочерей через огонь. Что это такое? Там Молоху приносили в жертву. То есть жертвоприношение детей, как хананеи. И гадали, и волшебствовали. Вы понимаете? Это говорится о народе Божьем? Или этот народ Божий просто в течение 300 лет, которые он существовал отдельно от царства Давидова, самостоятельно, он деградировал, деградировал, деградировал и деградировал. Постепенно он выродился. Там ничего святого не осталось. Они, может быть, что-то знали про Бога Яхве, но, извините, там уже ничего от веры, которую они приняли, от завета, который с Богом они, их отцы, заключали на горе Синай. Там ничего не осталось. Понимаете? То есть не без причины эти народы, эти колена пропали. Не исчезли они по каким-то в силу каких-то таинственных обстоятельств. А произошло это, что потому что за эти деяния прогневался Господь сильно на израильтян и отверг их от лица своего, и не осталось никого, кроме колена Иудина. Поэтому сегодня в Израиль приезжаете и слышите на иврите: «Они егуди, я иудей». Колено Иудина, то есть разговоры отцов церкви о колене Дановом – это полнейший абсурд, не соответствующий ни Библии, ни историческим реальностям. Ну, конечно, конечно, я должен здесь сказать. На момент 1 века были некоторые представители других колен. Например, говорится об Анне, пророчице, которая Иисуса в храме встретила. И она была из колена Асирового. Как это объяснить? Очень просто. Когда ассирийский царь завоевал Северное царство, были беженцы. У нас есть в археологическом музее Израиля есть этому очень хорошие свидетельства, что беженцы из северных колен некоторые были. Некоторые из них были идолопоклонниками, некоторые были истинными нормальными верующими. Потому что в Израиле все равно были верующие люди. Например, вы помните, как Илия возмущался и говорил после того, как Иезавель, ну, накормили, такое чудо было, понимаете. Все, весь народ сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. А тут, понимаете, приходит, он бежит впереди колесницы царя, а ему Иезавель говорит: я тебя убью. И он прибегает на гору Синай и говорит: никого там нет, зря я пророчествовал, души мои ищут. А ему Бог что говорит? 6 тысяч. Немного, но 6 тысяч. И вот эти люди верующие, и ученики и Илии, и Елисея, и другие пророки, они, в конце концов, убежали в Иудею, когда уже было понятно, что дни Израиля сочтены, и поэтому очень малое количество жило в Иудее в первом веке. Но постепенно, в связи особенно с развитием диаспоры, различия между вот эти вот мелкие колена и колено Симеонова, и колено Вениаминова, они постепенно абсорбировались в большее колено Иудина, которое было намного больше. Почему? Потому что колено может существовать, пока земля ему есть. А как только весь Израиль, мы говорим, первый век, 70% евреев живут вокруг Средиземного моря и в Персии. Какие колена, уже никто ничего не помнит. И поэтому уже сейчас, даже если мы говорим, то евреи не разделяются на колена. Есть, например, евреи разделяются по совершенно другому принципу. Например, евреи Восточной Европы и Западной Европы – это ашкеназские евреи. Они говорят на языке идиш. Евреи, которые жили в Испании, в Турции, в Йемене, в Северной Африке, Египте, Марокко, Алжире, это сефардские евреи. Они говорят на иудейско-арабском диалекте, на диалекте испанского языка ладино. Отдельной группой стоят кавказские евреи, бухарские, персидские евреи. У них и свои языки тоже, основанные на фарси. То есть сейчас все совершенно по-другому. Есть, конечно, фамилии. Например, если вы встречаете фамилию Коган, Кохан, что-то в этом роде, это Коэн, священник. То есть это священническая фамилия. Есть фамилии Левин, Левицкий, Левитин и так далее. Это тоже имеет отношение к колену Левиному. Но, опять же, это все очень относительно, потому что браки уже нет границы. Понимаете, если раньше стоял вопрос, да, из колена Ефремова были дочери Салпада, у них не было ни братьев, никого, отец их умер. Они пришли к Моисею и говорят: о, так а как же мы без земли? А Моисей говорит: нет проблем, вам дадут землю. Тут же приходят старейшины из колена Ефремова и говорят: а что же это будет, если они повыходят замуж из-за кого-то из других колен, то от нашего племени землю отберут, Моисей тогда делает поправку. Все хорошо, земля вам будет, дорогие мои дочери Салпада, но только вы, пожалуйста, находите себе мужей только в своем колене, а то потом мы не разберемся, чья земля. То есть пока земля есть, это имеет смысл. А как земли нет, о чем разговор? Понимаете? Поэтому левитские фамилии остались, потому что у левитов и так колена не было. Земли не было. А остальные все в колено Иудина интегрировались. Поэтому вот она историческая реальность. Не осталось. Отверг Господь 10 колен от с лица своего. Заслуженно отверг, потому что они отказались от него и совершенно ушли в язычество. И естественно, конечно, посмотрите, все слова проклятий завета, которые написаны в книге Второзакония, 28 глава, исполняется. Вот посмотрите, что, например, стоит вот это. Если вы пойдете вслед иных богов, небеса твои, которые над головой твоей, сделаются медью. Вместо дождя Господь даст земле пыль. Это было в Израиле? При Илье-то, пророке, 3 года дождя не было. Дальше. Предаст тебя Господь врагам твоим. Будут трупы твои всем пищей зверям и птицам небесным. Будешь рассеян по всем царствам земли. Вы понимаете? Вот это с 10 коленами случается. Сыновья и дочери твои будут отданы другому народу. Это случилось. Это именно и сделал ассирийский царь. Почему сыновья и дочери будут отданы другому народу? Что под этим стоит? Ассимиляция. Понимаете? Причем это не то, что их там забрали, отдали. Вы понимаете, если он язычник, его переселили туда, в Среднюю Азию, где-то он там себе поселился, живет со своей семьей, не чтит Бога, видит соседа, такой же язычник. Сосед приходит, сватов засылает, отдай дочку за моего сына. А что он не отдаст? Он уже смотрит исключительно по экономическим соображениям. Он отдаст, чтобы наоборот интегрироваться в тот народ. Понимаете, он еще с охотой отдаст, потому что ему нет резона как-то держаться обособленно. Понимаете? Вот что произошло с 10 коленами Израилем. С иудеями этого не произошло. Даже когда иудеи оказались в рассеянии, тут работало с 2 сторон. Во-первых, иудеи четко держались своей веры и ни за кого не выходили замуж и не женились за неиудеев. Во-вторых, как я уже говорил вам, князь Владимир категорически запрещал подобные браки. Это даже при царе, когда уже в Российской империи, если христианин возьмет в жены еврейку или наоборот, то там серьезное уголовное наказание. Это, может быть, там смертной казни не будет. Ну, это имею в виду при Александре III, при Николае II. Но там серьезно этот брак не зарегистрируют, пока еврейская сторона не обратится в православие. Говорят за Ленина. У Ленина история такая. Один из дедушек его матери Марии Александровны был евреем. В тюрьме его обратили в православие. И потом он уже вышел из тюрьмы с новым именем, крещенный в православную веру, ну и, как говорится, женился тоже уже на православной. И вот таким образом эта история с еврейством Ленина. То есть у него прадедушка еврей. То есть мы видим однозначно, смотрите, что 10 колен Израилевых однозначно вот эти проклятия завета над ними исполнились. «Рассеет тебя Господь по всем народам от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых ты не знал, ни ты, ни отцы твои, дереву и камням». Смотрите, часто эти слова применяют к еврейскому народу сегодня и диаспорам, но, смотрите, евреи никогда не служили иным богам, а вот 10 колен, пожалуйста. Понимаете, какое разделение? То есть вот эти моменты нужно учитывать. То есть проклятие завета полностью исполнились в 10 коленах. Но справедливо ли Бог поступил с 10 коленами Израилевыми? Потому что пророки об иудеях говорили постоянно: второй шанс, вы вернетесь, вы будете жить, у вас будет царем Давид. Мы говорили об этом. А имел ли Израиль 10 колен второй шанс? Давайте посмотрим. Вот что написано в 4 Царств, 17 глава. «Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиль и Иуду, говоря: возвратитесь со злых путей ваших, соблюдайте заповеди и уставы мои по всему учению, которое я заповедовал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков». О каких пророках говорит нам здесь автор книги «Четвертое царство»? А посмотрите, например, Еремия. Еремия совершал свое служение 100 лет после того, как Израиль, 10 колен, 9 колен, мы говорили, были уведены в плен. И ему Бог говорит: иди провозгласи к северу и скажи: возвратись, отступница, дочь Израилева, не изолью на вас гнева, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Вы понимаете? Бог звал 9 колен. Посмотрите, что говорит нам Иеремия дальше. Признай только вину свою. Вот она проблема-то. Признай вину, ибо ты отступила от Господа Бога, распутствовала с чужими. Мы уже говорили неоднократно, что идолопоклонство, оно уподоблено распутству. Под всяким ветвистым деревом. Гласа моего не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники. Я сочетался с вами и возьму вас по одному из городу, по два из племени, приведу вас на Сион. Вы видите, Бог взывал на протяжении как минимум 100 лет к этим коленам. Кто-нибудь вернулся? Ну, может быть, единицы. Вы понимаете, в этом отличается ситуация с коленом Иудиным от ситуации с 10 коленами Израиля. Иуда вернулся. Худо, бедно, но вернулся. Иуда перестал, прекратил идолопоклонство. Девять колен не отреагировали ни на какой призыв пророка. Бог делал все возможное, но они не отреагировали. Посмотрите, как здесь Бог работает. Понимаете, Иуда не был идеалом, но Бог сохранил их, потому что была попытка, а те не сделали никакой попытки. И поэтому у Бога ничего не осталось, кроме как признать тот факт, что эти колена потеряны. Потеряны? Давайте посмотрим. Если это потерянные колена, то почему вдруг 600 лет спустя, сколько это поколений? Как минимум 30 поколений, наверное. В каждом веке по 5 поколений где-то, да? 30 поколений проходит. Кто-нибудь из вас помнит, что было 10 поколений, ваших предков 10 поколений назад? А тут 30 поколений. И вдруг Иаков пишет 12 коленам, находящимся в рассеянии. О, как интересно! Чего это такое интересное обращение? Кому это он пишет? А вот кому пишет Иаков. Тем же, кому пишет, о ком пишет Павел в Галатам, послании Галатам, где говорится: «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Признайте же, что верующие суть сыны кого? Авраама». И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Если же все Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, дабы искупить подзаконных, дабы нам получить что? Усыновление. Вы видите, что делает Господь? Вы видите, какой Господь? Знаете, для Бога нелегко терять своих детей. Я был свидетелем в своем детстве, как мой одноклассник утонул в речке. И вот звали Саша. И я видел, как его родители не могли утешиться до тех пор, пока у них нашли силы, и у них родился еще сын. И этого мальчика они тоже назвали Сашей. И это не полностью, конечно же, утешило горе родителей, но это что-то изменило в их жизни. Вы понимаете, что Бог делает? Бог потерял огромное количество своих детей. Он не будет сидеть на месте. Он пошел по городам и весям и усыновил себе на место потомков Рувима, потомков Симеона, потомков Нефалиима, потомков Асира. Он усыновил себе всех, кто верует в Него. Вы понимаете, почему я постоянно говорю вам, что Бог не спасает язычников? Знаете почему? Подумайте внимательно. Представьте себе, Семья Ивановых нашла в детском доме беднягу, сироту, там родители-алкоголики поумирали, он бедный, больной там, неприсмотренный, вшивый, никому не нужный мальчик. Фамилия у него Петров. Взяли они его себе, он обрадовался, он называет мамочка, папочка, у него тех родителей сколько лет не было, вот эта травма, да, и вот он живет в этой семье. Как вы думаете, он станет Ивановым, если они его усыновят? Или, может быть, родители из каких-то соображений решат поменять фамилию? И успешные бизнесмены Ивановы решат ради усыновленного сына поменять фамилию и превратиться в алкоголиков Петровых. Кто кем становится, когда происходит усыновление, друзья мои? Петров становится Ивановым или Ивановы становятся Петровым? Если вы во Христе, то вы дети чьи? Авраама? Или вы дети, остаетесь детьми этого Гомера, Мешеха, которые безбожниками были с времен Вавилонской башни? Понимаете? Господь призывает сегодня всех под одну семью. У Бога только одна семья есть. Его народ, потомки Авраама. А в семье одинаково хорошие, правда? Если семья берет ребенка в усыновление, дает ему свою фамилию, они же не будут различать между своими родными детьми и усыновленными. И говорит, на тебе родной то, а ты усыновленный, ты ниже по положению. Это нормально? Так Бог действует? Нет. У Бога все дети одинаковы. Есть дети Иуды, есть усыновленные дети Рувима, Симеона, Асира. Выбирайте, выбирайте. Возможностей много. В доме отца моего, Иисус говорит, обителей много. Всем места хватит. Приходите и селитесь, и будете народом Божьим, народом Библии, потомками Авраама.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Программа «Независимость». Геннадий.
1: В 23 года я впервые, на самом деле, серьезно уже решил пытаться бросить, по крайней мере, употреблять наркотики, да, потому что это никак я не мог, работал уже где попало, да, институт уже был заброшен совершенно, работал грузчиком, ну, там, по 2-3 часа, лишь бы свободное время было, денег, неважно, сколько зарабатывали, уже престиж как-то там, где и кем быть, он только в мечтах и в разговорах наших остался, да. И это не получалось. Мне все время нужна была какая-то эйфория. Вот. Потом понял, что пристрастился к этому зелью. Меня начало ломать уже. Да? Начал с этим завязывать. Трудно. Но все-таки как-то удалось. Опять начал выпивать. Короче говоря, осознал свою зависимость, но не знал, что с ней делать. Да, совершенно. Уже лет, наверное, в 28. То есть уже не сама жена меня на самом деле таскала туда, да, уже знакомые наркологи эти появились, которые по-быстрому за деньги давали либо эти капсулы, потом торпеды начал делать на год, да. Но сделаю торпеду эту, опять наркотики появляются, да, и вот это ребенок рос, да, я старался как-то, чтобы он этого не видел, но это было все равно трудно. Отношения с женой, безусловно, все накалялись. В 83-м году мы, в конце концов, развелись, да, и для меня это был такой еще серьезный удар, да, развелись, разъехались, тут наркотики совсем мной овладели, там появились другие психостимуляторы, которые мне понравились, я бросил уже работу совсем, и дома не жил, и, по сути дела, вращался уже в преступной среде, так, по-серьезному, да. 4 года я вот так по судьбе ходил, по притонам, и сам их организовывал, пока меня не посадили, в конце концов. Сына потерял же, ну, потерял. Вообще, скажем, с родителями отношения никакие. Понимал, что жил, мы с женой разъехали, жилплощадь отнимут, и вообще деться некуда. Так оно, по сути дела, и оказалось. Вот в 89-м году я был абсолютно у разбитого корыта, да, но тут вот подвернулся человек, да, который уже в то время знал про анонимных алкоголиков, да, и уже так движение начиналось в 88-м году в Санкт-Петербурге. И я тоже этим очень заинтересовался. Более того, мне этот человек очень понравился. Ну, в то время мне еще как бы, да, были симпатичны люди из того мира, из преступного, да, и которые с этим порвали, а у него там был большой срок засижен, он был

но вот уже не физиологическое оставалось, да, к наркотикам, а чисто психологическое, что ну скучно жить. А тут, скажем, замена произошла, да, я как-то вот эту духовность, да, которая в программе в первую очередь, да, первым планом всегда идет, там поиск Бога, мне это было очень близко. Я еще когда сидел об этом, да, читал, задумывался. Ну и в детстве, в общем-то, бабушка меня в церковь водила, да, я никогда не отрицал, да, Бога. Последний год, да, я, вся моя жизнь уже была от запоя до запоя. Да, запои стали жесткими такими от 5 до 7 дней. Я уходил просто из дома, поскольку уже в своем кругу, в каком я работал, да, я там это старался прятать. Ну, конечно, уже люди понимали, но я там ни в коем случае не пил. Да, мне было и неинтересно с ними пить, потому что пьем по-разному. Уходил к алкоголику, рядом там в соседнем доме жил. Думаю, ну, денек-другой попью, там, пятницу, субботу. А оказывалось, что прошла неделя. Когда очухивался, у меня, как всегда, пропадали все деньги, барсетка с документами, там, да, на машину, на все. Каждый раз это восстанавливать или выкупать. Там, да. Я только в этом году, в 2006 году, несколько таких у меня было запоев, когда меня приносили домой избитого. У меня и здоровье, конечно, было уже ужасно. Печень, у меня 2 гепатита было. Когда сидел на игле, это гепатит С, шприцевой. Вот. Да и пил столько. Печень у меня уже вываливалась. С головой у меня было плохо, с сосудами совсем. И последний раз меня, когда притащили всего избитого, вот врач посмотрел, он говорит, у него печень, говорит, вся наружу, говорит, я за него не хочу отвечать, вон, везите в наркологию, пусть там откачивает, он пьяный вдрызг, выживет, выживет. Ну, так сейчас относится. Попал я в НИИ гриппа, вот, откуда, в общем-то, у меня началась новая жизнь, да. Я когда там очухался ночью, я не мог понять, где я. Вокруг какие-то пацаны молодые, там в основном наркоманы лежат, откачивают их, да, алкоголиков меньше. Вот. Там ребят поспрашивал, что, чего, где, объяснили, да. Через пару дней так пришел в себя, более-менее вспомнил. Да, вот что, у меня такой хороший эпизод, я просто ночью так сижу на кровати, вот когда я очухался, да, я так все себе, ну где я, где? И ответ такой, как сверху, да на дне. Вот на дне ты. Все, приплыл парень, дальше некуда. И оказался там человек, как бы, да, который мне помог, вот рассказал про гору, про реабилитационный центр «Надежда» на горе. Я вначале испугался, конечно, думал, что мне там делать, я и так анонимных алкоголиков знаю, столько был в группе «Наш путь», да, пойду туда. Но потом подумал, что, ну, скажем, мне нужно как бы, во-первых, было трудно и туда прийти, да, стыдно, потому что я когда ушел, порвал свои, да, я достаточно символически это, да, все сделал, вплоть до того, что сжег там книги, да, то есть отказался все от своего спасения на самом деле. И мне было, конечно, стыдно туда появляться и трудно. Но, тем не менее, еще перед тем, как туда поехать, я пришел в группу «Наш путь». Меня там приняли, тем не менее, старики с распростертыми объятиями, были рады. Поехал я все-таки туда, в этот дом «Надежды» на горе. Я понимал, что мне нужно, ну, вот, как бы, самого, у меня смирение вообще по жизни, как

0: бы не было никогда, да, своевольный очень человек. И когда я так послушал, немножко узнал, я понял, что оттуда-то можно всегда и выйти, да, но попробовать надо. Пришел и попробовал. Первую неделю мне было очень страшно трудно, потому что там как бы приходилось выполнять там хозработы. Для меня это было, ну, по моим понятиям, ну, вообще чуть ли туалет нельзя мыть, я не буду говорить на жаргоне. Вот. Мне это было страшно обидно, било по моей гордыне, этот режим, распорядок. Да? А потом я понимал, уже взрослый человек, что я сам в себе как бы, да, вот послушание, я сам себе, да, с Божьей помощью вот это устраиваю. Я в любой момент могу выйти. Тем более я приехал туда на машине, да, вот, мне все было просто. Сел, завел и уехал. Никто не держит. И через неделю я в конце концов понял, что там не начальники, там эти консультанты, не нужно делать для них это ничего, да, что это все для меня, да. И я в конце концов воспринял всех не как начальников, а как, скажем, очень доброжелательных людей, которые, да, невзирая на все мои выходки, мне, по всему прочему, бесплатно помогают. Да. Вначале я конфликтовал со всеми, вплоть до директора. А потом мне понравились эти отношения, мне очень трудно их было принять. Я научился, там вот этот дневник чувств дурацкий для меня был, я его не переваривал. Думаю, ну что придумывать, придумаю сколько угодно и наговорю сколько угодно. Вот. И поначалу, в общем-то, этим занимался. А потом понял как-то в один прекрасный момент, да, и у меня вот это пошло. И я с тех пор, в общем-то, и почувствовал радость там за многие годы, да, в первый раз, сколько я не ездил там по путешествиям, там пил или не пил, да, я разыгрывал там иногда, да, радостные какие-то состояния. На самом деле все это было как-то для меня обыденно и неинтересно. Ну, вот чувств не было. Пустое, скажем, каменное сердце настоящее. А там вот оно вот начало оттаивать. Теперь у меня опять друзья. Своих друзей я, по сути дела, потерял уже давно. Ну, наркоманы, они рано довольно умирают. Так и у меня произошло. Да? То есть настоящие мои друзья давно умерли. И я так как бы не прибился ни к одному лагерю там, да, новых русских, хотя меня туда тянуло. Отлетел от всех людей, а сейчас я опять прекрасно чувствую себя и в социуме. Здесь у меня много групп, куда я хожу. Основная здесь как бы домашняя, в Зерках. Я сюда хожу 3 раза в неделю, это обязательно. И невзирая ни на что, там, да, достаточно, я не скажу, что счастлив, да, но часто испытываю радость, хорошие такие чувства бывают. Я думал, что они у меня как бы не появятся, но нет, они появляются. Даже в таком возрасте можно вот этот эмоциональный мир опять вернуть, окрасить его, что ли, по-настоящему. И думаю, что вот это главное.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголя и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы начали с вами разговор о динозаврах в Библии, выяснив, что эти животные описываются в ней, описываются достаточно детально, и мы остановились на том месте, когда задается вопрос о том, что же произошло с динозаврами. Обыкновенно исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Библейские данные в основном поддерживают этот взгляд. В результате глобальной катастрофы резко изменились климатические условия на Земле. О чем же идет речь? В книге «Бытие» в 6 главе, в стихе 13, из 17 по 20 сказано. «И сказал Бог Ною, вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. И из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остаться в живых». Итак, коль скоро динозавры, как говорит Библия, были частью сотворенных Богом существ, они тоже вошли в ковчег перед потопом, так как сказано было взять из всех животных. Здесь сразу появляется вопрос о том, как такие гигантские животные, как динозавры, могли поместиться в ковчег. Ответ на этот вопрос кроется, во-первых, в размере ковчега, во-вторых, в размере динозавров. Ковчег был достаточно большим плавучим сооружением. Вот его размеры по Библии. Бытие 6 глава, 15 стих. Длина ковчега сказана 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Локоть – это мера длины, равная примерно полуметру. Таким образом, мы получаем сооружение длиной в 150 метров, шириной в 25 и высотой в 15. Высота, например, соответствует высоте пятиэтажного здания. Ковчег был только вдвое меньше современных гигантских океанских лайнеров. Какими же были по размерам динозавры? Вот что находим в материалах Государственного Дарвиновского музея. Название динозавры, ужасные ящеры, обманчиво, так как предполагает, что все эти рептилии были огромными и свирепыми хищниками. На самом же деле среди них были и гиганты величиной с четырехэтажный дом до 30 метров в длину и весом в 50 тонн, и стройные, грациозные животные размером не больше петуха. Растительные динозавры были самыми крупными сухопутными животными, когда-либо обитавшими на нашей планете. Брахиозавр – один из самых массивных динозавров. Длина его достигала 25 метров, высота – 13 метров. Длина плечевой кости – более 2 метров. Весил этот гигант около 80 тонн. Компсогнат – самый мелкий динозавр. Длина его не превышала 70 сантиметров, причем большая часть приходилась на очень длинный хвост. Несмотря на столь малый размер, компсогнат был весьма ловким и проворным хищником. Итак, даже самый большой динозавр вполне поместился бы в ковчеге. При этом число действительно больших динозавров было совсем невелико, всего 4. Брахиозавр, тираннозавр, диплодок и аллозавр. Более того, в отличие от многих животных, прекращающих рост после достижения половой зрелости, рептилии растут всю жизнь. Например, самый большой крокодил – самый старый. Вовсе не было необходимости брать в ковчег самых старых животных, Цель была взять тех, кто был бы способен дать потомство. Следовательно, согласно Библии, динозавры, подобно иным животным, были сохранены в ковчеге во время потопа. Что же произошло после потопа? Как изменились климатические условия? Чтобы говорить об измененных условиях, следует вначале выяснить, какими они были до потопа согласно библейскому описанию. Вот что мы находим в книге Бытие в 1 главе, в стихах 2 из 6 по 8. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Библия сообщает, что помимо воздушной оболочки или атмосферного слоя, названного здесь твердью и небом, вокруг земли была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Слово «твердь» является переводом древнееврейского «ракия», дословно «протяженная поверхность», и речь идет об атмосфере вокруг Земли. Так вот, поверх этой воздушной оболочки, согласно Библии, была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Наличие этой оболочки создавало так называемый парниковый эффект. Как говорит книга Бытие, 2 глава, стихи 5 и 6, «Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли». При таких условиях было больше защиты от радиоактивного излучения из космоса, процветала буйная растительность, значительно превышающая размеры сегодняшние. Как известно, в парнике и теплице размеры растений превышают размеры тех, которые высажены в открытый грунт. И вот интересно, что сегодня ископаемые растения, которые обнаруживаются, они во много-много раз превышают размеры сегодняшних. Найденные листья некоторых деревьев, которые по площади равняются 2, иногда 3 квадратным метрам. Все это давало достаточно корма для травоядных динозавров. Есть еще одно очень важное обстоятельство, относящееся к климатическим условиям допотопной Земли. Там не было смен времен года. Это понятие и это явление появляется только уже после потопа в книге Бытие, 8 главе, 22 стихе. Известно, что причина существования времен года заключается в том, что земная ось наклонена. При путешествии Земли вокруг Солнца создается разное расстояние до него различных участков земной поверхности в разное время года. Следовательно, до потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, раз не было смен времен года, которая является следствием наклоненной оси. В результате создается равное расстояние Солнца к Земле и к разным ее участкам на протяжении всего круглого года. До потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, а траектория ее движения перпендикулярна. В результате было равномерное распределение температуры, не было холода, снега или льда. Во время потопа водная оболочка разрушилась, и вся масса воды обрушилась на землю. В книге Бытие в 7 главе в 11 стихе сказано: «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». В результате когда по окончании потопа животные вышли из ковчега, их встретил совершенно иной мир. Не было уже достаточного количества растительности. Рептилии могли теперь жить только в определенных теплых районах земного шара, и теплокровные животные постепенно вытеснили динозавров. Вот такова картина, таково описание судьбы этих животных в Библии. Надеемся, что в будущем у нас будет время и возможность более основательно поговорить об этом явлении, о всемирном потопе, посмотреть на этот вопрос с точки зрения ископаемых и попытаться определить, вероятно ли такое событие с точки зрения современных данных. Однако по вопросу динозавров мы с вами затронули практически весь библейский материал, который можно на эту тему найти. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Радуйтесь всегда в Господе!

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Оля, привет! Хорошо выглядишь.
2: Привет!
1: И в гостях у нас Виллис. Виллис, привет!
3: Здравствуйте!
1: Как мы знаем, Виллис, ты у нас проживаешь и учишься не где-то, а на другой части земного шара по сравнению с Россией в Аргентине.
3: Да, учусь и далеко.
1: Учишься и далеко. Вот мы знаем, что есть у тебя очень интересная история, которую ты бы поведал нашим зрителям, о том, что, оказавшись в далекой стране, ты смог найти, наверное, даже свое целое призвание среди друзей, которых там завел. Расскажи нам.
3: Да, это, наверное, история, можно так заговорить, единомышленники. Она о том, как... Это уже было, когда два с половиной года назад я полетел в Аргентину учиться. Вот. Но всегда как бы было желание служить Богу, всегда было желание каким-то образом делиться любовью Божьей, да, с другими, с окружающими. И сначала это было сложно, потому что улетел я и другие ребята, которые туда прилетели из России, из других ближайших здесь стран, которые говорят на русском языке. Мы никто не говорили на испанском, но у нас у всех было желание делиться Словом Божьим и делиться любовью Божией с другими.
1: То есть так получилось, что когда ты прилетел со своими соотечественниками в Аргентину, вас объединяло не только то, что вы верующие люди, потому что верующих может быть очень много, и у всех свои менталитеты, а еще объединяло то, что у вас была именно цель вот нести Божью весть.
3: Да.
1: То есть прям все были вот именно, так скажем, вот именно такой вот закалки.
3: Энтузиасты. Что
1: надо, энтузиасты, да. Так, и...
3: Нас еще объединяло то, что мы все дружно как бы не говорили на испанском языке, мы посещали курсы, да, которые нас подготавливали к университету. И первое время мы не знали, чем мы можем заняться, мы просто вместе по вечерам садились, изучали Библию, и однажды нам пришла такая идея, это же прошло где-то полгода, создать свою миссионерскую группу. Тоже думали, что мы можем сделать, потому что знания языка еще были достаточно слабые, объясниться было трудно, и мы решили, что мы сможем найти своих единомышленников в школе, которая рядом была школа, то есть ребята до 12 класса, они там тоже учатся, приблизительно возраст 10, 15, 18 максимум лет мы выбрали, поговорили с ребятами со школы и предложили им участвовать в миссионерской группе, там, где они смогут говорить о Боге.
1: А эти ребята, они были русские или это уже
3: местные? Нет, это уже были местные, с Аргентины.
1: Виллис, вот ты говорил, что пришла вот у вас, появилась у вас идея создать миссионерскую группу, да, ты сказал?
3: Да.
1: А вот еще какие-то идеи были у вас, может быть, еще как-то чем-то, так скажем, вот, ну, каким-то, так скажем, правым делом себя занять? Какие-то, может быть, были попытки, варианты или вот... А почему бы нам не создать миссионерскую группу сразу же, бат, и вот пошло оно?
3: Нет, но мы до этого вместе как бы изучали Библию, мы старались просто общаться с людьми, но общаться на серьезные, допустим, да, темы или там духовные, да, для этого уже нужно иметь как бы глубокие знания языка, потому что там как бы лексикон нужен достаточно с большим словарным запасом.
1: Угу.
3: Вот.
2: А вот дети быстро согласились
3: Знаете, на удивление, да, потому что у них было... А много свободного времени, мы им как бы сделали интересное предложение в плане служения, потому что это было нестандартное служение, как бы это было связано с рисованием, с посещением домов и с наклейками на столбах.
1: Кстати, вот мне в плане детей очень понравилось, потому что вот я люблю русских детей, ничего против них не имею, но сейчас, если взять детей возраста 10-18 лет, да, то, знаете, вот поанализировав, посмотрев на них, ну, там сейчас в приоритетах у них многое другое, там гаджеты современные, какие-то игры, там погулять туда-сюда, а тут ребята сразу же согласились вот на такую вот хорошую работу.
3: Потому что это тоже было на улице, мы их не заставляли сидеть в помещении, слушать какие-то лекции, да, это как бы здесь надо ходить, здесь ты можешь общаться, здесь они могут ходить группами, что люди, ну, как бы у нас было три подгруппы, да, в которые приблизительно было по 15-20 человек. То есть в общей сумме у нас было где-то 60 человек в нашей миссионерской группе. Вот, и они делились на маленькие группки, кто с кем общался, ходили, общались между собой на свои темы и в то же время могли служить тем, что они проходили мимо дома и оставляли письмо, которое мы до этого заготавливали в течение недели. И каждую субботу вот мы делали такой маленький обход по городу, делили его на сектора. Первая группа у нас клеила на доски объявлений и на столбы, допустим, это слово «надежда». И небольшой текст из Библии о надежде. И получается, человек может пройти, увидеть слово «надежда» и оторвать этот листочек, uh-huh. прочитать и как бы оставить себе это обетование. Вторая группа у нас занималась письмами. Да, то есть мы писали письмо в течение недели, думали, как бы, что лучше можно было бы оставить людям, какое послание, которое делилось у нас на четыре фазы. Первое – это мы просто как бы знакомство с Богом. «Здравствуй, что я Бог, я есть, я существую, я тебя люблю, и у меня для тебя есть обетование». Второе письмо – это уже более подробное обетование о его любви, да, о том, что как бы он нас всегда слышит, заботится. Третье письмо у нас уже было больше связано о том, что человек должен осознать свою жизнь и задуматься, что он может сделать для Бога. И в четвертом письме мы его приглашали в церковь.
4: Найди, найди свой путь.
1: А скажи, Виллис, какие-то сложности возникали вот у вас? Потому что вроде так вот все интересно, красиво звучит, но, что называется, даже в дружных коллективах порой возникают очень большие трудности, может быть, конфликты, какие-то разногласия.
3: Разногласия у нас тоже иногда были. Это, скорее всего, в выборе, что будет делать какая подгруппа. Это было в самом начале. И потом у нас были больше не разногласия, а, наверное, сомнения. Правильную работу или мы делаем, потому что как бы уже... Ребятам это понравилось, да, которые со школы были, они были достаточно заинтересованы, потому что они ходят, общаются, как бы, и в то же время могут служить. А у нас, как бы, да, как бы лидеров проекта, мы начинали задумываться, есть ли от этого вообще какой-то результат.
2: И как долго проходил этот миссионерский проект?
3: Он до сих пор работает уже больше года.
2: Ничего себе. И какие у вас результаты?
3: Слава Богу, результаты позитивные. Люди действительно начали приходить в церковь. Мы получили тоже много позитивных ответов. Как бы самая популярная там социальная сеть – это Facebook. И люди, которые срывали вот эти вот письма, библейские тексты, они много кто делал репост в Facebook, писали о том, что действительно в нужный момент и в нужное время этот текст им помог. Вот те, которые тоже получали письма, тоже слышали много позитивных ответов о том, что действительно они почувствовали, что Бог есть. Потому что многие не задумываются, да, его существование, его любви, как бы живем в своих заботах, в своих проблемах, работа, дети, семья, как бы не задумываемся. А так они смогли остановиться и немножко задуматься.
2: Но ты-то сам не католик, и как была реакция у людей?
3: Вы знаете, оказалось так, что достаточно позитивная, потому что мы просто хотели рассказать людям о Боге, призывали их как бы читать Слово Божие, это Библию, и делились опытами и любовью, которая в нас есть.
2: А у вас есть какой-нибудь там, не знаю, прям яркий пример приходящих людей, которые вот прям вот писали, что вот да, вот этот стих или вот это слово меня очень спасло, или...
3: Угу. Наверное, есть немножко другие примеры. Это когда люди приходили в церковь со временем, они говорили, что вот в той суете, которая у них проходит каждый день, они были верующие, да, вы говорили, что мы верим в Бога, но не задумывались на протяжении недели или даже в конце недели, когда есть свободное время, говорят, что просто не задумывались, только там на праздники, да, как бы христианские праздники. И сказали, что эти письма и эти карточки, да, которые висели, которые они могли сорвать, действительно оказали свое позитивное влияние на них, они стали задумываться больше о духовных ценностях и начали больше задумываться как бы о Боге и что они могут сделать для Него.
1: А каким вообще вот образом вы распространяли вот эту всю религиозную информацию? Прям вот как в России, я знаю, там на столбы куда-нибудь наклеить, почтовый ящик бросил, я не знаю, в офис пришел, на, вон, читай.
3: Да, мы оставляли в почтовых ящиках, в обычных жилых домах, вот, и на столбах, и на досках объявления.
1: Виллис, а почему ты вообще захотел стать миссионером?
3: Вы знаете, наверное, мне кажется, каждый человек, который знаком с Богом, который чувствует, что он присутствует в его жизни, он не сможет промолчать, не сможет жить без желания поделиться, потому что Бог, Он действительно велик, Он творит чудеса в нашей жизни, Он нас заботится. И когда человек это чувствует, когда он видит его в своей жизни, я думаю, он просто обязан, и у него горит желание рассказать это другим, о том, какой он великий, о том, что он заботится о нас. Это, я думаю, это была наша основная как бы причина, да, потому что все мы были верующие, да, то есть мы верим в Бога, то есть это вся наша группа из приблизительно 10 человек. Мы продолжали изучать Слово Божие и понимали, что надо с этим что-то делать, делиться с другими, чтобы тоже другие могли испытывать эту радость.
1: Виллис, а вообще расскажи, в чем вообще разница менталитета аргентинского народа и русского? Все-таки мы все россияне, в Аргентине, извини, мы не каждый день бываем.
3: Ну, наверное, первое, то, что заметил, здесь люди немножко более холодные, да, то есть не такие эмоциональные, то есть эмоции у нас как бы не принято сразу показывать, а там, даже когда ты здороваешься с человеком, как бы это не просто рукопожатие, это люди чаще обнимаются, то есть завести разговор немножко легче, они более доверчивые, очень разговорчивые, ну, не все, конечно, но в большинстве. То есть войти в доверие человеку – это не так сложно, как бы они легко идут на контакт, тоже сразу приглашают в дом, очень общительная достаточно вообще нация.
1: А вот про русских говорят, что вот русские на улицах никогда не улыбаются. Вот я уже знаю, что ты сейчас ответишь. Вот в Аргентине, когда идешь по улице, вообще бывает, что люди идут, радостно улыбаются?
3: Ну, на самом деле, это такой очень скользкий вопрос, потому что в большом городе, в принципе, я думаю, это в каждой стране одинаково. Люди нигде в больших городах не ходят и не улыбаются просто так. В нашем городе, я живу в маленьком очень городке, поскольку там всего населения 10 тысяч человек, то есть мы относительно друг друга знаем, поэтому мы чаще улыбаемся, да, в городе маленьком. А в целом, не могу сказать именно про улыбку, что все ходят улыбаются, но с человеком все равно начать разговаривать, мне кажется, немножко легче.
4: Найди, найди свой путь.
2: А вот вернемся к миссионерскому проекту, вот скажи, а какие опыты были у детей? Там что-то интересное у них случалось, там, может, забавные случаи?
3: Да, было у них там несколько забавных случаев. Я думаю, самое для них интересное было – это встреча с собаками. Они всегда очень эмоционально рассказывали, как они думают, заходить в дом, не заходить в дом, потому что собаки лают, иногда они заходят и не замечают сразу, что есть собака, собака к ним, они давай оттуда выбегать со двора. Как бы, да, это, наверное, такие самые эмоциональные были истории. Но, слава богу, вроде бы за все время никого не покусали. Собаки в свое вовремя останавливались. И либо выходил хозяин, либо они успевали выходить со двора. Так что было все без печальных происшествий.
1: А что, табличка разве не было у дверей, у входа в калитку? Осторожно, злая собака. У нас же тут вообще у каждого частного дома висит, если есть собака.
3: Табличек не было, потому что, в принципе, там... У нас в городе нет многоэтажек, это все жилые, это все как бы частные дома в основном. И поэтому как бы уже не принято ставить табличку, потому что практически у всех есть собаки.
1: Угу.
3: Но все равно ребята шли напролом, у них была большая цель. Да.
1: То есть даже собаки не останавливали детей?
3: Даже собаки не останавливали детей. Ну, конечно, есть некоторые ребята, которые конкретно у них есть страх, да, как бы они боятся собак, но вот они не заходили, да, они тогда... клеили вот эти вот письма и объявления, на которых они могли оторвать кусочек, да, бумажки, там, где был написан библейский текст.
1: Угу. Виллис, вот ты говоришь, что вот ваше вот это самое миссионерское служение, оно привлекает очень много людей в церковь. Но, как мы понимаем, оно состоит именно из молодежи. То есть молодежь, ребята молодые, а вообще взрослые люди есть такие, кто проявляет интерес и пытается тоже внедриться вот в эту,
3: да, есть.
1: Группу.
3: Просто именно этот городок, в котором я живу, это больше молодежный городок, потому что там школа, университет, и сначала был построен университет, а потом был построен городок. Поэтому 4 тысячи из 10 – это студенты, а остальные 6 – это те, кто работают в университете, либо в ближайших заведениях, там, кафешках или еще где-то рядом.
1: Виллис, а вот вообще, что бы ты хотел рассказать, пожелать нашим телезрителям, потому что все-таки опыт у тебя очень интересный, и в Аргентину слетал, и в Бразилии был. Вот что бы ты хотел сказать нашим зрителям? Может быть, какое-то напутствующее слово, какую-то рекомендацию, потому что сейчас евангельскую литературу все равно пытаются распространить везде, но твой опыт все-таки...
3: Я бы сказал, наверное, что... примером. каждый человек, у которого есть желание, может не переживать, если есть какие-то трудности, да, потому что они бывают у всех, если действительно чувствует побуждение служить, чувствует побуждение рассказать о любви Божией кому-то, людям, близким своим, никогда не бойтесь, не переживайте, начинайте это делать, пробуйте, сначала будет нелегко, но Бог всегда поможет, даст сил, даст мудрости и никогда не оставит.
1: Вилли, спасибо тебе за этот интересный рассказ. Оль, вот как ты считаешь, может быть, нам тоже стоит попробовать организовать нечто подобное?
2: Ну, я думаю, это можно, и надеюсь, что это заинтересует, но боюсь, что может некоторых из нашей молодежи это напугать. И вот что бы ты посоветовал, как с этим бороться, чтобы они не, ну, пошли тоже делать...
1: Чтобы ребята чувствовали себя увереннее.
3: Ну, страх — это нормально. Все, когда что-то начинают, это сразу нелегко. Есть препятствия, есть сложности, трудности. Но я думаю, в принципе, человек, который верит в Бога, да, и уверен в том, что Он его благословит в этом, будет немножко легче и начать, и со временем как бы не сдаваться, быть уверенным в том, что будет результат, как бы, да, Бог будет наставлять, давать мудрость, как это делать, каких себе компаньонов выбирать, да, в этом служении. И это не обязательно делать в большой группе, так можно и самому начинать, или с одним другом, если есть больше компаний, которые это может делать замечательно. То есть здесь, я думаю, нет рамок в количестве людей, рамок, где ты находишься, рамок, на каком ты языке говоришь. Если есть желание, Бог всегда даст возможность.
1: Спасибо тебе, Вилли, за этот ответ, который в тот же самый момент является отличным выводом, друзья, к нашей передаче. Это была программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля, в гостях у нас был Виллис. Поднимайте большой палец вверх, оставляйте комментарии. Пока!

0: верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл «Небо на земле» и продолжаем разговор о жертвах святилища. В гостях у нас по-прежнему Виталий Иванович Олейник, наш дорогой гость. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: В прошлой программе мы говорили о жертве за грех. И насколько я вас понял, жертва за грех приносилась тогда, когда грех совершался человеком неумышленно, да, и потом был узнан. Угу. А вот в том случае, когда грех совершался намеренно, дерзко, вопреки, намеренно совершал человек грех, допустим, знал, что красть нехорошо, но он украл, и потом Господь обличил его в этом грехе, пришло осознание этого греха. Он должен был какую жертву принести? Жертву за грех или вот за намеренный, осознанный грех иная жертва предусматривалась?
3: Давайте начнем читать для ответа на этот вопрос и ряд иных шестую главу книги Левит, стихи с 1 по 7. Книга Левит, 6 глава, стихи с 1 по 7.
2: «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив, и, сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. И если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности». И за вину свою пусть принесет Господу, к священнику, в жертву повинности из стада овец, овна без порока, по оценке твоей.
3: И очистит его священник пред Господом, 7 стих, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. При чтении становится очевидным, что вот эти грехи невозможно было сделать по неведению. Сказано, запрется пред ближним своим.
2: То есть это упорство вот в таком.
3: Да.
2: Дальше. Во лжи получается упорство. То есть он знает, что не прав и продолжает запираться.
3: Говорит, нет, я ничего не брал, я ничего не находил. Или обманет ближнего своего, или найдет потерянное, да еще и ложно поклянется.
2: Ничего не знал.
3: Ничего не знаю, да, и так далее. То есть вот такое даже поверхностное прочтение показывает, что эти грехи были осознаны и осознаваемы в момент совершения греха. И это грехи именно упорства. Человек уже продумывает стратегию, как бы замести следы, что называется. То есть эта жертва адресует именно вот такое состояние. Однако, когда мы смотрим на слова в подлиннике, использующиеся, это становится еще более очевидным. Поскольку вот то, что мы назвали, это вопрос взаимоотношений между людьми. Но начинается это так. 6 глава, 1 стих и 2. «Сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом». Так вот, «согрешит» в оригинале глагол «хата», дословное значение – это промахнуться, вот, не попасть в цель. А следующий глагол «преступление» – это древнееврейское слово «мааль». И «мааль» означает предательство, коварство, нарушение верности. То есть речь идет именно о грехе, который человек, заведомо спланировав, осуществляет против Господа или против человека. То есть это грех осознанный, преднамеренный. Здесь и ложь, и кража, и так далее. И вот этим отличается жертва за грех от жертвы повинности.
2: Ну и, наверное, нарушение иных заповедей в взаимоотношениях с ближними, там, 7-й заповедь, например, прелюбодеяние. Какую нужно было жертву приносить? За грех или повинности в данном случае?
3: Очень трудно предположить, что 7-я заповедь нарушается по неведению,
2: да,
3: потому что не прелюбодейству сказано, заповедь описывает людей, состоящих

0: и прощено будет ему, что бы он ни сделал. Все, в чем он сделался виновным. Я хочу процитировать очень яркие слова из классического иудейского комментария Сантино, чтобы показать, что эта истина понималась еще задолго до евангельской поры. Написано: «Последствия греха стирались» — это в комментарии именно на этот стих — «и согрешивший освобождался от груза, который до того нес на себе». Человек, который стремился очистить себя от греха, после принесения жертвы получал прощение по милости и любви Всевышнего, который может изменить любого грешника и дать ему возможность начать жизнь заново, если только тот захочет. На эту же тему, с этим же обетованием, мы читаем в книге «Числа» в 5 главе, стихи с 5 по 7. Еще одно вот такое жизнеутверждающее, благодатное заявление из Слова Божия. Числа 5 глава, стихи с 5 по 7.
1: «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна том, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили».
0: Я хочу обратить внимание на фразу «какой-либо грех». Любой. Любой. То есть Священное Писание открывает нам, что Божья благодать, она доступна и тем, кто изначально грешил осознанно, не просто по ошибке или по неведению. И когда мы дальше читаем Священное Писание, то вот яркой иллюстрацией именно вот такого подхода к вопросу является книга пророка Иезекииля, 18 глава, где в стихах с 21 по 23 написано: «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет, все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Господь говорит о том, что даже для беззаконника есть возможность вернуться. И вот термин «беззаконника» или термин «беззаконник», он здесь описан. Какой беззаконник может, если пожелает, вот, получить прощение? Посмотрите, пожалуйста, на стихи с 10 по 13 в этой же 18 главе.
1: «Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем».
0: То есть вот мерзости, которые здесь описываются, это и убийство, и прелюбодеяние, и насилие, и притеснение, и так далее. То есть это страшные грехи, подлинно. Если человек продолжает жить таким образом жизнь,
1: он умрет.
0: Но если обратиться, если воспользуется жертвой повинности, да, если воспользуется возможностью начать жить сначала, то сказано, ни один из этих грехов, и вот это удивительно, ни один из этих грехов не помянется ему. Все преступления его, какие делал он, 22 стих, не припомнятся ему.
2: Далее в программе.
0: Они как-то часто не задумываются о том, как это Давиду с рук сошло. Либо, да, либо у Бога к нему особое отношение, либо просто никто не смел на царя поднять руку. А были ли грехи, которые не прощались вообще?
1: То есть за то, что собирал дрова в субботу, лишился жизни? Ну, а когда наступает тот момент, когда вот уже понятно, что человек в нем не раскается в этом грехе?
2: Небо на земле.
0: У Бога гораздо больше милосердия, чем часто у людей. Люди порою Да, пожалуйста.

0: Пожалуй, даже и зачастую навеки ставят клеймо на человека, который совершил вот такое страшное преступление, страшное по последствиям. Но Господь говорит, да, он грешник, да, он достоин смерти, но если он хочет, он может обратиться, он может воспользоваться моим прощением, и он будет жив. Вот это чрезвычайно важное заявление Священного Писания, которое открывается нам в жертве повинности. И когда мы обращаемся теперь уже к апостольским писаниям и вспоминаем известный стих, первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих, говорится, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Слово «неправда» в подлиннике «неправедность». Да?
1: Не просто грех уст наших, когда мы
0: грех
1: лжем,
0: лжи,
1: да? А неправедность любая.
0: Да, и именно от всякой неправедности. То есть нет грехов, которые не прощаются. Каким бы грехом человек не согрешил, каким бы грехом не согрешил, что бы он ни сделал, пусть это будет и мерзко, и отвратительно, как Господь по справедливости и называет. Но если человек останавливается, если хочет прощения, если хочет начать сначала, если обращается к Господу, Господь ему прощает даже такой грех.
1: Скажите, а вот жертва за грех, да, когда это за грехи, которые осознанно были после,
0: да.
1: А жертва повинности за намеренные грехи, угу. А разница между ними была какая-то вот в самом механизме, церемониале принесения этой жертвы? То есть было видно, что человек сейчас приносит, жертву за грех или жертву повинности?
0: Да, определенные различия существовали в ритуальной динамике этих жертв, но перед этим я хотел бы вспомнить вот в качестве иллюстрации Божьего прощения и глубины Божьего прощения царя Давида. Он страшные грехи соделал в контексте вот того, что связано было с Версавией. Тут и прелюбодеяние, и убийство, и кража.
1: Это не своими руками, но он, да, намеренно...
0: Потому что сказано «ты убил», да. То есть это было заказное убийство, так это сегодня называется. Так вот, многие, кто полагает, что в Ветхом Завете Бог был строг и карающий, и наказывал за вот такие грехи смертью, и не было милости, и так далее, они как-то часто не задумываются о том, как это Давиду с рук сошло. Потому ли, что он назван человеком по сердцу Господа, то есть у Бога к своим
1: любимчикам
0: какие-то особые другие критерии,
1: более мягкие. Можно все, что хочешь,
0: да?
1: Сделать.
0: Или просто потому, что он царь, и кто посмеет царя, да, привлечь к ответственности? Нет, нет, говорит Господь. В Торе Господне изначально прописана возможность для любого грешника, который кается. И Давид каялся. И это засвидетельствовано и в 31-м псалме, и в 50-м псалме, и в жизнеописании, в книгах царств об этом говорится. Он остро и в полной мере осознал свой грех. И поэтому ему было прощено. Не потому, что он в каких-то
1: не было возможности привлечь его кому-либо.
0: Либо у Бога к нему особое отношение, либо просто никто не смел на царя поднять руку. Так вот, давайте теперь зададим в этом контексте вот такой вопрос. А были ли грехи, которые не прощались вообще? Вот. Давайте посмотрим на книгу «Числа», 15 главу, стихи 30 и 31. Книга «Числа», 15 глава, стихи 30 и 31. «Если же кто из туземцев, то есть местных жителей, или из пришельцев, сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа». Истребится душа-то из народа своего, ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил, истребится душа-то, грех ее на ней. Либо грех перекладывается на жертву, и таким образом Господь, когда кровь этой жертвы приносится, берет ответственность на себя, либо грех остается на нем, и человек умирает.
1: Вот... А что значит умирает? Как это истреблялась душа? Каким сверхъестественным способом он умирал? Или его общество израильское лишало жизни?
0: Все зависело от того, был ли этот грех явный или нет. Когда Господь описывает вот систему взыскания за грех, то сказано, что для определения на смертную казнь необходимо, чтобы было три свидетеля. В книге Второзакония говорится, что нельзя предавать на смерть, если не было свидетелей, которые фактически это наблюдали. Но очень часто грех прелюбодеяния или грех убийства и так далее тайно совершается. И потому, когда нету человеческого вот этого
1: свидетельства,
0: то происходило следующее. Есть отрывочек в Священном Писании в книге «Левит». В 20 главе говорится, начиная со стиха 1. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот-то будет предан смерти, народ земли да побьет его камнями». Вот как происходило тогда, когда были свидетели. Так?
1: Угу.
0: «И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его, угу. и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед молоха».
1: Понятно. То есть вот Господь сам вмешивался и...
0: Когда человеческий суд либо не мог, либо не хотел, Господь осуществлял свою справедливость. Но был грех, который не прощался. Сказано, кто дерзкую рукою что совершит, да, тот должен быть истреблен, кровь его на нем. Дерзкая рука или грех дерзкой руки – это когда человек, сказано, хулит Господа. Грех дерзкой руки в оригинале фраза «грех поднятой руки», когда человек не хочет, не только знает, не только отдает себе отчет, но он не желает в этом покаяться. Он грешит намеренно, он грешит специально, это бунт, он не просит прощения. И вот проблема заключается в том, что это может касаться нарушения любой заповеди Божьей. Помните ли вы, что вызвало вот эти слова Божьи в 15 главе книги Числа? Какой грех там рассматривался? Давайте посмотрим в 15 главе стихи с 32 по 35. Числа, 15 глава, с 32 по 35. «Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы. И привели его, нашедшие его, собирающим дрова, к Моисею и Аарону и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею, должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана».
1: То есть за то, что собирал дрова в субботу, лишился жизни?
0: Да. И большинство, кто читает это, они приходят в шок. Да. Вроде бы проступок-то какой. Большинство людей, скажем так, многие не знают о том, что суббота, согласно 4-й заповеди, день святой. Да? Вот. Но когда мы читаем текст Торы последовательно, то сказано, что кто сделает дерзкую рукою, тот хулит Господа, истребится душа-то, ибо он презрел, так? И сразу же описывается случай. Это называется казуальный случай. То есть вот какой был случай, когда именно этот закон был применен. Угу. То есть чрезвычайно важный момент заключается в том, что непрощающийся грех – это не грех, измеряющийся степенью тяжести, а грех, измеряющийся степенью осознанности и нежелание каяться.
1: Так а вот где здесь указано, что он не хотел покаяться-то в этом? Ему и времени, наверное, не дали. Сразу же его побили, да и все.
0: Так вот потому-то Господь и увязал эти две истории. Вначале принцип провозглашается, что есть грехи. Ну, может быть, давайте чуть-чуть вот пораньше я прочитаю, значит, сказано стих 29. «Один закон да будет для вас, как для природного жителя и сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделал что по ошибке». Так? А если кто вот дерзкой рукой, с презрением и так далее, то нужно поступить так. И сразу же идет иллюстрация этого принципа. То есть Господь увязал вот этот важный принцип, который говорит о том, что есть непростительные грехи, и показал, какими они могут быть. Для человека самый страшный грех – это убийство другого человека. Да? Но мы уже увидели, что убийство прощается. А для Господа самый страшный грех – это тот, в котором человек не хочет признаться, субботу ли нарушил, четвертая заповедь, вторую ли заповедь нарушил, не делай себе кумира, не кланяйся, третью ли заповедь нарушил, не произноси имени Господа Бога напрасно и так далее. То есть речь идет не о том, что он нарушил, а что дальше человек с этим делает. Потому вот непростительный грех – это тот грех, который может касаться любой заповеди Божьей, в отношении которой у человека есть знание, и в отношении которого он все-таки продолжает бунтарски грешить.
2: Небо на земле.
1: Но а когда наступает тот момент, когда вот уже понятно, что человек в нем не раскается в этом грехе? Ведь бывает, человек осознал свой грех и упорствует там неделю, две, а кто-то, может, год, а потом и раскаивается.
0: И в действительности в Священном Писании есть у нас целый ряд историй. Возьмем, например, царя Манасию.
1: Да.
0: Это был самый нечестивый царь за всю историю Иудеи. Он и волшебствовал, да, и гадал, и сынов своих сжигал в жертву божествам. И сказано, еще и весь Иерусалим наполнил кровью и так далее. Но потом смирился пред Господом, исповедался, воспользовался вот благодатными возможностями прощения, и Господь его простил. То есть таких историй очень много. Потому-то здесь и говорится в 15 главе, что неизвестно было, что с ним сделать. Господь определил. Господь сказал.
1: Знал, что
0: тот, который знает и конец от начала, знает и состояние человека и так далее. Это вопрос, когда вот такие вопросы бывали, сказано в книге Второзакония следующее, когда будут несогласны мнения в воротах твоих в отношении вот крови и так далее, да? Когда серьезные вопросы, вопросы, за которыми могла следовать смертная казнь, решались, то сказано, приди на то место, которое изберет Господь, и предстань пред священником. У священника, у первого священника есть Урим и Тумим. У них есть средство вопросить Господа, и Господь скажет «да» или «нет». И сказано, вот как они скажут, так и поступят.
1: Но это в тех случаях, когда было неоднозначно.
0: Конечно.
1: Да, когда есть споры. А если все было четко, были свидетели, были однозначно, то и не нужно было прибегать к Уриму.
0: Человеку предлагали возможность. Mm-hmm. Человеку предлагали возможность покаяться. Человеку предлагали возможность воспользоваться жертвой повинности. Но если человек категорически отказывается, то он сам выбирает свою судьбу. То есть не было случаев, когда Господь кого-то бы лишил жизни случайно, не разобравшись, когда у человека появилась бы возможность, вот, появилось бы желание, а Бог ему просто не дал времени. Когда мы говорим о том, как приносилась эта жертва и какими были условия получения прощения, очень важно посмотреть на вот это горизонтальное измерение. Что касается Бога, здесь мы уже вопрос разобрали. Но вот Господь упоминает, что если это был грех и против человека, то вот что нужно было сделать. Книга «Числа», 5 глава, 7 стих. «Числа», 5 глава, 7 стих. Написано, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, так со всеми, кто ворует, было, и отдадут тому, против кого согрешили. То есть Священное Писание рассказывает о том, что когда человек согрешал против человека, то помимо того, чтобы у Господа прощения попросить и принести жертву, необходимо было
1: возместить ущерб,
0: произвести вот эту реституцию. И последовательность очень четко указана. Исповедаться, вернуть, а потом жертва. Вот если мы вернемся к 6 главе книги Левит, где впервые нам повествуется о жертве повинности, то там в стихах 4 и 5 написано, «То, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна, приложить к тому пятую часть, отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности». То есть перед тем, как Господь мог принять его жертву, человек должен был навести мир во взаимоотношениях с ближними. И это именно то, о чем говорил наш Спаситель в Нагорной проповеди. В 5 главе Евангелия от Матфея записаны слова Иисуса Христа, который говорит о том, что нужно сделать прежде, чем принести Господу дар. Uh-huh. В оригинале по-древнееврейски это было бы «корван». Uh-huh. Да? Ну, а здесь, естественно, по-гречески другой термин, который является эквивалентом, используется. Это Матфея 5 глава, стих 23 и 24.
1: Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Это имеется в виду жертву повинности, да?
0: Именно так. Да, и важно подчеркнуть, что нужно было примириться с братом перед принесением. Угу. То есть Иисус цитирует Тору. Он цитирует заповеди, которые были даны на горе Синай.
1: И известны им были они, естественно.
0: Да. Так вот, для наших целей, для нашего времени очень важно знать, что Бог нам не простит греха, если этот грех против ближнего, а с ближним мы еще вопрос не решили. Очень модно, к сожалению, стало: согрешил, пришел в церковь, помолился, а человеку ты
1: по-прежнему... А с ближним 15 лет не разговаривай.
0: Да, с ближним не разговариваешь, человеку ты по-прежнему должен, в его жизни ты натворил бед, и ты считаешь, что ты прощен. Нет, говорит Господь, нужно заплатить, нужно восстановить. Это повторяется у пророков, это повторяется сам Иисус Христос.
1: Да и в молитве «Отче наш» сказано об этом также. Да. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
0: Как мы прощаем должникам нашим, это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, как и мы восполняем долги наши перед ближними. И в завершение важно было бы заметить также, что вот эта фраза «жертва повинности», повинности в оригинале «ашам», это же слово используется в книге пророка Исаии в 53 главе, в 10 стихе, где сказано, что Господь Иисус принес себя в жертву умилостивления. То же самое слово. Жертва повинности – прямое указание на жертву Иисуса Христа.
1: То есть и за осознанные грехи Он тоже умер, и каждый имеет возможность, апеллируя к этой жертве, получить прощение. Спасибо большое, Виталий Иванович. Дорогие друзья, рассмотрев жертву повинности, мы увидели разницу между жертвой за грех и этой жертвой. И Господь желает показать нам разницу и между осознанным и неосознанным грехом. Но благая весть звучит в том, что даже за осознанный грех у Господа есть для нас прощение. Да благословит всех нас Господь!

0: Небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
0: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Библия, Псалом 102. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои». Силу этого обетования испытала на себе мама Бобцовой Юлии из города Вязьма, что в Смоленской области, Котова Ирина Леонидовна. Юлия написала нам эту историю в своем письме, написала и прислала в редакцию газеты «Сокрытое сокровище». Совсем недавно, в сентябре 2005 года, моя мама была в критическом состоянии. Целую неделю у нее была сильнейшая рвота. Врачи сначала поставили диагноз – острая язва, потом панкреатит, потом острая почечная недостаточность. Но определенно никто из врачей не мог понять, что с ней происходит. Ирина Леонидовна живет в городе Вязьма, там же, где и ее дочь. И когда у нее стали отказывать почки, ее направили в Смоленск на аппарат искусственной почки. Когда Юлия увидела маму в реанимации, то от ужаса чуть не лишилась дара речи. Мама вся была в катетерах и проводах. Лицо у нее было черного цвета, а глаза потеряли свой живой блеск. У дочери по щекам потекли слезы. Юлия думала, что та встреча в этой больнице будет для них последней. Добравшись до дома, Юлия стала на колени и поделилась своим горем с Господом. «Мой дорогой Иисус, — говорила она, — ты знаешь, что я сегодня увидела маму в таком плачевном состоянии. И моя мама знает тебя, но она отступила слишком далеко. Оказывается, уже больше полугода к этому моменту, к этому времени Ирина Леонидовна не ходила в церковь, не читала Библию, полностью ушла в мирскую жизнь, вела такой образ жизни, который совершенно не сочетается с верой в Бога и с библейскими принципами. Так вот, Юлия продолжала. «Господи, ты видел, сколько раз я и другие верующие призывали ее вернуться к тебе, но Боже праведный, сам коснись ее, краем одежды своей. Только ты можешь ей помочь. Вдохни в нее жизнь, и тогда она прославит имя твое. Разве мертвые могут говорить с тобой? Разве мертвые могут славить тебя?» Задавала такие вопросы Юлия Господу. «Но Господь Иисус, даруй ей свою милость, дай мудрости врачам, чтобы они помогли ей ради имени твоего святого. Спаси мою маму». За Ирину Леонидовну молились также все друзья в разных городах, братья и сестры во Христе, постились и просили Божьего чуда. Но самое главное, стала молиться и она сама. «Господь дорогой, я недостойна твоей милости, любви и прощения», говорила Ирина Леонидовна. «Слишком много зла я тебе причинила. И когда у меня было все небо над головой, я не вспоминала о тебе. Теперь же, когда работает только мозг и сердце, я вижу из своей больничной палаты лишь маленький кусочек неба, где ты есть. Господи, я обращаюсь к тебе. Прости меня, грешного человека. Исцели меня, если я еще нужна тебе». У Ирины Леонидовны тогда, в тот момент, уже стал отслаиваться желудок, отказали почки и кишечник. Она умирала. Но Господь увидел ее слезы. Но Господь услышал молитвы верующих людей и ее собственный крик о помощи. И когда Ирина Леонидовна осознала свою полную зависимость от Божьей милости, Господь удивительным образом, просто чудесно вмешался в эту историю. Без аппарата искусственной почки, без оперативного вмешательства Иисус руками врачей восстановил в одну ночь ее организм. Господь совершил чудо, которого, по признанию врачей, еще не видали в той клинической больнице. Когда в субботу, после богослужения в церкви христиан-адвентистов седьмого дня, Юлия шла в больницу навестить мать, на сердце у нее было очень тяжело, ведь она еще не знала, что Бог совершил исцеление в течение одной ночи. Юлия зашла в палату и увидела другого человека. Все трубки, катетеры были убраны. Щеки мамы были розовыми, живого такого цвета, и по ним текли слезы радости. Она рассказала Юлии о своем исцелении и о том, что самое главное, как она вновь обрела любящего и прощающего Бога. Юлия после этого пошла, чтобы отблагодарить врачей за помощь. Она им сказала: «Пусть Господь поможет вам в исцелении других больных». На это они ей ответили, что этой ночью мы чувствовали, будто бы ангелы спустились к нам. Никто не умер, хотя у нас было много тяжелых больных. И мы знаем, что Бог помогает нам, потому что без Него мы ничего не можем сделать. Заканчивается письмо Юлии такими словами. Через день маму выписали в общую палату, а спустя неделю она уже была дома в Вязьме. И сейчас она вернулась в церковь. И я надеюсь, больше никогда не встанет искушать Господа, забывая о Нем. Пусть эта история будет поддержкой для тех, чьи близкие и родные страдают каким-то недугом. Потому что Господь верен своим обещаниям. Он с нами, для Него нет ничего невозможного. И в конце своего письма Юлия цитирует библейский текст из книги пророка Иеремии. «Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо Ты – хвала моя». Бобцова Юлия, город Вязьма.
3: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь в провинциальной Палестине первого века разительно отличалась от жизни людей в таких крупных городах, как Ефес, Александрия, Рим. Люди, жившие в Палестине, занимались в основном сельским хозяйством, ремеслами, строительством и рыбной ловлей. В районе Генесарета очень много базальтовых пород, поэтому люди строили в этом районе дома из базальтового камня. Бедные люди, как правило, строили небольшие дома в один этаж с одной дверью и небольшим окном, которое работало в качестве вентиляции. Окна в бедных домах помещались под самой крышей и были очень небольшими с целью избежать ограблений. Стены были настолько прочными, что грабители чаще подкапывались под стену, потому что пробиться сквозь такую стену им было не под силу. Строительство из базальтовых камней осуществлялось при помощи примитивных методов. Возводились простейшие леса, использовались самые простые инструменты, несколько видов молотков, ручные пилы, гребневые долото. Использовались захваты для камней, чтобы можно было поднимать их на леса. Люди строили дома, чтобы сколько-нибудь комфортно провести свой недолгий век. Но современный житель вряд ли был бы доволен теми постройками, которыми довольствовались люди той эпохи. Крупные камни укладывались рядами, а пространство между ними заполнялось мелкими камнями. В домах бедняков чаще всего была одна комната. Богатые люди могли позволить себе дом из нескольких комнат с большими окнами. Когда мы говорим о Палестине тех времен, то стоит заметить, что некоторые дома в районе Генесарета были многоэтажными. Чаще всего они были о двух этажах. Но одноэтажные дома также использовали крышу в качестве дополнительной площади. Семьи были большими. В домах бедных людей чаще всего было два уровня пола, и в нижней части зимой помещался скот. Это могли быть домашние птицы, это могли быть ягнята. И дети, которые росли в доме, нередко играли с ягнятами, бегая по комнате. В центре такого жилища зимой помещалась жаровня с углями, чтобы можно было избежать холода. Рядом с Капернаумом находится место, где располагался прекрасный город Хорозин. Иисус говорит, обращаясь к этому городу, что Содому и Гоморре будет отраднее, чем этому городу. Город, о котором упоминается у Луки в речи Иисуса Христа, был действительно прекрасен. Хорозин находится в 1,5 километрах от Капернаума. И он известен огромным количеством арочных построек. Из базальтового камня арки возводились достаточно высоко, ровно, и они поддерживали крышу. Такое количество арок, которые мы видим здесь на слайдах, радовало глаз, потому что обычно люди довольствовались просто ровными кубообразными постройками. Люди, обустраиваясь в те времена, не всегда заботились о мебели. В небольшом палестинском музее мы видим кухню, оборудованную на манер того времени. Вы можете видеть стол, плетеные стулья, утварь на столе. Но так было не в каждом доме. Только богатые люди могли позволить себе мебель. Очень интересно наблюдать быт и нравы того времени исходя из того, какие факты предоставляет нам археология. Люстры чаще всего были импровизированные. 4 веревочки, кусок доски по центру комнаты. Светильник устанавливался на доске и светил всем в доме. Светильники устанавливались также на естественных выступах камней в стенах. Стены не оштукатуривались. В таких домах, которые располагали мебелью, обязательно находилась ложа для сна. Это отдаленно напоминает кровать наших времен, но вы видите, насколько грубо она сделана. Мы не видим на этой кровати каких-либо матов, которые могли бы сделать жесткую плоскость мягче. Люди нередко спали и вовсе на полу, на циновках. Ели в бедных домах тоже часто на циновках. Но во времена Римской империи быт Палестины несколько изменился, и люди старались обзавестись кое-каким столом и стульями. Жители Палестины считали, что даже Пасху они должны теперь есть сидя, потому что им было заповедано при исходе из Египта есть Пасху стоя, поскольку они вышли. Но теперь, когда они пришли в обетованную землю, они считали себя господами этой земли, а господа едят возлежа. Поэтому всевозможные кушетки или стулья стали входить в моду в палестинской деревне. Кушетки для пира использовались чаще всего в том случае, если ожидался какой-то дорогой гость. В этом случае люди одалживали у соседей или у богатых людей кушетку повыше и две пониже, чтобы знатного гостя, в честь которого устраивали пир, можно было поместить на центральной кушетке. Очевидно, об этом говорит Иисус, когда просит учеников и своих слушателей не стремиться занять сразу высокое место на пиру. Очевидно, он сам возлежал на такой кушетке, когда в Вифании Мария и Марфа устроили пир в его честь, поскольку он воскресил Лазаря. В каждом доме тех времен находилась маленькая комната, которая часто представляла из себя просто отгороженный угол. И нередко в бедных домах это была единственная комната за дверью. Поэтому, когда мы говорим о тайной комнате, в которой Иисус рекомендует помолиться, затворив за собой дверь, можно представить себе именно такого рода комнату. Это кладовка, в которой содержались съестные припасы. Там могла находиться также различная утварь. Утварь тех времен была крайне незатейливой. Подобие казанов для приготовления варева, жаровни, всевозможные плетеные корзины, глиняные кувшины и сосуды. Очень интересно наблюдать, как археологи восстанавливают быт того времени. Вы видите печь времен первого века, которая обычно находилась даже в самых бедных домах. Случается, что такие печи обнаруживают во дворах. Дворовые печи использовались в жаркое время года, а печи, которые находились в домах, могли использоваться круглый год. Внутренняя часть такой печи предназначалась для того, чтобы можно было укрепить наверху казан или котел для того, чтобы сварить похлебку или отварить мясо. А вот боковые стенки этой внутренней части печи использовались для того, чтобы выпекать лепешки. Тесто раскатывалось и прикладывалось к раскаленной стенке, а затем, когда лепешка испекалась, она просто падала вниз. Очень многие виды посуды складывают впечатление о том, что люди довольствовались самыми незатейливыми формами. Но так было именно в провинции. Если вы посетите Ефесский музей, то увидите предметы, относящиеся к быту того времени и использовавшиеся в богатых домах. Это удивительно, среди них есть даже стеклянные вазы. Они очень изящны. Но жители Палестины тех времен редко видели такую посуду. Чаще всего это были глиняные кувшины и глиняные сосуды. В них хранили вино, масло, сыпучие продукты. В каждой деревне обязательно был маслобойный пресс. Прессы того времени отличаются по конструкциям и форме. Они могли быть круговые. Давильный камень укреплялся на крепком бревне и вращался, выдавливая масло из маслин. Были также и винтовые прессы. Они считались более современными в ту эпоху и более эффективными. А вот жернова. Жернова эволюционировали на протяжении веков, и здесь вы видите, как верхний жернов оснащен несколькими устройствами, которым можно было привязывать животных, чтобы они вращали эти жернова и молотили, или же можно было самим вращать эти жернова, но для этого требовалась недюжинная сила. Во многих странах того времени эту тяжелую работу выполняли рабы. В том месте, где по преданию был распят Христос, находился сад, где он и был похоронен, согласно Священному Писанию. Археологи обнаружили в том месте точило. Это пресс для выжимания вина. Точило представляло из себя как бы водоем, но с одной стороны он был открыт, и плоскость его была несколько наклонной. Ягода помещалась в точило, и вся семья, подоткнув подолы, босыми ногами топтала виноград. Отсюда у пророков есть образ Бога, который топчет точило один, и края рис его забрызганы соком виноградных ягод. Вино стекало по тонкому желобу и наполняло сосуды, которые для этого были предназначены. Сосуды не всегда были глиняными. Вино часто хранили в так называемых мехах. Мехи — это кожаные бурдюки, в которые заливалась жидкость. Бурдюки наполняли водой или вином, и если вино бродило, то оно могло прорвать старые ветхие мехи. Об этом Господь говорит, обращаясь к фарисеям, когда они демонстрируют неспособность понять Его истины. Он говорит о том, что в мехи старые не вливают вино молодое, потому что и вино пропадет, и мехи пропадут, если вино прорвет их и выльется наружу. Интересно, что Господь задумал нас как сосуды, которые должны быть наполнены Святым Духом. Он изваял тело Адама из глины, поэтому образ Бога-горшечника мы встречаем в книге пророка Иеремии. Светильник, который изваял Господь из глины, то есть тело Адама, он наполнил святой шехиной или Духом Святым. И Дух Святой должен был сиять сквозь ожившую плоть. Как масло, горя, дарит всем свет. В древности это был очень-очень понятный образ. Павел говорит, что мы с вами сосуды, предназначенные для различного употребления. То есть в большом хозяйстве Бога каждый из нас может быть почетным сосудом или быть низким сосудом. Сосудом для низкого употребления, как говорит Павел. Разница только в том, что в хозяйстве человек решал сам, какой сосуд в качестве какого будет работать у него. Но в большом хозяйстве Господа это право принадлежит самим сосудам. Человек решает сам наполнить себя Святым Духом, позволить Господу наполнить себя елеем Святого Духа, или же он желает иного содержания. Решение за нами. Елей символизирует Дух Святой, и в иудейской традиции кровь виноградных ягод тоже символизировала Дух Святой. Интересно отметить, что в христианском прочтении эта концепция обрастает новой трактовкой. Наполниться Святым Духом человек может только верою в пролитую кровь Иисуса Христа. Так древний символ приобрел еще одно прочтение в эпоху раннего христианства. Если мы с вами наполняемся Святым Духом, то вечная жизнь принадлежит нам.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Велика милость Господа!

0: «Открытый разговор». Ведущая Людмила Верлан.
1: Рада встрече с вами, дорогие друзья. Ведь говорить о счастье всегда очень приятно. Как только появляется маленький человечек на земле, мы все желаем ему, его родственникам, желаем быть счастливым. И потом на протяжении всей жизни, свадьба, именины, любые другие праздники, мы всегда желаем друг другу быть счастливыми. Но что же такое счастье? Что оно из себя представляет? И каким оно бывает, это счастье? И вообще, можно ли быть счастливым, если на тебя, как из рога изобилия, сыпятся проблемы, несчастья, какие-то сложности? Люди говорят о том, что счастье — это тогда, когда человеку радостно, или он испытывает какие-то другие положительные эмоции. Другие люди считают, что счастье — это когда можно быть удовлетворенным жизнью, когда все в этой жизни есть. Другие люди говорят о том, что счастье может быть только в семье. Одни люди считают, что счастье в дружбе, а другие, наоборот, считают, что счастье в деньгах. Кто-то считает счастье быть здоровым. Некоторые уверены, что быть счастливым — это значит уметь видеть какие-то комические стороны жизни, способность посмотреть на вещи с какой-то другой стороны. Многие люди считают, что счастье — это тогда, когда я могу как-то проводить свой досуг, у меня есть какие-то друзья, есть какие-то хобби, какие-то увлечения. Ну и есть группа людей, которые считают, что счастливым может человек только религиозным, если вот у него стабильное какое-то такое мироощущение и благоденствие. Так считают разные люди. А давайте обратимся к одной притче. Однажды один каменотёс засмотрелся вслед купцу, проехавшему

мимо него с богатым караваном и поднявшим тучи пыли. Ох, взмолился каменотес, если бы я мог стать купцом. И в тот же момент он обнаружил себя сидящим на богато убранном верблюде во главе каравана. Не успел он блаженно улыбнуться и вздохнуть от счастья, как налетели на него стражники, повалили всех лицом в пыль и держали так, пока мимо не проехал падишах. «Ох!» – взмолился купец. «Вот если бы я мог стать падишахом, вот тогда бы я был бы счастливым». Стало так. На падишах, путешествуя по стране, изнывал от солнечного зноя. «Ох!» – взмолился он. «Если бы я мог стать солнцем!» Солнце весело шло по небу, как вдруг на него надвинулась огромная черная туча и закрыла его со всех сторон. «Ох!» – взмолило солнце. «Вот если бы я могло стать тучей, тогда бы я была бы счастлива». На огромную черную тучу налетел ветер и разметал ее по небу. «Ох!» – взмолились обрывки туч. «Вот если бы мы могли стать ветром!» Сильный ветер ударился о скалу и разбился. «Ох!» – воскликнули обрывки туч и ветер. «Если бы я мог стать скалой!» Огромная скала дремала на солнце, когда она почувствовала, как кто-то сильными ударами отбивает от нее кусок за куском. Внизу стоял каменотес и занимался тем же самым, отчего каменотес искал счастье. Очень часто так бывает в нашей жизни. Нам кажется, что счастье будет где-то там, за поворотом. Что счастье — это синяя птица, которую мы можем поймать. Счастье — это что-то в будущем. Вот мы чего-то достигнем, тогда мы будем счастливыми. Многие считают, что счастье зависит от здоровья. Конечно, если у человека болит голова, или он болен каким-то тяжелым недугом, если ему плохо, но о каком счастье может идти речь? Но с другой стороны, бывают люди тяжело больными, но довольными жизнью, оптимистично настроенные. Помню, как-то я садилась на электричку, и рядом со мной оказался молодой человек, у которого не было ног где-то приблизительно выше колена. Когда ему предложили помочь взобраться в электричку, он отказался. Сказал: «Нет, не надо, я сам, я совершенно способен сам справиться с этой задачей». Он на руках потянулся, пробрался все-таки в электричку, потом подошел к сиденью, перебросил свое тело на сиденье, и он просто весь засветился. Он настолько был таким вот радостным. Я не выдержала и спросила, говорю: «Как вы вот настолько счастливы?» Он говорит: «Да, конечно, я очень счастлив, потому что я жив». Да? Я остался без ног, но у меня руки есть целые, у меня голова на плечах, и самое главное, что я жив. Это замечательно, это просто здорово. И поэтому я самый счастливый человек на всем белом свете. Я посмотрела и вспомнила очень многих молодых людей, у которых ноги, руки целые, у которых нет никаких изъянов, но они жалуются на судьбу, жалуются на какие-то сложности в жизни. А этот молодой человек, потерявший обе ноги, он весь лучился вот именно каким-то огромным жизнелюбием. Он был жизнерадостен и распространял эту радость вокруг себя. Многие считают, что вот если была бы достаточно огромная сумма денег, вот тогда я бы был бы счастливым. Вот если бы можно было бы заработать на хорошую машину или построить хороший дом, вот тогда действительно я люблю Бога, и Бог меня любит. И Бог дает силы переносить все и быть счастливым независимо ни от чего, что бы ни происходило в нашей жизни. Итак, ученые говорят о том, что для того, чтобы быть счастливыми, нужно принимать себя. Нужно быть позитивно настроенными. Нужно уметь пользоваться независимостью. Должна быть цель в жизни, личностный рост. Есть определенные потребности, которые нам нужно удовлетворять. Позитивное мышление и контроль над обстоятельствами. На следующую встречу мы с вами как раз и поговорим о том, каким образом контролировать обстоятельства. А пока разрешите вам подарить стихотворение Александра Суркова.

0: Смотрели налево, направо, налево, направо. Что видим?
1: Видим
0: облака и зеленые деревья. Хорошо, молодцы. Теперь упражнение для плечей.
1: Мы крутим плечами. Сначала назад. Три, четыре.
2: Предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили об этом, послушаем тебя в другое время. Потому что в греческом представлении Бог апатичен, Он есть идея. Он из мира идей, он не из мира материи, он не может страдать. И в данном случае умирать и воскресать. И вот эта картина греческого бога или бога греческой философии, к сожалению, проникла в христианство и обокрала христиан, лишила их возможности ярких личностных взаимоотношений с Богом, потому что Бога представляют совершенно иным. Крест есть отвержение апатичного Бога, Бога, неспособного страдать. И утверждение Бога чувствующего, Бога, чье сердце чувствует боль, Бога распятого. Смерть Христа есть подтверждение вовлеченности Бога. Итак, мы видим, что как Ветхий Завет, так и Новый Завет представляют нам живую, яркую, привлекательную картину личностного существа Бога, который, будучи неизмеримо более великим и могущественным, чем человек, все же очень похож на человека, ибо человек был сотворен по образу Божию и по подобию Божию. И это означает, что между Богом и человеком есть резонанс, есть аналогия, есть пункты сходства, есть отождествление, значит, возможность взаимоотношений, значит, возможность разговоров, значит, возможность связи и возможность молитв, рассказов. Бог знает, чувствует, потому что мы знаем, чувствуем, ибо мы созданы по Его подобию. Главные аргументы в пользу этого открытого, динамичного взгляда на Бога заключаются в том, что Ветхий Завет говорит о Божьих чувствах, Божьих меняющихся намерениях и Божьих действиях, а Новый Завет говорит о Боговоплощении и о смерти Сына Божия Иисуса Христа. И все это вместе взятое представляет нам картину Божества Библии. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
5: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
0: Программа о здоровье волос с Еленой Петровой.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о красоте и здоровье волос. А если уже с рождения волосы не такие? Ведь тысячелетняя история человечества, наполненная болезнями и грехом, наложила неизгладимый отпечаток на нашу внешность, в том числе и на волосы. Можно ли как-то улучшить ситуацию? С этим вопросом я обратилась к нашей гости Елене Петровой, художнику-модельеру парикмахерского искусства и декоративной косметики. Здравствуйте, Елена!
3: Здравствуйте! Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что да, экология очень влияет на наше состояние волос и состояние внешнего вида волос, так скажем. Но это 10% всего влияет на волосы, экология. Ну, здесь можно и факторы взять, привести, допустим, наследственные какие-то недостатки волос, когда они уже не совсем густые, редкие, тонкие, истонченные. Но наша главная цель – сохранить то, что мы имеем.
2: Вы сказали, что влияние экологии и наследственности – это всего лишь 10%, а остальные?
3: Да, 90% все в наших руках, о которых мы можем позаботиться, о состоянии наших волос. Мы, помните, говорили о здоровом питании, где нужно употреблять в пищу много витаминов, это фруктов, овощей. Также хорошее влияние оказывают орехи, злаки, которые питают наши волосы. Также я говорила и о стрессах, которые пагубно влияют на состояние здоровья, волосы начинают выпадать. Нужно больше доверяться Богу, нужно быть более спокойным, комфортным в этой ситуации. Также на здоровый образ жизни влияет и солнце, защита волос от солнечных лучей, от повреждения. Нужно прикрывать волосы головными уборами. Также я повторяюсь, и когда мы делаем физические нагрузки, упражнения, это во благо нашему здоровью для поддержания организма внутреннего, тогда и на волосах это отражается очень, жизнеспособность проявляется в них.
1: Живой источник.
3: Также о вредных привычках я напоминаю вам, что очень вредно употреблять алкогольные напитки и табакокурение. Это влияет отрицательно на волосы, так как они становятся тусклыми, безжизненными.
2: Вот если уж мы сегодня говорили об экологии, я слышала, что полезно для нашей кожи, для волос, для их увлажнения гулять под дождем. То есть без зонтика, я имею в виду, без всякого головного убора. Это так?
3: Я бы отрицательно ответила на этот вопрос, потому что, находясь в такой экологии, когда выпадают осадки, тем более, когда мы находимся в мегаполисе, воздух загазованный, несвежий, это также отражается на волосах. Ну, может быть, где-то в сельской местности, где более чистый воздух, там это благоприятно сказывается. Можно использовать даже эту воду, там процедить, там еще как-то дождевую воду для смягчения и мытья головы. Но так я не рекомендую находиться под дождем. Во-вторых, когда мы выходим с прической на улицу, она приобретает нездоровый вид и неопрятный, волосы намокают, и это некрасиво смотрится.
2: Да, а с другой стороны, я знаю, что на себе вот если такие красивые, пышные волосы, то зимой, даже когда мороз, не хочется одевать шапку, не хочется мять свою прическу, портить их хочется идти, и тем более, когда волосы длинные, густые, то в них тепло,
3: хочется
2: как
3: показать, да, свою красоту, свою прическу, что мы сделали, там, укладку, и это хочется отразить внешне, на улице, чтобы заметили. Но снег тоже оказывает отрицательное влияние, также сильный мороз.
2: Низкая температура.
3: Да, низкая температура приводит к иссушению волос. Волосы становятся ломкими, хрупкими. Не нужно находиться на морозе и под снегом.
2: И на луковицы, наверное, тоже это влияет.
3: Да, конечно, луковицы, они тоже очень восприимчивое тело. Это ясное дело, когда человек занимается моржеванием, он подготавливает свой организм. Прежде чем погрузиться в воду, он делает какие-то упражнения
2: и
3: для тела.
2: И потом это непродолжительно, все-таки
3: да.
2: Это непродолжительно.
3: Он разогревает себя, потом опускается. Это, да, непродолжительно, какое-то короткое время. Это не так сказывается. Это, наоборот, полезно влияет. Но когда человек находится
2: длительное
3: время время на пребывание на улице под снегом и холодом. Это отрицательно сказывается на волосах.
2: Сегодня может быть красивый, а завтра волос лишится, да?
3: Да.
2: А что касается бани, там высокие температуры тоже нежелательно?
3: Ну, высокие температуры тоже нежелательно, так, чтобы долго находиться. Конечно, там какую-то маску можно сделать лечебную, но не так, чтобы волосы кипятком обливать, как есть некоторые любители, горячей водой мыть.
2: Волосы,
3: нет, волосы нужно мыть теплой водой. Теплой, не холодной, не горячей. Так рекомендуют специалисты. Так
2: и сказать. В бане прикрывать специальными какими-то уборами, да, их тоже?
3: Да, чтобы они не сжигались. Или слишком длительно не нужно находиться так в бане.
0: Программа о здоровье волос с Еленой Петровой.
2: Мы уже говорили сейчас о том, что негативно влияет на волосы. А можно ли как-то волосы полечить?
3: Да, конечно, существует очень много методов лечения волос природных, которые даны Богом нам, которые находятся у нас под руками, так скажем. Это недорогие средства, которые мы можем применить.
2: Я слышала, можно травами волосы ополаскивать. Действительно это дает эффект?
3: Да, вот допустим, для роста волос, чтобы улучшить рост волос, применяют крапиву, заваривают ее и споласкивают после мытья волос.
2: Мне кажется, если мы находимся вот летом, особенно на даче, да, это вообще очень просто. Крапива растет прямо рядом.
3: Да, конечно, летом на природе можно это все использовать. Также для блондинок могу порекомендовать ромашку. Она осветляет волосы и делает их блестящими, ухоженными.
2: Я слышала, что яблочный уксус полезно, да, когда уже ополаскиваешь волосы, добавить?
3: Да, яблочный уксус, он нейтрализует, вообще уксус как бы нейтрализует ту химическую реакцию, которую мы выполняем даже при мытье головы.
2: Шампунь содержит много всего.
3: В шампунь входят химические препараты, они могут неплодотворно влиять на волосы. И чтобы остановить эту реакцию, прекратить, в водичку добавить, допустим, на литр столовую ложку уксуса и сполоснуть голову. Все, вся реакция прекратится.
2: Очень просто. Всего лишь только яблочный уксус. Спасибо, Елена. Я думаю, что сегодня мы могли еще раз убедиться, что рецепты из Божьей аптеки естественны и просты. И это самые лучшие рецепты, потому что исходят они из живого источника.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Уроки в Коране.
1: Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы рады, что вы снова вместе с нами на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях снова наш гость, наш дорогой друг, который уже стал постоянным нашим посетителем, Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Рады, что вы снова вместе с нами, что нашли время, что снова пришли. В прошлый раз мы вместе с вами размышляли о пророке Моисее, Мусе.
3: Муса.
2: Но время передачи было ограничено, и у меня остались некоторые вопросы. Поэтому я думаю, что сегодня было бы интересно узнать еще некоторые особенности этого пророка, некоторые события, которые с ним происходили. Насколько я знаю, Моисей был автором Таурата, Торы, как мы говорили в прошлый раз, и он вдруг начал писать Тору с книги Бытие, где начал сообщать нам историю о сотворении неба и земли. Ну и возникает закономерный вопрос. Моисей, откуда ты? Ну, взял эту информацию. Вот как ты мог это написать? Ну, если бы писал, допустим, физик, он бы начал там применять какие-то формулы, описывать процессы своеобразные. А вот Моисей, он больше пишет как поэт какой-то, как художник. Он, может быть, не описывает полностью всю механику сотворения, но он описывает важные события, которые происходили. А вот откуда он взял эту информацию?
3: Да, вы правы, Сергей. Потому что от Моисея до времени, которому он начинает описывать, почти 2000 лет.
2: То есть такая вот память народная на 2000.
3: Да. Он не мог начать писать то, что он не знал вообще, не был. Но вы знаете, была традиция, она и сегодня, в принципе, она и сегодня в отдаленных участках, горных участках, каких-то восточных селений, это присутствует, когда есть не эпистолярный жанр, а жанр пересказа. И вы знаете, восточные люди очень любили сказки. Мы знаем
2: сказки Аладдина,
3: Шахерезады, «Тысяча и одна ночь». Ага. И сегодня тоже, я сам вырос на этих сказках, я знаю, сегодня тоже все пересказывалось из уст в уста. И это сегодня, оно не является чем-то новым. Это было всегда со времен Адама.
2: Ну, а как тогда вот Адам, когда жил 2000 лет назад?
3: Все правильно, все правильно. Адам рассказывает своему сыну. Сын рассказывает своему сыну. И вот так вот идет. Помните, мы с вами говорили, что Ной, седьмое колено
2: от Адама.
3: От Адама. Седьмое колено.
2: Но и люди жили по 900 лет.
3: Люди жили по 900, по 750. Они до Ноя, они жили по несколько столетий. Но после Ноя, когда пришел потоп, и атмосфера в планетарном масштабе, она изменилась. Но
2: климат поменялся.
3: Климат поменялся.
2: Все вокруг, и продолжительность стала меньше.
3: Продолжительность стала меньше. Вообще климат глобально изменился. И, соответственно, жизнь человека, она укоротилась. Но теперь, посмотрите, мы увидим, что Адам с Ноем жили около 30 лет в одно время.
2: Ага. То есть даже он мог...
3: Даже мог не из уста своих прародителей, а из уста Адама.
2: Ага.
3: Услышать эту историю.
2: От сыновей Адама он однозначно мог.
3: Из первоисточника,
2: скажем. Да, фактически.
3: Из первоисточника он тоже мог услышать.
2: Это Ной.
3: Это Ной, он слышит своего прародителя. А теперь Ной вместе с отцом Авраама, которого звали Фара, жил 60 лет. То есть, вот смотрите.
2: Это откровение, да. Вот смотрите.
3: То есть
2: фактически очень сложно исказить информацию в этом случае.
3: Потому что звенья в цепи, они присутствуют. Угу. Адам, Ной,
2: Фар,
3: отец Ибрагима Фара, угу, они являются вот этими передатчиками информации. То есть, угу, вот это источники информации. Угу. Теперь, когда все доходит это до Авраама, Авраам жил 125 лет, он передает это своим детям, если он... Иаков является его правнуком. У Авраама было Исаак, Иаков, У Якова был сын Иосиф.
2: А мы о нем тоже говорили.
3: Которого отец очень любил, и очень эту информацию, которую они с трепетом хранили от предков, они передавали. И если Иосиф принес эту историю в Египет и пересказывал, ну, даже я, может, перескочил, потому что до Иосифа был глава семейства Иаков, он тоже переехал, и он тоже там пересказывал. Там, наверное, до каких-то мелочей было все известно. Но первая известность, вот первая, и из чего и начинает Моисей свои первые рассказы, вообще первое познание о Боге, он рассказывает о сотворении мира. Он говорит, что Бог в первый день сотворил, что Бог во второй день сотворил, что Бог в третий, в четвертый, в пятый, шестой, седьмой. Я думаю, это первоисточник, который был дан еще Адаму. Угу. Адаму Бог раскрыл, как он это сделал. Дальше Адам передает по цепи, по звеньям цепи, и это доходит до Моисея. Почему? Потому что над этим стоит Аллах, над этим стоит Всевышний. И он хочет, чтобы эта история мало того дошла до времен Моисея, но чтобы она дошла и до современных дней, до наших с вами дней. Почему? Вы знаете, есть предание, что когда человек умрет и попадет к Богу, он может сказать: «Я не знал, мне не было открыто».
2: И нету спроса, меньше знаешь, лучше спишь.
3: Тогда Бог говорит: «Если бы ты молился о прямом пути, то я сделал все, чтобы ты нашел этот прямой путь». И в данном случае книги, которые дошли до нашего времени, они являются сегодня источником откровения Аллаха, источниками откровения Всевышнего.
2: То есть это на самом деле та информация, которая была еще от Эдемского сада, и до сегодняшнего дня она непререкаема, высочайший авторитет.
3: Да, и Моисей, когда получил это, он принес не просто описание времен или описание сотворения, но мы еще знаем с вами, что он принес еще и 10 заповедей, которые Бог наделил ему. И я думаю, это была самая главная его цель в жизни – принести. Поэтому и книга, которую он написал, она и называется «Тора», «Закон».
2: А, «Закон», то есть вот как раз закон и квинтэссенция этого закона, все сосредоточение воли Всевышнего – это вот в этих 10 заповедях.
1: Пророки в Коране.
2: В принципе, так или иначе, как-то вот это словосочетание 10 заповедей или закон Божий, оно на слуху у людей. Но вот если бы, может быть, более подробно поговорить, вот о чем говорят эти заповеди, что в них содержится?
3: Вы знаете, вот если мы смотрим в Тору, то мы в Торе видим, что весь вот этот декалог, или, как говорится, 10 заповедей, или вот эта история о 10 заповедях, она записана в одном тексте. Угу. То есть начинается первый заповедь.
2: То есть одним повествованием идет.
3: В Коране нету такого, что вот они записаны прям вот...
2: Ну, то есть как фотография сразу.
3: Да,
2: вот так,
3: в одной
2: вот
3: истории или в одних текстах к ряду нет. Она разбросана. Эти 10 заповедей в Коране, они присутствуют, но они не идут как прямая речь Моисея. Ее нет в Коране. Но мы с вами знаем, что 10 заповедей Бог дал Моисею, чтобы Моисей принес это в лице израильского народа всему человечеству.
2: То есть 10 заповедей, они не для евреев?
3: Нет, абсолютно.
2: То есть они для всех?
3: Абсолютно. Просто еврейский народ, получив 10 заповедей, он, как и Моисей, должны были это распространить среди всех народов.
2: Ну да, к примеру, всех... извиняюсь, перебиваю, но такая заповедь «не убей». То да. есть это она не значит, что вот теперь мне, как израильтяну, убивать нельзя, но вот как русскому мне это
3: или
2: можно.
3: Или вот любить отца и мать, ну, почитать. Это что? Это получается, мусульмане почитают родители, а другие не должны почитать. Или если это дано только евреям, например, скажем, мусульман, это не касается. Нет. Угу. Когда вы смотрите 10 заповедей, кстати, вы знаете, что останови на дороге 10 человек, разницы нет, страна, религия, национальность, народность. Я могу даже сделать ставку. Останавливаем 10 человек, если люди больше 3 заповедей скажут, я проиграю ставку. Ну, я проспорю. Ага. Но я уверен, что если мы сейчас вот выйдем, возьмем камеру, выйдем на улицу и остановим любых 10 человек и спросим, знаете вы 10 заповедей Божьих? Они назовут максимум 3. И знаете какие? Не убей, ну там что там, ну не укради, ну что там еще, ну...
2: Ну, ну, там... Не прелюбодействуй, да, может быть, или там... Или не, почитай папу.
3: Не, нет, родителей нет, да? вообще напрочь нету. Не убей, не укради, но третий не обмани, могут сказать. Ну, вот да, и все. Да. Вот три заповеди, которые они назовут. Это максимум.
2: То есть джентльменский набор такой.
3: Это да.
2: Все,
3: это...
2: что осталось, к сожалению.
3: И многие говорят, знаете, а я не грешный.
2: А, ну да, я ж не крал.
3: Я не крал, не убивал, и вот, вот все, значит, я нормальный человек, понимаете?
2: Ну да, слушайте. А если вот все-таки давайте тогда немножко погрузимся тогда в эти заповеди. Может быть, так вот, ну хотя бы, ну, просто пошагово пройти. Вот какая первая в законе?
3: Вы знаете, я всегда очень люблю говорить о вот этих 10 заповедях, потому что они, знаете, разделены... Их очень легко запомнить. Я часто учу детей об этом, знаете. Первые 4 заповеди – это касающиеся Бога. И там во всех этих 4 заповедях присутствует слово «Бог». Бог в первой заповеди, Бог во второй, в третьей, в четвертой. Все. 4 заповеди, которые касаются Бога. Угу. Это Божьи заповеди.
2: То есть это верность Ему, как бы, да?
3: Они верность, то есть это служение человека Богу.
2: Понятно.
3: Граница. Граница. Родители.
2: Ага. То есть она вот переходной мир своеобразный. Они родители. Дают тебе жизнь.
3: Родители. Вы знаете, ага. вот после Бога правильно, что человек следующий. Ставит родителей. Угу. Да, понимаете? Угу. Часто это бывает так. Мы ставим детей и семью на первое место, а родителей оттягиваем. Хотя в десятисловии, в заповедях, нету семьи, нет жены, нет детей. Угу. Есть родители. И там написано, почитай отца твоего и мать твою. Я всегда говорю, на головах нужно носить родителей. Вот это граничный, это пограничный текст. И остальные 5 текстов, это касаются отношений меня с людьми. Угу. Я и мои близкие, я и мои друзья, я и мои соседи, я и вот люди, которые вокруг меня живут. Поэтому, чтобы легче было объяснить, я рассказываю так. Вот детям я говорю, вот первые 4 заповеди, первые 4, я говорю... Мозг, глаза и рот. Угу. Это очень легко запомнить.
2: То есть вот.
3: Да, мозг, глаза и рот. Почему? Мозг, всегда помни, Бог говорит, я Бог твой. Второе, он говорит, не смотри ни наверх, ни вниз. Не делай себе кумиров. Вот это очень легко, ну, детям, когда объясняете, они это... То есть вот глаза запомни и не смотри ни наверх, ни вниз, ни что вокруг, потому что Бога в этом нет.
2: То есть изображения любые, они заповедью запрещают. То есть смотрите, поклонение изображению.
3: Смотрите, что даже интересно, да? Наверху, на небе, что там есть? Звезды.
2: Звезды.
3: Он говорит, не делай из этого объектом поклонения. Почему? Потому что сегодня есть гороскопы.
2: Да, да, да.
3: Сегодня есть какие-то гадательные, я не знаю, примеры. Что, науки, которые звездами хотят объяснить ваше будущее, или ваше прошлое, или ваше, я не знаю, или рассказать вам, что вас ждет впереди. Поэтому храни глаза свои. Потом я говорю, третья заповедь, храни язычок или уста свои, не произноси имени Божье всуе.
2: А что вот такое всуе? Это анекдоты?
3: Вы знаете, во-первых, да, когда о Боге говорят в какой-то, ну, в насмешливой форме или не всерьез воспринимают о том, что когда мы говорим о Боге, Бог слышит нас, и Он хочет присутствовать среди нас. Но когда Он понимает, что мы вообще не имеем в виду и не понимаем даже, о чем мы говорим, Его присутствие, оно мерзко для нас находиться. И четвертая заповедь – это день поклонения Богу, суббота. Я думаю, вы знаете, да, может быть, мы сделаем отдельную программу, потому что субботний день, он вот особенно, знаете, у меня есть хорошее исследование, которое касается календарей, которые сегодня присутствуют в мире. Это григорианский, юлианский календарь, это, нет, первый иудейский календарь, потом григорианский, юлианский, потом григорианский, потом исламский календарь. И если мы посмотрим на них внимательно, у них у всех числа месяца разные. Но знаете, что их объединяет?
2: Понятия не имею.
3: Их всех объединяет день.
2: В смысле?
3: Сегодня, может быть, в Сирии месяц Рамазан, число другое, и месяц другой, и год другой, летоисчисление другое. У нас в Москве летоисчисление другое, в Израиле летоисчисление другое. У них и месяц другой, и день другой, вернее, число другое. Но сегодня во всем мире вторник. Завтра будет среда. Или когда наступает суббота, или когда наступает воскресенье. Ага. Во всем мире наступает воскресенье. Вы звоните через океан и говорите, завтра воскресенье я прилетаю. Понимаете, вы можете позвонить в Саудовскую Аравию и сказать, я в субботу прилечу, или я во вторник прилечу.
2: И там будет именно
3: потому что
2: день.
3: Там год другой, у нас год другой, у них месяц другой, у нас месяц другой. Поэтому если мы говорим о вот этой четвертой заповеди, мы должны поговорить о ней очень серьезно и расширенно. Ага. Поэтому первая заповедь – это разум, глаза и рот. Это три касательно вот Бога. Четвертая касательно Божьего дня –
2: пятое, так,
3: граница, родители, папа и мама. И остальные четыре, они очень легкие. Не убей, не прелюбодей, не лжесвидетельствуй и не желай ближнего твоего, что у него есть.
2: Ага, спасибо. Ну, последние, на самом деле, они так или иначе даже храняются нашим уголовным кодексом. Да, ведь все-таки где-то они, наверное, может быть, и копируются где-то государством, эти Божьи заповеди, потому что они, как раз мы уже говорили, отвечают за отношения с другими людьми. Их соблюдать легче, но вот первые четыре – это на самом деле вызов сегодня для каждого из нас.
3: Да, и про них, может быть, никто и не задумывается, и не знает даже их.
2: Большое спасибо за очень интересную беседу, за такое откровение о законе. Мы так еще не думали, даже не представляли. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, мы готовы дать на них любые ответы. И надеемся, что ваши вопросы будут интересны. Спасибо вам, всего доброго, до свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и

70 лет вавилонского плена – это не шутки. Они многое успели забыть. Они стали другими. Вместе с возвращающимися вернулись два лидера – Ездра и Неемия. Разные по характеру, разные по сословию. Но цель у них была абсолютно одна. Они жаждали восстановления города. Они жаждали восстановления храма. Но самое главное и самое большее – они жаждали восстановления народа. Мы посмотрим на то, как два этих человека по-разному борются с проблемами народа. Возьмем Ездру. Ездра был книжник. Он был сведущ в законе. Он знал, как должно было быть. И когда он исследовал народ, когда он вникал в то, какие проблемы есть у народа, то одной из первых проблем он нашел, что народ настолько сильно перемешался с прочими, что слишком многие перестали даже понимать друг друга. Дети их теперь говорили на иных наречиях. Израильтяне брали себе жен из Вавилона, брали себе жен из окрестных народов. Ездра увидел в этом большую проблему. Если они собирались восстанавливать храм Богу Израильскому, то в этом храме не должно быть места богам других народов. Они вспомнили, что на этой проблеме пал Соломон. Наимудрейший царь, который у них был, спотыкнулся. Они решили, так не должно быть. Книга Ездры, 9 глава со 2 стиха. «Взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и отдавали, и смешалось семя святое с народами иноплеменными. И притом рука знатнейших и главнейших была в всем беззаконии первою. Услышав это слово, я, — говорит Ездра, — разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою, и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный. Тогда собрались ко мне все, убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления. И я сидел в печали до времени вечерней жертвы». Целый день Ездра сидел печальный. Целый день он плакал, молился и рвал на себе волосы. Народ собирался вокруг него. И все спрашивали, в чем проблема? «Разве ты не видишь, у нас тьма проблем вокруг. Нам надо восстанавливать развалины. Что ты плачешь? Что ты рвешь на себе волосы? О чем ты просишь прощения у Бога?» Ездра им разъяснил, объяснил проблему. Говорит, вам необходимо почистить свои семьи от других народов. Вам необходимо восстановиться, народ израильский. Отпустите чужих жен, отпустите чужих детей. И будем вместе восстанавливать служение нашему Богу и нашему Спасителю, который даровал нам возвращение из плена. Как народ на это отреагировал? По-разному. Они сказали, да, надо, но ты знаешь, сейчас тяжело, время дождливое, надо успеть сделать то и то, сейчас некогда, куда мы их распустим? Время к зиме, если мы их отпустим, они, многие из них не выживут. Надо как-то по-другому решать эту проблему. Да, мы все много погрешили, мы раскаиваемся в этом, но ты знаешь, это проблема. И все. Ездра решал все проблемы. Вот таким образом. Молился, рвал волосы на себе и пытался вразумить народ. Как можно вразумить народ, который только что вернулся из плена и не имеет где жить? Неемия подошел к решению этого вопроса с другой стороны. Он был виночерпием при царе в Вавилоне. И он не был настолько сведущ в законе, но, слыша проблему из уст Ездры, он понимал, что надо ее как-то решать. Он взялся помочь Ездре в решении этой проблемы. Книга Неемии, 13 глава. Длинная молитва Неемии. 13 глава с 14 стиха. «Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, говорит Неемия, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем. В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и так далее, и так далее. Он говорит, вот я увидел, нарушают люди субботу. Что я сделал? Да, я строго выговорил им в тот же день. Не просто выговорил. Я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Отцы ваши поступали так, и за это мы в плену оказались. А вы что, обратно за свое? И на следующий раз он приказал затворить ворота, он приказал отменить этот базар по субботам. Но торговцы продолжали приходить и ждать у ворот. И тогда, когда он увидел это, что торговцы ночевали,

продавали и продавцы всякого товара ночевали вне Иерусалима. И раз, и два он тогда выговорил им по-другому. Он говорит, зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. И с того времени они не приходили в субботу. Он нашел к ним подход. Он подошел кнутом. Проблема решилась. Проблема чужих жен, чужих детей. Он видел и это. Он говорит, и за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости твоей. Еще, говорит, в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из других народов. И оттого их дети не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса, и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их, и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя». Абсолютная противоположность. Ездра рвет на себе волосы, молится, говорит, Господи, прости нам, нам надо решить этот вопрос. Неемия выходит и говорит, я знаю, Ездра, как решить этот вопрос, ну-ка иди сюда, и рвет волосы на их головах, бьет их и говорит, решайте этот вопрос, потому что Богу это ненавистно. И что мы читаем? Воспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство, продолжает молиться Неемия. И говорит, так очистил я их от всего чужеземного и восстановил служение, службы священников и левитов, каждого в деле его. Помяни меня, Боже мой, во благо мне. Действие кнута и пряника. И более того, необходимо нам Господа Бога Иисуса Христа в сердце. Потому что если Иисус будет жить в нашем сердце, то не будет нужды, чтобы кто-то, будь то Ездра или Неемия, молился за нас и просил за нас прощения у Господа. Но мы сами будем просить прощения за себя. Мы сами будем изменять свою жизнь для того, чтобы она соответствовала ожиданиям Божьим. Я приглашаю вас обратиться к Богу и просить у Него благовременную помощь и поддержку. Я приглашаю вас просить Иисуса Христа, чтобы Он исцелил нас от всех наших проблем, коих у нас превеликое множество. И сделал нас такими, какими Он хочет нас видеть.

0: все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Евгений Скрипников.
2: 90% нашего успеха зависит от нашего окружения. Если нас окружают люди, которые никому не доверяют, никогда не испытывают радость со временем, и у нас пропадает интерес к жизни, и мы начинаем чувствовать себя несчастными, мы будем бояться всего нового. Если же рядом с нами будут позитивные, вдохновленные люди, наша жизнь тоже поменяется в лучшую сторону. Друзья и близкие формируют нас. Именно из-за этого многих волнует вопрос, как изменить свое окружение. Влияние близких людей незаметное, ненавязчивое, но в то же самое время достаточно сильное. К примеру, молодой человек хочет стать художником, планирует поступить в институт, посещает все возможные выставки, музеи, но его друзья смеются над ним, критикуют его заветную мечту. Друзья уничтожают его шансы на успех. В конце концов, молодой человек может поддаться влиянию и отказаться от своей цели. Люди, которые нас окружают, способны сделать нас эффективнее, сильнее, помочь в решении проблем или же закрыть перед нами новые двери, не дать нам развиваться. Мы знаем об этом, но часто ограничиваем общение узким кругом и не меняем этих привычек. Одно дело, если у вас хорошее окружение, и совсем другое, если вы чувствуете, что ваше окружение тянет вас вниз. Это очень серьезный сигнал, на который нужно обратить внимание. Конечно, мы привязываемся к людям, которые нас окружают. И речь не о том, что нужно просто поменять окружение, забросив своих друзей. Нужно поменяться самим. Нужно взять курс на высокие цели и хорошие результаты. Хорошее окружение начинается с того, что человек сам должен стать позитивным, интересным, открытым. И это сработает таким образом. Если ваше сегодняшнее окружение ценит вас и готово расти вместе с вами, то ваши изменения преобразуют и их. Вы вместе станете лучше. Влияние вашего окружения из негативного переродится в позитивное. Но если ваши друзья не готовы к переменам, то изменения, которые произошли с вами, сами все расставят на места. Возможно, люди будут вами манипулировать, угрожать, обижаться, и их можно понять. Они не хотят меняться, не хотят работать над собой. Но вы-то знаете, что наша жизнь как эскалатор. Либо ты поднимаешься вверх, либо ты едешь вниз. Другого сценария просто не существует. Именно поэтому в Библии, как в очень мудрой книге, написано, что плохие сообщества развращают добрые нравы. Или, если перефразировать, плохое окружение оказывает негативное влияние даже на доброго человека. С другой стороны, мы отметили с вами один очень важный момент. Перемены в жизни начинаются лично с вас. Даже изменение окружения начинается с вас. Отсюда можно сделать вывод, что если вы ставите для себя высокие цели и придерживаетесь их, то прежнее негативное окружение не будет иметь над вами силы. Назарет был маленьким городком на севере Палестины. Город пользовался не самой лучшей славой. Про него даже говорили: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Но 30 лет своей жизни Господь Иисус прожил именно в этом городе. И плохое влияние жителей города никак не отразилось на личности Иисуса Христа. Это очень важный урок, который показывает, что не так важно место нашего рождения. Даже не так важно наше воспитание и образование, которое мы получили. Жизненно важен выбор, который мы делаем, став взрослыми людьми. Иисус изучал Священное Писание, и хотя Он был Богочеловеком, Он тоже сталкивался с искушениями, с дурным влиянием. И от такого Иисус всегда удалялся. Он направлял свой путь к вечному, к истинному, праведному. К этому призваны и мы с вами. Не зря народная пословица говорит: «С кем поведешься, от того и наберешься». Поэтому делайте правильный выбор в своих стремлениях, в своем окружении. Читайте книги, которые вдохновляют. Следуйте путем добра и справедливости. Трансформируя себя, мы трансформируем и свое окружение.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: В 15 лет Саша впервые попробовал наркотики. Тогда он еще не знал, что наркотики поработят его на долгих 11 лет. Все попытки бросить, завязать, освободиться были безуспешны. И в тот момент, когда казалось, что выхода нет, сам Бог протянул ему свою руку.
3: Свобода пришла оттуда, откуда ее не ожидаешь. Пришел я в церковь. Перед церковью я не укололся, потому что, думаю, в церковь нельзя уколотым идти. Не знаю, как мне эта мысль пришла умная, но я не укололся. Пошел на ломках, долго сидело собрание, это длилось, оно у меня тогда было трехразовое минимум, я должен был колоться, чтобы жить. Ну, если вот, допустим, я там один раз в день кололся, то я это было так просто, как будто бы вот, ну, просто еле себя там на ногах носишь, особенно вот это удушье меня мучило. В общем, я пришел в церковь, еле дождался конца собрания, и пастор спросил, кто хочет покаяться. Значит, я вышел, говорю, я хочу покаяться. Вышел вперед, и он говорит, давай будем молиться с тобой. Я был один, там церковь такая была маленькая, человек где-то 30. И я начал произносить с ним слова, обращенные к Господу от всего сердца. И вдруг, когда вот я обращался к Господу, просил там Иисус, прости мои грехи, там, омой меня своей кровью, я не помню, что я там говорил. Но факт тот, что в этот момент... Как будто бы вот меня наполнило что-то такое вот теплое-теплое. И я такой счастливый вдруг стою. А, еще, у меня было, когда я кололся, это любой наркоман знает, и я это знал внутри, что я никому не нужен. Вот отец некоторое время, он пытался мне помочь, но так как он не мог мне помочь, он меня оставил и правильно сделал. Друзья, я знал, что пока я на коне, я им нужен. Как только я с него упаду, они меня первые же и растопчут. И когда вот я вот покаялся, вдруг вот как будто бы вот, не знаю, не голос, но как будто бы вот понимание такое пришло, что я нужен, что ты мне нужен от имени Господа, ну от имени Божьего такое понимание пришло. Я просто был в шоке, что вот я теперь, я уже шел после собрания и думал, я теперь имею защитника, отца, и теперь я в его руке, и теперь он, ну, моя жизнь уже не я сам должен управлять ею, а вот он мне поможет во всем теперь. Вот его любовь, она наполнила меня. И эта любовь, она просто перевернула мое сердце, вот его любовь ко мне именно. Я ее пережил просто в этот момент. Меня отправил, как бы от церкви отправили в библейскую школу, в источник жизни, в Санкт-Петербург. И я поехал, в общем, поехал учиться. Учился 2 года, и во время учебы так получалось, что все время наркоманы к нам стягивались. Мы жили в комнате, вот библейские студенты, и к нам стягивали, и мы все время им помогали. То есть они у нас переламывались там дома, на полу спали там, мы им кровати там уступали там, и на пол их ложили, и на кровати ложили там. Капельницы ставили, что мы только не делали, в общем, ну, помогали переламываться, про Иисуса рассказывали и ходили, в общем, по всем там наркотическим, ну, где там назвали, в общем, слух прошел, что наркоман свободный, и звали все во всякие наркотические места, мы там ходили, свидетельствовали, там, Евангелие проповедовали, вот, и, в общем, в то время, значит, это было 9 лет назад, Сергей Матевосян, сейчас он директор реабилитационного центра «Новая жизнь» в Санкт-Петербурге. Тогда был руководителем тюремного служения. Он ходил по тюрьмам, он ходил, помогал тоже, вот, проповедовал Евангелие в тюрьмах, в общем, и также занимался наркоманами. И, в общем, так как в церкви никто не занимались криминальным, ну, как бы, миром, то мы присоединились к нему и начали вместе, в общем, заниматься наркоманами, помогать наркоманам вместе с Сергеем. Серега нас посылал в разные места, там, в общем, мы как могли, в общем, год мы барахтались, пытались, в общем, помочь как-то вот людям освободиться. Мы там и любовью их завоевывали, не понимая даже, что такое любовь, там, сигареты им стреляли, там. В общем, что только не делали, в общем, ну, лишь бы только, как говорится, помогло. Ходили по разным, там, ГНД, наркодиспансеры, там, ну, в общем, везде, где нас звали, мы везде были рады прийти и рассказать.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: И, в общем, однажды Сергей нас послал. В общем, есть такая «Мамочки против наркотиков». Она, наверное, по всему бывшему Советскому Союзу есть. Вот. Нас позвали туда. Как раз у них была какая-то там конференция. Там собрались все, кто только мог собраться. Там были и экстрасенсы, и колдуны, и целители, и профессора, в общем, и традиционная медицина, и нетрадиционная медицина, и, в общем, и нас позвали. Ну, и каждый вставал и говорил, как вот можно, на его взгляд, помочь наркоманам. Мы были последними. До нас дошла очередь, такой я встал и говорю, вот я 11 лет кололся, был наркоманом, и мне помог Иисус Христос. И говорю, только Иисус Христос вот может реально помочь освободить от наркотиков. И говорю, вот так же самое, как вы, не слушаете Отца Небесного и делаете сами, что хотите, точно так же и ваши дети, они не слушали вас, хотя вы хотели для них хорошего, хотели, чтобы у них была по-другому жизнь, и пошли своей жизнью, и начали колоться. И вам надо прежде всего самим покаяться в том, что вы всю жизнь жили как бы своевольно, попросить у Иисуса прощения за себя и молиться за ваших детей, и Бог может вам помочь. И они такие на меня как взъелись все. И такая конфронтация у нас тяжелая такая. Они такие вопросы всякие, не вопросы, а такие там, ну, начали колоть нас там, в общем. Я там отговаривался. И, в общем, такой пик настал, момент такой, самого напряженного момента, который только может быть. И вот этот момент, такая тишина, муха пролетит и слышно. Она, тишина аж в воздухе висела, напряженная такая. И вдруг вот в этой тишине открывается дверь, и заходит такая мамочка старенькая такая, плачет такая, и заводит дочку свою. Такая, впоследствии выяснилось, что она лежала в онкологической больнице, у нее рак крови, ее выписали и сказали, полтора месяца жить осталось. И она сама практически не передвигалась. Помимо того, что наркоманка, вот у нее одни глаза были такие полные наркотиков, и слюни такие текли, вот помимо того этого, такие на ней были флегмоны всякие, ну, гнила она, это самое, от уколов шприца, в общем, гниение начинается, и вот она гнила вся. Помимо всего этого, она была такая худая, истощенная, в общем, ну, рак съел ее просто. И вот такой вот, ну, в общем, такая вот стояла, там сопли пускала такая, и мамочка такая, пожалуйста, помогите мне дочку спасти, и плачет. И все как один они, не сговариваясь, такие, вот, говорит, если ваш Иисус может помочь, пусть ей поможет. Мы говорим, хорошо, и начали, взялись за нее, начали ходить. Один парень поселился у нее там, наркоманов отгонял от нее. В общем, мы как могли помогали. Я жил у нее, когда она переламывалась там, в общем, чтобы она... Но она, тем не менее, все время опять начинала колоться. Вот, и в один момент мы говорим, все, мы тебя оставляем. Уходим, больше не придем к тебе. И ушли. И тут она почувствовала, что ей чего-то не хватает. То она нас гоняла, там, не любила, там, такая, а мать пускала, она такая, мать, там, да пошли они все, там, это самое, там. А тут она почувствовала, что ей как будто чего-то не хватает. И, в общем, через некоторое время, буквально, там, на этой же неделе, мать привезла ее в церковь. Она захотела поехать в церковь и покаяться. Приехала она туда. В общем, когда пастор призывал к покаянию, значит, она вышла, и что-то там она там говорила, в общем, не помню как. В итоге я, ну, помню, что мы оказались в холле уже после собрания, и она попросила, говорит, мы ей все про Бога рассказывали, про Бога, он там всемогущий, он все может, он все там взахлеб там, это самое. Она такая, да, ой, так пусть помолитесь за меня, чтобы меня Бог исцелил. И мы такие... И все. Я такой говорю, сейчас я позову других. Пошел такой, позвал, значит, Сергея Матевосяна позвал. Других, говорю, пойдем молиться за девчонку. Мы пришли такие все, ну, в общем, и начали, помолились за нее, в общем. И вдруг она почувствовала себя лучше. Почувствовала лучше и говорит, мам, слушай, у меня, по-моему, есть силы, я смогу сама на трамвае доехать. Мать говорит, да ты что, я тебя еле на машине довезла тут. Она, нет, я поеду на трамвае и все. И, в общем, поехала на трамвае, и лежит, ну, лежала, в общем, лежит день, думает, почему же меня не ломает. Лежит два, думает, почему же меня не ломает, когда же ломки начнутся. И вдруг у нее было такое, как видение, а вдруг как будто бы свет такой небесный был. И оттуда как будто бы ей, как Иисус сказал, вставай и иди, чего ты лежишь. И она такая вскочила, такая, ой, куда мне идти, Господи, куда мне идти? И думает, надо к верующим идти. И пошла, в общем, к верующим помогать там работать на рынке. И на шестой день она с 9 утра до 9 вечера протягала ящики, помогала переставлять и продавать там. И вечером она заглотила язык от усталости. В общем, я ей вытащил язык, в общем, приехала скорая, скорая посмотрела и говорит, это от усталости. Вот. И она продолжала дальше там работать. И вдруг в один из дней я смотрю, а она уже толстая. Она, в общем, за 20 с чем-то дней поправилась на 27 килограмм. Она пошла, сдала кровь, у нее чистая кровь, хоть в донора иди, у нее был рак крови, лейкемия. Вот. И я уже говорил раньше, что врачи сказали, что ей осталось 1,5-2 месяца жить. И матери сказали, пусть доколется и умрет просто спокойно. Вот. Это было первое, кому мы смогли помочь. И тогда мы поняли, что нам нужен реабилитационный центр. И начали молиться за то, чтобы Бог дал нам здание, дал нам помещение. Искали помещение, и ничего не находили. И вдруг из Кингисеппа позвонил пастор церкви Александр Пантелеев. Ему администрация предложила выкупить, бывшую психиатрическую больницу, которая на то время была в ужаснейшем состоянии. Во-первых, ее закрыла СЭС, так как она по всем правилам проживания не подходила к условиям севера, были холодные комнаты. Во-вторых, она уже 3 года как не работала, она была полностью разграблена всем, кому не лень. Брали оттуда материал, шифер, доски, все, в общем. И, в общем, Пантелеев сказал, да, берем. И он позвонил Сергею Матевосяну, и говорит, у меня есть здание, давай вместе работать с наркоманами. А у Сергея не было здания, была команда. Там у нас было несколько человек. Мы объединились и начали, в общем, силами двух церквей, впоследствии третья церковь присоединилась, начали этот центр. Заехали в этот болото. И начали просто... Там не было жилых комнат, была одна только жилая комната, где они в фуфайках спали, потолок тек. Начали вырубывать, эту осину и копать эти канавы, чтобы спустить воду, потому что вся территория была залита болотом. Все было такое, болото стояло. Начали работать.
2: Девушка, которую привела мама на встречу организации «Мамы против наркотиков», получила освобождение от наркотиков, вскоре стала женой Саши, и сейчас Александр и Ольга продолжают помогать всем, кто приезжает на реабилитацию. Они свидетельствуют о свободе от наркотиков, которую им даровал Бог. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Всегда радуйтесь!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Подсукевич.
1: Мир вам, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече и хочу начать ее с рассуждения над удивительной историей, которую хотелось бы предложить для нашего общего исследования. Эта история тогда, когда Христос пригласил своих учеников на гору, где преобразился перед ними. Три синоптических евангелиста описали эту историю в своих Евангелиях, но особым образом она раскрывается в Евангелии от Луки. И вы, наверное, помните это повествование, даже не открывая Священное Писание, что там как раз на горе случился некий маленький конфуз, что когда Петр со своей стороны увидел Иисуса Христа преображенного, он предложил построить кущи, одну для Христа, другую для Моисея, третью для Ильи. Комментарий к этому очень красиво звучит на страницах Евангелия от Луки. Говорит, сказал сие, не зная, что сказать. Часто бывает и в нашей жизни тогда, когда что-то случается, и мы порой не понимаем о том, что это означает для нас, и мы можем высказать, значит, свою мысль так, что она будет не в попад. Так случилось и с Петром. Но ситуация меняется тогда, когда мы понимаем о том, кто был на этой горе и почему они оказались там. 32 текст 9 главы как раз говорит: «Петр же, бывший с ним, были охвачены сном, но пробудившись, видели славу его и двух мужей его, стоящих с ними». То есть самое главное оказалось вне учеников Иисуса Христа. Почему? Потому что они были охвачены и проспали. Проспали самое главное. Так и в нашей жизни порой бывает. Тогда, когда мы, может быть, что-то пропускаем в своей жизни главное. И мне хотелось бы, чтобы мы сегодня обратили на самое важное в этой истории. Конечно, ничего страшного там не произошло, но почему-то в Евангелиях описан этот случай и замечено, что Петр опять оказался первым, как он обычно это делал в своей практической жизни тогда, когда был учеником Иисуса Христа. Почему мне хотелось бы узнать об этой истории чуть больше, нежели она описана? Потому что там Иисус разговаривает с Моисеем и Ильей. О чем, конечно, они говорили, Священное Писание умалчивает, хотя немного оно проясняет эту ситуацию. И я, конечно, хотел бы сегодня вместе с вами попробовать найти несколько ответов на то, о чем могли беседовать эти три мужа. Итак, 9 глава, 29 текст. «Когда молился, вид лица его изменился, и одежды его сделались белые и блистающие, и вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалим. Но одно слово, которое нам может помочь. Кто, вы, как вы думаете, важен в этой встрече? Конечно же, Моисей». И если мы зададим себе вопрос, почему мы так считаем? Потому что они говорили о исходе. А Моисей как раз прошел вот этот исход вместе со своими друзьями, вместе со своими близкими и со своим народом. Давайте вспомним историю Моисея. Это была непростая история человека, который родился в семье, где уже было двое детей. Но там был указ фараона о том, что всех мальчиков нужно убивать. И поэтому родители богобоязненно долгое время скрывали. Но когда сложно стало скрывать, они отправили его в то место, где находилась дочь фараона. Таким образом, пытаясь спасти его от смерти. И он был усыновлен дочерью фараона. Затем он 40 лет отучился в университетах Египта и готовился стать фараоном египетской страны. Но в этот момент все произошло, все оборвалось. Опять по досадной случайности. Моисей вышел из себя, он не сдержал себя. Он со своим поступком перечеркнул абсолютно все. Почему? Потому что однажды, пытаясь защитить своего собрата, он убил одного египтянина и попытался это скрыть. А затем, когда они ссорились между собой, один из них напомнил его в старых грехах. Говорит, ты что? Хочешь и нас убить, так же, как и убил египтянина? И вот это как раз вынудило его убежать в пустыню, потому что его могли привлечь по серьезной статье за убийство египтянина. И поэтому он вынужден был убежать. И в конце концов, когда он убежал, он стал пастухом. Пастухом у своего тестя. И так 40 лет. 40 лет учился и 40 лет был пастухом. И вот 80 лет его приглашает Господь и говорит: «Слушай, у меня есть к тебе предложение. Ты можешь стать лидером в своем народе». И вот что же произошло дальше? После того, когда Господь приглашал его, он всячески пытался отказаться. Наконец он соглашается и соглашается с тем, что ему будут помогать его близкие и родные. Он выводит свой народ из Египта с большими чудесами. Он никак не надеялся, я думаю, не надеялся, что его жизнь так круто повернется. Но жизнь изменилась. Вначале 40 лет он учился, затем 40 лет пас овец, и, наконец, наступает момент, когда он становится вождем. Вождем народа, который только что вышел из рабства египетского. Вся его жизнь изменилась тогда, когда он встретился с Господом на горе у горящего куста. На закате его жизни началась самая главная работа. И поэтому в этой жизни бывает так, что иногда человек в молодости чего-то из себя не проявил, но тогда, когда его жизнь начинает заканчиваться, он может быть достаточно плодовитым и решает очень многие задачи. И Господь обращается к Моисею и говорит: «Моисей, я хочу, чтобы ты стал вождем и чтобы ты вывел народ израильский из Египта». Он прошел через эти испытания. Но случилось то, что случилось, что когда они путешествовали, однажды они испытали серьезную проблему. Они испытали жажду, потому что не было воды. И к нему пришли его соплеменники и говорили: «Неужели ты вывел нас в эту пустыню, чтобы умертвить здесь?» Что же случилось дальше? Моисей был немного не сдержан. И вот тот самый несдержанный Моисей, как вы понимаете, вместо того, чтобы сказать скале, ударил по ней своим жезлом. И это было как раз его большой ошибкой. И в конце концов Моисей не смог оказаться в обетованной земле, потому что эту ошибку Господь не смог с ним решить. И Моисей прекрасно знал, что это уже конец. И тогда, когда он провожал своего брата Аарона на гору, где он должен был закончить свой земной путь, он прекрасно понимал, что и его ожидает что-то печальное. Он знал, что это уже конец. Но на свою гору он шел один. И вот эта досадная ошибка, которую, я думаю, он сожалевал, горько плакал, описана в книге «Чисел». Книга «Чисел» – очень интересная книга. Это книга о молитвах. Эта книга, если суммировать ее в нескольких словах, предупреждающая книга. Она говорит: осторожно с молитвой. Будьте очень осторожны с молитвой. Почему? Потому что первая молитва, когда израильтяне просят Господа, не понимая, что происходит, но это была молитва: «О, если бы ты оставил нас в пустыне! О, если бы мы умерли в пустыне!» И так изо дня в день каждый из них молился этой молитвой. Бог, конечно, не хотел слышать эту молитву. Он хотел, чтобы они могли оказаться в обетованной земле, где течет молоко и мед. Но случилось так, что эти люди продолжали роптать, продолжали грешить. И следующая молитва действительно была услышана. Господь со своей стороны как будто сказал: «Ну хорошо, если вы так настаиваете на том, что вы хотите умереть, вы умрете». Почему? Потому что они в своем неверии не захотели войти в обетованную землю в течение 40 дней. Так и иногда мы останавливаемся на пути, когда можем достигнуть чего-то более важного. Поэтому, читая Священное Писание, давайте будем извлекать уроки, которые помогут нам в преодолении всех этих сложностей. Следующая молитва – это молитва Валаама в той же книге. Он знал, наверное, что нужно быть упорным в молитве, непрестанно молитесь, и стучал, и отворял. Валаам получил приглашение одного из царей и говорит: «Пожалуйста, приди и прокляни этот народ». Почему? Потому что, скорее всего, они попробуют захватить наши земли. И когда ночью этому пророку явился Господь и говорит: «Пожалуйста, не делай, потому что этот народ благословлен, и поэтому не ходи туда». Он в своем упрямстве пошел на крайние меры. Он ушел для того, чтобы быть остановленным. И ослица заговорила для того, чтобы сказать ему о том, что он делает неправильно. Казалось бы, это невозможно, но Бог использовал даже ослицу для того, чтобы остыть безумие пророка. Безумие пророка, который знал Бога, который служил Богу. И он знал, наверное, что нужно быть упорным в молитве, и Бог настоятельную молитву обязательно ответит. И вообще Бог отвечает на всякую молитву. Если верить, если просить Его, Он ответит на любую, хотя это не в правилах Господа. Почему? Потому что Он хочет, чтобы человек жил и жил достойной жизнью. Поэтому, смотря как мы просим. Если мы просим во имя Иисуса, Он ответит, конечно. А если так, как я хочу, вопрос, ответит или не ответит? Если так, как я хочу, возможно, Он не сделает это. И эта книга как раз говорит, что если ты будешь настойчив в молитве, Он обязательно ответит. Откуда знаем? Потому что следующая книга, книга Второзакония, прочитай об этом в третьей главе, она говорит о том, что если он согрешил, то Господь сказал ему, нет, ты не войдешь в обетованную землю. И Моисей уже знал, что если он согрешил, ударив по скале, вместо того, чтобы просто сказать, чтобы она дала воду, Господь сказал ему четко и ясно, не войдешь. И он начал просить у Господа, чтобы Господь его простил. Но Господь сказал четко и ясно, не войдешь. Моисей, конечно, как же и любой из нас не мог с этим смириться. И вообще по-человечески в сущности своей несправедливо было бы за одну ошибку человека лишать такого преимущества. Сколько он мог терпеть этот народ? Можно только представить тогда, когда можно прочитать эту удивительную историю. Кто был более достоин, народ, который роптал, или Моисей? Если достоинство как раз войти в Ханаан, то попробуйте представить себе. Достоинство было, конечно, на стороне Моисея. Потому что это был кратчайший человек со своей стороны. Не кажется ли вам, что Бог в этом случае поступил несправедливо? Но все-таки Моисей должен был туда войти. Не кажется ли вам, что это уже слишком строго было по отношению к Моисею? Можно было бы каким-то образом загладить, можно какую-то, как сказать, найти прореху в законе для того, чтобы он оказался там. Но все-таки Моисей должен был войти. Тем более, что он понимал, что он совершил. Он пришел к Богу и говорит, я согрешил. Раскаялся и просил об этом. И вот Моисей собрал народ свой, зная, что он уже не войдет в обетованную землю, и начинает повторять то, чему он учил Израиль в течение 40 лет. Книга Второзакония – это как раз книга повторения законов, чтобы они не забыли, ради чего они вышли из этого Египта. И поэтому в своей молитве и обращении он говорит, «Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался за меня из-за вас, на меня из-за вас. И не послушал меня, и сказал мне Господь, полно тебе, впредь не говори мне более об этом». Вы попробуйте представить себе состояние Моисея. Тогда, когда он обращается к Богу в молитве, «Пожалуйста, Господи, прости». Я же сделал все со своей стороны. Я же провел народ израильский в течение, осталось совсем немного. Вот она граница, и я могу увидеть эту добрую землю. И Господь в ответ говорит, пожалуйста, больше мне не задавай этот вопрос. Неужели я не увижу этой земли, спрашивает Моисей. И Бог говорит, Господи, но если можно, неужели нельзя? Бог слушал, слушал и, наконец, говорит, «Все, Моисей, давай, достаточно, прекращай свои просьбы». Почему? «Потому что я не смогу дать тебе то, что ты просишь, в связи с тем, что ты не показал славу мою правильно перед народом израильским. Больше, чтобы я не слышал от тебя этой молитвы». Почему Бог так говорит? Потому что Бог знал, что он не сможет не ответить. Он хотел туда отправить Моисея, но Моисей со своей стороны не мог это сделать. Почему? Потому что тогда у народа были бы совсем другие представления о Боге, что Бога можно просто уговорить. А если бы Моисей сказал: «Нет, Господи, не отстану от Тебя, пока Ты меня не пригласишь в обетованную землю». Я больше чем уверен, что вошел бы, потому что Бог в Библии именно такой Бог. Он милосердный, прощающий и не наказывающий детей из обиду отцов до третьего и четвертого рода. И вот Моисей поднимается на гору совсем один. Когда Господь сказал, говорит: «Взойди на гору и там умри». Вы можете представить себе, что человек достаточно живой, твердый, сильный, собирается на свои похороны. Никого он не приглашает, никого там нет. Он должен просто подняться и умереть сам на горе. Он знал, что обратной дороги нет. И когда он поднялся на вершину горы, он помимо воли неосознанно повернулся только в ту сторону, в сторону Иордана, чтобы увидеть хотя бы немного того, чего он лишился. Послушайте, что написано в конце книги Второзакония. Это не просто слова, тут драма на этой вершине горы между Богом и его сыном Моисеем. 34 глава книги Второзакония говорит следующее. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нева, на вершину Фазги, что против Иерихона. И показал ему Господь всю землю Галаан до самого Дана, всю землю Нефалимову, всю землю Ефремову и Манасину, и всю землю Иудину, и даже до самого Западного моря». Вы можете себе представить, что мог увидеть Моисей? Он зашел на гору примерно как Уральские горы в нашей стране, не выше. Это была гора высотой 1000 метров с небольшим над уровнем моря. Что он мог с такой горы увидеть? Когда я был на этой горе, километров 20-30, наверное, можно увидеть, если у вас хорошее зрение. И Господь говорит: если вы посмотрите на карту, то он увидел не 30-40 километров, а до самого Дана, до самого Западного моря. Так кратко Библия написана, что жаль, что она так коротко написана, что мы со своей стороны не можем до конца понять всего этого. Но я верю, что наступит время, когда мы можем спросить Моисея, что же было на его душе тогда, когда он поднимался последний раз на гору и должен был умереть. Итак, Моисей смотрел в сторону Иордана. Он видел, как народ переходил Иордан, он видел, что происходило у стены Иерихона, он видел падение, он видел смерти, он видел заблуждение, когда они уходили от Бога. Все это видел Моисей. И, наконец, он видел то, что не мог видеть другой человек. Он видел, как израильтяне поселились в этой земле, как они обустроили свой город Иерусалим, как Иерусалим стал столицей, когда храм построил Соломон. Но он видел, как первые идолы в Израиле появились. Он видел рождение Иисуса, когда его пытались убить, потому что он родился как царь. Моисея также хотели убить, и он был чудесным образом спасен. Иисус Христос тоже был спасен тогда, когда его родители убежали в Египет. Он видел, что Иисуса не принял народ. Он видел вознесение и видел, что как мало людей провожало Иисуса Христа, так когда он уходил на небеса. Он так хорошо знал этот народ. Он на себе испытал этот народ, и поэтому он видел Иисуса Победителя, который возносился на небо. И вот этого Победителя, воскресшего Иисуса, встречали сонмы ангелов, врата Иерусалима небесного распахнулись, как распахнулись врата тогда, когда он уходил в Иерусалим. И внезапно его осенило. Так это же он, Моисей. И тогда он спокойно закрыл глаза. Почему? Потому что на этой земле мы не можем далеко видеть. К сожалению, если бы мы видели свое будущее, то наша жизнь могла бы быть похожа на серьезные испытания. Но Господь в своей любви и великом милосердии скрывает от нас будущее и говорит: пожалуйста, живите так, как я предлагаю вам в Слове Своем. Если бы видели, вы бы были спокойны, если надо было закрыть глаза, зная, что это еще не конец, зная, что ваш Отец ведет вас, зная, что вы будете спасены. Когда не видишь будущего, конечно, очень трудно. И когда не имеешь цели перед собой, конечно, это очень печально. Но я хочу, чтобы сегодня утром история Моисея

Стоит пойти на этот крест, стоит пойти на эту великую жертву, чтобы дать надежду всем тем, кто умер в надежде, ожидая славного воскресения. А Илья? Что Илья мог сказать своему господину и своему Господу? Он мог сказать только то самое важное, что те, кто будет ожидать его и будут живыми встречать на облаках небесных, они тоже нуждались в том, чтобы услышать слова ободрения и поддержки. Что уверенность в завтрашнем дне может быть только тогда, когда Христос зайдет на Голгофу, и когда Его смерть и воскресение будут доброй надеждой для тех, кто умер и кто будет живым встречать Господа. Поэтому, дорогие друзья, они говорили на горе Преображения об исходе Его в Иерусалим. Теперь вы можете знать, почему Он взял на гору самых близких друзей. Он хотел, чтобы они Его поддержали в эту особую минуту трудную. Тогда, когда Он ожидал поддержки, они были отягчены сном человеческим, заснули, и потому пропустили самое главное. И тогда с небес пришли два друга, Моисей и Илья, чтобы поддержать Господа в Его желании и плане подняться на Голгофу, чтобы дать человечеству надежду на спасение. Гефсиманский сад. Потом. Иногда Иисус тоже не видел будущего. Он был человеком, как и мы. Но Он так нуждался, чтобы кто-то Его поддержал. Эти кто-то должны были быть здесь рядом, на этой земле. Конечно, Господь Его поддерживал, но Он нуждался в человеческой опоре, потому что Он был также человеком. Отец знал это. Но в это время, когда у Иисуса было обыкновение молиться, у учеников было обыкновение спать. Поэтому часто мы со своей стороны можем пропустить самое главное. Я бы хотел, чтобы мы могли сегодня помнить, что молитва – это разговор с Богом. И Иисус Христос каждый раз вечером и часто даже всю ночь Он находился в уединении со Своим Отцом, чтобы разговаривать с Ним, чтобы проговорить все те моменты, которые Ему предстояло пройти на этой грешной земле. Иисус очень хотел, чтобы Его понимали. Он хотел, чтобы дети приходили к Нему и обращались, и Он мог бы их поддержать, им помочь. Поэтому, когда заснули Петр и Иаков, отец сказал: «Моисей, пойди к сыну моему и расскажи то, что ему предстоит пройти». Моисей пришел, чтобы сказать несколько слов для Иисуса об исходе его в Иерусалим. Это был единственный человек, который мог понять его в эту минуту, потому что он знал, каково это – лишиться жизни, тогда, когда ты стоишь на границе перед небесным Ханааном. Поэтому, дорогие друзья, Моисей пришел, чтобы сказать, и он это сделал. Илья тоже пришел, чтобы поддержать своего друга и Господа Иисуса. Пусть эта история сегодня поможет нам, чтобы, если вы видите рядом какого-нибудь человека, может быть, это ваш друг, может быть, это ваш брат, а может быть, это ваш коллега, а может быть, это ваш враг, но когда вы видите, что он испытывает определенные сложности, просто подойдите, поговорите, помолитесь за него, обнимите его и расскажите о том, каково его будущее будет тогда, когда он откроет свое сердце для Господа. Если вы видите таких друзей, которые не видят будущего в вашей жизни, расскажите об исходе Иисуса Христа. Расскажите о том, что Он со своей стороны делает сегодня в на небесах, чтобы дать каждому уверенность и надежду. Поэтому пусть Господь поможет каждому из вас, чтобы тогда, когда будете говорить кому-то о божественной любви, у вас хватило мудрости и терпения сказать самые важные слова, которые могут поддержать человека в самую трудную минуту. Тогда, когда кажется, жизнь заканчивается, когда жизнь прекращается, и когда кажется, что ее уже нет, вы можете сказать самые добрые слова. Они помогут спасти этого человека не только в этой жизни, но и для вечности. Да благословит вас Господь. Всего вам доброго.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, тренинг. Ведущая – психолог Мария Мараханова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш тренинг. Сегодня тема «Кто я и в чем смысл жизни?». Многие люди задаются этим вопросом. И сегодня мы хоть немножечко попробуем разобраться, кто мы есть с вами и все-таки в чем смысл жизни, а, возможно, и наше предназначение. Вы готовы заглянуть внутрь себя? Вообще очень многое зависит от осмысленности себя и от осмысленности жизни. Как вы считаете, к осмысленности прийти достаточно сложно или это очень просто и уже кто-то, может быть, познал это? Я думаю, что сложновато. Так, Вика.
3: Я думаю, что к этому можно идти всю жизнь. И так и не прийти. Угу. Все, мне кажется, индивидуально здесь все.
2: Хорошо, спасибо большое. У кого-то есть еще какие-то? Может быть, кто-то уже в этом пребывает?
4: Я считаю, что мы всегда сможем узнать о себе что-то новое и что-то еще. И это поможет нам найти как раз смысл. Вот. Угу. А узнать о себе мы можем новое, только если мы будем пробовать себя в разных профессиях и с разных сторон смотреть.
2: Совершенно верно. Я согласна с вами полностью, что к этому можно идти всю жизнь. Вообще смысл, осмысленность — это то, что наполняет нашу жизнь. Но и Степа совершенно прав в том, что мы должны начинать и узнавать себя. То есть, кто я, мы уже можем узнать на начальных этапах своей жизни. И с каждым днем, годом, с каждым днем узнавать себя все лучше и лучше. И первый вопрос, самый главный вопрос нашего сегодняшнего тренинга о том, кто я? Кто я?
5: Обычно, когда у человека спрашивают, кто ты, подразумевается, что он должен рассказать о том, чем он вообще занимается. Например, я учитель, или я ученик, или я студент.
2: Так, можно я так напишу профессию? Так, какая это профессия? Хорошо. Илья, я видела твои загоревшиеся глаза.
6: Я думаю, человек, профессия — это, конечно, одно, но есть что-то всегда, к чему человек стремится, что у него лежит в сердце.
2: А ты кто я?
6: Я тот, к чему я стремлюсь, то есть цель всей моей жизни.
2: Угу, хорошо. Так, обозначим цель. Друзья, не стесняемся. Какие еще варианты?
7: Я думаю, Катя, что также человек — это личность со своими особенностями характера.
2: Так, личность. Угу.
3: Индивидуальность.
2: Так, еще есть какие-то варианты?
3: Может быть, искатель? Мы же постоянно находимся в поиске чего-то, что может нас удовлетворить, порадовать.
2: Отлично, спасибо большое. Друзья, сейчас у вас будет очень интересное задание. Вам... Мы написали уже достаточно много определений, да, кто я. Все они дополняют, да, и определяют порой, куда нам двигаться, к чему стремиться. И сейчас я попрошу вас закрыть глаза. Закрыть глаза и ответить на самый главный вопрос, который есть. Кто я? Но не вслух, а ответить про себя. Это задание нацелено на то, что мы в течение какого-то времени задаем себе этот вопрос, точнее, кто-то извне задает вам этот вопрос, а вы отвечаете. А отвечайте, пожалуйста, первое, что придет вам в голову. То есть закрываем глаза, а я вам буду задавать
6: отвечать
2: вопрос.
6: Вслух или про себя?
2: Нет, отвечать про себя, то есть вслух мы не говорим. Готовы? Закрыли глаза, настроились на то, чтобы узнать все-таки, кто я. Кто я? Кто я? Кто я? Кто я? Теперь вы немножечко подышите. Подышите глубокий вдох. Да? Помните, мы дышим животом, наполняем живот воздухом, немножечко раздуваем, да? Расправляем плечи, чувствуем свои ноги. Желательно, чтобы ножки стояли у нас на полу, две ноги. Угу. Дышим, И теперь снова отвечаем себе на вопрос закрытыми глазами. Кто я? Кто я? Друзья, можете начать дышать, пока можете глаза не открывать. Дышать глубоко. Давайте немножечко с вами продышим, да? Глубокий вдох, медленный выдох. Можно дышать носом, можно выдыхать через рот, либо через нос, как вам удобно, как вам угодно. Дышите, пожалуйста, глубоко, вдыхайте. Глубокий вдох. Можете задержать дыхание, потом выдохнуть. Можете просто глубокий вдох и медленный выдох. Расскажите мне, пожалуйста, о том, можно открыть глазки, как вам, Милена?
5: Я пыталась подобрать какое-то определение, пока слушала твой вопрос, и поняла, что сложно именно какое-то слово выбрать или словосочетание. Описывает, в голове описываешь себя обычно какими-то прилагательными, какими-то определениями, но какое-то конкретное слово выбрать сложно. И еще было чувство, а зачем вообще отвечать себе на этот вопрос?
2: Угу. Ну, был какой-то вариант ответа? Зачем? Зачем мы отвечаем на этот вопрос?
5: Нет.
2: Угу, хорошо, спасибо большое. Спасибо.
7: Вообще, пытаешься, когда на этот вопрос ответить, задумываешься, а насколько вообще хорошо я себя знаю, потому что мы живем сами с собой каждый день и не всегда прислушиваемся к тому, что в нас внутри. И очень трудно именно действительно понять, не то чтобы зачем, а скорее, почему мы так плохо себя знаем, что ли.
2: Угу. Было сложно выполнить, вот, Катя, когда ты когда спрашивала, было тоже такое ощущение, что ну, я Катя, или ну, я девушка, я ученица, я дочь. И в какой-то момент закончились слова, или не было такого ощущения, что ой?
7: В принципе, наоборот, нравится то, что было время, вот, подышать, подумать еще, потому что сначала такая пустота внутри, когда ничего не идет в голову.
2: У кого какое было еще ощущение? Может быть, ощущение смятения? Я поделюсь своим опытом, когда я узнала об этом упражнении, я думала, что так, когда закончатся вопросы? У меня было так же, как у Милены, а сейчас закончится мой список, и что дальше, и что мне дальше делать? И в какой-то момент я вот устала это делать, хотя мы делали с вами очень быстро. Вообще, чтобы сделать это упражнение более качественное, более эффектно, нужно выполнять примерно 1 минуту, даже больше, задаваться вопросом «Кто я?». Дышать как можно, потом целую минуту вы дышите достаточно глубоко, и так продолжаете 5 раз. То есть 5 минут вы задаете себе вопрос «Кто я?» с перерывами в минуту между вопросами. А еще есть какие-то такие, может быть, ощущения, впечатления? Кто-то, может быть, еще хочет поделиться? Может, у кого-то было наоборот такое вот «Ух ты, я так рад этому заданию, у меня на самом деле есть ответ «Кто я?» У Вики есть ответ, кто я.
3: Да, у меня на самом деле было четкое представление о том, кто я. И я все время повторяла одно и то же слово.
2: То есть ты знала?
3: Внутри себя. И да, я на данный момент, вот я знаю, кто я.
2: А ты можешь с нами поделиться, кто ты?
3: Я искатель приключений.
2: Спасибо большое, спасибо. Это тоже очень классный опыт. Видите, насколько мы разные, насколько у каждого по-разному происходит этот процесс. Степа, как у тебя это происходило? Поделись с нами, пожалуйста.
4: У меня сначала было только одно слово, что я человек, вот, и сложно было, ничего не появлялось, более разнообразное какое-то понятие, вот, но потом появилась как-то личность, вот, ну, как-то все.
2: Хорошо, спасибо большое, очень тоже классный опыт. На самом деле, еще раз повторюсь, это упражнение у каждого происходит по-разному. И у всех очень классный результат. Очень круто, когда, ну вот, не идет ничего. Вот знаете, у некоторых, кто вот сидят, задаются вопросом, ну кто я? Ну и вообще в голове пустота. Это связано с тем, что, я думаю, не открою вам какой-то секрет, очень часто первые несколько минут нам идут слова, которые нам навязали. То есть то, что нам обычно, в принципе, говорят, это вот первые, давайте перечислим, какие у вас были первые слова. Я, наверное, свое первое напишу слово, которое у меня было в голове, это то же самое, это была личность. То есть Я всегда тоже очень долгое время произносила внутри себя: я кто? Личность. Еще парочку прям накидайте. Какие еще? У Степы был, по-моему, человек. Да? Искатель приключений, я помню твое. Так. Человек.
5: Ну, у меня было слово девушка.
2: Девушка, спасибо. Так.
3: Имя свое.
2: Так. Настя. Кайфарик. Хорошо. Слова, которые появляются, вот я еще раз повторю, первое время, это те, которые чаще всего нам навязаны извне. То есть чаще всего не навязаны в том плане, что вот вам подходили и постоянно говорили: Настя, Настя, Настя, Настя, Настя, Настя, Настя. Конечно, нас всех зовут по своему имени, у нас у каждого есть свое имя, свои какие-то вещи, но это то, что мы чаще всего просто-напросто слышим, видим, чувствуем, понимаем. Когда мы доходим до глубины понимания, кто я, чаще всего это... Вы слышите это как можно тише, ниже и медленнее. То есть внутри нас идет такая реакция, у кого-то кто-то начинает плакать, кто-то замедляет темп ответа самому себе. И, возможно, в какой-то момент вы как будто выпадаете в какую-то прострацию, фрустрацию, когда вам задают вопрос «Кто я?», и вы в какой-то момент просто отключаетесь, потому что вы дошли до глубины сознания. И вот когда у вас происходит это состояние, не просто от ступора, то есть есть две разницы, когда мы стопоримся, да, и говорим о том, что там «Кто я?», и, ну, сейчас вот я подумаю, кто я на самом деле. Это одно. А второй момент, когда внутри нас есть это ощущение того, что мы дошли до истины. Слова, которые приходят нам в самом начале, они порой помогают нам именно прийти вот к этому состоянию. Оно бывает не сразу. Не с первого раза, что вот мы с вами сейчас сделали упражнение, и все, вот Илья вот вышел и понял, да, что вот он цель, там, понял цель всей своей жизни. Нет, это процесс постепенный, поэтому и говорят, чтобы понять, кто я, к этому нужно возвращаться. Но этот процесс, он идет вот в течение какого-то достаточно большого отрезка времени. Хорошо, спасибо вам большое за такую обратную связь, за тем, что вы поделились чуточкой себя. И теперь второй вопрос, который бы хотелось вам задать. Чего я хочу на самом деле? Мы не будем сейчас проводить то же самое, да? То есть вы просто зададите его себе дома. Попробуйте это сделать в тихой, уютной, спокойной обстановке. Да? У нас сейчас немножко все равно такая достаточно стрессовая ситуация, и так немножечко не хочется раскрываться. Но попробуйте это сделать просто сами для себя. Вообще, вот скажите, пожалуйста, для чего нам нужно знать о том, кто мы? Вот зачем? Вот Милена задала этот вопрос. Зачем? Зачем? Зачем нам не нужно знать, кто я вообще такая?
7: Если мы не знаем, кто мы, как мы будем жить правильной жизнью, так скажем, а не жизнью кого-то другого? Потому что, когда мы знаем, кто мы знаем, что нам нужно и как этого добиться.
2: Спасибо большое. Степа?
4: Если мы знаем, кто мы можем знать, что нам делать по жизни. Вот. И наоборот, если мы знаем, что нам делать по жизни, хочется, вот, перепробовав разные вещи, мы можем понять, какие мы и почему мы хотим это делать.
2: Отлично. Мы ответили с вами на изначальный, первоначальный вопрос. А вот, вот сложно быть таким вот со смыслом, осмысленным. Узнавая, кто я, я понимаю, в чем смысл иногда своей жизни. Вот и приходит вот этот смысл, вот он и есть. Вот происходит вот эта осмысленность, осмысленность, когда мы начинаем в этом жить. Все, мы наполняемся тем, кто мы есть. Мы это осознаем. И, соответственно, с этим мы можем уже идти и двигаться, развиваться дальше. То есть человеку нужно быть в осознанности, нужно жить в этой осознанности, понимая, кто я и для чего порой я живу. В этом заключается смысл. Различные сферы жизни тоже связаны между собой, связаны также и с нами. да, узнавая, кто я, узнавая свои потребности, мы делали это на прошлой с вами программе, да, я начинаю понимать, какие интересы мне важны. Итак, друзья, я вам предлагаю приступить к очень интересному заданию – колесо баланса. Я думаю, что вы уже с ним все знакомы, да, делали такое, может быть, в школе, может быть, еще где-то. Оно помогает нам определиться с тем, какие сферы нашей жизни насколько развиты. Поэтому, пожалуйста, сейчас вам нужно обозначить в каждой сфере от 1 до 10, поставить меточку, насколько сейчас эта сфера в вашей жизни развита. Когда вы поставите отметку от 1 до 10, то есть 1 это значит, ну, так, начинает развиваться, да, я уделяю ей там столько времени, делаю то-то, то-то, и вы оцениваете, если я делаю в ней мало и уделяю мало времени, то ставите ближе к единичке, если много времени и хорошо она у вас, так любимое слово сейчас всех, прокачана, то тогда ставите где-то десяточку. Когда вы поставили отметочки, да, оценили все вот эти сферы, да, там и здоровье, и спорт, и окружение, и хобби, и духовность, и саморазвитие, да, и карьеру, и финансовую грамотность, то тогда вы все эти точечки, все эти рисочки соединяете воедино, и у вас получается фигурка, какой-то тортик или, может быть, какая-то птица, животное, еще кто-то, ну, либо какая-то такая вот амеба. У меня просто всегда получается какая-то такая интересная амеба. И когда вы нарисуете, да, кто-то у нас в процессе, кто-то уже сделал это задание, все большие молодцы, спасибо, мы понимаем, какая картина вырисовывается у нас на данный момент. Что мы и как мы удовлетворяем, да, и какие сферы жизни мы больше каким сферам мы уделяем внимание, каким меньше. Если у вас получается прям полностью колесо, то, соответственно, это значит, что вы очень сбалансированный человек. Да? Вот у вас там были сферки разные. То получается, что вы идете, двигаетесь в правильном направлении. Даже если у вас, ну, важно помнить, что не обязательно вот это должно быть колесо, вот такое вот полностью все по десяткам. Нет, друзья мои, у нас вся жизнь впереди, ничего страшного, если там нет десяток. Даже если у вас вот здесь вот получается маленькое колесико, это значит, что вы уделяете всему как раз-таки равномерно времени. Если получается какая-нибудь вот там амеба в плане того, что чему-то меньше, чему-то очень много, да, к примеру, там окружения очень много, а здоровью мало, то стоит задуматься над тем, какие силы и время, чем вы готовы пожертвовать вот из сферы, там, к примеру, окружения, и отдать это в сферу, к примеру, здоровья. То есть какими действиями, да, целями нужно скорректировать обязательно это колесо баланса. Это помогает нам, в принципе, с вами жить как-то дальше. Да? Ведь мы помним эту прекрасную аналогию с машиной. Да? Если у нас не будет одного колеса, сильно далеко мы с вами на ней не уедем. Также и в нашей жизни. Это помогает нам, добавляет пунктик к нашему самоопределению, к нашей с вами осознанности. Вот. И как правильно Катя говорила, что если мы проживаем чужую жизнь и вообще забываем и про баланс, да, это вот колесо говорит у нас про баланс еще. И про то, кто я, то мы живем с вами вообще не жизнью своей, а жизнью кого-то и чего-то. Поэтому важно помнить про себя, про самоопределение, про осознанность, да, потому что, ну, Бог нас не зря с вами создал и дал определение, он сказал, дал такую возможность жить. Это большая благодать. Сейчас я вижу, что все закончили. Спасибо. Сделаем такое с вами упражнение. Представьте, что перед вами зеркало, в которое вы смотрите. Смотрите и видите, что прошло уже 10 лет. Вы выросли, изменились, возросли в чем-то, чему-то стали больше уделять времени. И вот вы смотрите на себя в это зеркало, видите себя. Скажите, пожалуйста, кого вы там видите? Кто этот человек? В какой он социальной роли? Чем он занимается? То есть сейчас вам нужно будет описать, полностью, до просто мельчайших подробностей, кого вы увидите в этом портрете.
3: Я представила, что я лежу на лежаке, на вилле, где-то у океана, где-то в далеких жарких краях.
2: Так.
3: Вот. Там где-то сзади массажист ходит. Ждет, когда я приду к нему на массаж. Вот. Я с таким чувством лежала, будто бы я достигла всего, чего хотела. С чувством полного удовлетворения.
2: Отлично, спасибо большое. Вот скажи, пожалуйста, какую потребность ты удовлетворяешь в своем вот через 10 лет? Вот массаж, вот в этом колесе баланса массаж к какой вот сфере у тебя относится?
3: Здоровье и спорт, наверное.
2: Да, здоровье, спорт. Вот. То есть ты в этой вот сфере уделила себе достаточно времени и сил.
3: Но я устала зарабатывать деньги на виллу. Так. Мне же нужно отдохнуть.
2: Угу.
3: Вот для этого мне и нужен массажист. И
2: хорошо. Так, вот ты сказала, ты прочувствовала. Опиши нам это чувство. Какие чувства ты вот испытывала?
3: Гордость.
2: Так, гордость.
3: Гордость за себя.
2: Угу.
3: Любовь к себе.
2: Любовь. Еще какие чувства? Вот ты вот представь, вот ты сейчас там.
3: Ой, я такой статус почувствовала. Думаю, так. Какая я просто молодец.
2: Так. Угу. А представила ты, в каком статусе, в какой роли ты заработала себе на виллу? То есть не было. Ну, просто вилла, просто тебе хотелось отдохнуть. Хорошо, спасибо. Как ты думаешь, стоит задуматься над тем, что уже пора отдыхать сейчас?
3: Конечно.
2: Хорошо, спасибо большое. Друзья, это вы можете, кто-то еще хочет поделиться?
4: Я себя вижу через 10 лет состоятельным человеком.
2: Угу.
4: Вот. Где-нибудь в своем домике в Канаде.
2: Хорошо, спасибо большое. Супер, отлично, ребят. Вот этими упражнениями вы можете помочь себе узнать, что вы хотите, в чем смысл, что я хочу, кто я, тем самым проживая свою жизнь осмысленно и осознанно. Друзья, у вас есть также и домашние задания, где вы можете вспомнить ситуации, где вам было достаточно легко, что вам доставалось в жизни легко, что вам нравилось. Это вы все можете описать, соответственно, дома. Вспомнить, какая деятельность вас успокаивает, тем самым отдых и релаксация уже будут в вашей жизни. И написать 10 идей о том, что вы хотите делать в будущем. 10 идей, как применить свою креативность и свои таланты. Смысл жизни — это очень важное решение у каждого из нас. Но его не так просто достичь. Но простыми маленькими шажочками, маленькими действиями, осознавая, кто я и чего я хочу, мы можем прийти к этому глобальному осмыслению, в чем смысл жизни. Друзья, начните делать то, что для вас важно. Полюбите себя и узнайте, кто вы есть. Это так просто. Просто выполняйте наши упражнения. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Божьи люди не от мира этого. Они ожидают наступления Царства Божьего. «Я буду господином мира. Остается одна Россия, но я раздавлю ее», — сказал однажды Наполеон Бонапарт. Он желал завоевать весь мир. Надо же, по его словам, осталась Россия. И именно тут его ожидала неудача. Но не смог он ее раздавить. Да, искушение завоевать весь мир может быть только у людей с очень высоким мнением о себе. Мне вот с этим как-то попроще, я думаю, и вам тоже. Но все-таки, тем не менее, для нас есть предостережение. Мы постоянно искушаемся жить для себя и быть, ну, своеобразными богами в большей или меньшей степени. Ну, в зависимости от того, кто на что гораст. Это очень древнее искушение. Змей, искушая Еву, предложил людям стать как боги. И надо сказать, наши прародители на это купились. Так, к примеру, я как-то посетил какой-то сайт, созданный поклонниками сатане. Да. Ну и там был организован чат, где один человек, судя по всему, член этой, вот, как сказать, организации, он спрашивает, какой из меня может быть Бог, если врачи поставили мне диагноз рак? Вы представляете, человеку жить-то осталось совсем немного. Но ему авторитеты отвечают, ну, те, к которым он обращается, что, мол, нам жаль, что так получилось. Ну, мол, ты есть Бог сам по себе, в том смысле, что можешь делать все, что тебе захочется. Ну, просто ты такой маленький Бог, маленький-маленький божок. Ну, такой не позарится, конечно, на весь мир, но что-то, что по силам, так себе вполне может быть. И что им жаль, что у него совсем не осталось сил. Вот только представьте себе, что вот так можно сказать себе: «Я Бог». Ну, вот посмотрю на себя в зеркало и вынужден признать, ну не Бог, а божок. И чего там, божочек маленький такой, ведь все, что я хочу, я никогда не сделаю. Но что-то все-таки могу. Ну а что, если кто-то из нас вырос до чиновника, имеет какую-то власть, у него ведь люди в подчинении. У такого человека искушение побольше, чем у того, кому поставили диагноз рак. А кто-то, может быть, авторитет в воровских кругах, он окружен толпой головорезов, готовых только по одному приказу сделать все, что угодно. Или кто-то, может быть, занимается единоборствами, умеет так отделать кого угодно, что думает, может, все, что он хочет. А кто-то умеет так заговорить зубы девушки, что, видя, как он красив, смазлив, и как, помните, Андрей Миронов в фильме «Обыкновенное чудо» сказал: «Чертовски привлекателен». И вот таковый поменял уже не одну жертву, оставив их беременными воспитывать его детей. Я это не придумал. Я лично такое встречал сам. Это печально. Вот это создает проблемы. Именно вот это желание подчинить себе, ну, если не этот мир, то какую-нибудь ситуацию. Это странное желание разных людей властвовать здесь. Стремление каждого показать, кто тут хозяин. Вот это и делает жизнь порой невыносимой. На протяжении всей истории нашей многострадальной земли были и те, кто желали завоевать весь мир. Не просто завоевать, а создать царство. Одно, которое будет владычествовать на земле. И каждый такой завоеватель считал, что вот только его царство будет вечным, и только его город будет столицей мира. Кто? Навуходоносор, Кир, Александр Македонский, Нерон, Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер. Ну и другие, если не завоевать, то, по крайней мере, ну, быть самыми великими на земле. Император Нерон, к примеру, выходил на балкон, чтобы слушать молитвы и наблюдать, смотреть, как в его честь сожигают жертвенных животных. Это печально. Послушайте, послушайте, что говорит Священное Писание о том, как истинный Бог относится к стремлению людей подчинить себе мир. Это второй псалом, книга Псалтирь. «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем с себе оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святой горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Вот псалмопевец Давид выразил мысль о том, что у Бога есть свой план на этот мир. Он предназначил того, кто будет им править. Помните, я помазал царя моего, ведь это Иисус Христос. Эти слова относятся к нему. Так как же быть с теми, кто с Богом не посоветовался по поводу его планов на этот мир и решил подчинить его себе, не спрося Всевышнего о его планах? Или, ну, подчинить не весь мир, а, ну, только то, на что каждый гораст. Тут надо остановить внимание. Дело в том, что, ну, вот подумайте, что потребуется для того, чтобы подчинить себе весь мир? Мир-то очень разнообразный. В каждой стране есть своя культура, своя религия, свой язык, наконец. А потом жители какого-то государства, вот это государство вообще-то считают своим. Вспомните знаменитый слоган: «Нам чужой земли не надо, но и своей вершка не отдадим». Если кто-то захочет подчинить себе весь мир, ему придется этот мир завоевывать оружием, а значит, убивать. Хотя право убивать Бог не давал. Но ведь завоеватель мира сам себе Бог. Что ему до Бога истинного? Ну, это надо быть очень большого мнения о себе, чтобы мыслить о всемирной власти. Вот как размышлял по этому поводу Адольф Гитлер. Он говорил так: «Для меня существует две возможности. Либо добиться полного осуществления своих планов, либо потерпеть неудачу. Добьюсь, стану одним из величайших в истории. Потерплю неудачу, буду осужден, отвергнут и проклят». Что, собственно говоря, и произошло. Священное Писание говорит о том, что в конце концов только царство Бога будет вечным. И, как это задумано им изначально, пока люди этого не поймут, на земле будут войны, войны, войны. Но Божьи люди не от мира этого. Они ожидают наступления Царства Бога. Сейчас я хочу рассказать вот о чем. В истории нашей планеты было очень интересное время, когда люди решили кое-что сделать, не посоветовавшись с Богом. На планете на всей планете не было разных государств. Но, впрочем, давайте лучше об этом прочитаем. Это книга «Бытие», конец 10 главы, начало 11. Там написано. «Вот племена сынов Ноевых по родословию их в народах их. От них распространились народы на земле после потопа. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что они начали делать. И не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Интересно, да? Вот представьте себе ситуацию, когда не надо никого завоевывать, никого не надо подчинять, навязывать свою религию, культуру. Затем нет языкового барьера. На всей земле один язык, одна религия, все. И вот, чтобы произвести впечатление, решили построить, ну, такое грандиозное сооружение, башню, чтобы она была, ну, своеобразным шедевром человеческого величия. Считают, что эта башня якобы бросала вызов Богу. На памяти был потоп, уничтоживший древний мир. Якобы, ну, наверху этой башни можно было спастись от потопа в том случае, если бы Бог снова его навел, хотя он обещал этого не делать. Интересно то, как Всевышний отнесся к этому действу. Он сошел с небес посмотреть на это так называемое величие. Но с небес-то ему не рассмотреть. И Господь внес свои коррективы, чтобы разрушить это предприятие. Он наделил людей различными языками, что впоследствии привело к тому, что на земле образовались различные народы, государства. И все это показало, кто на самом деле истинный Бог. И вот с тех самых пор завоевать мир стало непросто. Во всяком случае, до сих пор никому не удалось. Что происходит? Ну вот представьте себе в качестве иллюстрации. Допустим, вы создали свое какое-то предприятие. И в качестве работников наняли своих друзей, их знакомых, родственников. Потом вы снизошли до тех, кто был без работы, потратили средства на обучение, оформили все документы, подключили все ваши связи, и вот ваше предприятие запущено. И вот как-то по прошествии некоторого времени вы начинаете замечать, что ваше предприятие не приносит вам прибыли. Ну, точнее, прибыль-то есть, но она уходит куда-то на сторону. Вы, желая выяснить, почему так происходит, приходите в свой кабинет и находите его занятым каким-то новым директором. На двери кабинета другое имя, которое кто-то себе сделал. Помните, люди хотели сделать себе имя. Вы хотите поговорить с вашими работниками, но они, как сговорившись, все заявляют, что вы тут вообще-то никто теперь. Что-то произошло. К Кто-то так мог распорядиться законами страны, что теперь он хозяин предприятия, а не вы. И все, как говорится, шито-крыто. И со временем вы замечаете, что новоиспеченный руководитель вашего предприятия, если можно так выразиться, криминальный авторитет. И что вся выпускаемая продукция начинает служить каким-то его криминальным стратегиям. Вы готовы выйти из себя, вы приходите и пытаетесь достучаться до умов некогда нанятых вами работников. Что это вы оплачиваете все коммунальные счета, что это вы погашаете все налоги, что это вы заключаете договора с поставщиками, что все, что тут построено, построено вообще-то на ваши деньги, в конце концов. Но все тщетно. Но вот что вы будете делать в таком случае, если вы очень сильно любите этих людей, людей, тем не менее, пошедших против вас? Вот вы любите их год, 10 лет, 20, а все без толку. Они как бы, ты люби, люби, а мы тут повеселимся. Бог создал этот мир и подарил его людям. Он дал жизнь каждому из вас. И не просто дал, он ее поддерживает. Он дает силу земле рождать хлеб и все ее произведения для нас. Почему? А потому что он нас любит. Но люди отважились присвоить себе славу, которую может иметь только Создатель. Они думают, что это не Бог, а мы сами по себе всему причина. И люди сегодня решили, что это они дают силу земле выращивать хлеб. Люди решили, что все могут. Помните, мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее – наша задача. Мы постоянно испытываем вот это искушение быть здесь на земле богами и присвоить себе его славу в большей или меньшей степени. При этом, например, в нашей стране 70 лет стремительно убивали в людях веру, веру в того, от кого зависит наша жизнь. Странно, да? Вот поэтому Бог и посылает проповедников по всей земле рассказать о себе. Для чего? А для того, чтобы мы знали, каков выход из всех проблем, у кого источник жизни. Конечно, можно сказать, что это ты вспомнил про Вавилонскую башню. Ведь это было так давно. Подождите, не торопитесь. Вам приходилось видеть, как выглядит здание Департамента Объединенной Европы. Вот оно, это здание, перед вами. Перед вами не что иное, как недостроенная Вавилонская башня. Но это еще не все. Архитектор заложил в это здание такие элементы, имитирующие строительные леса. То есть люди, замышлявшие то, что связано с этим зданием, как бы хотят сказать о том, что мы все равно создадим себе имя, несмотря на то, что мы знаем волю Бога. Не кажется ли вам, что это вызов Богу, говорящий «ты смешал языки и народы», а мы все равно объединим их? Мы сделаем себе имя. Зачем? Метутся народы и племена, замышляют тщетное. Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. В Библии есть свои герои. В послании к евреям в 11 главе есть своеобразная галерея славы. Там перечислены герои веры, о жизни которых написано в Священном Писании. Чем жили эти люди? Что руководило ими? Куда они направляли свои взоры? И, собственно говоря, ради чего страдали? Ради чего покидали родину, становясь странниками? Погибались, скитались по миру, совершали поступки, про которые в наше время вряд ли кто подумает, что это здраво. Ну вот ради чего они лишения терпели, невзгоды. Вот как об этом написано в послании же к евреям в 11 главе. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые говорят так, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Ибо Он приготовил им город. Все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Они стремились к небесному. Библия говорит о городе, который Бог обещал тем, кто верит в Него. Вот куда были направлены их взоры, причем написано, что пока еще они не получили обещанного. Это Бог предусмотрел, чтобы они не без нас достигли совершенства. Они нас ждут, чтобы мы вместе с ними туда попали. Да, Библия говорит о городе мира, о Новом Иерусалиме. Слово «Иерусалим» и означает «город мира». Вот послание к евреям в 11 же главе. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Вот куда устремляли взоры праведники. Именно Иерусалим должен был стать столицей вечного Божьего Царства. Столицей одного нераздельного мира, мира, провозглашенного Богом, а не кем-нибудь другим. Вот эти люди не стремились стать башками для самих себя. Им это, собственно говоря, незачем. У них есть истинный Бог, который создал для них мир. Им не надо его завоевывать. Они ожидают его от Бога. Мало того, что тот, кого Бог Отец предназначил быть царем на земле, то есть Иисус Христос, и сам не стремился к власти, когда был здесь на земле, не стремился сам и своим последователям завещал следующее. Послушайте, о чем говорит апостол Павел в послании к римлянам в 13 главе. Написано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое, и потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Помните, как Иисус Христос сказал Понтию Пилату перед тем, как претерпеть казнь на кресте? Понтий Пилат его спросил: «Ты царь иудейский?» Знаете, Иисус не был против, но только сказал, что царствие его не от этого мира. Иисус хотел сказать, что вот здесь на земле, пока люди спорят о первенстве, Он и вправду царь. но совсем другой. Не такой, как те, кто царствуют здесь. Его царство еще не настало, но обязательно наступит. Он обещал, что наступит великое будущее, обещанное людям. И те, кто верит в это, именно в это царство и стремятся, таковые никогда не будут богами сами для себя –

0: этим законам научиться. Божьи люди не от мира сего. Они ожидают наступления Царства Бога. А вы?
1: Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал». Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Мой счастливый день. Рассказывает Сергей Долматов.
1: В моей жизни в далекой юности, в 18 лет, был необычный эпизод, интересный эпизод. Меня призвали служить в ряды вооруженных сил Советской Армии. Как и сотни других юношей, это время, когда ты отрываешься от родной земли, уезжаешь из родного города, и это целых 2 года. Не всем в то время везло съездить в отпуск каким-то образом, тем более, что моя служба проходила за пределами не только города, района и области, но и за пределами нашей страны. Первый год это был учебный центр, и как все дни службы в армии, они сопряжены с определенными трудностями, обучение новым навыкам, некоторых профессий. И первый год службы в армии накладывает отпечаток, когда есть ощущение, что ты не осознаешь, что

происходит вокруг тебя, делаешь все на автомате. И со временем, когда ты уже понимаешь, что это целый уклад жизни, образ жизни, начинаешь втягиваться, и в это время тебя отправляют уже в основные войска. И вот тогда самолет за 2 часа перенес группу молодых ребят в Чехословакию. В то время СССР был в противостоянии с блоком НАТО. И вот как раз Чехословакия была одной из стран, где находилась граница с этим блоком НАТО. Там мы продолжали отрабатывать навыки, полученные в учебке. Но изо дня в день, на втором году службы, меня сопровождало такое ощущение, ожидание, что когда-то все это закончится, и я вернусь домой. И день за днем, если кто... Я думаю, что многие моего возраста люди помнят, что мы отсчитывали день за днем до наступления этого славного дня и ждали официального опубликования приказа министра обороны. После этого приказа оставалось всего 100 дней буквально до того, чтобы вернуться домой. И вот эти 100 дней, они были особыми, когда ты ожидаешь, и мы ходили к специальному зданию, где вывешивались списки, и в списках указывались фамилии тех, кто... И фамилии и даты тех, кто вылетает домой на родину. Вот, когда наступил день моего отлета, мы упаковали чемоданы, отправились на взлетную полосу, и, разместившись в самолете, уже время уже отсчитывалось не дни, а минуты и часы. Когда мы подлетели к Нижегородской области, самолет заходил на посадку, то все прильнули к иллюминаторам, и даже в самолете был такой в полу люк. Вот, и мы его тоже, как сказать, открыли эту занавесочку люка и смотрели вниз на родную землю. Потом с вокзала уже я на электричке добирался непосредственно до родного города. И вот тот момент, когда я вступил на родную землю в Семенове, в своем городе, трудно передать, возможно, всю гамму чувств, но я скажу так, что это был самый лучший воздух, которым я дышал. Потом я дошел до ближайшей колонки, которая сохранилась, колонка на улице, в которой воду ходят с ведрами наливать. Попил из нее воды, это была лучшая вода в жизни. Вот в этот момент я понимал, что то ожидание возвращения на родину, вот оно свершилось. Это был мой один из самых счастливых дней на свете. Позднее, когда я стал читать Библию, исследовать вопросы духовности, я неожиданно обнаружил текст, слова апостола Павла, где он сказал, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. И вот сегодня я сохраняю вот этот момент счастья возвращения на родину, потому что ожидаю, что настанет тот день, когда на землю вернется царствие. Царствие Божие будет установлено навеки, навсегда. Та атмосфера счастья, которая вот коснулась моего сердца в день возвращения из армии.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте. Христиане — это люди, которые с нетерпением ждут второго пришествия Иисуса Христа. Когда Он вернется? Иисус говорит: «Не заботьтесь о завтрашнем дне. Не ваше дело знать времена и сроки». А что является нашим делом? «Вот дело Божие, — говорит Господь, — чтобы вы веровали в Него, чтобы каждый из нас лично веровал в Иисуса». Давайте прочтем в Евангелии от Матфея, 7 главе, несколько текстов. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Что такое тесные врата? Почему врата в Божие Царство тесны и узки? Чтобы получить фигурный профиль из проволоки, существует такое приспособление «фильер». Он сделан из твердого сплава. И чтобы протянуть через него проволоку, необходимо приложить большое усилие. Избавить человека от греха, превратить наш характер в подобие характера Христа могут только тесные врата. Это своеобразный фильер. И здесь также нужно колоссальное усилие, которое Господь прилагает извне. Бог формирует нас по своему образу, но от нас требуется вера в Него. Через тесные врата может пройти только один человек. Никто не может прийти к Богу верою другого человека. Тесные врата, таким образом, это личная вера в силу, благость и помощь Спасителя. Это уверенность в Его любви. Может ли вера быть общественной? Да, если мы верим в одного Бога, соблюдаем Его заповеди, читаем одно слово, принимаем одно крещение, мы единомышленники, мы едины в Иисусе Христе, веря в Отца, Сына и Святого Духа. Но может ли общественная вера спасти нас? Никогда. Общественного спасения не будет. Не будет спасения церквями или группами, только личное спасение по личной вере. Вот что символизирует тесные врата. Церковь же созидается из тех, кто проходит этими вратами, то есть имеет личное убеждение. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». За компанию невозможно войти в Царствие Божие. За компанию можно только погибнуть. Общественная вера служит для того, чтобы укрепить личную веру, веру каждого из нас. На аэродроме существует таможня. Чтобы взлететь под небеса, каждый лично должен пройти через особые врата. Каждый должен выложить все металлические предметы. Проходят все, но строго по одному. Проходим ли мы тесными вратами? Есть ли у нас личная вера? Апостол Павел записал, что есть вера. Послание к евреям, в 11 главе. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Мы верим в то, на что надеемся. Мы верим в того, на кого надеемся. То есть мы убеждены, что Бог силен спасти каждого из нас. Евангелие от Луки как бы повторяет те слова, которые мы читали в Евангелии от Матфея. «Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Многие люди, веря, не имеют личной веры в Иисуса, потому что не убеждены в том, что Господь всегда и во всем благ. Они всегда спрашивают: где был Бог, когда со мной происходили несчастья? Почему не помог? Почему я страдаю? А он молча смотрел с небес. Неверие порождает бунт. Однако нет таких событий, которые не пошли бы нам на пользу. Бог ведет и через долину смертной тени, через эти узкие врата, чтобы очистить нас от эгоизма. Поэтому любящим Бога, как говорит апостол Павел, действующим по Его изволению, все содействует ко благу. Будьте также уверены, что Иисус очень скоро придет. Придет и осуществит все наши ожидания, о которых мы читаем с вами в Евангелии от Иоанна, в 14 главе. Его слова: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас с собой, чтобы и вы были, где я». Пусть Господь благословит вас.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Библиотека.
2: Здрасте. Вы не могли бы мне помочь? Я тут пытаюсь одно место в Библии найти.
1: Ну, давайте, я по симфонии посмотрю. Какое слово?
2: Рождество. Р-О-Ж-Д-Е.
1: Я знаю, как пишется Рождество. Но сразу могу сказать, в Библии этого слова нет.
2: Как нет? А я думал...
1: Рассказ о рождении Христа есть в Писании, но самого слова Рождество там нет.
2: Как жалко.
1: До свидания.
2: Минутку. Мне вообще-то не само слово нужно. Я хочу кое-что узнать о Рождестве.
1: Что именно?
2: Я ищу место, где написано про тихую ночь. Ну, знаете, песня такая. Тихая ночь.
1: А опять же, в Библии нет ничего про тихую ночь.
2: Что, даже в синодальном переводе?
1: Я бы вообще не сказала, что та ночь была тихая.
2: Почему вы так думаете?
1: Согласно Библии, ангелы в небе громко пели хвалу рожденному царю.
2: Вот и на. Значит, тихо не было, ангелы пели ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, та-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Вообще-то они пели «Слава вышних Богу».
2: Что, они не пели ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла?
1: Нет, вряд ли.
2: Послушайте, да вам нужна новая Библия. Всего хорошего. Пусть еще скажет, что не было Деда Мороза.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

искренне приветствую всех вас, дорогие друзья, желающих исследовать Священное Писание, Библию, Слово Божие, которое имеет для нас так много ценных советов, рекомендаций от самого Господа, потому что Библия называется еще Словом Божьим. Это Слово самого Бога, написанное для нас. Замечали ли вы, что не только некоторые люди в отдельности, но и все человечество в целом находится в постоянном таком депрессии, как бы, неудовлетворении, в постоянных поисках чего-то лучшего, чем они имеют на сегодняшний день. Эта тоска по чему-то лучшему показывает, что человечество однажды что-то потеряло и теперь находится в искании. В искании чего-то лучшего. Бог знает это, поэтому Он предлагает каждому из нас: пожалуйста, обратитесь ко мне, к моему слову. Я вам покажу, я вам помогу найти тот лучший путь для вашей жизни. Постараемся понять, что следование за Иисусом будет нам стоить некоторых жертв. Но отказ от этого будет стоить нам потерю всего и навсегда. Большинство людей просто не думают над тем, что они платят гораздо большую цену, отказываясь следовать за Христом. Поэтому наш Творец приглашает каждого из нас, я читаю Исаия, 1 главу, 8 стих. Здесь Господь говорит: «Тогда придите и рассудим». Мне нравится это выражение, где Господь приглашает каждого человека. Он говорит: «Давай будем рассуждать, давай будем логически рассуждать. Если ты не идешь со мной, если ты отказываешься от моих благословений, охраны, помощи, куда направляешься тогда ты?» И давайте в наших сердцах вместе скажем: «Дорогой Иисус, Твой план остается наилучшим, потому что только Ты предлагаешь в конце этого пути разумную, прекрасную, вечную жизнь для общения». Для всех молодых людей я хотел бы сказать: если сегодня вы делаете выбор для себя, что вы хотите делать все то, что вы считаете правильным, забегая наперед, я уверяю вас, пройдет время, и от ваших свободных действий останутся раны, рубцы на ваших сердцах. Вы захотите что-то поменять, вы захотите что-то изменить, но многое уже невозможно будет изменить. Еще и еще раз я хочу повторить. Да, следование за Иисусом действительно связано с определенными трудностями. Но позвольте также еще раз закрепить главную мысль. Отказ от следования за Христом приводит к несравненно более тяжким последствиям. В Своем Слове Господь всегда учил людей жертвовать Своим для спасения других. Подумайте, жертвовать своим для спасения других. Иными словами, спасая других, ты спасаешь себя. Если учесть, что для Бога нет ничего невозможного, и если вспомнить историю о том, что в пустыне для народа израильского Бог посылал продукты питания, которые назывались одним словом «манна», которая соответствовала всем необходимым потребностям человеческого организма. И вот Бог посылал эту манну с неба, как дождь. Когда народу израильскому нужно было строить дом Божий, храм Божий, конечно же, Бог мог в виде дождя послать золото, серебро, драгоценности для украшения этого храма. Но Бог этого не сделал. Как вы думаете, почему? Потому что Бог был заинтересован в воспитании каждой личности в отдельности и в воспитании этой личности чувства личного искреннего желания участвовать в деле Божьем. И Бог предложил людям жертвовать драгоценности, золото, кто что имел для строительства храма. И храм был построен. Был построен на пожертвование этих людей. После грехопадения Богом был разработан план спасения. Этот план включал в себя не только служение божества, но также и служение человека. Вы знаете, что в плане спасения, в плане вашего спасения, в плане моего спасения Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой участвуют. Сотни, тысячи, миллионы ангелов совершают служение спасения. И в это служение Бог также включает и приглашает участвовать человека. Я приглашаю каждого из вас, давайте следовать за Иисусом. И если Он говорит: «Отдай мне кое-что,
для того, чтобы я мог благословить тебя здесь, на этой земле. И когда я приду во второй раз, я хотел бы сказать перед всей Вселенной, вот этот человек, может быть, Иван, Анна, Мария, участвовала в моем деле. Я хотел бы, чтобы весь мир знал об этом. Будем следовать за Иисусом, и Он благословит нас. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята. Представляете, пришел на работу, а душа-то не на месте. Беда у нас во дворе произошла. Заболела девочка Катя. И очень серьезно заболела. Говорят, что у нее проблемы с сердцем. Надо же, вот.
5: Ой, здрасте, Афанась Филиппович. Слышали, а?
4: Здравствуйте.
5: Катя-то заболела.
4: Да знаю,
5: такая
4: знаю.
5: Маленькая, уже сердце болит.
4: Да.
5: Ой,
4: да.
5: Говорят, вот тут вот, вот
4: да,
5: тут
4: да,
5: болит.
4: Да. Ну, может быть, вы что-то слышали, что говорят, в больницу увезли.
5: Ой, говорят, увезли. Да вот не знаю, как они там определяют-то, что у нее болит сердце-то, где оно, что там.
4: Ну, вы не переживайте, врачи определят, они специалисты.
5: Думаете, да?
4: У них там есть разные приборы, при помощи которых они... слышат то, что у организма внутри находится. Я вот себе давление, когда меряю, я использую... Вот, да? Дети называют слушалка, но на самом деле это называется фонендоскоп. Ну, знаете, вот слушают, и все слышно. Вот, так что они ее послушают и определят. Но я думаю, что там ничего серьезного нет.
5: Дай бог.
4: Она ведь еще совсем маленькая.
5: О, вон они идут,
4: вот,
5: смотрите-ка.
4: Я же говорил вам, вот она.
5: Ну что, как дела-то? Ну, сердце-то болит.
6: Здравствуйте. Нет, больше не покалывает.
5: Да?
6: Но мы с мамой все равно к врачу сходили. Ну так, на всякий случай.
5: А чего сказали врачи-то?
4: И чего врач сказал после того, как тебя фонендоскопом послушал?
6: Фонендоскопом?
4: Ага.
6: Нет, он не слушал. Он только посмотрел, как мое сердце бьется, и сфотографировал его.
5: Сфотографировал.
4: Вот. Вы представляете?
5: Ух ты!
4: Смотрите, правда.
5: Сердце.
7: А мне тоже такой снимок делали. Только не сердце, а ноги. Когда я на физкультуре ударился, думали трещина, оказалось ушиб.
5: Слушайте, какая медицина-то интересная сейчас, а?
8: Ага, продвинутая.
5: Продвинутая? Это что такое?
8: Ну, это значит, на шаг впереди.
4: Да, солидно шагнули.
5: Вот это да.
7: Интересно, когда мозг фотографирует, врачу на этих приборах мысли видно?
8: Да что ж, как он может разгадать твои мысли?
4: Но не скажите. Я вот одну историю знаю, где вообще-то мысли были видны.
5: Мысли видны? Да. Кто же их может увидеть?
8: Ух ты!
4: Ну вот,
8: здорово.
4: Есть история.
8: Да, хотите, расскажите нам, Афанась Филиппович.
6: Расскажите!
5: Конечно.
6: Расскажите,
5: Афанась Филиппович.
4: Так. Дело это было давно. В одной стране правил некий царь. Звали его Саул. Чтобы все в стране было хорошо, Бог призвал пророка по имени Самуил. И этот пророк приходил к Саулу и рассказывал, как Бог советует ему поступить в той или иной ситуации. Поначалу Саул слушался Бога и соглашался с его словами, потому что уважал его. Но со временем ситуация изменилась. Царь возгордился и допустил в своей голове дурные мысли о непослушании Богу. Вскоре эти мысли перестали быть только мыслями и привели Саула к плохим поступкам. Такой человек не мог больше оставаться царем над народом, который любил Господа. И Бог принял решение поставить на место царствования другого человека, чьи мысли были скромны, чисты и Господу угодны. Бог в молитве сказал своему пророку Самуилу, чтобы тот шел в одну благочестивую семью и выбрал царем человека, на которого Бог ему укажет. Так Самуил и сделал. Пришел он в дом человека по имени Иессей, изложил ему суть дела и попросил позвать всех своих сыновей. У Иессея же с его женой было множество сыновей, и каждый подходил к Самуилу, но Бог молчал. Тогда Самуил спросил: «А есть ли у тебя еще сыновья?» Иессей сказал: «Есть. Самый младший, его зовут Давид. Он сейчас пасет наших овец, но он невелик ростом для царя». И Самуил ответил: «Мы, люди, смотрим на внешность человека, а Бог смотрит на его сердце».
7: Вот это да! Бог умеет видеть, наверное, как тот прибор?
4: О, даже лучше, чем тот прибор, мой дорогой. Бог всемогущий, всеведущий, Он знает мысли всех людей. И в тот момент Он видел мысли маленького пастушка Давида. Его мысли были светлыми и чистыми, такими, каковыми должны быть мысли царя великого народа.
7: И что? Давид пришел с поля и сразу стал царем?
4: Ну нет, что ты, нет. Послушайте дальше. Когда Давида позвали к Самуилу, Бог сообщил, что это именно тот, кого он назначает новым царем своего народа. В знак этого высокого призвания Самуил вылил на голову Давиду немного ароматного масла. Так, благодаря своему доброму сердцу и светлым мыслям, Давид был удостоен высокого звания.
7: Вот это да! Врачи не могут увидеть мысль, а Бог уходит, может.
6: Ну, сказано же тебе, не на мысли Бог смотрит, а на сердце.
7: Афанасий Филиппович, кто из нас прав?
4: Ну, я думаю, что вы оба правы. Потому что очень часто говорят про человека, что у него доброе сердце. А на самом деле подразумевают под этим его, соответственно, добрые мысли.
7: А вот если тебе в голову пришла плохая мысль, там отомстить кому-нибудь, что делать?
4: Ну, понимаю. Я думаю, что надо с этой мыслью бороться.
7: А если не получится?
4: Значит, надо попросить помощи у того, кто знает мысли всех людей.
7: Ладно, обязательно попробую. Может быть, получится. А ведь у пастуха Давида получалось?
4: Очень получалось. Давид очень любил разговаривать с Богом. И мы видим, что мысли его были соответствующие. Это верно.
6: Ой, да мне же домой пора. Мне мама сказала, что снимок нужно домой рано принести.
4: Ну, бегите.
6: Конечно, давайте.
4: Бегите. Ура! Берегите Сыграем. Ваши мысли.
9: Ой, Афанасий Филиппович, какую хорошую историю вы нам рассказали, а?
4: Да, Марья Ивановна, в Библии много добрых и хороших историй.
9: Я ведь поняла, что с мыслями это вот как за двором следить.
4: Ну,
9: что
4: да.
9: Не так, надо прямо сразу метлой прямо выгонять.
4: Да, ну, похоже.
9: А если мысли-то хорошие, так их надо беречь, да взращивать.
4: Конечно. Да.
9: Вон как наши цветы в палисаднике. А? Не поливай их, так они завянут.
4: Так и будет. Ну что ж, дорогие ребята, мне пора с вами прощаться. Я хотел вам только напомнить о том, что если у вас хорошие мысли, то у вас будут и добрые поступки. А если ваши мысли скверные, то и поступки будут плохими. Но я знаю того, кто помогает мне охранять мои добрые мысли. Если вы его знаете, то мы с вами заодно. Всего хорошего вам, дорогие друзья, чистого вам сердца. До свидания!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Надя Малышева.

звездочки, планеты и цветы, и кружку муравья, чтобы улыбались ты и я, чтобы веселилась разноцветная земля. Сверху звезд огромный хоровод вместе с нами радостно поет, славит

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Но по великому милосердию Твоему Ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что Ты Бог благий и милостивый».
2: Благий – библейское определение Бога, указывающее на Его исключительное свойство – благость или доброту. Божья благость определяет доброе отношение Бога к человеку и другим созданиям. Она вечная, неизменная, неизмеримая и несравнимая. Она открылась в творении и искуплении. В 24-м псалме и 2-й главе послания к римлянам говорится, что благость Божья призывает грешников к раскаянию. Библия содержит множество примеров проявления Божьей благости как к отдельным людям, так и к целым народам. Пророк Иеремия в 29 главе своей книги говорит, что Бог имеет о людях намерение во благо, а не на зло, чтобы дать им будущее и надежду.
1: «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: У человека проходит молодость. Это волнует и беспокоит его. А мало ли еще беспокойств есть на веку человека? Те, кто много волнуется, могут выглядеть на 6 лет старше, чем те, кто меньше беспокоится. Это знаменитое исследование здоровья медсестер, которое проводил Гарвардский университет. Ваша хроническая паника, страх и другие тревожные расстройства могут привести к преждевременному укорочению теломер. Что такое теломеры? Теломеры – это концевые участки линейной молекулы ДНК. Чем они короче, тем старше вы. Переживание стрессов может состарить нас на 6 лет, а управление нашим напряжением может продлить нашу жизнь. Последствия старости нам известны. Координация, ориентация, внимание, речь, конечно же, наша память и многие другие определяющие работы нашего мозга – все страдает. Развивается слабоумие и болезнь Альцгеймера. Но, как выяснил Центр по изучению болезни Альцгеймера в

Чикаго Раш, старение плюс депрессивное состояние можно снизить, если вы делаете физические упражнения. А риск заболеть страшной болезнью Альцгеймера уменьшается в 2,5 раза. Наверное, 100% средство от различных болезней было предложено первым людям Адаму и Еве. Они были поселены в саду Эдемском, как пишет нам Священное Писание, чтобы возделывать его и хранить его. Огромный сад, большая физическая нагрузка. Занимайтесь физкультурой и не будете болеть старческими болезнями. Делайте все со своей стороны, чтобы не беспокоиться, и ваша старость будет отдалена.

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о вымирании видов, и на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: В прошлой программе мы говорили о том, что существует несколько теорий относительно того, почему виды вымирали и продолжают вымирать. Но в каждой теории есть свои недостатки и свои преимущества. Ни одна из них не является совершенной. Что говорят сегодня креационисты о том, почему вымирают виды?
3: Да, сегодня бы я хотел как раз-таки представить креационистскую позицию на вымирание видов. Вы знаете, ученые, которые занимались вопросом вымирания видов, уже давно обратили внимание на такое явление, как гибель организма. Раньше считали, что организм погибает в результате каких-то поломок, изнашивания, но затем установили, что гибель организма – это вполне запрограммированный процесс. То есть в генах прописано, что организм должен умереть. И при том средняя продолжительность жизни – это довольно четкий видовой признак. Угу.
2: Это тоже программа, да?
3: Это тоже
2: живет?
3: Программа, да. Угу. Вот на одной из наших первых передач мы с вами говорили о том, что произошло после грехопадения. Мы говорили, что смерть вошла в мир. И я приводил в пример гибель листа. Осенью, когда деревья начинают сбрасывать листья, мы видим, что они начинают желтеть. Вот раньше думали, что желтеют, потому что разрушается хлорофилл, зеленый пигмент, и лист вот приобретает такую вот желтую окраску. Но выяснилось, что хлорофилл действительно разрушается, но в этот момент в листьях начинает синтезироваться особый пигмент, который придает вот такую насыщенную желтую окраску, даже такую бордовую, красную. Да, казалось бы, зачем, для чего лист вот завтра уже отпадет, а зачем он тратить силы, энергию для того, чтобы синтезировать. При этом сам процесс отпадения листа кажется, ну, усох бы лист, там, черешок отвалился, где ему удобно, но ничего подобного, черешок не усыхает, а есть специальные клетки, специальная зона, которая ответственна за то, чтобы лист отделился и отпал. То есть мы видим, что все прописано, каждый этап, когда что должно запуститься. Даже листу, казалось бы, простой процесс умереть, и то прописана программа. Но, как вы знаете, смерть сопровождает такое явление, как старение. Да? То есть мы все утрачиваем силы, подвижность теряется, память теряется. И, в общем-то, смерть, она и реализуется путем старения, да? То есть это конечный этап старения. И все организмы по скорости и характеру старения можно, все виды, можно разделить на четыре группы. Первая – это группа организмов, которые стареют достаточно быстро. Ну, это, например, мухи дрозофилы, нематоды. Вот, они живут и в какой-то момент очень быстро стареют.
2: Резко
3: старение. Да, да, да. Следующая группа – это организмы, которые стареют постепенно. Это все млекопитающие, в том числе и мы с вами. Следующая группа – это организмы, которые стареют незначительно. То есть есть какие-то изменения, но они незначительные.
2: Например?
3: Ну, пример – это раковинные моллюски, лобстеры, некоторые виды рыб, птиц, черепахи. Они, в общем-то, умирают практически
2: без изменений.
3: Практически, да? Без изменений, да.
2: Но все равно умирают.
3: И четвертая группа – это организмы, так называемые, с отрицательным старением. То есть к моменту гибели их силы, наоборот, активизируются, они приходят в расцвет, но, к сожалению, в этот период резко умирают. Это, кстати, вот та же цикропия, о которой мы говорили, когда разбирали мирмекофильные растения, ну и другие моллюски некоторые, двустворчатые, характеризуются отрицательным старением. Что же это за такой процесс старения? Да? Почему он происходит?
2: То есть, ну, все-таки большинство организмов стареют.
3: Да, большинство, конечно, стареет. Раньше думали тоже, что стареет это, ну, опять-таки, в силу каких-то вот причин изнашивания и так далее. Но оказалось,
2: может быть, плохой там экологии, да, да, в свете последнего вот нашего времени. Экология – это большая проблема.
3: Совершенно верно,
2: да. Преждевременное старение.
3: Да, экология, кстати, оказывает влияние. Но все-таки основная причина старения – это тоже программа. Это тоже запрограммированный процесс. И, в общем-то, доказательством тому является сбой этого процесса. В общем-то, есть такие заболевания у человека, как синдром преждевременной старости. Да? Это два таких заболевания. Один называется синдром Хатчинсона-Гилфорда и синдром Вернера.
2: Как он проявляется?
3: При синдроме Хатчинсона-Гилфорда дети примерно 5-6 лет, они уже выглядят как старики. То есть у них выпадают волосы, появляются старческие морщины, появляются пигментные пятна, останавливается рост, и к 10-12 годам они погибают. И синдром Вернера – это уже в период полового созревания эта болезнь проявляется. Человек в возрасте 28 лет выглядит на 60 лет, а к 30-40 годам он погибает. То есть мы видим, что это запрограммированный процесс старения. Угу. И когда происходит его сбой, то эта программа,
2: то
3: она
2: слишком рано, да,
3: да,
2: наступает.
3: Да, совершенно верно. Вот. Хотелось бы нам, конечно, сбить в сторону, чтобы оно вообще не происходило, но, к сожалению, такого заболевания нету.
2: Да. Но мы можем как-то повлиять на эту программу, можем как-то замедлить процесс старения, потому что в последнее время, ну, когда царит и культ молодости, красоты и здоровья особенно, да, хочется. Ну и вообще, я думаю, во все времена не хотелось людям стареть, умирать.
3: Да, вы знаете, вот целые институты работают, чтобы вот выяснить механизмы вот старения, вот эту генетику вникнуть. И действительно, очень много сделано, раскрыты механизмы, и их при том достаточно много. То есть это говорит о том, что если мы один все-таки механизм сможем как-то нейтрализовать, то подключается второй, и все равно человек будет стареть. Действительно, как оказалось, что есть факторы, которые, в общем-то, могут повлиять. Да? То есть коренным образом, конечно, мы не можем изменить, но все-таки мы можем повлиять.
2: Замедлить
3: старение. Да, да. И, кстати, и увеличить тоже можем, да, ускорить этот процесс. Ну вот, например, было показано, что один из самых главных факторов – это снижение калорийности питания. То есть если мы снизим калорийность питания на 40-50% от кормления досыта, то продолжительность жизни увеличивается в 1,5 раза. Это было показано практически на всех организмах.
2: То есть что, не доедать надо постоянно, или просто,
3: да,
2: менее калорийная пища?
3: И недоедание, и менее калорийная пища. Вот, то есть они вот таким вот образом сказываются, что организм продлевает свою жизнь, при том срок, как вы понимаете, достаточно большой, 1,5 раза. Это, я вам даже скажу, на ком это было показано. На дрозофилах, на дафниях, на пауках, на дрожжах, на грызунах, на рыбах, на собаках, на приматах. То есть практически
2: на разных видах, в общем-то.
3: Да, совершенно верно.
2: Интересно.
3: Вот. Ну и, конечно, другие факторы – это здоровый образ жизни. Вот физическая активность очень хорошо сказывается. Еще древние врачи говорили, что нет ни одного долгожителя среди лентяев. Достаточное употребление воды, оно тоже, в общем-то, сказывается на продолжительность жизни. Вот такие есть факторы. Ну, а ускоряют это курение, да, вот, малоподвижный образ жизни, вот, вредные привычки, они ускоряют вот этот вот процесс на генетическом, опять-таки, уровне.
2: Мы все ждем, когда ученые изобретут таблетку чудодейственную, да, которая отодвинет, ну, увеличит срок нашей жизни, соответственно, срок нашей молодости. Оказывается, все достаточно просто. Пей больше воды, больше двигайся, меньше ешь.
3: Совершенно верно.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Как объясняют эволюционисты процесс старения?
3: Вы знаете, да, с эволюционной точки зрения это вообще, ну, какой-то нонсенс. То есть как природа вообще могла запрограммировать этот процесс старения? Да? То есть наоборот, выживать должны те, которые будут жить как можно дольше. Ведь они могут дать за это время больше потомства, да, предоставить ему большую заботу и вообще, то есть преимущество. А здесь получается, что организм, в общем-то, запрограммирован на то, чтобы умереть, и это сделала природа, да, борьба за существование, вообще какая-то выгода.
2: Все же вообще-то стремится, согласно эволюционной теории, к совершенству, да, к улучшению, да.
3: И тут,
2: а не к смерти.
3: Раз, и запрограммировалась вообще смерть, да, все стремятся жить. Вот, значит, что можно сказать? Есть теории эволюционные, которые объясняют это. Ну вот, в частности, одна из этих теорий, предложенная академиком Сукачевым и Дымшицем, которая говорит о том, что эволюция все-таки запрограммировала этот процесс как очистка живых систем от потенциальных монстров. Да? То есть, опять-таки, они отталкиваются от мутаций, что, как мы говорили, в процессе воспроизводства накапливаются мутации. И вот организм, чтобы вид вот не вымер окончательно, вот он как бы уничтожает себя, чтобы защитить свое следующее поколение от того, чтобы вот его гены мутантные ему не были переданы. Да? То есть, как бы самурайский закон: лучше я убью себя, чем принесу вред обществу.
2: Но получается, я таким образом и потомство не оставлю.
3: Ну, получается, да. То есть потомство оставишь, но как бы уже в меньшем количестве.
2: А, но зато другая здоровая особь оставит.
3: Ну, вообще, честно говоря, непонятно, как они себе... То есть эти люди предложили вот эту теорию, но как они ее себе вообще представляют, совершенно непонятно. Описания никакого нет. Ну, вот, к примеру, живет, скажем, один вид с неограниченной продолжительностью жизни, и вдруг появляется организм, у которого появилась программа с гибелью 100 лет. Да, пусть, допустим, это благо. Как естественный отбор может увидеть этот организм, сохранить его, дать от него наибольшее потомство и уничтожить тех, у кого продолжительность жизни бесконечна?
2: Только, наверное, при одном условии. Если то есть... естественный отбор разумен.
3: Совершенно
2: если
3: верно.
2: Если это разумное существо.
3: То есть совершенно непонятно. И возникает второй вопрос. Если они говорят, что смерть – это благо, то вот, ну, в природе опять-таки существуют случаи или примеры наглядные, которые, в общем-то, показывают несостоятельность этой теории. Ну вот, например, конкретные примеры гибели запрограммированы. Ну, например, всем известная рыба-горбуша, да, это тихоокеанский лосось. Все мы знаем, что она живет в океане, но во время нереста устремляется в реки, преодолевает огромное расстояние, откладывает икру и через несколько недель погибает вся. Вся популяция погибает. Раньше думали, что это происходит истощение. Что такой путь, все, они истощились и не могут вернуться назад. Но потом выяснили, что, оказывается, эта программа, ее регулируют гормоны надпочечников, глюкокортикоидные гормоны. Если надпочечники удалить этим рыбам, то рыба остается живой. Ну и, соответственно, биологический смысл гибели пришлось менять. Было предложено такое интересное объяснение, что рыбы погибают, и своими трупами они обогащают органикой реки, чтобы питались мальки. Но опять возникли проблемы. Во-первых, рыбы откладывают и в богатых органикой реках икру. Во-вторых, они откладывают ее там, где скорость течения довольно большая, и, соответственно, все трупы тут же уносят. Но самое интересное, что мальки, когда выходят из икринок, и пока они живут в реке, это на протяжении около 80-120 дней, они ничем не питаются. Они довольствуются запасами желточного мешка, и только когда попадают в океан, они начинают питать. Кроме этого, есть другой вид лосося, это атлантический лосось, например, семга. Они то же самое делают, тоже идут из океана в реки, откладывают икру, но не погибают, возвращаются, и так вот могут 5-6 раз в жизни. То есть опять возникает вопрос. Среди мира растений, скажем, есть мексиканская агава, которая 10 лет растет и на 10-й год пускает побег генеративный. Она расцветает, дает семена и после этого погибает. Но если мы побег срежем, то 10-й год жизни агавы можно продлить на 100 и более лет. Да? И возникает вопрос, зачем? Зачем умирать?
2: Да, интересные примеры. Просто восхищаешься тем, насколько все устроено очень сложно. Да?
3: И как тяжело это все объяснять.
2: И объяснить это очень тяжело.
3: Особенно с позиции теории эволюции.
2: Да. Где же, в конце концов, ответ на этот вопрос? Почему есть смерть, существует смерть, и старение и смерть?
3: Вы знаете, вот мы с вами говорили о законе термодинамики. Да? Это всеобщий закон, по которому, в общем-то, все, что в этом мире существует, рано или поздно разрушится. Да? И мы это видим на наших глазах. этот закон сформулирован для изолированных систем, то есть для систем, на которых мы вообще никакого влияния не оказываем, да, то есть мы их не нагреваем, ничего с ним не делаем, и все равно вот эта вот система, вот эта материя, она все равно должна разрушиться. А что происходит с живыми организмами? Как этот закон действует на живые организмы? Мы знаем, что под действием света, да, каких-то факторов, даже если они не будут действовать, все равно клетки стареют, да, все равно они повреждаются. Но существует механизм генетически восстановления этих клеток. Каждый день в нашем организме умирают тысячи клеток, и тысячи появляются новые на их место. И таким образом как бы организм живой способен жить вечно. В общем-то, такой потенциал есть, потому что первый закон термодинамики действует вот на молекулы непосредственно, разрушает их, но клетка, поскольку она живая, она это чувствует, она тут же обновила себя. И все, и путем вот такого обновления
2: то
3: можно
2: есть, получается,
3: жить.
2: Возникла другая клетка уже новая,
3: да? Возникла,
2: да?
3: Новая,
2: как бы не просто
3: свежая,
2: себя обновила,
3: да.
2: Она породила новую
3: совершенно
2: клетку.
3: Верно, да, да. И процесс гибели организмов нам становится понятно, если мы будем рассматривать его как реализацию вот второго закона термодинамики на высшем уровне, на уровне живых систем. То есть если мертвая материя разлагается спонтанно, то живая система разрушается посредством вот этой вот генетической программы. То есть в каждом организме есть биологические часы. И мы, креационисты, к которым относится и ваш покорный слуга, верим в то, что Бог сотворил этот мир, но произошло грехопадение, и с грехопадением в мир пришла смерть. И смерть, она пришла вот именно таким образом, посредством программы. Угу. Господь сказал: «Проклята за тебя земля».
2: И смертным стал не только человек, но и все живые существа, которые наполняли землю.
3: Совершенно верно. Известные российские ученые, которые как раз-таки разработали вот эту вот теорию, они пишут: если удастся показать реальность внутреннего, закодированного в геноме источника вымирания видов, то представить себе его возникновение вне идеи целеполагания, то есть вне идеи Бога, станет уже невозможным. Пока что представляется чудом исключительно жесткая генетическая детерминация старения и смерти индивидуума, не могущая найти объяснение в рамках эволюционной теории, отрицающих идею Бога. Угу. И смотрите, какими словами они оканчивают свою статью. Поверхностное знание отделяет нас от религии, основательное опять возвращает к ней.
2: Угу, понятно. И в Новом Завете мы читаем, что когда-то настанет время, что смерти не будет. Апостол Павел пишет: последний же враг истребится — смерть. То есть человек с Богом будет жить вечно. Это надежда для каждого из нас.
3: Мы в это верим, да. Надеемся.
2: Я благодарю вас за участие в этой программе. Спасибо, Олег Викторович. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
6: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

0: Поэт, что флейта в ангельских руках, так духу всемогущему послушно, звучит его мелодия в веках и наполняет светом наши души. Ослепнув от сияния чистых рис, пронизан откровенье светлой болью, он честно исполняет Божью волю. Сердца людские жечь святым глаголом, не знающим пределов и границ. Поэт, что флейта Божья между нами, рожден, чтобы сжечь свою живую душу земными безыскусными словами, дыханье неба светлого озвучив. Да слушайте же эту песню, люди! Сгорает сердце, времени в обрез, вот-вот расплавится живая флейта чуда от жаркого дыхания небес.
1: Родился образ флейты. А почему он родился? Потому что человек, соприкасаясь с божеством, соприкасается с духом. Флейта — это духовой инструмент. И струя духа, которая проходит через существо живое, струя Божьего духа, соприкасаясь с немощной человеческой хрупкой плотью, она способна сжечь нас. И поэтому подумалось мне, что вот удачный образ флейты, через которую мысль музыкальная озвучивается, становится доступной окружающим.
0: Помните, каждый слышит, как он дышит, каждый пишет, как он слышит. Для Наташи Щегловой писать стихи то же, что дышать. Она так слышит окружающий мир. Она чувствует дыхание неба. Потому так близки ее словам звуки музыки. Потому в судьбе так рядом души музыканта и поэта. Потому это созвучие находит отражение в творчестве.

звучит такая мука, когда, касаясь струн, они скользят, и сцены напряженные из лука, и в замеревшем зале каждый ряд, как будто ждут рождения этих звуков, волшебной песни стон вовлечены, и плачут вновь страдающие руки на полотне прозрачном тишины. Штрихами набегающих созвучий

0: костер во имя правды, заключенной в песне. И мы все чище стали в этот час, учась страдать и радоваться вместе, святыне сопричастности учась. Это стихотворение Наташа Щеглова посвятила Лиле. Как давно они знакомы?
1: Сравнительно нет. И в то же время родная душа, потому что познакомились мы в прошлом году. Я играла и еще не знала совершенно о существовании Наташи. Но потом получилось так, что мы познакомились, и ее творчество, оно было уже открыто для меня. И поразило. Поразило тем, что в творчестве самом не было ничего наигранного, не было ничего неискреннего. И самое большое, что меня удивило, было близкое то, что было много юности и в то же время много зрелости. И вот это сочетание, оно, наверное, больше всего удивило, потому что близость с Богом, наверное, эту женщину сделала очень ёмкой в искусстве. Она была оригинальна, и в то же время она была стабильна. Она была удивительная, и в то же время она была спокойная. И когда вот читаешь ее стихи, ты понимаешь это, что, в принципе, если брать вот так вот знакомство ее стихами, это просто жизнь, такая, как она должна быть. Она не должна быть полностью зрелая, она не должна быть полностью юная, она не должна быть полностью старая, она должна быть

0: поэт, парадоксально, с одной стороны, он необходим в жизни. Его место в жизни, чтобы поддержать людей, которые умирают вот в этом тотальном разрушении духа, тела, отношений, в этих руинах живут. Он призван их возвысить, он призван поддержать веру, направить их взоры к небу, внушить надежду, что есть продолжение жизни после смерти. Дерзайте! Необходимо немножечко продержаться, необходимо замкнуться на вечный источник жизни. Вот он необходим в жизни для этого поэта.
1: Смычок луча колеблется, дрожит, и нестерпимо это вдохновение, и вечно свято соприкосновение, в котором нет корысти и лжи. И страшно на пороге откровения, во храме обнажившейся души, доверчивой и пламенной сверх меры. Но струну зовут так просто — вера.
2: Что удивительно, что если соприкасаешься с ней, ты понимаешь, насколько ранимый этот человек. И вот эта вот обнаженность души, именно она открывает вот эту ранимость. Почему храм? Потому что, когда читаешь стихи, ты видишь, что этот человек общается не только с людьми. Она умеет общаться с людьми. Это слышно из ее поэзии. Но она общается с Богом. Наверное, некоторые стороны ее души закрыты для всех. Но это понимает человек, который творит. Сложно объяснить человеку, который ничего не творит. Люди искусства, они в чем-то одиноки. И вот это вот одиночество, она скрывает иногда. Но это уже увидит человек, который долго с ней общался, который знает не только ее как человека, но знает ее искусство, видел ее общение, видел ее просто ее жизнь, просто ее походку, ее взгляд, поворот головы. Вот это, наверное, одиночество, оно и есть то, что скрывается, вот то, что только ее. Она открытый человек, и в то же время есть уголки, которые только ее.
0: Я откровенно скажу, мне не важно, понимают меня люди или нет. Я сосредоточена на том, чтобы расслышать все то, что Господь хочет через меня передать. И, может быть, оно будет востребовано не сейчас, а позже. Я допускаю это. И я сейчас наблюдаю, как играют дети, скажем. Я могу часами наблюдать, как играют дети. Им 2-3 года. Они так непосредственны. И я думаю, возможно, вот они, мои читатели. Потому что пройдет много времени, пока мои новые стихи будут изданы. Пока они поступят в продажу. Пока люди смогут их обрести, иметь, пока, может быть, они станут популярны. И если эта информация, которая необходима через 20-30 лет, и мои читатели сейчас играют в куклы, все нормально. Даже если меня не поймет никто, и дети, которые сейчас растут, по крайней мере, я останусь честна. Сама перед собой я сказала то, что слышала в душе.
1: Скажи, зачем творить дыханием вечность, целуя флейты хладные уста, и воскрешать любовь и человечность? Душа, как храм покинутый, пуста. Зачем ты птицу сердца отпускаешь в жестокий мир неверия и обид? Мир откровенности наивной не прощает и искренности чистой не щадит. Но плачет флейта, и упрямый мальчик мечтает, веруя наперекор всему, очистить мир от пошлости и фальши, и Бог с небес сочувствует ему.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! Павел продолжает рассматривать вопрос о тщетной вере. Мы читаем первое послание к Коринфянам, 15 главу, с 14 стиха. «А если Христос не воскрес, то и проповедь ваша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и уже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. А если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Что было бы с нашим миром, если бы Христос не воскрес? Что было бы, если бы женщины, которые пришли утром помазать тело Христа, не нашли гроб пустым? Что бы произошло с нашим миром? Какой была бы жизнь на земле? Павел дает ответы на эти вопросы. Можно отметить несколько фактов. Первое. Без воскресения Христа вся проповедь Евангелия была бы тщетна. То и проповедь наша тщетна, говорит апостол. Все богослужения и евангелизация мира, все программы средств массовой информации, все было бы тщетным, если бы Христос не воскрес. Но, возможно, кто-то скажет, есть прекрасное учение Иисуса из Назарета, отображенное в Нагорной проповеди. Есть распятие Иисуса и Его смерть за наши грехи, и мы верим всему этому. Хотя не верим в Его воскресение. Все, что Иисус сделал на земле ради нас, полно огромного значения. Но Павел особо подчеркивает при этом воскресение Господне, без которого ни жизнь, ни смерть Иисуса не принесет нам пользы, потому что только сила воскресшего Христа делает нас послушными Его учению. Без воскресения учение Христа, лишенное этой силы Божьей, только осудит человечество, потому что смерть Христа будет для нас всего лишь пустым обещанием о спасении, которое никогда не исполнится, и это приведет к еще большему разочарованию. Без воскресения Христа, первенца воскресения, благая весть превратится в набор безжизненных букв. Второе. Без воскресения Христа христианская вера никому не будет нужна, тщетна и вера ваша. Мы тогда будем приходить в наши молитвенные дома, изучать Библию и петь псалмы, стараясь поверить то, что Бог здесь помогает нам. Все это будет бесполезной тратой времени, некоего рода игрой в религию, без какой-либо надежды на настоящее и будущее. Любая языческая религия тогда будет выглядеть предпочтительнее, потому что имеет в себе силу, хотя бы и бесовскую. Мы будем прилагать усилия, чтобы быть хорошими христианами. Но как можно быть христианином без воскресшего Христа? Как можно быть праведным без Его праведности? Хочу процитировать вам слова известного оратора современности Бертрана Рассела, который не верит в воскресение Христа. «Жизнь человека – это длинный путь сквозь ночь, в окружении невидимых врагов, в муках усталости и боли навстречу цели, которую только некоторые могут надеяться достичь, и где никто не сможет задержаться надолго. Один за одним наши друзья исчезают на этом пути из поля нашего зрения, вырванные безмолвными приказами всемогущей смерти». Краткость и бессилие человеческой жизни, слепота к добру и злу и безрассудное разрушение поистине безжалостны. Для человека, приговоренного сегодня терять своих близких, который завтра сам пройдет через врата тьмы, остается только лелеять до наступления неизбежного несчастья высокомерные мысли, которые облагораживают его кратковременные дни. Какой пессимизм, какое отчаяние, какая тьма. Это то, что остается человеку, если в его жизни нет воскресения Христова. Христианин верит в воскресшего Спасителя, который живет в его сердце с момента обращения. Именно через такую веру он получает оправдание и мир с Богом. И именно такая вера дает возможность Богу могущественно действовать в нем. Третье. Павел рассматривает себя, в первую очередь, как провозвестника Евангелия. Поэтому он заявляет, что вся его жизнь была бы пустой тратой времени, если бы не было истины о воскресении мертвых. Тогда все гонения, страдания и невзгоды, которые ему пришлось переносить за Христа, оказались бы напрасными. Мы читаем первое послание Коринфянам, 4 глава, 11 стиха. «Даже до ныне

Христос не воскрес, проповедь Евангелия остается тщетной, потому что ничего не может дать погибающему миру. Тогда смерть была бы не просто врагом, но врагом непобедимым, который разлучает нас с Богом навеки. И само учение Христа, если бы Он не воскрес из мертвых, стало бы пустым звуком, а Иисус – мертвым учителем-гуру. Если бы Христос не воскрес, это значило бы, что Его жертва не принята Богом, а человечество осталось бы без всякой надежды на спасение. И четвертое. Тогда, говорит апостол, если воскресения не было, ученики Христа оказались бы величайшими лжесвидетелями о Боге. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскрешают, не воскресают. Если не было воскресения, то апостолы Христа заслужили бы самого сурового порицания, как архиобманщики, более гнусные, чем языческие шаманы и колдуны, и чем все человеконенавистные идеологи вместе взятые. Они были бы лицемерами, которые своим сознательным обманом ввели нас в величайшую тьму и ужасное заблуждение. То есть в 21 столетии они возглавили бы список величайших лжецов, потому что репутация апостолов твердо основана на факте воскресения Христа. И пятое. Если бы не было воскресения Христа, тогда бы все наши грехи, прошлые и настоящие, все еще оставались бы с нами, и мы по-прежнему были бы мертвыми по преступлениям и грехам. Мы читаем 17 стих. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, и вы все еще во грехах ваших». Тогда крещение, которое символизирует смерть, погребение и воскресение Христа потеряло бы всякое значение. Но Павел призывает нас воскреснуть и ходить в обновленной жизни, подобно тому, как Христос воскрес из мертвых. Без воскресения Христа нам пришлось бы стоять перед престолом Божьим с нашими грехами без ходатая Иисуса, чтобы дать отчет за все, что мы сделали. Помилуйте, но как тогда устоять перед справедливостью Божьей, против всей ярости гнева Его, которая будет излита на грешника? Нигде нельзя будет укрыться, и не будет надежды на милость, не будет любящего Спасителя, который скажет: «Я взял на себя проклятие, которое заслуживал этот человек». И умер вместо него. Я занял его место на кресте. Я возлюбил его и отдал свою жизнь за него. Если мы окажемся одни перед престолом Божьим, то получим по заслугам за каждый злой поступок и слово. Но слава Богу, как верно то, что Христос умер за грехи наши, так же верно и то, что Он воскрес для оправдания нашего. И шестое. Если Христос не воскрес, то и умершие во Христе погибли. Наших любимых женщин и мужчин, которые успокоились от дел своих и умерли в Господе, и кого мы надеемся встретить опять, мы бы больше не увидели. Наших родителей и друзей, с кем мы прощались у открытых могил в надежде на скорую встречу, когда Господь во славе придет на землю, мы бы никогда не увидели. Ужасная трагедия, и прочие скорбят, не имея надежды, но у христиан есть надежда, потому что Христос воскрес, и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Всех, начиная от Адама и до конца истории человечества. Мы читаем первое послание Фессалоникийцам, 4 главу, стих 16.

0: Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Таким образом, без воскресения мертвых надежда христиан всего лишь жесточайший обман, потому что тогда все умершие праведники будут вечно пребывать во прахе. К такому безнадежно мрачному выводу не может прийти верующий христианин. Седьмое. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех людей. Неверие в воскресение Христа отнимает у христиан уверенность в будущую жизнь после смерти, оставляя взамен соучастие в скорби прочих, не имеющих надежды. Даже настоящее время изменится. Мы лишимся нашей прекрасной надежды и возвратимся к эгоистичной, порочной, жестокой и мрачной жизни без Христа. Что еще хуже? Так это то, что мы надеялись избежать такого конца. Мы надеялись на прекрасное обетование жизни во Христе, что дает нам величайшую радость. Но без воскресения мы все более и более начнем погружаться во тьму, становясь несчастнее всех людей. Павел показывает коринфянам всю пагубную сущность отрицания христианского учения о воскресении. Более того, христиане были подвержены сильным искушениям и жестоким гонениям, нежели остальные люди. И если они, пострадав за свою веру, в конце концов разочаруются в своей надежде на воскресение, тогда их положение действительно заслуживает сожаления. Христиане охотно терпят лишения и невзгоды, потому что уверены, что труд их будет не тщетен пред Господом. Павел показывает коринфянам всю пагубную сущность отрицания христианского учения о воскресении. Более того, христиане были подвержены сильным искушениям и жестоким гонениям, нежели остальные люди. И если они, пострадав за свою веру, в конце концов разочаруются в своей надежде на воскресение, тогда их положение действительно заслуживает сожаления. Христиане охотно терпят лишения и невзгоды, потому что уверены, что труд их будет не тщетен пред Господом. Трудно поверить то, что миллионы христиан, которые страдали и умирали за своего Господа, сомневались в Его воскресении. Каждый христианин возлагает свою надежду на Христа, как на Господина жизни, смерти и воскресения. Если же Христос не воскрес, мы окажемся несчастнее даже тех, кто были обмануты, доверившись ложным трастовым компаниям. Если вера христианина зиждется на пустом Евангелии и ложном Спасителе, тогда такой христианин – самый несчастный человек в мире. Этого достаточно, не так ли? Позвольте мне все повторить. Таким образом, если нет воскресения, наша проповедь тщетна, наша вера бесполезна, апостолы не более чем лжесвидетели, наши грехи остаются непрощенными, смерть торжествует над нашими умершими близкими, жизнь теряет свое значение, мы несчастнее всех человеков. Вам нравится такая жизнь? Но если люди не хотят знать Бога и верить в Него, и если миллионы из них живут так, не придавая значения истине о воскресении Господнем, кто виноват, что их жизнь не имеет смысла? Вот почему мир так отчаянно пытается найти некоторые анестезирующие средства, чтобы притупить боль пустого и разбитого сердца. Вот почему люди продолжают попытки получить от жизни все, что помогло бы им не думать об ее кратковременности. Но благодарение Богу, Христос воскрес из мертвых. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Мы слышим вздох облегчения и радостный возглас Павла, но Христос воскрес из мертвых, и это «но» одно из величайших во всей Библии. Здесь апостол говорит о том, что с воскресением Христа из мертвых началась новая эра бессмертия, и Иисус – первенец из умерших, первый сноп великого урожая жатвы тех, кто пребывают во Христе и принадлежат Ему. Об этом же мы читаем в послании к Колоссянам. Первое послание к Колоссянам, 1 глава, 18 стих. «И Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Если Христос воскрес из мертвых, то и те, кто пребывают во Христе, воскреснут. Павел с исторической и богословской точки зрения доказал истину о воскресении Христа и подчеркнул всю пагубность отрицания этого события. Теперь, когда он опроверг заблуждение, он может торжественно подтвердить истину, что Христос воскрес из мертвых, чтобы вселить уверенность в умы читателей. Ключевым здесь является дважды упомянутое слово «первенец». Павел ссылается на праздник принесения первого снопа от будущего урожая. Мы читаем об этом в книге Левит, 23 главе. «На третий день Пасхи, после первого дня пресноков, священник потрясал перед Господом первый сноп от созревающего урожая». Если мы последуем хронологии Священного Писания, то увидим событие, которое произошло в утро воскресения нашего Господа. Именно в день празднования потрясения первого снопа перед Господом Иисус воскрес из мертвых, как первый сноп будущей жатвы. Накануне распятия в Писании говорится о Христе как единородном от Отца. Иоанн 1 глава 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами полная благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца». Греческое слово «единородный» означает единственный, уникальный, одного рода. Воскреснув же после распятия, Христос становится первенцем из мертвых. Откровение, 1 глава, 5 стих. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею». Между двумя этими терминами есть существенное различие. Единородный имеет отношение не просто к одному из многих, а к единственному, а первенец относится к первому среди многих детей. То есть единородный и единственный первенец, первый среди многих. Это различие совершил Голгофский крест. Перед Голгофой у Бога был только один возлюбленный Сын. Теперь же, благодаря высшей жертве Христа на кресте, у Бога много возлюбленных детей, из которых Христос первенец. 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Бога». Какого замечательного Спасителя мы имеем! При воскресении Христос освящает всех верующих, ибо все от единого. Евреям 2 глава 11 стих. «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями». Они разделяют одну и ту же жизнь. Христос не только избавил нас от осуждения греха и смерти, но гораздо более того, Он воскресил нас и сделал детьми Божьими. Придет день, когда мы станем и сонаследниками Его на обновленной земле. Неудивительно, что Павлу было трудно выразить свое восхищение, так что он мог только воскликнуть: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». Это побуждало Павла славить Христа и притом распятого. Послание к Галатам, 6 глава, 14 стих. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Какое преобразование эти слова производят в нашей жизни? Они свидетельствуют о том, что основополагающим в нашей жизни, а также истории мира, является факт воскресения Христа. Утро воскресения рассеивает мрачную ночь безысходности нашего мира, который живет в мире иллюзий. Вот почему величайшей реальностью во всей истории человечества является Иисус, воскресший из мертвых. Думаю, что мы увидим и поймем более ясно, чем это было прежде, что воскресение Иисуса является основным фактором веры. Когда вы оказываетесь перед неопровержимым, славным фактом воскресения Иисуса из мертвых, это рассеивает всякие сомнения. Это дает нам возможность также воскреснуть с Ним. Тогда все неисполненные желания нашей жизни могут быть удовлетворены в прославленном теле более, чем мы могли мечтать. Так что за прекрасная надежда? Да поможет нам Бог воскреснуть с Христом уже в этой жизни. Воскресение Христа сделано для мира несравненно больше, чем все фантастические полеты мысли, изыскания и открытия величайших ученых. Апостол Павел делает воскресение Христа темой своего глубочайшего исследования в первом послании к Коринфянам, потому что оно является крупнейшим достижением человечества, так как лишает смерть силы и власти, и таким образом преобразовывает жизнь последователей Иисуса и изменяет историю нашего мира. В этой главе апостол дает определение воскресению как неотъемлемой части благой вести, на которой покоится наша вера и вера тех, кто умерли в надежде. Воскресение Христа является твердой гарантией последующего воскресения всех, кто верили в Него. Это очень важно. Иисус – первенец из умерших. Кто-то может возразить, нам известно много случаев воскресения из мертвых. Конечно, но это были люди, которых Бог возвратил к жизни, но не воскресил. Они не вышли из могил в новом, нетленном и бессмертном теле, как это произошло с Иисусом. Мы читаем 53 стих. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Иисус был первым, кто воскрес из мертвых. Павел аргументирует свое утверждение в следующих стихах. Читаем 21 и 22 стихи. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Смерть пришла на землю из-за греха Адама, так что все, кто в Адаме, подвержены смерти. Но новая жизнь пришла через Иисуса Христа, поэтому все верующие в Него воскреснут, как новая человеческая раса во Христе. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. В могилах находится много поколений умерших во Христе, так же, как и умерших без Христа. Верующие унаследовали свою греховную природу или тело от Адама, и это тело умерло в Адаме. Но во Христе они получат новое тело, нетленное и бессмертное. Этот потрясающий аргумент в пользу воскресения мертвых. Но все должны знать, что те, кто не Христовы и не умерли во Христе, погибнут навеки. Отсюда следует неизбежный вывод. Главная параллель, проводимая Павлом между Адамом и Христом, в том, что, подобно Адаму, Христос – основоположник новой расы, нового человечества. Каждому человеку печально сознавать, что он должен умереть. Мы начинаем умирать со дня своего рождения. На одном из надгробий можно было прочитать эпитафию. «Остановитесь у этого камня, друзья. Где вы теперь, там раньше был я. Где я теперь, там будете вы. Все вы за мною пойдете». Увы. Но какой-то прохожий написал мелом внизу: «Я ни за что не пойду за тобой, пока не узнаю, где ты, друг мой». Согласны мы или нет, но мы последуем этим путем. Аргумент Павла силен. Как в Адаме все умирают, никто не может изменить этого порядка. Никто не может избежать смерти. Но для нас есть добрая весть. Так и во Христе все оживут. Так же, несомненно, как смерть имеет власть над нами в Адаме, так же и жизнь нам будет дана, если мы будем пребывать во Христе. Это весьма ободряющее заявление. Мертвые во Христе воскреснут. Воскреснут и те, кто никогда не были во Христе. Но те, кто во Христе, воскреснут воскресение жизни, а кто не во Христе, воскресение осуждения. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28 и 29 стихи. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Когда это произойдет? Павел отвечает. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовый в пришествии Его. Вот он ответ. В пришествии Его. Это согласуется с тем утешением, которое апостол дает безутешным верующим в Фессалонике. Послание 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 и 17 стихи. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Мертвые воскреснут, и живые изменятся. Вот уже 2000 лет каждое поколение верующих читает в надежде эти слова, ожидая пришествия Господа. Многие из них надеялись встретить Его живыми. Этой же надеждой живем и мы, потому что события, происходящие вокруг нас, свидетельствуют о скором пришествии Христа. Дорогие мои, пусть эта надежда никогда не умирает в ваших сердцах. Христос воскрес, и мертвые во Христе воскреснут. Да поможет нам Господь сохранить эту веру и эту надежду до конца нашей жизни. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
3: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим говорить цикл занятий на тему «Как же победить алкоголизм и стать победителем своей жизни? Как выйти от зависимости в независимость?» Итак, сегодня тема, которую мы сегодня затронем, будет кофеин. Мы как-то говорили, что человеку, который хочет отказаться от алкоголя, лучше избегать и кофеиносодержащих продуктов. Что же это за непонятная жидкость и почему вообще от нее лучше отказаться? Вообще важно понимать, что кофеин – это вещество, которое не дает энергию и силу. Кофеин – это психостимулятор, который слегка простимулирует мозг. Вроде бы петля расширяется, но потом она сужается еще больше. Потому что в самом кофеине, в нем нет силы и нет энергии. Он просто возьмет их откуда? Из кладовых резерва, выбросит в организм, и организм почувствует прилив сил. Но потом это надо где-то возвращать, и потом идет определенный спад. Поэтому кофеин, он вреден не только тем, кто употребляет алкоголь, но и вообще здоровому человеку он не нужен. В народе бытует мнение о том, что кофе помогает избежать опьянения, а при необходимости способен протрезвить. Ученые полностью опровергли такой миф. Кроме того, они выявили колоссальный вред, наносимый организму при сочетании кофе и спиртного. Организм, испытывающий одновременно два совершенно противоположных воздействия, сталкивается с чрезмерными нагрузками. Это негативно сказывается на центральной нервной системе, на сосудах и, конечно же, самом сердце. Употребление кофеиносодержащего вот этого изделия после алкоголя вызывает повышенную потребность миокарда в кислороде, что угнетает сердечно-сосудистую систему и увеличивает риск развития аритмии. При этом человек испытывает чувство тревожности, постоянную жажду, начинает задыхаться. Последствия могут быть очень печальными. Поэтому пить крепкий кофе в состоянии опьянения – это очень опасно. Намного проще и лучше принять какие-то сорбенты, пить больше воды, может быть, выпить активированный уголь, выпить какую-то мяту или мелиссу, которая успокоит, может быть, пустырник для работы сердца или какую-то траву, которую вам назначит врач. Но главное – не принимать чувство кратковременной бодрости за трезвость. Очень много, при употреблении кофеина, очень много опасных аварий и смертельных случаев происходит по вине людей, выпивших стакан кофеиносодержащего вот этого изделия с похмелья и решивших, что они уже полностью протрезвели. Это очень недолгий эффект от чашки кофе, который сменится потом усталостью, сонливостью и прочими последствиями потребления алкоголя и кофеина. Некоторые люди считают, что кофеин будет нейтрализовывать влияние алкоголя. А это просто неправда. Вместо этой нейтрализации алкоголя кофеин преодолевает естественную сонливость, вызываемую приемом алкоголя. Он также тормозит ощущение опьянения. Поэтому те, кто употребляет энергетические какие-то напитки, энергетические в кавычках, да, с алкоголем, вместе они это делают, достигают опьянения, выходящие за привычные для них пределы. Если вы приняли решение победить алкоголизм, стоит отказаться от всех кофеиносодержащих продуктов. Будь то кофе, будь то, может быть, даже шоколад, или какао, или какие-то другие энергетики, пепси-кола, кока-кола, мате, гуарана, какие-то лекарственные препараты с кофеином. Кофеин только увеличивает тягу к алкогольным вот этим изделиям. Кофеин и алкоголь стали часто встречаться в различных продуктах. Производители выпускают шоколад, конфеты с ликером, коньяком или обычным спиртом. На прилавку все больше появляется вот этих энергетических, в кавычках, напитков, продвинутых производителями, которые запускают эту продукцию, чтобы ее реализовать. Сделайте правильный выбор. Оставьте эти красивые чашечки с вот этими непонятными изделиями и замените их просто обычной чистой водой или травяным чаем. При отказе от алкоголя также следует учитывать следующее, что можно и лучше победить еще одну зависимость, такую как табачная. Эта отрава уже принято, что сегодня она нам не нужна. И лучше сегодня сломать сигарету или настанет тот момент, когда сигарета сломает вас. Сегодня многие реабилитационные центры используют опыт, когда люди, приезжающие на реабилитацию, попадая к ним, сразу же отказываются и от курения, и от черного чая, и кофе. Руководители говорят, что первая неделя абстинентного синдрома у ребят проходит намного сложнее. Но зато потом весь оздоровительный и вот этот лечебный период от этой зависимости проходит намного легче и дает более лучшие результаты. Поэтому сигареты, они вам, ну, не нужны. Для положительной динамики лечения алкоголизма следует отказаться от разных зависимостей. Сегодня мы как раз поговорим именно про курение. Влияние алкоголя и курения в любых дозах на организм человека воздействует отрицательно. Вот, и можно не сразу заметить это влияние, что оно происходит мгновенно. Но никотин и алкоголь, они агрессивно влияют на большинство центров, располагающихся в головном мозге, что и является причиной разнообразных проявлений опьянения от выкуренной сигареты, от головокружения, эйфории до угнетения сознания и сильнейшей головной боли. Одновременно алкоголь и табак могут оказывать как бы стимулирующее, так и угнетающее действие на рецепторы нервной системы головного мозга. В зависимости от дозы, от того, что раньше достигнет мозга, этанол или никотин. Что особенно примечательно, так это непредсказуемость подобного влияния. Что же происходит при одновременном попадании в организм никотина и этанола? Этанол сосуды расширяет, склейки эритроцитов буравят, микрокапилляры лопаются, но большие сосуды расширяются. Никотин сужает. Это в начале. Потом начинается обратное действие. Дисфункцию сосудов ждать долго не приходится. Болезненно сжимается или ноет сердце. Подскакивает артериальное давление. Начинает кружиться голова. Но хронические курильщики этого не замечают. Потому что тот предохранитель, который раньше им показывал, что есть проблема, он просто перерезан и выброшен. Поэтому многие не видят вот симптомов. Комбинация алкоголь плюс никотин является сосудистым врагом. Как минимум по причине того, что она вносит серьезный разлад в систему регуляции тонуса сосудов. Буквально запутывает их, расслабляя стенки сосудов. То есть их тонус снижается, но при этом повышает частоту сердечных сокращений, что вызывает повышение вот этого тонуса. С нарастанием дозы алкоголя срабатывает уже в сторону повышения тонуса вот этого сосудистой стенки, усугубляя действие никотина. Это в совокупности с другими факторами становится причиной развития разнообразных сосудистых патологий, столь типичных для пьющих людей, особенно тех, кто в этот период и момент еще и курит. И это лишь малая толика тех негативных последствий, которые несет совмещение курения и употребления любых видов алкоголя. Перечень вреда, который эти два фактора причиняют организму, широк и многообразен. Нередко этот вред еще и коварен тем, что он проявляется не сразу, а спустя какое-то долгое время, когда возможности для лечения или хотя бы поддержания приемлемого состояния здоровья окончательно упущены. Идеальный способ, чтобы перестать употреблять этот алкогольный яд навсегда, это полностью отказаться от всех зависимостей за один раз. Да, будет немножко сложнее, но мы уверены, что у вас все получится. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юрий Байков.

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем наш цикл лекций «Тора, пророки и Писание». И наша следующая недельная глава называется «Лех Леха, иди сам». Это история жизни Авраама. Повествование книги «Бытие» замедляет свой темп. Если первые 11 глав в современной Библии или первые 2 недельные главы покрыли буквально тысячелетний период истории человечества, то здесь жизни Авраама уделяется намного больше места и намного больше глав. Когда мудрецы читают эти главы, особенно читают родословие, они делают интересное заключение. 10 поколений было дано я, 10 поколений было после Ноя. И все эти поколения пожинали плоды гнева Божьего. Авраам же, придя после этого, пожал плоды награды. Как в любом строении, где ставится треугольная крыша, есть особый брус, который называется коньком. Авраам является вот этим коньком в крыше здания, которое созиждет Бог. Да, действительно, Авраам является уникальной личностью. Но, тем не менее, Священное Писание говорит нам, что Авраам не безгрешен. В его жизни бывали взлеты и бывали падения. Он удивительнейшим образом вступает в неравную схватку с войсками Кедорлаомера, который пришел как завоеватель из Месопотамии и взял в плен жителей Содома и Гоморры. И благодаря своей победе в этой схватке он получает авторитет среди жителей Ханаана, которые, в общем-то, не родственны ему. Но с другой же стороны, он склонен и к падениям. Попав в Египет, он убоялся за свою жизнь и решил пожертвовать Сарой, отдав ее в гарем фараону. Были у него и его самое, можно так сказать, ключевое падение, когда он зачинает Измаила, поддавшись на уговоры Сары. Это, конечно же, была ошибка. Один человек в Америке пошутил: Можно ли было предотвратить трагедию 11 сентября, задавал он вопрос. На эту тему собиралась комиссия на протяжении полутора лет. И много есть за и против. Этот раввин, который выступал однажды по телевидению, сказал так. Трагедию 11 сентября предотвратить было можно. Аврааму не следовало спать с Агарью. К сожалению, на Ближнем Востоке законы, существовавшие в то время в Месопотамии, допускали подобные вещи. В частности, во многих брачных контрактах, которые были найдены в таком известном месте сегодня, печально известном городе Киркуке, который часто сегодня возникает в сводках военных событий в Ираке. Там находится такой интересный археологический холм под названием Нузи, где был раскопан архив, древний архив, что-то вроде древнего хурианского ЗАГСа. Действительно, были записи актов гражданского состояния. Там были, в частности, глиняные таблички с записями усыновлений, глиняные таблички с записями о завещаниях и наследствах и записями о брачных контрактах. И в частности, на этих табличках мы часто видим такую интересную ситуацию. Потому что брачный контракт оформляется между женихом и отцом невесты. И отец невесты стипулирует следующее повеление, говоря таким образом. Вы не можете брать себе вторую жену, но ежели моя дочь не родит, то тогда пусть она возьмет свою служанку, и та пусть родит ей на колени, и будет сын служанки как первородный. Ежели все-таки моя дочь в конце концов родит сына, сын служанки будет вторым по счету. Это означало в данном случае, что сын служанки в случае рождения таки биологического наследника от жены хозяина получал одну треть наследства, тогда как наследник получал две трети наследства. Да, такие законы существовали в мире Месопотамии. Однако же, как мы видим, Божий принцип не меняется. И проведенная ночь с другой женщиной, даже с согласия жены, даже в связи с тем, и по причине того, что у супруги не рождаются дети, все равно называется прелюбодеянием. И мы в других недельных главах будем отслеживать эти явления и увидим с вами, как тяжко сказывается вот такая двоякая семья и как она очень тяжело отражается в жизни Авраама. Бог регулярно общается с Авраамом на протяжении всей недельной главы, являясь ему и даже заключая с ним завет. В 15 главе книги «Бытия» описана удивительная история о том, как Бог поставляет свой завет с Авраамом, повелевая Аврааму подготовить особую жертву. И Авраам при этом готовит жертвенных животных, разрезая их на половины. Это очень интересная форма заключения завета, которая присутствовала особенно в древних хиттейских рукописях. А Авраам тогда, находясь на территории Ханаана, эта территория была подвластна империи хеттов. Согласно древним хиттейским рукописям о заветах, сторона, которая принимает завет или вассал для того, чтобы показать свою верность сеньору, должна была разрубить на части ослов и пройти между этими ослами, говоря о том: «Пусть так и так мне сделают твои боги, если я нарушу твой завет». 15 глава Бытия показывает, что Аврааму не пришлось проходить между тушами разрезанных животных. Бог сам прошел между этими тушами, показывая, что Он берет на Себя ответственность за исполнение завета. Мудрецы также рекомендуют нам Гафтару из книги пророка Исаии. На сей раз 40 и 41 главы. Это интересные главы. Главы, которые начинают вторую часть пророческой книги, книги пророка Исаии. Исаия завершает первую часть своей книги тяжелым предсказанием о том, что народ израильский будет подвержен вавилонскому пленению. Но 40 глава начинается словами утешения. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Господь». 41 глава действительно отображает то, что, о чем повествует нам недельная глава книги Бытия Лех-Леха. Исаия показывает нам в этой главе, в этом отрывочке, историю Авраама. «Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собой, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром». О чем здесь повествуется? Кто этот муж Востока? Конечно же, Авраам. Авраам, отец которого, Фара, вышел из Ура Халдейского для того, чтобы следовать в землю ханаанскую. На этом заканчивается 11 глава книги Бытия, которая является завершает предыдущую недельную главу Ноах. Что это за Ур Халдейский? О чем здесь идет речь? Речь идет здесь о том, что предки Авраама были частью большого арамейского народа. Вот почему позже в книге «Бытие» брат Авраама Нахор и его сын Лаван называются арамеянами. Арамеяне состояли из двух кланов – южного и северного. Южный клан арамеян проживал в южной Месопотамии вместе с шумерами и вавилонянами. Была такая чересполосица сел. Были арамейские села, были шумерские села. Все это относится к началу второго тысячелетия до нашей эры, о котором мы и говорим, период жизни Авраама, патриарха. Но был северный клан арамеян, северная их как бы составляющая. Они проживали в сегодняшней Сирии. Поэтому южный клан арамеян называют халдеями или по-еврейски касдим, что, скорее всего, связано с вавилонским словом «калду» или «кашду», означающее «звезду». То есть, скорее всего, арамеяне юга промышляли астрологией. Вот почему Бог пожелал тот остаток своего народа вывести из Ура Халдейского и повести их в землю, которая находилась в центре известного тогда древнего мира, на перекрестке торговых путей. Всякий караван, проходивший от империи хеттов в Египет или из Египта в Ассирию, должен был пройти мимо земли ханаанской. Вот куда Бог хотел поместить остаток своего народа, остаток тех, которые не покорились большинству и не строили Вавилонскую башню. Вот почему Бог повелел Фаре идти в землю ханаанскую. И Фара пошел. Но пошел он путем непрямым. Прямым путем было невозможно идти, потому что между Уром Халдейским, который находится на востоке от земли ханаанской, вот почему у Исаии используется муж с востока, и самой землей ханаанской,

И этому есть основание. Мы увидим позже, как Рахиль, уходя из дома Лавана, отца своего, забирает идолов из дома отца своего. То есть в этой теории, в этом предположении есть определенный смысл. Вот почему Бог обращается к сыну Фары, к младшему сыну Фары, Аврааму, и говорит ему. На иврите это звучит так. «Иди сам!» Бытие 12 глава, 1 по 3 текст. «Иди сам!» Вот этого оттенка в синодальном переводе нет. «Никто тебя не поддерживает, Авраам. Твоя семья решила бросить якорь, пустить корни и не следовать за моим, повелением. Но ты, если ты веруешь, ты иди сам!» И Авраам идет. Он пересекает реку Ефрат. Слово «пересечь» на иврите «авар» служит корнем для самоназвания Авраама, как его начинают в земле Ханаанской называть. Об этом написано у нас в Бытие 14 глава, 13 текст. Авраама начинают называть «иври», что по-русски звучит как «еврей», то есть «перешедший», «пересекший реку». Мы знаем на основании книги Бытия, 26 глава, что Авраам не был по национальности евреем. Еврей не было такой национальности. Написано: «Отец наш был странствующий арамеянин». Но Бог что-то пообещал Аврааму. Он говорит: «Уйди из земли твоей, от родства твоего, от дома отца твоего, в землю, в которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты будешь в благословлении. И благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Вот кем стал Авраам. Он стал странником и пришельцем, перешедшим реку Иордан. И вот почему он является вот этой вот коньком в крыше строения, которое строил Бог. Но сам ли Авраам делает это? Воспринимает ли Авраам это как свою личную заслугу, так как это многие пытаются истолковать? Исаия 41 глава говорит о том, что это не так. «Кто воздвиг от востока мужа правды?» Задает пророк вопрос. Кто привел Авраама? Кто призвал его следовать? Был кто-то, кто стоял за поступками этого Авраама. Вот почему Библия дает об Аврааме объективную правду. Мы с вами показали несколько моментов, где Авраам падает. Как всякий грешный человек, Авраам тоже был склонен к падению. Библия – это не житие святых, которое описывает нам людей, которые настолько кажутся простому человеку безгрешными.

грешными, что у человека просто срабатывает так автоматически реакция о том, что служить Богу является абсолютно бесполезным занятием, так как такого уровня безгрешности я, грешник, достичь не в состоянии. Нет. Авраам такой же грешный. Он ничем не безгрешнее нас. Но за Авраамом кто-то стоит. Стоит тот, который говорит сегодня и во времена Исаии к своему народу. «А ты, Израиль, раб мой, Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, сказал, ты раб мой, я избрал тебя и не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Не Бог вывел Авраама в землю Ханаанскую не случайно. Он мог дать Аврааму Месопотамию или Египет, но Бог выбрал именно эту землю. Землю, в которой с одной стороны течет молоко и мед, но с другой стороны эта земля зависит не от реки, которая постоянно питает ее, а от воды, которая поступает с неба. Вот почему Авраам, оказавшись таки в Ханаане, сразу же испугался, когда увидел, что имеет место засуха, и направился быстро в Египет, о чем потом сожалел. Бог хочет, чтобы его народ жил в полной зависимости от него и понимал, что все, что происходит с ним, исходит от того, кто воздвиг его. Вот почему, когда в Евангелии от Иоанна, 8 глава, которая предлагается нам как параллель к недельной главе Торы и Гафтаре, Иисус спорит с иудеями по важному фундаментальному вопросу. По вопросу о значении Авраама. И когда его оппоненты говорят ему, как ты видел Авраама, тебе же нет еще и 50 лет. Иисус забивает гвоздь. Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь. Да, за Авраамом был кто-то. Тот, кто вменил его заслуги в праведность его. За Авраамом стоял Бог. Иудеи прекрасно поняли, что хотел сказать Иисус. И поэтому хотели побить его камнями, потому что, сказав «Я есмь», Иисус назвал себя тем, кто воздвиг Авраама с востока, тем, кто стоит за праведностью каждого человека, тем, кто поставляет свой завет с каждым человеком, тем, кто обеспечивает выполнение этого завета, проходя мимо разрубленных животных, тем, чье тело было предано на истязание ради того, чтобы завет
между Богом и человеком был сохранен навеки.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Для вас поют Сергей и Наталья Перминовы.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады сегодня видеть каждого из вас. Спасибо всем вам, что вы пришли сегодня к нам сюда, в нашу студию. Мы рады всем тем, кто присоединился к нам через онлайн-трансляцию на YouTube или через социальные сети. Мы рады всех вас приветствовать на нашей территории реальности. Друзья, вчера мы с вами говорили о том, что такое сексуальность. Мы говорили о том, что чистые гетеросексуальные отношения между парнем и девушкой – это та модель отношений, которая заложена Богом в человека изначально. Давайте сегодня поговорим о плодах этих отношений. Что является результатом отношений между парнем и девушкой? Смелей. Дети, правильно. Но сегодня молодое поколение не стремится заводить детей. Считается, что дети – это дорого, дети – это большая ответственность. Но что Библия говорит? Плодитесь и размножайтесь. Давайте поговорим о том, актуально ли это Божье повеление сегодня. Есть такая тенденция, что сегодня рожать детей, если даже и рожать, то это хотя бы годам к 30, к 40, а до этого нужно встать на ноги, до этого нужно хорошо себя поставить, заработать денег, купить квартиру, машину, а детей уже все попозже. Что молодость нужно потратить на себя, на свое становление. Давайте эти вопросы зададим профессионалу в этой области. Я приглашаю на сцену священнослужителя, психолога, консультанта по проблемам, связанным с личностью, Александра Сахарова. Александр.
2: Здравствуйте. Всем привет, дорогие друзья. Очень рад видеть всех вас, а также рад приветствовать тех, кто присоединился к нам в прямом эфире.
1: Александр, так называемое сегодня движение Child Free. Это что такое? И это новое движение для нашего общества сегодня?
2: Нет, это не новое движение. Оно вообще родилось в Соединенных Штатах Америки приблизительно в 70-х годах прошлого столетия.
1: Что это такое?
2: По сути, это намеренное желание воздерживаться от рождения детей. Чуть позже, когда появились социальные сети, это движение, эта философия, эта идеология начала распространяться более активно.
1: Вы его не поддерживаете?
2: Ну, я его не поддерживаю только по той простой причине, что я счастливый отец двух потрясающих детей.
1: Спасибо большое. Ребята, не стесняйтесь, задавайте вопросы, комментируйте, поднимайте руки. Все те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы можете писать свои вопросы в чате под видео, в комментариях к записи. И мы вас всех приветствуем на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Ну что ж, еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Рожать или не рожать? Вот в чем вопрос. Вот этим вопросом мы сегодня с вами и зададимся. Прежде всего, мне бы хотелось определиться в терминах. Это очень важно, чтобы мы с вами могли понимать друг друга, о чем вообще идет речь. Мы сегодня будем говорить о таком движении, о такой идеологии, точнее философии, которая довольно популярна в современном мире как child free. Что же такое child free? Дословно, child free – это свобода от детей. То есть это намеренное желание не рождать детей. И я хочу сделать очень важную оговорку. Здесь не идет речь о тех ситуациях, когда семейная пара по каким-то физиологическим показателям, проблемам не может иметь детей. В таком случае мы имеем дело скорее с проблемой большой, с трагедией для этой семьи, чем с child free. Поэтому люди, которые испытывают сложности в физическом плане с зачатием ребенка, не относятся к этому. Child free, я еще раз хочу сказать, это намеренное, осознанное желание семейной пары, могущей, способной зачать ребенка, намеренно от этого воздерживается. Вот именно это явление мы с вами сегодня и попробуем осмыслить. Начать мне хочется, как ни странно, с того, в чем правы child free. И вообще, давайте с вами договоримся, мне сегодня не хочется с кем-то воевать и кого-то в чем-то разубеждать. Мы просто попробуем посмотреть на этот вопрос с разных точек зрения. А потом каждый из нас просто для себя решит, какой путь для нас более приемлем. Итак, в чем же правы child free? Они действительно во многом правы. И первое, в чем правы child free, так это в том, друзья, что не стоит рождать ребенка, потому что так надо. Дело в том, что зачастую, когда семейная пара женится, девушка выходит замуж, они создают семью, то второе социальное ожидание после, ну, когда ж ты уже женишься или когда ж ты уже выйдешь замуж, вот второе социальное ожидание, ну что, когда детей заведете? И вот порой, знаете, это социальное ожидание, оно превращается в настоящую тиранию над семейной парой. Семейная пара, может быть, еще не готова, не созрела, может быть, они не преодолели какие-то сложности, вот первоначальные сложности семейной жизни, не созрел климат, на них уже оказывается давление, ну, дескать, быстрее, когда же уже, когда хотим внуков, вот хотим, так сказать, новостей от вашей семьи и так далее и тому подобное. Не стоит рождать ребенка только потому, что от вас этого ожидают. К рождению ребенка необходимо созреть. Созреть физиологически, созреть психологически, созреть ментально и созреть духовно. Только тогда, когда человек по-настоящему созревает к этому важному событию в своей жизни, только тогда стоит это делать. Вы знаете, мы поженились в 2001 году. И мы изначально со своей любимой решили, что у нас не будет, мы не будем сразу, вот прямо вот сразу после свадьбы заводить детей. Мы понимали, потому что мы приготовились к этому ментально, мы понимали, что семейная пара на начальных этапах переживает определенные кризисные моменты. И рождение ребенка в процессе становления семьи, в процессе становления уклада семьи, это не самая лучшая идея. И некоторое время мы не были озабочены мыслью рождением ребенка. Наша дочь родилась в 2003 году. Ее зовут Диана, и она появилась 16 ноября 2003 года. И вы знаете, когда я помню момент, когда мы вот к этому моменту созрели. Это произошло как-то одновременно. И я, и супруга, мы оба поняли, что мы готовы. Появилась некая потребность в том, что да, время пришло. Мы хотим, чтобы в нашей семье появился некто третий. Поэтому Child Free абсолютно правы. Не стоит рождать детей только потому, что от вас этого ожидает ваше ближайшее окружение. Иначе это не может закончиться чем-то хорошим и положительным. Child Free правы также в том, что не нужно рождать ребенка для того, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. Вы слышали такую идею? Ну, дескать, рожу ребенка для себя. Слушайте, я хочу вам сказать со всей ответственностью, ребенок это не вещь. Рождение ребенка это очень отличается от похода в супермаркет за очередным платьем, туфлями, телефоном, компьютером и так далее. Нельзя исходить из позиции, что я рождаю ребенка для себя, для того, чтобы заполнить какую-то свою внутреннюю пустоту. То есть, понимаете, вот человек существует в режиме «мне плохо». Не знаю почему или знаю почему, мне плохо. С этим же надо что-то делать, правильно? А что делать? Ну, рожу ребенка для разнообразия. Это очень плохая идея. Потому что рождение ребенка только для того, чтобы восполнить какую-то свою внутреннюю пустоту или дефицит во внимании, говорит о том, что личность точно не созрела к рождению ребенка. Потому что если человек исходит из позиции «я рожу его для того, чтобы он меня радовал», для того, чтобы он меня любил, для того, чтобы он мной восхищался. Вот это все симптомы неподготовленной личности. Рождать детей нужно тогда, когда человек созрел к тому, чтобы дарить, чтобы отдавать, чтобы вкладывать и помогать становиться на ноги, помогать становлению новой личности, новой жизни. Но совершенно не стоит этого делать только потому, что есть некая пустота, которую вот, можно попробовать заполнить рождением ребенка. И в этом Child Free абсолютно правы. Следующий момент, в чем правы Child Free. Не нужно рождать ребенка для того, чтобы удержать мужа или сохранить семью. Если так обстоят дела, если так обстоит вопрос, что муж уходит из семьи, чем его удержать? Ну, ребенком. Потому что ребенок — это как бы довольно серьезное, мощное обязательство. Для мужчины ребенок, ну, если рассматривать на глубинном уровне, для мужчины ребенок — это продолжение рода, это продолжение его жизни, это продолжение его самого. Мужчина очень трепетно относится к своему семени, то есть к своим детям. Ну, зачастую это так. И когда появляется ребенок, ну, вроде бы как у мужчины появляются дополнительные обязательства, которые связывают ее конкретно с этой женщиной. Однако, друзья, если так обстоят дела, если мужа надо удерживать чем-то, тем более ребенком, это свидетельствует только об одном. Эта семья находится в серьезном кризисе. Эта семья нуждается в очень серьезной терапии. И рождение ребенка именно в таком контексте будет скорее плохо, чем хорошо. Потому что рождение ребенка требует дополнительной нагрузки. Она требует дополнительной жизненной энергии. Оно требует бессонных ночей. Оно требует вложения, оно требует самопожертвования. А представьте, если ситуация накалена до предела в семье. И речь идет о том, чтобы муж ушел из семьи. Рождение ребенка способно только усугубить ситуацию. Может быть, такой женщине удастся на некоторое время задержать мужа в семье. Но уровень напряжения будет только расти. И не нужно питать иллюзию, что а вдруг вот у него что-то там поменяется, вдруг он меня полюбит. Да, вы знаете, правда ради надо сказать, что такие случаи имеют место быть. Да, иногда это случается. Но это статистическая погрешность по сравнению с тем, что происходит на самом деле. А на самом деле получается так, что семейная пара она сталкивается с огромным растущим внутренним напряжением. И в конечном итоге рождение ребенка, окружение ребенка в этой семье, оно становится психотравмирующим для такого ребенка. Ребенок не растет в семье, где любят и заботятся. У ребенка рушится модель семьи. Ребенок обретает уже с маленького возраста серьезнейшие психотравмы, которые в дальнейшем способны порядком испортить его жизнь. И в этом Child Free правы. Есть несколько разновидностей причин, по которым люди воздерживаются от детей. Канадская исследовательница, которая занималась этим вопросом, Виверс, в начале 80-х годов, она посвятила целую монографию тому, чтобы этот вопрос исследовать. И она обнаружила, что есть два типа людей, которые воздерживаются от детей по разным причинам. И она назвала их реджекторы и аффекционадо. Реджекторы — это те, которые патологически не переносят детей. Это те, которых раздражает детский плач, кормление грудью. Это те люди, которые просто почти на физиологическом уровне негативно реагируют на все, что связано с детьми. Аффекционадо — это другой тип людей, другой тип child-free, которые, в принципе, не испытывают негативных эмоций по отношению к детям. Но им и так хорошо и комфортно. Они, конечно, могут взять ребенка на некоторое время в свою семью, это родственники ближайшие или соседи, но в целом эти люди в принципе, наслаждаются жизнью без детей, но при этом они не испытывают какой-то агрессии по отношению к детям. Чуть позже, когда этот вопрос стал исследоваться дальше, в 2008 году были добавлены еще два типа child-free. Это постоянно колеблющиеся, то есть это люди, которые вроде бы решают, ну ладно, все, мы рождаем ребенка, мы решили, все, у нас будет ребенок. Потом через некоторое время, в силу разных обстоятельств, да нет, все-таки нет. Все-таки да, все-таки нет. Все-таки да, все-таки нет. Жизнь проходит, и в результате, по факту, человек, то есть эти люди, они так и не рождают детей. И еще один тип людей, child-free, это люди, которые постоянно откладывают. Мы не child-free, мы хотим детей, в принципе, мы к этой идее относимся положительно, но потом. И вот это потом со временем оно превращается, да, в принципе, нам, в общем-то, и так хорошо. Вот такие разновидности причин, по которым люди воздерживаются от детей. Но давайте посмотрим на аспекты, где child-free не правы. Где вот это движение, оно вызывает скорее массу вопросов, чем ответов. Если вы посмотрите на активистов этого движения, то львиная доля их аргументации, почему они не хотят детей, базируется на негативных случаях, на негативных примерах. То есть они приводят в пример многодетные семьи, где очень серьезные финансовые проблемы, где имеет место такое асоциальное поведение. Приводят примеры матерей-одиночек, приводят примеры детей с тяжелыми заболеваниями и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть основная аргументация базируется на собирании огромного количества примеров негативных. И, конечно, когда вы слушаете такие истории, вам кажется, слушай, реально, рождение детей — это просто какой-то кошмар. Но давайте будем объективны. Если мы будем рассматривать только негативные примеры, только отрицательные, то, конечно, у нас сложится впечатление, что да кому оно надо. Но, простите, друзья, но ведь есть масса позитивных примеров. Есть семьи, причем не очень богатые, не очень состоятельные, и даже семьи с очень скромным достатком, которые счастливы от того, что в их семье есть дети. Есть масса примеров, когда рождение ребенка радует, и рост ребенка, воспитание ребенка приносит удовлетворение. Но почему-то child-free предпочитают акцентировать внимание исключительно на негативных примерах. Решайте сами, стоит ли принимать такое серьезное решение в своей жизни, основываясь лишь на однобоком, так сказать, видении мира. Я думаю, что вы люди очень сознательные, и вы понимаете, что для того, чтобы принять это решение, необходимо посмотреть на этот вопрос, на этот опыт с разных точек зрения. Я уже сказал в начале нашей программы о том, что я счастливый отец двоих детей. Это правда. Вы знаете, я бы ни за что не хотел что-то поменять в своей жизни. Я был самым счастливым мужчиной, когда моя супруга подарила мне дочь, нашего первого ребенка. Ее зовут Диана, и она потрясающая. Она творческая, она интересная, она глубокая. Воспитывать ее — это одно удовольствие. Общаться с ней очень интересно. Но потом, когда моя супруга подарила мне через некоторое время моего сына, я понял, что моя жизнь уже прошла не зря. Моего сына зовут Артур. И он тоже потрясающий. В нем есть стержень, в нем есть характер. Он интересуется такими аспектами жизни, которые... далеко не каждого молодого человека интересует. Ему нравится астрофизика. И вы знаете, что самое интересное, он увлек меня этим процессом. Благодаря его увлечениям я приобрел телескоп, и мы вместе смотрим на красоты, которые создал Творец. Я бы ни за что не хотел что-то изменить в своей жизни. Поэтому есть и положительные примеры отцовства и материнства. И для того, чтобы принять решение, постарайтесь опираться на оба вида опыта. А может быть, у вас есть какой-то свой личный, собственный путь. Подумайте об этом. Еще одна причина, в чем child-free неправы. Они неправы в том, что их аргументация воздерживания от детей базируется на огромном количестве страхов. Страх потерять свободу. Страх неудачного родительства, так сказать. Страх боли, страх испытать боль. Страх не реализоваться в жизни. Страх обречь себя на нищенское существование. И это бесконечный поток страха. Страх потерять внутренний и внешний физический комфорт. Но послушайте, является ли страх настоящей свободой? Может ли человек, который принимает решения на основании страхов только лишь, ощущать себя по-настоящему счастливым человеком? Является ли страх советчиком, который приведет нас к чему-то действительно важному и значимому в нашей жизни? Как по мне, страх — это не самый лучший советник. Но если присмотреться поглубже, друзья, то глубинная причина, по которой люди предпочитают воздерживаться от рождения детей, и, кстати, они сами об этом говорят, это эгоизм. Основная глубинная причина, почему люди воздерживаются от рождения детей, потому что это эгоизм. Потому что любить себя, заботиться исключительно о себе, о своем комфорте, гораздо проще, чем еще заботиться о ком-то. О ком-то, кто в данный момент нуждается в твоем внимании очень сильно. Поэтому, друзья, child-free — это люди, которые в основном живут для себя. Это люди, которые посвящают себя карьере, посвящают себя зарабатыванию с больших денег, посвящают себя удовольствиям. И они действительно по большей части этого достигают. По крайней мере, некоторые из них. Но задайте себе вопрос. Эгоизм как принцип жизни, он вообще жизнеспособен? И если человек руководствуется этим принципом жизни, эгоизмом, насколько долго он протянет, не попав в депрессию или не пустившись во все тяжкие? Потому что эгоизм оставляет человека в одиночестве. Никто не хочет иметь дело с эгоистом. Рано или поздно люди, которые руководствуются этим принципом эгоизма, рано или поздно они приходят к тому, что с ними начинает очень тяжело быть рядом. А представьте себе, два эгоиста соединились вместе. И они оба озадачены, обеспокоены исключительно своим собственным комфортом. Долго протянет такая семья? Долго протянут такие отношения? Не думаю. И люди расстаются. Люди рвут отношения. Люди оказываются в одиночестве, а потом это либо депрессия, либо безудержная попытка запить, заесть, завеселить свое горе. Но запить, заесть, завеселить не исцеляет, а рождает лишь новую, еще большую пустоту. А вот рождение детей — это потрясающее лекарство от эгоизма. Потому что ты спишь ночью, ты вдруг слышишь детский плач, и ты становишься перед выбором — встать или пусть жена встанет. Ты же устал, ты же был на работе. Встать или пусть она встанет? и ты становишься перед нравственным выбором постоянно. Ты можешь не встать. Но тогда ты поступишь эгоистично, потому что она тоже устала. Потому что ей тоже нужен отдых. И когда ты это делаешь, когда ты делаешь усилия над собой, да, это может быть поначалу приносит дискомфорт. Но потом это насколько сильно сближает семью, насколько сильно объединяет в любви, что ничего подобного по уровню удовлетворения человек не может достичь в этой жизни. Как только в рамках вот таких вот жертвующих и любящих взаимоотношений. Дети — потрясающее лекарство от эгоизма, друзья. Кроме того, child-free полны мифов о деторождении, о родительстве. И эти мифы передаются, усиливаются, подкрашиваются чем-то. И я хочу перечислить несколько этих мифов. Первый миф заключается в том, что родители с появлением ребенка не будут уделять времени друг другу. Хочу вам со всей ответственностью заявить, это ложь. Уделять время друг другу или не уделять время друг другу – это про выбор семейной пары, но не про ограничение во времени. Я хочу вам рассказать свой собственный личный пример. Когда у нас родились дети, мы в это время жили на Крайнем Севере. Хорошее, красивое место, там 9 месяцев или 10 месяцев зима, там полярные дни, полярные ночи, в общем, своя прелесть. Вот наши дети родились именно там. И вы знаете, когда у нас родилась дочь, мы не перестали уделять время друг другу с женой. Мы продолжили гулять вместе, также проводить время друг с другом. Но только теперь мы гуляли втроем. Были моменты, когда мы просили наших друзей, наших знакомых побыть некоторое время с ребенком для того, чтобы пройтись вместе, погулять вместе. Мы устраивали дома простые романтические вечера из обычных простых печенек и обычного сока. Да, это не ресторан. Да, это не вот какие-то изысканные блюда. Но мы были счастливы. Разве не это самое важное? Мы были счастливы. Поэтому уделять время друг другу или нет – это исключительный выбор семейной пары. Конечно, рождение ребенка требует времени. И порой требует очень большого времени. Но я вам открою небольшой секрет. Если родители уделяют время исключительно ребенку, при этом не уделяют время друг другу, то это плохо и для самой семейной пары, и для ребенка. Потому что ребенку нужна среда, любящая среда. А любящая среда возможна только тогда, когда папа и мама любят друг друга и уделяют время друг другу. Поэтому та идея, что с рождением ребенка абсолютно нет возможности уделять время, это не более чем миф. Второй миф. С появлением ребенка можно забыть о самореализации. То есть вообще забудь о том, что ты будешь как-то расти профессионально, когда у тебя есть ребенок. Моя жена получила 2 высших образования с отличием, с красным дипломом, будучи матерью 2 детей. Я получил 2 высших образования, будучи отцом 2 детей. И мы не испытываем абсолютно никаких сложностей в плане самореализации. Напротив, рождение детей, оно обогащает наш собственный опыт. Оно помогает нам ориентироваться лучше в том, что нам действительно важно, в том, в чем мы хотим расти. Поэтому идея того, что деторождение ограничивает наше собственное развитие, это миф. Это исключительно область решения человека, развиваться или не развиваться. Следующий миф, довольно устойчивый миф. Становясь матерью, женщина становится некрасивой. Может быть, конечно, сейчас я буду не объективен. И, кстати, моя жена меня периодически вот в этом обвиняет, что я не объективен. Она обвиняет меня в том, что, слушай, ну, я набрала пару килограмм, я тебе нравлюсь. Я сбросила пару килограмм, я опять тебе нравлюсь. Но я ничего не могу с собой поделать. Мне нравилась моя жена, когда она была до беременности, я ее очень любил, она была красивой женщиной. Она была потрясающе красивой, когда была беременна. Вообще, честно говоря, я лично считаю, что беременная женщина очень красива. Она была красива, когда родила ребенка, она красива сейчас. Поэтому, знаете, идея того, что женщина становится менее красивой, это не более чем субъективное впечатление того или иного человека. Ведь, согласитесь, каждый из нас, мы стареем. У нас появляются морщины, у нас появляются седые волосы. Наше здоровье, в общем-то, стремится к не красоте. Оно стремится, ну, к старости. Поэтому в любом случае, неважно, есть у тебя ребенок или нет у тебя ребенка, финал у всех один и тот же. Это увядание красоты. И если человек делает, женщина делает красоту своей главной идеологией в жизни, то она ставит себя в очень уязвимое положение. Она вынуждена бороться заведомо с тем, в чем обязательно проиграет. В любом случае проиграет. Поэтому, друзья, красота – это дело сугубо индивидуальное. И я очень рекомендую касательно красоты вам, дорогие девушки, стройте отношения с теми парнями, которые действительно вас любят. Потому что любящий мужчина, он любит вас всегда. Вы нравитесь ему всегда. Независимо от того, набрали там несколько килограмм, не набрали там несколько килограмм. Нет, это, конечно, не говорит о том, что надо, знаете, теперь пуститься во все тяжкие и абсолютно не следить за собой. Следить за собой нужно. Это приятно и для вас, и для нас, мужчин. Но идея того, что деторождение портит женщину, это не более чем миф. Кстати, не так давно читал одно интересное исследование, которое говорит о том, что рождение детей, напротив, благотворно влияет на женский организм. Подумайте об этом. Следующий устойчивый миф. Материнство и отцовство – это невероятно сложно. Невозможно сложно и невозможно ответственно. Наверное, один из самых устойчивых мифов. Я вам хочу сказать, что в материнстве и в отцовстве нет ничего такого сверхъестественного, чего обычный, смертный не может добиться или достичь. Просто надо хотеть это делать. Просто надо посвятить некоторое время тому, чтобы ментально к этому подготовиться. Вы знаете, перед рождением детей я читал медицинскую литературу о том, что происходит с женщиной, когда она зачинает ребенка. Я читал медицинскую литературу о том, что, как происходит развитие плода. Читал литературу о том, как происходят роды. Более того, двоих детей мы родили вместе. И это потрясающий опыт, я вам хочу сказать. Я рекомендую семейным парам практиковать совместные роды. Может быть, это, так сказать, не выбор не каждого человека, но, безусловно, это потрясающий опыт. Это потрясающая поддержка друг друга, и это очень сближает отношения. Поэтому, друзья, нет ничего такого, чему человек не мог бы научиться касательно воспитания детей. Да, придется потратить время на чтение литературы о том, как работает детская психика. Какие методы воспитания существуют? Да, на это нужно тратить время. Но ведь это обогащает нас самих, вы не находите? Это обогащает наш личный собственный опыт. Мы переходим на совершенно иной, новый уровень. Но в деторождении, воспитании ребенка нет ничего сверхъестественного. Того, что обычный простой человек не может добиться в своей жизни. Есть много еще различных мифов. Мне хочется в заключении нашего с вами разговора, посвященного деторождению, посвятить время божественному замыслу. Потому что, знаете, я глубоко убежден в том, что человек может быть по-настоящему счастлив только тогда, когда он следует божественному замыслу. А вот божественный замысел, он выглядит следующим образом. Библия в самом начале, в книге «Бытие», в 1 главе 27 тексте, говорит такие слова. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И вы знаете, вот это сообщение, этот текст говорит о том, что Бог, наш Создатель, Он Творец. Он любит создавать, творить. Он любит давать жизнь. Но посмотрите, как здесь написано. «И сотворил Бог человека по образу своему и подобию своему. Мужчину и женщину сотворил их». Мы похожи на нашего Отца. В нашем глубинном генетическом коде, или как бы мы это ни назвали, где-то там в глубинах человеческой природы заложено желание даровать жизнь. Это нечто такое, что очень трудно перепрограммировать. Это, знаете, все равно, что пустить движение реки вспять. Это все равно, что заставить солнечную систему, планеты Солнечной системы вращаться в другую сторону. Очень тяжело перепрограммировать этот Божий замысел, но он кроется в том, чтобы даровать жизнь, в том, чтобы заботиться о новой юной жизни. Дальше, в этом же тексте написано, 28-м, простите, «И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Плодиться и размножаться, рождать детей и воспитывать, иметь радость воспитания ребенка – это Божий замысел. Он подарил нам такую способность. Здесь не сказано, что Он нас заставляет это делать, но Он дал нам такую способность. Давайте продолжим читать этот текст. «И сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Скажите, пожалуйста, разве ограничил Всевышний нашу жизнь лишь одной биологической задачей – рождать детей? Вовсе нет. Иногда христианство обвиняют в том, что, ну вот вы, дескать, христиане, дремучие в этом плане, непродвинутые, надо заниматься собой, а вы занимаетесь только рождением детей. Это неправда. Потому что Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, но и владычествуйте, меняйте среду, управляйте средой. Это не что иное, как сфера самореализации. Поэтому в замысле Божьем нет никакого ограничения с помощью деторождения. Ну и еще один очень важный момент в книге «Бытие» написан. «И сотворил Господь человека по образу своему, подобию своему, мужчину и женщину сотворил их». Деторождение и воспитание ребенка, радость отцовства и материнства возможно, но в рамках любящей семьи, в рамках любви между мужчиной и женщиной. Когда между вот этими двумя есть любовь, рождение ребенка уже не мыслится как непосильная задача, а это мыслится как совместный творческий акт. Когда мы не просто дарим жизнь, но когда мы помогаем взрастить здоровую, крепкую, интересную и сильную личность. И вот эта сверхзадача, которую Бог ставит для каждой любящей семейной пары, эта задача возможна в рамках вот такого любящего союза. В этом замысел Божий. Поэтому, дорогие друзья, рожать или не рожать? Вот в чем вопрос. Мы рассмотрели сегодня этот вопрос с разных точек зрения. Я вам хочу сказать, что как у деторождения есть свои преимущества и своя цена, так и у child-free есть свои преимущества, но и есть своя цена. Какую цену готов платить ты? Это исключительно твой собственный выбор. Спасибо за внимание, спасибо, что вы были сегодня на нашей программе.
0: Территория реальности. Ответы на вопросы.
1: Александр, спасибо за эту тему. Давайте зачитаем вопросы, которые к нам пришли. И первый вопрос. Вы рекомендуете молодым семьям несколько лет после свадьбы не заводить детей?
2: Да, пожалуй, это разумный выбор для того, чтобы успел сформироваться климат в самой семье.
1: Какой срок на это дать?
2: Ну, знаете, здесь, наверное, речь не в сроке, а речь о том, насколько быстро семейная пара придет к относительной гармонии. Потому что ведь когда семья, новая молодая семья только появляется, по сути, это союз двух личностей, которые раньше развивались по-своему. У них свой набор привычек, у них свой набор представлений о жизни. И на начальном этапе семейной жизни это всегда требует согласования. И моя рекомендация не в том, чтобы дать конкретно, вот ждите год, и потом можно. А время должно быть достаточно для того, чтобы внутри семейной пары сформировался хороший климат, довольно налаженный быт, а главное, родилось желание иметь ребенка.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Риск родить ребенка при здоровых партнерах очень велик. Даже если используются простые средства контрацепции. Значит ли это, что данный тип людей, которые придерживаются идеи child-free, прибегают к хирургическим вмешательствам?
2: Да, конечно. Крайнее проявление вот этой идеологии child-free иногда толкает людей на то, чтобы радикально вмешаться в свой организм так, чтобы просто абсолютно не было никакой возможности родить ребенка. Люди идут на это.
1: Спасибо большое. Давайте еще один вопрос зачитаем. Некоторые люди говорят, что с появлением ребенка позиция девушки, которая не хочет иметь детей, изменится. И детей она полюбит, потому что появится материнский инстинкт. Всегда ли так происходит?
2: Нет, не всегда. Нет, не всегда факт материнства, да, как опыт жизненный, вот насколько сильно включает материнский инстинкт. Есть много случаев, когда женщина, в общем-то, прохладно достаточно относилась к детям, но когда она забеременела, когда она родила ребенка, что-то происходит, и этот материнский инстинкт пробуждается. Так оно работает в штатном режиме. Но иногда этого не происходит. Чаще всего это не происходит, когда, допустим, имеют место какие-то серьезные сложности во взаимоотношениях. Женщина не любит или она не ощущает себя любимой. Тогда материнский инстинкт может и не включиться.
1: Спасибо большое. Вопрос из зала. Да, пожалуйста.
3: Как быть тем людям, которые не переносят детей, но они хотели бы их иметь? Это, например, я не знаю, как аллергия. Человек хочет, например, нюхать цветы, но он не может, потому что ему потом будет плохо. И вот ты хочешь иметь ребенка, но ты, когда слышишь этот плач, или когда ты понимаешь, сколько ответственности, как быть таким людям? Может быть,

0: И еще вопросы зала у нас есть, ага.
1: Здравствуйте. А знаете, а еще такая одна причина, которую часто называют люди уже за 25, ну, они сами еще чувствуют, например, мы сами еще чувствуем себя детьми, какие нам самим дети. И, конечно, можно подождать, но вот представьте такую ситуацию, что уже проходят годы, но человек все равно ментально чувствует себя ребенком, он понимает, что только испортит жизнь своему ребенку, если он сейчас родит. Вот как вы думаете, стоит ли таким людям оставаться child-free?
0: Ну вот еще дополню, такой вот так есть подобный вопрос. О каких детях может идти речь, если сам еще не вырос?
2: Вы знаете, я склонен согласиться с такой идеей, что да, действительно, зачем рождать ребенка, если ты сам еще не вырос? И в этой связи у меня встречный вопрос: а что мешает расти? То есть, ну, может быть, не стоит таким людям оставаться, сохранять свое статус-кво и постоянно оставаться в таком, ну, состоянии, когда они чувствуют себя недостаточно зрелыми. Мне кажется, что как раз-таки интерес заключается в том, чтобы расти, совершенствоваться, стремиться к зрелости для того, чтобы, ну, просто чувствовать себя зрелой, полноценной личностью и как результат дать жизнь другим людям. Приведу пример. Очень интересное статистическое наблюдение. Люди, которые исповедуют идеи child-free, довольно часто женщины примерно к 40 годам, а мужчины примерно к 50 годам очень сильно жалеют о том, что они не родили ребенка. То есть это говорит о том, что люди, исповедующие идею child-free, они в какой-то момент времени ощущали себя так, их опыт был такой, то есть жить хочу для себя, но со временем опыт и представление о жизни человека, оно меняется. И поэтому наступает время, когда человек вот пришел к такому пониманию, а уже поезд уехал. Поэтому надо взрослеть быстрее.
0: Спасибо большое. Еще один пришедший вопрос. Как воспитывать младенцев, чтобы они не были эгоистами? Ведь они эгоисты с рождения. Кричат, пока не добьются своего. А как ты себя чувствуешь, им неведомо.
2: О, это удивительный процесс. Вы знаете, я согласен абсолютно с человеком, задавшим этот вопрос, потому что действительно дети рождаются эгоистами. Они требуют максимального количества внимания. Но даже только потому, что они, это им нужно для биологического выживания. Если ребенок не будет на себя притягивать внимание с помощью плача, крика, капризов и так далее, он просто может, он может умереть, потому что мать и отец, они не поймут, в чем нуждается ребенок. Но как раз-таки искусство заключается в том, чтобы, видя, как ребенок растет, постепенно прививать ему ощущение того, что он не единственный в этом мире. И вы знаете, это, конечно, длительный процесс, порой это процесс непростой, но это вполне возможный процесс, когда мы учим ребеночка делиться игрушками, со своими сверстниками, да, с кем он играется. Мы учим ребеночка дарить подарки маме, папе, делать что-то приятное. И постепенно-постепенно ребенок понимает, что для того, чтобы ему чувствовать себя комфортно в обществе, нельзя быть исключительно сосредоточенным на своих собственных потребностях. Чуть-чуть ситуация обостряется, когда наступает подростковый возраст, потому что в подростковом возрасте приходит процесс сепарации, когда ребенок, он вырастает, и его личность нуждается в том, чтобы психологически отделиться от родителей. И иногда этот вопрос вот эгоизма, он как-то он усугубляется. Но опять же, здесь, когда мы продолжаем выстраивать с подростком уже взаимоотношения на уровне взрослый-взрослый, то есть вот такие отношения на равных, то эту идею альтруизма, жизни для других, а не только для себя, тоже вполне успешно можно прививать.
0: Спасибо большое. Может, вопросы зала еще есть? Да, пожалуйста.
3: Да. Скажите, пожалуйста, вот сейчас увеличили материнский капитал, и, соответственно, мотивация рождения детей – это родить из-за денег. Как вы считаете, это имеет место быть, и стоит ли таким людям рождать детей?
2: Детей не стоит рождать из-за денег. Детей стоит рождать из-за любви. Это мое глубокое, глубочайшее убеждение. Если на сегодняшний день государство приняло решение помогать таким семьям, то я в этом вижу очень

0: большое благословение. И слава Богу за то, что наше правительство, оно заботится о молодом поколении. Но если человек достаточно незрелый и принимает решение рожать детей для того, чтобы заработать, на мой взгляд, это очень плохая мотивация.
1: Спасибо большое. Еще один решающий вопрос. А если прям очень сильно любишь мужчину, а он не хочет детей, что теперь, расходиться?
0: Развод, пожалуй, не самый лучший выбор в данном случае. Наверное, здесь стоит глубоко общаться с мужчином, с мужем и попробовать разобраться в причинах, а почему мужчина не хочет детей. И может быть, это по той причине, что мужчина боится. Боится, у мужчин есть страх перед тем, что ребенок родится, допустим, больным или нездоровым. Это очень серьезный мужской страх. Может быть, это имеет место быть. Может быть, мужчина боится, что он не справится. Может быть, мужчина боится, что он потеряет работу и не сможет обеспечивать семью. Может быть, мужчина просто банально эгоист. И вот эта причина нежелания иметь ребенка. В этом отношении можно вести диалог. Такая женщина, она может попытаться понять, почему мужчина принимает именно такое решение. Мудрая женщина способна поддержать, вдохновить мужчину. И такой мужчина при должном отношении женщины, при нормальном диалоге внутрисемейном, такая женщина может помочь мужчине решиться на рождение ребенка. Поэтому я все-таки рекомендую диалог. Ну, если эта проблема действительно очень серьезная, то можно попробовать рекомендовать мужчине обратиться к специалисту, потому что, может быть, речь идет о действительно каких-то серьезных страхах, от которых поможет избавиться специалист, психолог, например. Но мужчины не очень-то большие любители ходить по психологам, причем зря.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Слышала такое мнение, что дети чувствуют, любят их родители или нет, ждали ли этого ребенка или нет. Не будет ли несчастен этот ребенок, который родился в такой семье, где не потому что надо, а не потому что хотели, а потому что надо?
0: Я вам хочу сказать, что, конечно, дети чувствуют климат и отношение к себе очень серьезно, очень существенно. И да, действительно, когда ребенок растет в такой дисфункциональной семье, в семье, где он не принят, где он не любим, где постоянные ссоры, конечно, это создает условия для детских травм, с которыми потом нужно будет серьезно работать. Но ребенок уже родился, это факт. Это уже свершившийся факт. И здесь остается уже самому ребенку принимать решение, а что делать, когда он, ну, в процессе своего взросления или когда он уже вырос, уже сам ребенок будет принимать решение, а что с этим делать. Да, у меня была такая семья, да, я вырос в таких условиях, но я, как выросший ребенок, стою всегда перед дилеммой. Либо сохранить вот ту боль, ту обиду, которая была нанесена в семье, либо с этим что-то сделать и прийти к нормальному, вполне счастливому существованию.
1: Спасибо большое. Вопросы зала, может быть, есть еще? Да?
2: Да. Можно ли сказать, что когда я осознанно не завожу детей, тем самым я не слушаю Божье повеление? Он сказал, плодитесь и размножайтесь, а я, например, принципиально не хочу иметь детей. Является ли это, иными словами, грехом?
0: Это одна из разновидностей бунта против Бога. Вот, потому что воля Божья заключается в том, чтобы человек даровал, семья даровала жизнь следующему поколению. В этом заключается Божий замысел. Когда человек намеренно воздерживается от этого, это разновидность бунта против Божьей воли. Это не значит, что Бог начинает ненавидеть таких людей или как-то им вредить. Нет, но такие люди сами себя порой обрекают на серьезные неприятности, вот, о которых я чуть выше говорил.
1: Один из комментариев пришедших. Брак без детей более счастливый. Меньше конфликтов, больше времени друг для друга. Жена занята собой и мужем, меньше измен.
0: Это неправда. Это абсолютно однобокий взгляд на вещи. Я хочу сказать, что я очень счастливый мужчина, очень счастливый муж и отец. И наш брак с детьми только улучшает качество наших отношений. Потому что, послушайте, это же повод восхищаться тем, что у нас, как у родителей, что-то получается. Это повод поддержать друг друга, когда мы чувствуем, что у нас что-то не получается. У нас был период в жизни, когда наши дети вступили в подростковый возраст несколько лет назад. И, конечно, мы почувствовали, что они очень сильно изменились. И наш подход к воспитанию уже не работает так, как он работал, когда они были еще маленькими. И да, это, знаете, но это родило между нами еще больше единства, между мной и между супругой, когда мы обсуждали вопрос, а как быть, а что делать, а как воспитать личность так, чтобы... все-таки ребенка направить в нужное русло, но при этом не сломать его. На мой взгляд, наоборот, семья с детьми, любящие муж и жена с детьми, это намного более жизнеспособная модель семьи, чем семья без детей. Хотя я не хочу сказать, что вовсе не хочу сказать, что семьи, где нет детей, это люди априори несчастные. Нет, это не так. Действительно, люди могут быть счастливыми и без детей. Это объективный факт.
1: Спасибо большое, Александр. Это были все вопросы на сегодня. Спасибо вам, друзья, что были это время с нами. Помните, что та реальность, которую хочет для нас Бог, это совсем не та реальность, к которой мы привыкли. Мы привыкли к трудностям, к проблемам, но Бог хочет для нас лучшего. Создавайте семьи, полноценные семьи с детишками, потому что дети — это цветы жизни. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Вновь говорим о том, что просить в молитве. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада, что вы вновь вместе с нами, когда мы, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, празднуем 30-летие телекомпании «Три ангела», размышляя над Евангелием от Луки, выстраивая вот эту вот общую картину, что есть Евангелие. И такие уже важные вещи у нас прозвучали. Еще раз хочу напомнить Иоанна 3:16, про которое Николай Генрихович у нас сказал, что это Евангелие в Евангелии, это такой библейский текст. «Ибо так возлюбил Бог мир, любовь Божья, что отдал Сына Своего Единородного, Иисус Христос, Мессия, воплотился, пришел на землю, умер за наши грехи, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». То есть вечная жизнь уготована всякому человеку. Мы уже третью встречу обсуждаем молитву «Отче наш». Давайте вспомним, о чем мы уже поговорили, что просить в молитве.
2: Ну, давайте вернемся к тексту Евангелия от Луки. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вот мы просим в этой молитве о том, чтобы имя Божие светилось на земле, то есть прославлялось нами в первую очередь, верующими людьми. Да, «Отче наш, сущий на небесах», этим мы выражаем свою веру, что у нас есть Отец на небесах, который нас создал, который существует и существует всегда, вечно. И мы говорим: «Да придет Царствие Твое». Мы просим об этом, чтобы Божья благодать была во всех сердцах проявлена, чтобы люди становились добрее, милосерднее, отзывчивее, честнее, что ли. Вот этого мы желаем и просим вместе с Иисусом Христом. И мы просим также, чтобы воля Божья исполнялась на земле, чтобы исполнялись Его заповеди, и люди были бы наполнены любовью как к Богу, так и к человеку.
1: Да, и как мы говорили, что мы просим о том, чтобы воля Божья исполнялась на земле именно через нашу близость с Богом, через близость человека с Богом, когда ему не трудно выполнять Божью волю, не трудно выполнять Его заповеди, а когда, наоборот, ему хочется это делать.
2: А потом Христос говорит нам о хлебе насущном, что о пище мы тоже не должны забывать, и не должны забывать, откуда она происходит. А происходит она от Отца Небесного, потому что Он выращивает все, что мы едим, и что нам пригодно в пищу, и дает нам это каждый день.
1: Мы просим... И вот интересно, я считаю, у нас прозвучало, что когда мы в Божьи руки это отдаем, то есть когда мы... О чем просить Бога в молитве? «Хлеб наш насущный дай нам на каждый день». Когда об этом просишь, Он отрегулирует тебя. Когда не ты Ему говоришь, как Ему тебя пропитать. Да. А когда ты говоришь: «Господи, ты мне дай, ты мне подскажи, ты меня поведи», Он будет нам это давать обязательно.
2: И еще один очень важный момент в этой молитве – это «прости нам грехи наши». Угу. Вот об этом тоже никогда не нужно забывать, когда мы обращаемся к Богу, потому что мы люди греховны. Мы, к сожалению, вот такие вот появились на свет уже. И мы согрешаем, мы говорим ненужные, неправильные вещи, может быть, творим какое-то зло или, ну, не желая того сами, и при этом...
1: А вот не рождает это пессимизм, не рождает это угнетенное состояние, если вот таким вот себя все время считать. Ой, ну вот я вот не такой, и совсем вот я не тот, каким я должен быть. Это улучшает состояние человека или ухудшает?
2: Конечно, да, оно ухудшает. Мы... Если мы думаем об этом всегда, то можно впасть в депрессию, и до плохого может дойти. Угу. Но как раз Иисус говорит о прощении. Вот прощение нас избавляет от чувства вины. Божье прощение. Угу. Если мы...
1: То есть не мы сами себя избавляем от чувства вины, отмахиваясь от него, закрывая на него глаза. Ну, что ты сделал? Да ладно, я даже и думать об этом не буду. То есть нужно додумать до конца все-таки, а потом что происходит?
2: А потом я просто, опять же, верую, отдаю все на волю Божью, что, Господи, я не хочу жить в грехе. Я прошу меня избавить от него, и я больше не хочу повторить вот того, что я сделал плохого. И Господь дает нам сил, опять же, по благодати и по Духу Святому.
1: И радости ведь дает вот от избавления, от вот этого вот угнетенного
2: состояния. А потом приходит уверенность, да, что да, Господь прощает. Потому что есть библейское, опять же, обетование об этом. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды.
1: Очистит. То есть не то, что мы будем вот просто прощенные ходить. Мы чистые начнем.
3: Да. Но мы вот с уверенностью просим прощения. То есть уповая на что?
2: Уповая на его обетование.
3: На обетование, и на милость Божию.
2: На его любовь, да.
3: Да?
2: Да,
3: потому что вот многие молитвы, именно покаянные, да, они начинаются «помилуй меня, Господи».
2: Да,
3: «Помилуй». То есть упование на его милость, на его вот именно характер его, зная характер его, что он любящий, милующий, долготерпеливый и многомилостивый, да? При прощении мы уповаем именно на милость Божию.
2: Но обетования даны для тех, кто сам себя не прощает. Вот если я говорю, что я Богу передал свои грехи, а сам-то я себя простить не могу, мне все равно плохо. То есть это не хватает веры в то, что написано в Писании.
3: А тем более Господь говорит, что грехи ваши убелю, да, и заброшу там за хребет, и никогда не вспомню, в пучине морской утоплю. То есть мы больше злопамятные, да, нежели Господь, а Господь многомилостивый.
2: Да, потому что мы иногда искушаемся думать, что вот такое вот, что я совершил, вообще простить никак не. Вот я бы точно никогда бы не простил.
1: И, может, я-то бы и не простил, на самом деле. Но Бог-то не я, Бог не такой, как я.
3: А чаще всего и не прощает человек, да? Вспоминаешь притчу, где Господь говорит, да, там много-много, огромный долг, да, он простил рабу, царь простил, да? А тот пошел и стал требовать с обидчика, верни мне маленькую-маленькую сумму, которую ты задолжал, там, дневное пропитание, может быть, всего. А Господь прощает нам такие грехи, что нам даже трудно представить. Но вот мы, к сожалению, злопамятные люди. И себя не прощаем, и ближнего нам трудно простить. Если даже и простили, то все равно вспоминаем это. То есть накатывает воспоминания.
2: Христос в нас верит. Он говорит: и так и мы прощаем должнику нашему. Вот он учит нас такой молитве.
3: Да.
2: Он надеется и верит, что мы будем прощать наших
1: должников. И прости нам долги. Долги или
2: грехи? Грехи.
1: Да? Грехи. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем
3: должникам.
1: Должникам.
2: Всякому должнику нашему.
1: Всякому должнику нашему.
3: Да. Всякому. То есть какой бы долг ни был.
2: И какой бы ни был человек.
1: Прости, вот, наверное, не сцепив вот так вот, вот кулаки и сжав зубы, а прости просто от всей души, отпусти это.
2: Да.
1: Господу вот отдай, Богу.
2: По поводу прощения, да, тут, ну, прощение невозможно без покаяния. Вот мы же просим Бога простить нас. Значит, кто-то просит и нас простить тоже. То есть мы не вот прям вот весь мир прощаю, всех поголовно, невзирая на тяжесть греха, невзирая на то, что я чувствую к ним, я все равно их прощаю. Но никто тебя об этом не просил.
1: Ты не Бог.
2: Ну, ты не Бог, да, но согрешили против тебя, например, а ты говоришь: нет, я его прощаю все равно, он все равно хороший, все равно Бог его любит, все равно Бог его прощает. И я тоже прощаю. Но человек не покаялся в своем грехе. Он не понимает, может быть, что он вообще согрешил против меня. Может, совершил он так вот походи как-то, не глядя, что ли, меня обидел там или ущемил, или, может, обокрал даже. Я не знаю.
1: Коль, а ты считаешь, что когда мы так делаем, что вот Бог велит прощать, и я прощаю, то чего-то все-таки в этом не хватает?
2: Не хватает покаяния.
1: Покаяние чего?
2: Покаяние того, кто нанес обиду или кто причинил вред, то сделал зло по отношению к другому человеку. Если вот Бог просит все-таки покаяния от человека...
1: То есть без покаяния нет прощения,
2: без
1: правильно?
2: Без покаяния невозможно прощение. Просто невозможно. И то же самое и по отношению человека к человеку. Я считаю, что если кто-то кого-то обидел, то он должен признаться, во всяком случае, себе, то, что это он сделал зло. а во-вторых, он должен эту вину загладить, потому что это может чувствовать другой человек. Ты же почувствовал себя плохо, а ты думаешь, тому, которому ты сейчас нанес оскорбление, нормально себя чувствует?
3: Но вот все-таки, Николай Генрихович, вот Господь учил, что любите врагов ваших. Молитесь, прощайте их, все. То есть,
1: благословляйте.
3: Да, а враг-то ведь, может быть, и не придет ко мне и не будет просить прощения. А я, прощая его и делая ему добро, то есть поступаю с ним не по делам его, а по любви Божией, я люблю его, я милостиво отношусь к нему и все, все такое. И тем самым наступает вот это вот покаяние, если человек начинает понимать, что человек, несмотря на мое отношение к нему, да, он ну, как бы начинает осознавать, что он неправильно поступил.
1: Даже несмотря, а благодаря.
3: Да, благодаря.
1: Благодаря твоему отношению он начинает... Да. Может быть, вот про это говорится в Священном Писании, что собираешь ему горящие уголья вот своей добротой, своим таким
3: прощением. Ну, прощением. Вот именно прощением, да.
1: Ну, сложно.
2: Мы с вами говорили в Нагорной проповеди про любовь
3: ну,
2: к врагам.
3: Ну да, да, да, да, к врагам.
2: Да, любовь к врагам, да. И тогда, да, вот сделали такой вывод, что, ну, если я доброжелательно отношусь к этому человеку, то есть не держу на него зла и не хочу ему отомстить, то этот человек, оказываясь, может быть, в затруднительных положениях, может меня попросить однажды о помощи. Вот, вы, вот об этом.
3: Ну да, то есть это уже осознание того, что он... ну,
2: что я не сопротивлялся, допустим, он выше меня в положении, там, в статусе, в деньгах, в конце концов. И этот человек нанес мне какую-то обиду там, или еще что-то сделал мне плохого. И при этом он не раскаивается никак и продолжает там что-то делать. Но я понимаю, что с этим человеком мне не справиться никак. Что его не достать, что ли. И я просто смиряюсь, да, с этой обидой. Я иду с ним, с этой обидой к Богу. И он, помните, как сказал, да? Не мстите за себя, возлюбленные, да, потому что у меня отмщение,
3: воздаяние.
2: Отдайте
3: мщение, да.
2: Да,
3: Господу.
2: Я воздам, да. И я иду к нему, но при этом я не проявляю агрессии какой-то там, не хочу отомстить. Вот в этом смысле любовь к врагам, мы тогда говорили. Я так твердо убежден в этом, что любовь к врагам вот такая вот.
3: Ну, правильно, я просто имею в виду, вы говорите, нужно, человек должен покаяться для того, чтобы его простить. Но иногда человек и не покаяться, потому что он...
2: Вот в этом случае я иду к Богу.
3: Если да,
2: я,
3: да.
2: Если я не вижу с этих... Что он вообще не понял даже, что сделал мне зло. Вообще для него это нет ничто. Там, вообще, извините, наплевать ему на меня. И, конечно, ну что я с ним сделаю? Я с ним ничего не могу сделать. И как-то вызвать его к покаянию я не могу. Я иду к Богу. Да, Господи, ты видишь, я вот с таким состоянием. Я прошу, возьми это дело в свои руки. И он возьмет. Да.
1: Это повлечет за собой твое прощение этого человека, когда ты Богу передал? Или
2: да.
1: Тут не о прощении?
2: Он меня освобождает. То есть он мне говорит так. Слушай, Господь мне говорит, слушай, Коля, ты оставь это дело мне и успокойся просто. Просто вот вообще забудь об этом. Я берусь за твое дело. Я берусь за тебя, ну, постоять, что ли, отставить твои интересы.
1: И это происходит не насильно, а, ну, хотя он всегда нам предлагает свою поддержку, но это когда вот ты сознательно ему отдаешь, говоришь, Господи, ну, я не могу уже, возьми, забери это себе.
2: Да.
1: Вот тогда он так говорит. Что не беспокойся, все будет хорошо.
2: Да. То есть ты положился на меня, по вере твоей, да будет тебе.
1: Да. А уже как будет с тем человеком?
2: Это уже тебе... Это не твоя забота.
1: Да.
2: Вот. И что еще хотел сказать про прощение. Если бы не было покаяния... Да, кстати, по поводу обидчиков. У Иисуса четкие есть инструкции по этому поводу, как...
1: Поступать
2: в таких вот случаях. Если кто-то тебя обидел, там, ущемил в чем-то, ты иди скажи ему об этом. Один на один.
1: То есть такого нет, что вот не говори. Вот Господу отдай, и все, да. У меня нервов не хватит с этим человеком иметь дело. То есть вот это Коля хотел сказать.
2: Что я не могу достать его.
1: Да, что не отпускай на самотек, ты все-таки должен сказать человеку, да? Но в Божьей любви, в Божьем смирении, в Божьем прощении, да?
2: Да, без желания отомстить. желание какое-то, ну, в ответ что-то подобное сделать с ним. И я с ним говорю доброжелательно, да, зачем меня вот так вот унизил, там, например, и зачем вот это ты сделал мне? И там написано, если человек покается, прости ему. А если не покается? А если не покается, скажи, возьми еще двоих свидетелей. Вот ведь идет дальше как разбор вот этот вот.
1: Это не просто. Но это в среде так. верующих, да, это в церкви?
2: Это в церкви, да. Но с мирскими людьми, конечно, там по-другому может быть. Но тем не менее, принцип, он может быть применен в мире тоже. Потому что это нормально. Это когда человек тебя обидел как-то, может, зарплату зарезал, да? Ты говоришь, ну ладно, подумаешь, ползарплаты, да? Нет, ты пойдешь и спросишь, а в чем я провинился, почему меня так срезали? Тебе скажут, а, ну извини, ошибка там, да, вернем, например. Или скажешь, ты такой-сякой, ты там прогулял столько-то, так, вот, вот тебе, а, ну я виноват, значит, все. Значит, это значит моя вина. Да.
1: Ну или, например, пойми, сейчас такие обстоятельства, мы сейчас вынуждены это сделать. Это не только с тобой произошло, это и со мной тоже произошло, да?
2: Ну, то есть надо выяснить отношения. Если
1: то есть коммуникация – очень важный аспект любого взаимодействия, любых отношений. Общаться друг с другом, выяснять. Но в Божьем духе, конечно. Коль, об этом нужно просить в молитве, да? Ведь вот об этом у нас мы сегодня вторую уже встречу говорим о том, что просить в молитве. Вот скажи еще раз, что просить в молитве?
2: Просить, во-первых, прощения меня, Господи. Я сегодня вот это сделал, вот это сделал, вот это сказал нехорошее, Господи. Я понимаю, что это плохо.
1: То есть начать с себя все-таки.
2: Ну да, прости грехи наши.
1: Да, прости грехи наши.
2: Как и мы прощаем всякому должнику нашему. А потом подумать, может быть, кого-то я обидел еще.
1: Коля, вот знаешь, о чем спрошу? Вот ты говоришь, сказать это себе. А вот, например, семья. Ведь это тоже очень важно. Когда хочется, чтобы, ну, может быть, твой неверующий супруг что-то понял. Или когда ты воспитываешь детей и хочешь их воспитывать в христианском духе. Вот стоит ли о своих каких-то недостатках, даже не то, что недостатках, а о своих оплошностях этого дня, стоит ли вот в семейном кругу или в дружеском каком-то кругу обсуждать именно для того, чтобы, ну, вот пример, что ли, другим подавать, как передавать Богу, ну, вот свои грехи, детям своим подавать такой пример, внукам?
2: Ну, лично я, у меня такой, я не знаю, такой метод общения с Богом, я не говорю ничего. Я молюсь мысленно. И у меня просто, ну, не подбираю я слов достаточно для того, чтобы вот выразить что-то, что я чувствую или что я думаю. И я молюсь обычно один, уйдя подальше от всех. И говорю Богу все о том, что, о чем болит сердце, там, например.
1: Понятно. Ну, воспитание детей – это уже другой аспект, на который…
2: А воспитание детей – это, ну, пускай на моем примере смотрят, как я живу, и делают свои выводы. Еще хочется сказать, что прощение – это не только оказание милости, но и восстановление справедливости. Вот в псалмах написаны вот такие слова – «правда и суд – основание престола его», то есть правосудие.
1: Еще раз – «правда и суд». «Правда и суд – основание престола Божьего».
2: Да, правосудие, что ли. Угу. Истина и милость, и истина. И в других, вот 84-м…
1: Ну, милость, а милость? Где роль милости?
2: А вот 84-й псалом – «милость и истина встретятся». Правда и мир облобызаются. Угу. То есть праведность и мир, который будет налажен, они вместе идут. Их невозможно разделить. И если бы вот во Вселенной вот, не было бы справедливости, то во что бы она
1: превратилась? То есть была бы только милость?
2: Да. Во что бы превратилась она? Вот, наверное, в тот допотопный мир, в котором пребывал Каин и его потомки. И, по сути дела, по их грехам нераскаянным, пришел потоп.
1: То есть истребление человечества.
2: И если бы Бог проявил только милость одну, не без справедливости, то тогда его милость была бы просто слабостью. Никакой силы.
1: Ну и, казалось бы, ничего плохого, ну вот слабость, но зато вот всем хорошо. А на самом деле никому хорошо-то ведь не было бы, если бы была бы только милость и не было бы справедливости. То есть торжествовало-то бы зло тогда.
2: Да.
3: Но, конечно, важно здесь вот именно о справедливости Божией. Потому что, ну, свойственно человеку искать справедливости. Но, как правило, у каждого из нас своя справедливость в понимании своем. То есть я к себе более милостивый, да, а к другому я более справедливый. А вот да. у Бога она и милость, и справедливость. И это вот самое главное. И вот говорят, что на кресте как раз милость Божия соединилась со справедливостью. Угу. То, что за грех смерть, да, и грехи наши взял Иисус Христос на себя. Ну, да. И мы помилованы благодаря Его жертве.
1: Да, то есть Он осуществил справедливость.
3: Да.
1: То есть возмездие за грех осуществилось,
3: да.
1: но таким милосерднейшим образом, когда умирать не мы с вами должны, хотя да. грехи наши, а да. должен тот, кто безгрешен, тот, кто безгрешный, агнец, он должен умереть.
3: Да, и это вот как раз восстановление и встреча милости со справедливостью. И это вот очень-очень важно. Потому что, ну, все мы хотим справедливости к себе, да, но, как правило, очень несправедливы ближним нашим.
2: Ну, ну опять же, мы, если подумаем о Боге, то это абсолют милости и абсолют одновременной да, справедливости, потому да. что Он не допустит ошибки никогда.
3: Да, да,
2: если
3: да.
2: Он кого-то, допустим, наказывает за какие-то грехи, а кого-то милует за те же грехи, у Него нет ошибки.
1: Ну, вот мы к молитве ведь возвращаемся. Что просить в молитве, да? Просить милости и справедливости, ну и в каком случае? То есть ведь в конкретном же случае человек произносит молитву.
2: Ну вот мы с вами закончили на этом тексте. «Прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему». Мы просим о прощении себя, да, потом мы прощаем обиды тоже, потому что с обидой в сердце жить очень тяжело. И вот, опять же, суть прощения, можно подчеркнуть, что суть прощения связана с долгом. Вот, прости, должникам нашим мы прощаем. И вот кто-то должен мне. И этот долг я аннулирую, я умножаю его на ноль. И вы теперь мне ничего не должны, никто. Вот, вот суть прощения, наверное, в этом.
1: Это справедливо?
2: Я не знаю.
3: Может, справедливо.
2: Может быть, и нет. Может быть, показывает, что...
3: Нет, но мне же Господь простил гораздо больше.
2: Насчет справедливости разбирается Господь. Я просто аннулирую этот долг. Если нахожу в себе, конечно, силы в этом. И если... Да, у нас же есть рекомендации Господа, как поступать с тем, кто тебя обидел. Мы пытаемся наладить отношения с этим человеком. Если он не признается в своих грехах, если он не чувствует, что он меня обидел, то я пытаюсь повторить это еще со свидетелями, но если он и тогда говорит, что нет, ничего страшного, никакого греха нет, что я тебе сделал, тогда я успокаиваюсь. Тогда я иду с этим с Богом, к Богу и говорю: «Господи, возьми это дело на себя. Я доверяю все в твои руки, а сам я не хочу никакого зла этому человеку». Не хочу об этом думать больше.
1: Да. Ибо и мы прощаем всякому должнику нашему.
2: Да. Долг аннулирую. И справедливость...
1: Это хорошее вообще. Вот, аннулирую, то есть умножаю на ноль.
2: Да.
1: Все, он не должен мне. И это я всем своим существом ощущаю, да? А не то, что вот все равно мне что-то еще осталось.
2: А справедливость пусть восстанавливает Господь.
1: Угу.
2: Я не знаю, как это он будет делать. Я просто от этого ухожу. Я об этом не думаю, что меня обидел кто-то там или что-то мне плохо. Я не хочу, чтобы мне было плохо. И поэтому я, Господи, все в Твои руки отдаю.
1: Все. Здорово, слава Богу. Хорошо, Коль, что еще мы просим в молитве, согласно Евангелию от Луки, Отче наш?
2: Читаем дальше. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Вот этим заканчивается у Луки молитва «Отче наш». Вообще, лукавство, это иногда вот такое ощущение складывается, что это что-то какая-то типа шутки, лукавая улыбка, любимого огня.
1: Хитренькое что-то.
2: Да, это такая хитренькая. Нас мы в школе научили, там Ленин хитро прищуривается, там портреты есть, картинки с детьми, когда общается, и вот тут вот это лукавое его такое выражение лица. Но это вовсе не шутки, лукавство. Вообще, в переводе с греческого «плохой, дурной, злой» переводится. Это точно зло. Это никакие там не игры, что ли. И вот этим эпитетом вот лукавый, по-гречески «панерос», в греческой литературе описывали самых отъявленных негодяев, самых подлецов вот таких вот в древнегреческом эпосе.
1: И что тут имеется в виду? Избавь нас от лукавого. То есть избавь нас от нашего лукавства или от чьего-то лукавства?
2: Ну, во-первых, здесь говорится, конечно, о сатане. Лукавый – это тот носитель зла, который был от начала. Да, вот мы ничего не хотим общего иметь с этой личностью. И Господь по милости своей. Вот никто, я не знаю,
1: вот еще раз прозвучало, это личность, что дьявол – это тоже личность. И не надо преуменьшать вообще его возможности, не надо… Ну, это сверхъестественная личность, конечно, но это личность. У нее силы много. И пока мы за Господа крепко-крепко не держимся, пока мы не просим вот его в молитве, что «Господи, избавь меня от лукавого, он меня одолевает», то ну, не надо… Не надо недооценивать силу лукавого и не надо преувеличивать свою собственную силу.
2: Вот это, когда стихи читаешь, да, мы не должны забывать, что это молитва Христа. Это его слова. Это его обращение к Отцу. Избавь нас от лукавого. И мы верим, что слова Божьи имеют великую силу. Они не напрасно были сказаны и никогда не возвращаются обратно, не исполнив того, зачем они были посланы. Так вот, я хочу сказать, что по милости Божьей никто из людей сатану не видел.
1: Сатану?
2: Самого. Бог от этого нас избавляет. Вот по молитве, может быть, Христа. Если бы случилась эта встреча, то, наверное, никто бы из нас не остался в живых просто.
1: То есть вот Христос тут сказал, ну, избавь нас от лукавого. То есть он опять объединил себя с человечеством, он объединил себя с братьями и сказал, избавь нас от лукавого. И ты сейчас, Коль, действительно сильные очень слова говоришь, что и Господь, Бог избавил нас от лукавого по просьбе Христа в этой молитве «Отче наш».
2: Конечно, мы встречаемся с дьявольской силой через его приспешников, через, там, не знаю, злобных людей, агрессивных, там, или там какие-то события происходят, вот за которыми дьявол стоит, но он сам
1: злые духи за ними
2: невидим, да, он как бы в тени действует всегда. И человеку, ну, страшно было, наверное, встретиться с этим одним лицом.
3: Тем более, ведь Иисус-то знал его лично и в лицо его знает, да, но он и понимает, что ну, человек просто не в силах да, вот, перенести эту встречу.
2: Я видел сатану, спавшего с неба, как молния.
3: Да, да.
2: Его слова, да.
1: Это, вот это чьи одно, слова?
2: Это Христос сказал.
1: Христос сказал.
2: Да. Угу.
3: И мало того, о нем сказано, он ходит, как рыкающий лев.
2: Ища кого поглотить.
3: Да. То есть это, ну, страшно, да? То есть сравнение его, да? Угу. Молния, лев. Да. То есть это такие поражающие. И для человека встреча, ну, это просто опасное. Что с молнией, что со львом.
1: Потому и просим в молитве, да?
2: Да, просим о защите. Это молитва о защите. Господи, ты меня избавь от вот этого существа и от его приспешников, от всех, кто пытается или мыслит причинить мне зло.
1: Через кого это
2: через
1: зло?
2: Через кого-то, да, через злых людей. Там, да. Ты меня огради от всего этого зла. И вот в 139-м псалме очень интересный такой текст есть. «Избавь меня, Господи, от человека злого, охрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи». Вот такая молитва. Это
1: как интересно, соблюди меня.
2: Сохрани.
1: Ну, сохрани, а может быть, еще и соблюди. То есть не дай мне самому дать повод для того, чтобы такие же вот, силы во мне самому бы проявлялись, да?
2: Да, кстати, вот слово «лукавый» можно перевести как еще «зло скверно», как мы говорим. То есть получается, что и от зла меня избавь тоже, от моего собственного, от этой скверны. Я же тоже грешный человек.
3: Ну да, тем более Господь говорит, лукаво сердце человеческое и крайне испорчено, да? Кто узнает его?
2: И... Да, поэтому и в другом псалме, вот тут вот рядышком 138, который мы читали.
1: Это прям вот про любого человека можно сказать. Каким бы он ни был хорошим, добродетельным, то есть в какие-то моменты у него лукаво и крайне испорчено сердце. Или же даже можно сказать...
3: Потому что греховная природа у нас, да. Поэтому и лукавство наше сердце, то есть зло есть, познание. Вкусили плод с дерева познания добра и зла? Угу. Вот, пожалуйста. Поэтому и зло... В нашем сердце это лукавство, зло.
1: А чего больше в нашем сердце? И когда в нашем сердце преобладает одно, когда другое, чтобы защитить-то себя от зла?
3: Ну, это зависит от нашего вот именно отношений с Богом. Угу. Если мы в очень близких отношениях с Богом, тогда Господь изгоняет все плохое, что...
1: То есть вот та самая есть. Связь, о которой мы говорим, вот вера.
2: Благодать умножается.
3: Да, благодать умножается.
2: Значит, сила умножается.
1: Благодать умножается там, где много греха?
2: Нет, благодать умножается там, где много веры.
1: Там, где много веры.
2: В Иисуса Христа, да. Потому что мне хочется быть на него похожим.
1: И Господь дает это.
2: Господь, да, благодать на благодать, как он написан.
1: Очень здорово. То есть благодать умножается там, где много веры. Хотя есть в Священном Писании такое, текст, что там, где изобилует грех, или при умножении греха, там преизобилует благодать, потому что Господь милостив, Он хочет защитить людей. Но вот это вот тоже очень сильный коль. Повтори, пожалуйста, еще раз вот то, что ты сейчас сказал. Когда приумножается благодать?
2: Тогда как приумножается вера. Угу. Когда приумножается, тогда и приумножается благодать.
1: Да, то есть приумножается наша связь с Богом, наше желание быть с Богом, наши усилия, которые мы прилагаем для того, чтобы быть с Ним. И тогда приумножается благодать. То есть приумножается вообще счастье.
2: А это значит, что умножается моя способность в борьбе с грехом. Греха больше становится, но у меня и силы больше становятся для того, чтобы отражать нападки вот зла. Еще хотелось вот этот текст прочитать. «Положи, Господи, охрану устам моим». И огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных.
1: То есть все ко мне обращено.
2: Все, да. То есть, опять же, против собственного своего зла. И вот еще 138. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Угу. Вот избавь меня от лукавого, лукавства моего собственного. Угу. Вот это, как бы сказать, дополняя вот эти молитвы Давидова, слова Христа, о том, что мне нужно просить у Господа оградить меня от моего собственного зла так же, как и от зла, который меня окружает.
1: Угу. Да.
3: Ну, потому что мое зло, оно причиняет зло другим людям. Угу. И это очень важно.
2: «Не веди меня в искушение». И опять же вопрос, что есть искушение? Мы как-то говорили о его природе. Угу. Что искушение имеет три значения в греческом, вот это, в этом слове «пирадзе». Это попытка, это испытание и совращение. Вот три вот таких значения слова. Но Иисус предостерегает как раз от последнего, то, чтобы мы не совращались к злу.
1: Вот не веди нас в искушение.
2: Потому что дьявол пытается на наши низменные вот эти качества, характеры влиять и их задевать, вот эти струны. Да ты всегда прав, да, вот тебе сказали такое, да как следует, дай ему там врежь ей по последнее число, там по первое. Давай, ты прав, ты всегда. Я на твоей стороне. Он ведь рядится в одежду моего благодетеля, дьявол.
1: То есть что... Я искренне начинаю считать, но я же более прав. Ну как же я могу быть неправ-то, если я точно знаю, что я прав? Вот это вот все искушение?
2: Да такое нельзя простить. Да ты что? Ты, разве можно? Да нет, ни в коем случае. Ты должен дать в ответ вот так, как...
1: Причем даже если я и знаю, что я не прав, я все равно утверждаю, что я прав. То есть мне что-то мое, вот такое вот внутреннее, какое-то вот самозащита, она мне не дает вот сломаться и сказать, я не прав.
3: Это гордость все-таки. Это... Вот гордость, которая является, в принципе, корнем всех грехов, да?
2: Похоть житейская, похоть плоть, похоть очей.
3: Да. И это вот не дает мне возможность действительно признать. Угу. И вот это вот, то есть я к себе милостивая, а к другому я
2: вот справедливый. Такое ложное чувство справедливости. У нас оно есть, да, это тоже врожденное чувство справедливости. А это вот дьявол его искажает, извращает, что прав-то всегда ты. Ты в голове угла, ты, вот я. И вот этот на эгоизм он и как раз вот и бьет. Это природа искушения. А испытания от Бога, они происходят совсем по-другому. Ведь Бог не влияет на мои низменные качества характера. Он воскревает во мне все то доброе, что во мне есть. Все, что им заложено. Вот, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие. Вот это все. Вот на это он испытывает. И когда он это делает, то я становлюсь более милосердным, более честным, что ли.
1: То есть он испытывает меня, чтобы дать мне больше возможностей это проявить, да? Он мне создает обстоятельства, которые мне позволяют проявить кротость, даже если я, ну, и не хочу это, а именно если я в это время проявляю гнев. Ну, то есть Господь вот не вводит в искушение, а дает возможность правильного выбора, да?
2: Да, он не подначивает меня, а он меня ведет по другому пути. То есть он, как бы сказать...
1: Закаляет.
2: Вот эти лучшие качества он во мне проявляет еще.
1: Усиливает.
2: Усиливает, да, укрепляет, что ли. И это мы и называем возрастание в благодати. Угу. Вот умножается благодать вот так вот, я думаю.
1: Вот, опять очень интересно. Видите, мы строим опять с вами картину, что есть Евангелие. И сегодня говорим уже не просто о благодати, а при умножении благодати, которое может произойти по нашему обращению к Богу. Когда мы этого хотим, когда мы Его об этом просим, когда мы молимся об этом. То есть, когда молитва перестает быть, ну, вот просто, как сказать, обращением к волшебнику, который сейчас своей палочкой там мне сделает какие-то исполнение каких-то моих желаний. А когда Господь будет меня менять изнутри, будет меня делать лучше.
2: Да. И поэтому Иисус говорит, не веди нас в искушение, но избавь от лукавства. Кстати, не все древние рукописи содержат вот эти слова последние.
1: Евангелие от Луки, да?
2: Да, да. Какие-то из них их просто...
1: То есть просто опускают. Не веди нас в искушение, и все?
2: Нет, нет, да, не веди нас в искушение, и все. Да. Вот некоторые рукописи так заканчиваются. Но какие заканчиваются вот этими словами, то это тоже для нас очень важно, как мы уже поняли, что Господь избавляет нас от нашего собственного же зла.
1: Ну да. Коль, еще раз, не введи нас в искушение. То есть мы обращаемся к Богу в молитве, и мы говорим, не введи нас в искушение. Мы при этом имеем в виду, что не введи нас вот в третье значение этого слова, то есть не введи нас в
2: соблазн.
1: В соблазн. Но при этом мы не говорим, что, Господи, не давай мне испытаний, да? То есть первые два значения этого слова.
2: Да, об этом мы не просим, потому что испытания действительно нас закаляют и в благодати нас растят, что ли. Угу. Возвращает нас благодать. Без испытаний невозможно. А как же мы проверим, насколько крепко наша вера? Действительно ли нам нужен Христос? Как мы в этом убедимся? Только когда вера наша будет как-то испытана каким-то образом.
1: И укреплена при этом.
2: И укреплена при этом, да. Угу. Что она не пойдет на спад, а наоборот будет возрастать. И, кстати, Господь управляет этим процессом тоже, потому что Святой Дух дан каждому. И Он управляет, вот да, Он не дает нам чрезмерно быть испытанными. Он дает облегчение, когда видит, что мы не в состоянии выдержать это
1: испытание. То есть каждому человеку индивидуально дается
2: испытание. Да, конечно. И этот гнет может быть убавлен, может быть, наоборот, усилен. Смотря по тому состоянию духовному, которое Господь видит в человеке.
1: То есть можно ли сказать, что вот Евангелие, благая весть, о которой мы говорим на всех наших встречах, это когда Господь взращивает нас, когда Он ведет нас к себе вот через то, какие мы, через то, какие наши жизненные обстоятельства, через то, какие люди вокруг нас, да?
2: Да. Конечно.
1: Вот. Это тоже Евангелие. То есть это постоянная работа Господа над нами, чтобы вести нас ко спасению.
2: У нас у каждого есть индивидуальный врач, индивидуальный доктор, который знает все наши, вот все наше нутро, все наши болезни.
1: Как это здорово. Спасибо большое, Коля. Это очень хорошее заключение нашей сегодняшней встречи, что вот когда мы говорим о том, о чем же молиться Господу, осознавать, что Господь – это наш индивидуальный врач, что Он каждый, что Он каждого из нас знает. Он знает все наши потребности, Он знает все, что нам хорошо, все, что нам не очень хорошо, и все, что нам плохо. Вот, и поэтому, ну вот, может быть, не в Евангелии от Луки, а в Евангелии от Матфея, или, может быть, я ошибаюсь, что все-таки вот по воле Господа, чтобы было, да? Или, в принципе, нет, это и у Луки тоже будет есть. Да будет воля твоя, да? То есть все это пусть будет по твоей воле, что бы я тебя ни просил, чтобы оно было по твоей воле.
2: Именно, да.
3: И на земле, как на небе.
1: И на земле, как на небе, да. Не так, как я хочу, а так, как на небе должно быть. Ну что же, очень хорошая еще одна встреча. Слава Господу за нее. Мы движемся гораздо медленнее, чем, может быть, мы планируем, но мне кажется, что это хорошо. По крайней мере, вы, дорогие друзья, нас точно поддерживаете в своих комментариях. Вам нравится тот темп, в котором мы идем, и наши размышления. Сегодня мы прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Фимовна Уткина. И ждем новой встречи с вами, где мы будем говорить о двух очень интересных притчах, которые завершают молитву «Отче наш» в Евангелии от Луки.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: вы осознали, что Господь – пастырь ваш?
1: Уже в зрелом возрасте, когда я приняла крещение, и Господь все больше и больше стал открываться мне. Я действительно увидела Его ведущую руку, как Он, как пастырь, пасет нас и пестует нас, и жалеет нас, и любит нас, ведет нас.
0: А вот скажите, пожалуйста, что было в вашем детстве? Где вы родились? Расскажите немного о вашей семье.
1: Я родилась в Нижнем Новгороде. Мне уже 72 года.
0: Почтенный возраст.
1: Да. Я родилась в семье верующих родителей, слава Богу. И папочка, и мамочка у нас были верующие. У нас было Слово Божье в доме. Мама его читала, молилась постоянно. Утром, рано проснувшись, можно ее было увидеть, как она стоит на коленях, молится, читает Слово Божье. Каждое утро начиналось именно с этого у нее. И она нас и в церковь водила, и папочка с нами ходил, когда давал Господь ему. И учили нас молиться. И перед едой, и за, когда кончается трапеза, благодарить Господа. И они всю жизнь молились за нас, слава Богу. Рассказывала нам мама библейские истории, которые я с детства помню, слава Богу.
0: А вот поподробнее еще о своей семье. Я имею в виду, кто у вас братья, сестры, все ли вот сейчас живы? Все-таки возраст у вас почтенный.
1: Да, слава Богу. И слава Богу, все живут здесь. Брат у нас старший, и вот за ним я. Потом еще две сестрички у нас. И мы встречаемся, Господь дает нам очень хорошие, теплые отношения, мы заботимся друг о друге, Господь дает нам встречаться вместе, с сестричками вместе мы молимся, они ходят тоже в церковь, слава Богу. Мы молимся и друг за друга, за наши семьи, и за братика нашего, который еще, к сожалению, к Господу не пришел. Но через всякие испытания Господь его ведет к себе тоже, слава Богу.
0: Вот, Елена Александровна, так я понимаю, что у вас было очень счастливое детство, потому что, во-первых, у вас были верующие родители, а это значит, у вас в семье не было скандалов, не было пьянства и других вот таких вот проблем, которые часто сопровождают ребенка по жизни. Все было очень благополучно. Вы верили в Бога, вы молились. Но вот когда вы пошли в школу, что-то изменилось вот в вашем мировоззрении?
1: Ну, в первые годы, когда... Вот в начальных классах, когда я училась в начальной школе, я помню, здесь уже начались сложности, связанные с тем, что я из семьи верующих родителей. И у меня осталось это в памяти, что учительница моя в начальных классах, это уже вторая была наша учительница, первая умерла она, когда я во втором классе училась, была очень добрая, очень сердечная женщина. Мы очень переживали все это. Но вот вторая учительница, которая была, она как раз, видимо, не принимала Бога и старалась все время меня этим укорять. Хотя я училась хорошо, Господь давал нам разумение и мне, и сестричкам моим, и братику. Но вот она постоянно пыталась... хоть за что-то найти, за что меня можно отругать, поставить и при всем классе стыдить, что вот носишь крестик, что вот верующие родители у тебя, а ты такая-сякая. В общем, вот такие сложности были.
0: То есть как бы маленькие гонения своего рода вы все равно испытывали.
1: Да.
0: Независимо даже от того, что было в вашем сердце, от того, что вот ваши родители были верующие, и вы носили крестик, да?
1: Да.
0: Вот за это. Понятно. А ваше мировоззрение как-то менялось вот со временем? То есть вы сначала были убежденным, как бы верующим ребенком, но потом я вот просто вспоминаю себя, почему это спрашиваю, потому что я тоже, к большому счастью, имела возможность родиться в семье верующих родителей. И у меня и мама, и папа были верующие, и нас водили в церковь, я это все прекрасно помню, как мы учились, учили молитвы, вот по утрам молились, вечером. Но потом, когда я пошла в школу, все равно со временем навязывалась своя идеология.
1: Да.
0: И я помню, в какой-то момент, в общем-то, как бы мы стали, ну, можем так сказать, безразличные, что ли, к Богу. Вот если раньше все-таки было такое теплое и доброе отношение, потом как бы какое-то безразличное. Помню, что даже в атеистическом музее вот я была каким-то экскурсоводом. То есть школа все-таки она повлияла на меня каким-то образом. А вот у вас как в жизни произошло?
1: То же самое у меня произошло. Потом мне Господь все это открывал и показывал, когда я оставила его, в какой момент, когда у меня вот этот момент наступает выбора, кого мы выбираем, Господа или уже уходим от него. Вот, к сожалению, у меня такая трагедия произошла. И потом все это Господь мне восстанавливал в памяти и показывал, как и когда это произошло. Потому что вот пока дети, как дети мы были и послушны родителям своим, да, мы ходили с ними в церковь, мы молились и все делали, как они нас научали. Когда там в третьем, четвертом классе.

0: Вступали все в пионеры, всем классом вступали в пионеры. Мама сказала: нет, нельзя. И я сказала: нельзя. И я не вступала в пионеры. А потом, когда подошло уже вот к 14 годам время вступать в комсомол, и я хорошо помню, как наша классная руководительница, уже тогда была средний класс, средней школы, приходила к маме не один раз и начинала ее агитировать, уговаривать: вы верующие, ну и веруйте, ходите в церковь, там молитесь сами, но детям не мешайте, вы видите сейчас какое время, и что если там не комсомолец, не член партии, то нет продвижения по службе, и детям своим не мешайте. Вот. Она говорила, все эти разговоры были при мне, поэтому я все это хорошо помню. Ну, маме, конечно, это было все очень прискорбно, и она после этого очень переживала, но пришло время, видимо, Господь ее наставил и сказал ей, что уже сам ребенок уже в таком возрасте, когда сам должен выбрать, не просто как родители хотят, но как он сам свой выбор сделать. И мама сказала, вот я в 7 классе была, 14 лет мне было, сказала: как хочешь. Ну и вот здесь как раз наступил этот момент, когда, ну, во-первых, я помню, что все вот то, чему нас учили в школе, и то, что мы читали про Павла Корчагина, про Николая Островского, во все это мы искренне верили, что это действительно доброе общество, где будут все, не будет богатых и бедных, будут все равны, и будет счастливая и радостная жизнь. То есть для нас это было искреннее убеждение. Поэтому вот у меня было такое состояние тогда, когда мне предложили вступать в комсомол, и я говорила об этом с родителями, с мамочкой говорила, и она уже сказала мне: как хочешь. И я дала согласие, что я буду вступать в комсомол, и меня приняли перед этим в пионеры, потому что...
1: Сразу же заодно, да?
0: Да. До этого я не была пионеркой. Вот меня сначала приняли в пионеры, потом приняли в комсомол. И вот с этого момента, можно сказать, потом это я уже вот все это стала осознавать, Господь меня к этому возвращал и показывал. И что происходит с человеком, когда он уходит от Бога? Вот это все, через это все я прошла сама. И Господь мне потом тоже так же научал и вразумлял меня, ведя меня по жизни и показывал, вот какая ты была в юности, что вот многое очень было невозможно, стыдно сделать не так, как
1: общепринято, да, как все это сделано.
0: То, что происходило вокруг, вот все уже старше становясь и уже работая, допустим, и видя, что происходит вокруг и как ведут себя люди, и ты вот уже грех тебя постепенно настолько затягивает во все это, что тебе становится естественным делать так же, как все вокруг. Если раньше это было невозможно, это стыдно, как это я могу сделать это, то теперь это вроде стало и как не очень стыдно. И то есть начинаешь все больше и больше скатываться вот в этот мир, который без Бога. Вот это стало происходить. И происходило до тех пор, и это вот все больше и больше было видно, действительно, когда человек уходит от Бога, как он теряет эти Божьи качества, Божьи черты характера. И все больше и больше удаляется и погружается в эту тьму, в этот грех, пока Господь не остановит и не осияет себя, тебя великим светом своим и не призовет тебя из этой тьмы в чудный свой свет. Тогда начинаешь возвращаться уже снова к Господу. Вот слава Богу, Господь дал мне эту милость несказанную.
1: Вот, Елена Александровна, вы сказали, что все дети у вас получили образование. То есть вы тоже где-то учились, что-то закончили. Да. Расскажите, пожалуйста, какая у вас профессия была? Чему вы научились?
0: Я закончила педагогический институт, наш Нижегородский, филолог по профессии. Работала несколько лет в школе, сначала по направлению в деревне, потом здесь, в городе, в интернате, в детском интернате, а потом в школе работала. А потом, уже оставшись много лет, я работала в книжном издательстве, в Нижегородском книжном издательстве, в Волговятском.
1: Вот вы работали в книжном издательстве, наверняка очень любили, значит, читать книги. Вот какие книги в основном вы выбирали вот в то время, пока были без Бога? Что вас все-таки интересовало? Каков был ваш внутренний мир вот в то время? Интересно, несколько слов просто скажите.
0: Поскольку я преподавала литературу, то я читала, конечно, классиков. и то, что по программе нужно, и помимо того. То есть это все равно хорошая литература, которая в основном научает добру.
1: Совершенно
0: добру.
1: Правильно.
0: Это и Достоевский, это и Пушкин. Вот когда уже я пришла к Господу, но, к сожалению, вот все, что и преподавание даже по литературе, оно не соответствовало истине Божьей. Вот я потом уже, будучи уже членом церкви, когда я услышала в исполнении одного из наших певцов псалом «Пророк», то вот тут до меня дошло, что это действительно Пушкин, верующий человек, глубоко верующий человек, и что это стихотворение написано по Слову Божьему. Но мы-то и сама я преподавали это не так, поскольку я тогда была без Господа, и все это сводилось все равно, ну, как-то как на мирскую основу, что пророк – это просто человек, который не от Бога, не весть Божию несет, как это на самом деле есть, а просто человек, который вот вразумляет как-то, но как человек вразумляет, а не как вестник Божий. Это уже потом я сама все поняла. Не сама, конечно, Господь уже, когда начал открывать все это.
2: Лицом к лицу.
1: Действительно, какие-то моменты, когда мы учились в школе, они действительно переиначивались. Я вот вспоминаю, у нас совершенно замечательная была учительница литературы, просто великолепная женщина. Она вот такие тайны нам открывала. Я вот припоминаю поэму «12», там заканчивается в белом венчике из роз.
0: Да.
1: Напечатано «Луначарский наркомпрос». Она говорит, а ведь, ребята,
0: правда,
1: на
0: да
1: самом
0: нет.
1: деле, на самом деле, там впереди Иисус
0: идет
1: Христос.
0: Да. Да.
1: Поэтому пытались какие-то слова, где есть Бог, действительно как-то затереть или что-то там переиначить. Ну, великой классической поэзии, конечно, там было очень много размышлений о Боге.
0: Да.
1: Только большинство,
0: слава
1: безусловно,
0: Богу,
1: этих стихов вообще не допускалось в школьную программу. А если что-то и нужно было, то они как-то переиначивались.
0: Да,
1: вот
0: да.
1: Действительно так.
0: Нет, мы, к счастью, впереди Иисус Христос.
1: Да, да, да. Уже вот в наше время был уже Луначарский наркомпрос. Она нам все это говорила. Совершенно замечательно. То есть вы вот уже работали в книжном издательстве. Когда же вот произошла все-таки вот это, скажем так, ваша явная встреча с Богом уже вот потом, по прошествии вот этого длительного времени, что вдруг у вас произошло? Может быть, какие-то способствовали этому событию, или это было внезапно? Вот почему вдруг вот такое обращение?
0: Нет, это
1: произошло?
0: Не внезапно, это как раз было очень большое событие, очень приметное для всех в нашем городе, когда по всему городу были расклеены афиши, и ну просто город весь был завешен этими громадными объявлениями об этом большом событии, что у нас программа
1: приглашали
0: будет
1: на изучение Библии. Я тоже помню прекрасные вот эти огромные афиши, где говорилось.
0: Сынок мой принес в наш дом вот это приглашение. Мы посмотрели, увидели, что там будет. Всех нас так это заинтересовало. Муж мой сказал, во-первых, детям сказал, вы у нас не крещенные, сходите, послушайте. Но пошла первая я, слава Богу. И пропустила только первые, вот 8 мая, по-моему, это начиналось в 92-м году, одну проповедь. Вот на первой я не была, а на вторую я уже попала, и все остальные я уже просто летела.
1: Не
0: на каждую остановиться было невозможно. Господь так влёк к себе, что остановиться уже, ну, действительно не хотелось, как у Господа написано. «Ты влёк меня, Господи, я увлечен, слава Богу». И мы ходили с моей подругой, тоже из книжного издательства, с сестричкой Зоечки, она тоже потом стала членом нашей церкви, приняла крещение. Мы проходили, все прослушали. Когда был призыв к крещению, я с великой радостью, просто необыкновенной радостью и подъемом пришла на это крещение в первую субботу, а в третью субботу мой сыночек принял крещение. Он тоже походил не на все, правда, программы, но очень многие он тоже прослушал и захотел принять крещение сам. Ну, даже не было какого-то уговаривания или чего-то. Нет, он просто сказал, что я пойду. И вот в третью субботу он тоже пошел и принял крещение. Это было незадолго до того, как ему идти в армию. В армию он согласился взять Слово Божье с собой. Я ему дала 2 маленьких Евангелия, и он там читал его Слово Божье, слава Богу. Но у него вот видно было по нему, вот по нашим поездкам с ним в разные места, куда Господь нам вот в Ленинград ездили мы несколько раз, и ходили и в церкви. Видно было, что он тоже в душе вот ищет Бога и тянулся к этому. Вот Господь ему дал принять крещение вот во время этой программы тоже. Слава Богу.
1: Слава Богу, потому что, в конце концов, путь у каждого человека очень разный. Да. И у наших детей он не такой, как у нас, и это безусловно. Один человек приходит к Богу и остается навсегда. Другой человек приходит, через какое-то время оставляет. Может вернуться, может вообще не вернуться. То есть тут совершенно нет никаких рецептов, никаких советов. Мудрый Экклесиаст сказал: у всякой вещи в свое время под этим небом. Да, да. И я думаю, что все верующие родители только живут ожиданиями все-таки, когда наступит тот момент, когда дети искренне придут к Богу, зная, что все-таки это намного лучше, чем все, что они...
0: Самая заветная мечта наша, всех нас, родителей.
1: Расскажите какие-то интересные, может быть, у вас были опыты какие-то, или, может быть, случаи все-таки, что Господь вот реально был с вами, и вы это чувствовали и понимали.
0: Ну, вот эти уже скоро 17 лет, как я приняла крещение, за это время настолько разительные перемены я вижу, во-первых, в себе, какие потрясающие совершенно перемены произвел Господь в моем характере. Ну, просто сравниваешь вот то, как ты себя вел в аналогичной ситуации раньше, допустим, тебя кто-то обижает, что-то тебе злое начинает говорить, и ты тут же вспыхиваешь в ответ, и тоже из тебя прям вылетают эти слова, что ты в ответ тоже человеку говоришь что-то злое. Сейчас нет, сейчас нет. И сам удивляешься просто, думаешь: Боже, какое чудо, какое чудо. То есть вот тебя гонят, тебе говорят нет, тебе говорят всякое.
1: Ты плохой, а я думаю, такой, нет, меня Господь
0: всяко,
1: все равно.
0: Всяко уж, чего только не было. Но Господь дает... просто останавливать. Вот только молишься тут же внутри: Господи, помоги, помоги. И Господь дает слова сказать: благослови тебя Господь, и даже я тебя прощаю, что ты сейчас так говоришь, что ты так сейчас делаешь, и не гневаешься на человека. Господь обиду убирает, молишься за этого человека: Господи, помоги, прости его, помоги мне простить этого человека, что он так поступил. Действительно, как по Слову Божьему: гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть вот тебе наговорили, ты плачешь, и сил нет перенести все это, и так обидно. Но вот ляжешь спать, молишься: Господи, помоги, помоги, убери все, всякую обиду. Утром встаешь, опять: доброе утро, благослови тебя Господь, мир тебе. И все нормальные отношения, спокойные и у этого человека к тебе, и у тебя к нему. То есть это совершенно потрясающие перемены, которые дает Господь, слава Богу. И я вижу по семье, по всем в нашей семье, как ведет Господь всех нас. И муж, как мужа ведет, как деток ведет. Когда вот одели на эту программу, когда как на крыльях летали и хотелось всем вокруг, вот всем вокруг, тут же немедленно рассказать все, что услышала сама, и чему научает нас Господь, что в Слове Божьем написано. И в первую очередь, конечно, домашним, придешь домой, и хочется всем рассказать, но реакция была...
1: Совершенно непонятно, но не такая, да, как нам казалось, все же так просто.
0: Какой хотелось бы, да.
1: Так же замечательно все с Богом,
0: так хорошо. Как долго, сколько лет не принимала ничего о Господе моя дочка, к сожалению. Как я начинала только говорить что-то о Господе, она мне тут же говорила: мама, перестань. И я сразу молилась: Господи, на все, да будет воля Твоя. И тут же закрывала рот и ничего, не продолжала никакой разговор. Но вот прошло несколько лет, и теперь она сама спрашивает. Она видит, во-первых, какие перемены происходят со мной, как она удивляется. И вот недавно был такой разговор: мы все болеем, мама, а ты у нас что-то не болеешь. Хотя я тоже болею, конечно, и бывает очень серьезно. И я ей говорю: моя дорогая, ну ты же видишь, я молюсь и прошу, и Господь меня исцеляет, ты же видишь. И я даже могу никакими таблетками не пользоваться. Я просто молюсь: Господи, написано, я Господь, целитель твой, исцели меня. И Господь исцеляет и облегчает страдания, и быстрее все это проходит, и восстанавливается здоровье. А она вот просто действительно не вылезает из болезни. Вот одно кончится, другое начинается. Я молюсь и молюсь, Господи, призови и ее к себе, чтобы и она тебя на помощь призвала, и на тебя уповала, и тебя просила о помощи всегда. И вижу, что перемены и в ней происходят, действительно, во всех нас. Как Господь нас ведет, когда бывает просто буря, какие-то моменты происходят в семье, что все вот сбежались и начинают друг на друга что-то там
1: разборки устраивать.
0: Я тут же начинаю молиться про себя, потом начинаю вслух. Они уже привыкли к этому и знают. Я начинаю говорить: «Господи, вмешайся! Господи, помоги нам, пошли мир и покой Твой!» Молюсь, и все затихают, расходятся по своим местам, и все утихло и восстановилось, слава Богу. То есть Господь действительно вмешивается и останавливает такую бурю, которая может кончиться просто вот неблагополучно. Но когда вопишь и действительно просишь: «Господи, вмешайся, если ты сейчас не вмешаешься, что не знаешь, что произойдет».
1: Совершенно правильно.
0: И действительно, Господь дает и мне просить прощения, и у внуков, и у детей, и у мужа, и они, слышу в ответ, это просто для меня потрясающе было, когда дочка... От нее я услышала, когда, уходя в церковь, я говорю: «Я пошла, простите меня, чем я, может, вас обидела». И вдруг слышу, она мне говорит: «И ты нас прости».
1: Слава Богу!
0: То есть действительно Господь ведет всех нас. Слава Богу!
1: То есть я как поняла, вы живете с дочерью, да?
0: Вот да, с кем мы живем с мужем. С дочкой, старшей дочкой, она у нас не замужем, не была замужем, она так живет с нами все время. Так, теперь сынок мой, он женился рано, до ухода в армию, но он после техникума немножко попозже, не в 18 лет пошел, когда кончил техникум, у него уже жена ждала ребеночка, и, к сожалению, они разошлись. И сейчас у него другая семья. Я за них молюсь, чтобы Господь восстанавливал их отношения. Но вот его бывшая жена и доченька его старшая, они живут с нами. Вот мы живем, значит, мы с мужем и с дочкой, и они с нами живут. Внучке старшей уже в 9 классе она ходит в 9 класс, ей 15 лет, и мамочка ее. Ну, не знаю, вот как может, даст Господь, как-то решится наша жилищная проблема, по милости Божьей.
1: То есть у вас все-таки такая уникальная, скажем, ситуация, в которой действительно нужна огромная сила Божья, чтобы вот все это переносить.
0: Да. Ну, Господь дает пройти через все испытания и остаться, пережить все и остаться верным Ему, и действительно поступать по закону Божьему. И когда внукам уже теперь начинаешь говорить, а Господь вот так говорит, а они... «Да что ты, бабушка? Да кто сейчас так делает? Да ты посмотри, что сейчас?» Я говорю: «Пусть так, это в миру, но Господь свой закон никогда не отменял и не отменит. И если мы по Слову Божьему живем, как Он нас научает, то у нас мир и благоденствие, и благополучие, и мы благоуспешны во всем. А если мы нарушаем закон Божий, то мы и терпим бедствие». И это видно ведь по всем нам, по жизни каждого из нас.
2: Лицом к лицу.
1: Елена Александровна, а вот сейчас уже вы пришли к Богу, и как бы явно его вмешательство вы прекрасно понимаете в жизни. А вот что-то раньше, вот в годы войны, вот я помню, что-то вы рассказывали, что независимо от того, что вы еще не знали Бога так хорошо, Господь все равно хранил вас в каких-то ситуациях.
0: Да, вот была очень интересная ситуация, которую потом и я об этом говорила, и как День Победы, и как вот эти все события, и детки, и внуки сейчас, они спрашивают об этом. И вот это ярчайший пример был, когда в зиму 42-43 года бомбили автозавод. И, ну, мне тогда было 6 лет с чем-то там. Около нашего дома было бомбоубежище, земляное бомбоубежище. Вот 5 домов, которые как бы прикреплены к этому бомбоубежищу. И мы, когда воздушная тревога объявлялась, мы ходили туда прятаться. И вот был такой случай, когда утром рано, около 6 утра, вдруг сигнал тревоги. Папочка еще не успел уйти на работу, он на автозаводе работал. И Они, мама с папой, начали собирать нас, пойдем в бомбоубежище прятаться. И вдруг в этот раз мама говорит: сегодня мы пойдем в новый дом в бомбоубежище. А тогда новый просто называли дом со всеми удобствами, который был построен для руководства завода. Там директор завода жил, главный инженер, там, ну и другие руководители. А внизу в подвале было устроено тоже бомбоубежище. И вот мама сказала: мы сегодня пойдем туда. И повели они нас туда. Мы там переждали эту тревогу, когда был отбой воздушной тревоги. Мы вышли. И когда мы подходили вот к этому, подошли уже к этому земляному бомбоубежищу, где мы всегда прятались, то вот это на всю жизнь у меня это воспоминание осталось. Мы увидели, как из него выносят убитых и кладут вдоль дороги, по которой мы шли. Вот рядами прямо кладут друг около друга. Бомба попала в это бомбоубежище. То есть так Господь нас спас от смерти, вот что дал маме
1: побуждение
0: идти в этот раз в другое место спрятаться от бомбежки, и она нас туда повела, а тут попала бомба как раз в это бомбоубежище. Господь нас таким образом спас, слава Богу. А тогда и дома были некоторые разрушены, и мама потом нас повела смотреть там на соседние улицы. Мы подошли, это потрясающая картина, когда подходим к дому, а там нет стены всей, вот с одной стороны нет стены, и все, вот что внутри комнат, все видно, там столы, стулья, все, что стоит, а вот одна стена рухнула. Вот такое было. Это как раз вот в тот раз, когда бомбили. Слава Богу. Да. Ну и было еще несколько случаев в моей жизни, вот и в детстве тоже примерно вот в этом возрасте, когда я оказалась лежащей под машиной, которая, да, и каким-то чудом осталась жива. Мы с братом гуляли тут в садике, который напротив наших домов был, и переходили дорогу. Все так даже не чистили дороги, ничего, все было в снегу, зимой было. И были колеи глубокие от снега, и ехала машина вот с правой стороны нам переходить. И мы, видимо, понадеялись, что мы успеем перебежать, но не успели. Я споткнулась, и как-то, ну вот я упала каким-то образом, что вот я легла вдоль вот этой колеи, и машина прямо надо мной остановилась. Конечно. Я оказалась прямо под машиной. Под машиной лежащей, которая остановилась тут надо мной. Это вообще было потрясающий совершенно случай. И потом вот взрослая я уже была. Тоже был такой случай, когда Господь спас меня, что меня могло тоже машиной сшибить, но Господь сохранил. Слава Богу.
1: Слава Богу, действительно. Его вмешательство в нашу жизнь бывает,
0: да,
1: прям
0: потрясающе. Потрясающе. Как хранит Он нас ангелами своими. Действительно, как и написано. Ибо ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих. Слава Богу.
1: Действительно, это реально все и действует.
0: Да, слава
1: Богу.
0: А
1: вот, Елена Александровна, если у вас какие-то все-таки... Я понимаю, что вы всю Библию любите, так же, как и любой верующий человек, но все равно у нас, у каждого есть какие-то сокровенные такие уголочки Библии, какие-то свои обетования, вот что-то особенное у вас есть, вот, что вам близко? Какое-нибудь обетование Божье? Или, может быть, какой-то герой библейский особенно вам дорог?
0: Ну, меня Господь утешает, когда какие-то неприятности и переживания, что я слышу Его голос, который говорит вот эти слова утешения: «Не бойся, я с тобою, не оставлю тебя, не покину тебя». «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Слава Богу, слава Богу.
1: Вот из книги пророка Исаии все эти стихи совершенно,
0: да,
1: замечательные. Я думаю, что их
0: очень многие
1: верующие любят.
0: Да, и укрепляют, и ободряют нас, и утешает нас Господь таким образом, словом своим.
1: Вот человеку верующему всегда хочется как-то для Господа послужить. То есть, ну, что-то сделать приятное людям, если таким более простым языком говорить. Я знаю, что в церкви тоже вы занимаетесь определенной деятельностью. Вот я не знаю, сейчас в данный момент вы ведете этот отдел Тавифа или только раньше был. Я знаю, что вот вы занимались такой благотворительной помощью. Расскажите просто, ведь немногие люди знают, что в церкви не только молятся Богу, что это естественно, это нормально, но еще есть такая, скажем, социальная деятельность церкви. Вот чуть-чуть расскажите об этом.
0: Да, в течение 5 лет я руководила в нашей церкви отделом милосердия.
1: Милосердия.
0: Тавифы, да. Отделом милосердия. И за все эти годы Господь побуждал меня навещать больных очень много, и в больнице навещать и членов церкви, и не членов церкви нашей. И сейчас дает мне эту милость, что я в течение нескольких лет, бывает, вот я познакомлюсь с кем-то, с какой-то семьей, и вот до сих пор я хожу там, я знаю, больные, и навещаю их, дает Господь, чтобы я пришла и утешила, и помолилась вместе с ними, и почитали мы Слово Божье вместе, и я в своих молитвах молюсь за них постоянно. Вот. Ну, вот это служение, и что мы посещали больных, и те, кто помогал мне в этом отделе, тоже исполнял служение. И мы собирали одежду и обувь, вот и то, что приносили и члены нашей церкви. А мы, и нам всем приносят и родственники, зная, что в церкви мы раздаем все это нуждающимся. И нам, и мне, зная, что я этим занимаюсь, предлагают и родственники, и вот просто знакомые и другие люди, зная, что я в церковь хожу. И мы этими вещами помогали и членам церкви нуждающимся, и нам присылали письма из тюрем, мы им посылали посылки и духовную литературу, и переписывались. Вот я до сих пор переписываюсь с одним молодым человеком уже 6 лет, по-моему. И молюсь над каждым словом, что ему написать, и Слово Божие, и утешение, и ободрение, чему нас Господь научает. И посылали мы ему и посылки, и литературу всякую, и Библию, и другие книги о Господе, об истинах Его. Я ему посылала газетки, вот христианские сейчас ему посылаю. И другим, кто присылает, вот только что показывали мне письмо, брат тоже из тюрьмы просит именно духовную литературу прислать ему, газеты, книги, и мы все это делаем, слава Богу. Вот. И когда есть возможность, то и вещами помогаем, которые, они пишут свои размеры, какие там одежды, обувь им нужны, мы все это делаем, слава Богу.
1: Я знаю просто потому, что не сомневаюсь, что у верующего человека определенное время занимает молитва, и у вас наверняка это есть. Вот, ну, чуть-чуть вот расскажите о том, как вы молитесь, потому что вот не все люди понимают, как надо молиться. Бывает, какую-то там молитву они прочитают, и вот этой молитвой молятся не потому, что, может быть, так надо, а больше не знают, как молиться. Вот что для вас молитва? Чуть-чуть расскажите об этом. Как вы молитесь? И что это для вас, вот, молитва?
0: Молитва – это общение с Богом. И Господь, я вижу за все эти годы, как Он чудно это общение по воле Своей изменяет все больше и больше, чтобы мы приближались к Богу, чтобы мы жаждали этого общения, получали наслаждение и радость, и мир, и покой во время этого общения с Господом. Ну, во-первых, молитва начинается, как только я чуть проснулась, вот уже вот. Только разум проснулся, я еще лежу, я еще не встала, я уже начинаю молиться. Обращаюсь к Господу, здороваюсь с Ним, благодарю за то, что я в живых проснулась, и что Он хранил меня, как я вечером ложась и прошу об этом, чтобы и хранил всех в доме, и всех нас, людей, и нашу землю, за все молюсь. А здесь благодарю, что мы еще живы, и жива моя семья, и жива наша земля, и живы наши человеки, что Господь еще так долго терпит нас, жалеет нас, слава Богу. Вот. И потом практически весь день – это тоже молитва. В течение всего дня, когда умоешься, приведешь себя в порядок, ну, оденешь одежду не утреннюю, в которой там дома ходишь, а какую-то другую, приличную одежду, и встаешь на разговор с Богом, на общение с Ним. И это особая молитва. Это особая молитва, которой руководит Господь. Просишь Его водительства, чтобы Он молился, Он давал слова молитвы. И это общение действительно наслаждение. Как у Господа написано: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, слава Богу». И получаешь мир и покой и утешение, слышишь голос Божий, как Он отвечает, как Он утешает, ободряет. И просишь наставления Божьего на весь день и для себя, и для мужа, и для деток, для невесток, для внуков, и для всех нас, кто уверовал, кто еще не уверовал, но Господь знает, что придет к нему, кто, чтобы Господь всех вел своим путем, наставлял, благословлял, хранил. Вот обо всем этом молишься. И в течение всего дня водительство Божьего просишь. Господи, направь меня, к кому Ты хочешь направить, чтобы Ты руководил всем и разумом моим, и всеми моими делами Ты руководил. Был Богом, помощником, скорый помощник и в бедах, и во всех делах наших. И благодаришь за все, что происходит в жизни. Научает Господь, уже теперь научает благодарить и не только за все радости, но и за печали, и за огорчения, через которые всем нам приходится идти. Но Господь говорит, что любящим Бога все содействует ко благу. И поэтому благодаришь и действительно видишь, что через все это, через всякие испытания мы приближаемся к Господу, и Он смиряет нас через все это. Слава Богу!
1: Спасибо вам, Елена Александровна. Действительно, из вашего рассказа понятно, что Господь – это ваш пастырь.
0: Да, пастырь мой.
1: Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы были вместе с нами. И у каждого из нас есть такая прекрасная возможность, чтобы Господь стал нашим пастырем. Всего вам самого доброго. До наших новых встреч.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Читая Библию, нужно помнить о том, что это Слово Божье.
4: Понимание Библии действительно нужна христианская традиция.
5: Библия – это живой диалог с истиной.
6: Когда мы опускаемся в толкование библейского текста, мы должны быть готовы к удивлению.
1: В этой программе «Христианская традиция в толковании Библии». Толкование или фантазия? Структура текста. Ключи понимания текста в самой Библии. Язык метафор и символов.
6: Библию мы толкуем не индивидуально. Даже если я сижу дома, раскрыл свой текст Библии, читаю его, я все равно не один. Я с теми, кто научил меня читать Библию, с теми, кто научил меня вообще читать, мама, папа, как правило, или учитель в школе, но с теми, кто научил меня читать Библию не в меньшей мере, потому что кто-то мне сказал, что это Священное Писание, я поверил, принял, или не поверил, но все равно услышал. Ну, разве что я живу на необитаемом острове, мне эта Библия с неба упала, готовая на моем языке, но таких случаев, я думаю, не бывает. Нам кто-то Библию дал, нам кто-то объяснил, зачем она нужна. Мы, может быть, не соглашаемся, такие случаи бывают. Замечательный совершенно христианин, митрополит Антоний Суровский, рассказывал, что он прочитал Евангелие, исходя из чувства протеста. Он был в детском летнем лагере, это было в эмиграции за пределами СССР, и им проповедовал какой-то священник. Ему очень не понравилась проповедь. Он решил прочитать Евангелие, чтобы рассказать самому себе, вот я убедился, это все вранье, я не буду в это верить. Прочитал и уверовал. Бывает и так, бывает чувство протеста, возражения. Но он все равно взял Евангелие, исходя из того, что он услышал, а не сам по себе. И мы можем толковать Библию, опираясь на то, что мы услышали. Иногда следуя, иногда отталкиваясь, иногда пытаясь понять, правильно ли это или по-другому. Но мы всегда опираемся на то, что кто-то уже нам сказал.
4: В понимании Библии действительно нужна христианская традиция.
1: А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе.
4: И мы видим, что Филипп садится к этому человеку и начинает ему рассказывать и истолковывать текст Священного Писания. Сам он его не понял. Но есть некий человек, ну, скажем так, носитель этой живой, на данный момент, живой традиции, да? То есть, который передает сейчас эту весть, который ее изъясняет. И после этого евнух принимает крещение, становится частью христианской церкви.
3: Если читать Библию исключительно с точки зрения того, что через этот текст Бог сегодня говорит мне, мы очень многие вещи пропускаем. А если мы смотрим на то, что библейский автор именно облекает текст вот в эту форму в своем литературном, ну, в своем историческом, культурном контексте хотел сказать своим слушателям, это много еще откроет дополнительно для нас, и поможет лучше увидеть вот глубину, вот это богатство библейского текста.
6: Есть толкование, есть фантазии. Чтобы объяснить разницу, я приведу, может быть, забавный пример. Однажды я читал, что, оказывается, в Писании пропагандируется уринотерапия, лечение мочой. Где? Вот, наверное, если спрашивать, даже кто знает все Писание наизусть, не найдут. «Пей воду из своего источника». Есть такая фраза из книги притчи. А там дальше в контексте все разъясняется. Имеется в виду своя жена, да? То есть не ходи к чужой жене и наслаждайся общением со своей собственной. Вот как у каждого человека в идеале есть свой источник. Конечно, в реальности это так не бывает обычно. Но земледельцы, да, вот земледельческое общество, когда есть свой источник, это очень хорошо. Зачем тебе ходить к другому, когда у тебя есть свой? Истолковали в духе уринотерапии. Как это сделали? Взяли, вырвали из контекста, приписали какой-то другой смысл. Это делается сплошь и рядом. Вот пример фантазии.
3: Мне кажется, что очень важно при чтении Библии понимать, что это все-таки литература, причем литература древняя, не современная, древне-ближневосточная литература, которая имеет свои какие-то специфические законы формирования. Намного важнее была структура текста. То есть через саму структуру текста, как он устроен, уже можно было многие вещи понять. То есть есть такое понятие, как параллелизм.
1: Параллелизм. От греческого «параллелос», идущий рядом. Литературный прием, состоящий в сопоставлении двух явлений путем параллельного их изображения. Такое сопоставление подчеркивает сходство или различие явлений. Параллельными элементами могут быть предложения, их части, словосочетания, слова.
3: Ну вот примеры параллелизмов, очень короткие. «Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли». То есть здесь у нас получается две параллельные идеи. «Вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли». То есть получается, что речь об одном и том же. «Вразумиться и научиться, и цари, и судьи» — это одни и те же люди. Параллелизм, он таким образом как бы усиливает и углубляет идею. То есть одну и ту же идею он представляет с разных плоскостей. Как подвид параллелизма есть такой известный термин многим, как хиазм.
1: Хиазм. От греческого хиазмус – крестообразный. Вид параллелизма – своеобразное построение предложения, в первой половине которого слова расположены в одной последовательности, а во второй – в обратной. Главная мысль находится в центре хиазма.
3: Что касается хиазма, можно, например, рассмотреть опять-таки тот же первый псалом. Весь. Он построен в форме хиазма.
1: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром с лица земли. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет».
3: Вот здесь вот мы видим параллельные с разных сторон идеи. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей». В конце пятой стихи мы видим «не устоят нечестивые». То есть там он стоит, здесь не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. То есть вот эти идеи «стоять» и «собрание праведных», там «собрание нечестивых», здесь «собрание праведных» идет. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет». И параллельная идея в следующем четвертом стихе нечестивые, они как прах, возметаемый ветром. То есть есть дерево, которого лист не вянет, и параллельная обратная идея – прах, возметаемый ветром. И в центре хиазма, и во всем, что он не делает, успеет. То есть главная идея псалма именно в том, что праведник, он будет успешен во всех своих делах. Точно такую же структуру можно увидеть, допустим, в третьем псалме, в восьмом псалме и во многих других библейских текстах. Книга Иезекииля, книга Даниила, книга Левит, они построены по принципу хиазма, параллелизма. Через структуру уже автор что-то доносит. То есть если он, допустим, использует хиазм, и мы это понимаем, то мы видим, какая идея заложена в центре, какая идея является главной для этого текста, а все остальное является просто, ну, толкованием, скажем так, или каким-то таким фоном для этой идеи. Если мы видим параллелизм, то мы можем увидеть, что две мысли, которые нам кажутся разными и говорящими о разном, они на самом деле просто разными словами описывают одно и то же.
7: Есть очень хороший текст в Новом Завете — это «Искушение Христа в пустыне».
1: «Потом Иисус был уведен духом в пустыню, чтобы там его испытал дьявол. Иисус провел 40 дней и 40 ночей в посте и сильно проголодался. Дьявол, испытывавший его, подошел и сказал ему: „Если ты сын Бога, скажи, пусть эти камни станут хлебом“. Иисус ответил: „В Писании сказано: не одним лишь хлебом живет человек, но всем тем, что исходит из уст Божьих“. Тогда дьявол приводит его в святой город, ставит его на самый верх храма и говорит ему: „Если ты сын Бога, бросься вниз. Ведь в Писании сказано: он ангелам даст о тебе наказ, они на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень“. Там сказано также: „Не испытывай Господа Бога твоего“, — ответил Иисус. Снова берет его дьявол на очень высокую гору, показывает ему все царства мира во всем их блеске и говорит ему: „Я все это отдам тебе, если ты, пав на землю, поклонишься мне“. „Прочь, сатана, — ответил ему тогда Иисус, — ведь в Писании сказано: Господу, Богу твоему, поклоняйся и его одного почитай“. Тогда дьявол оставляет его. Тут же пришли к Иисусу ангелы и прислуживали ему.
7: Ведь все, о чем говорил дьявол, исполнилось в жизни Христа. Все, что просил дьявол сделать, все было сделано, только совсем по-другому, да? Он требовал, чтобы Иисус сотворил хлебы, но ведь он накормил 5000, сотворив это чудо, да? Он говорил о том, чтобы тот убил себя, но Иисус умер на кресте, но только не ради себя, не для того, чтобы искушать Бога, да? То есть это слово тоже исполнилось, и Бог его спас из этого. Ангелы твои понесут тебя. Это тоже произошло. Потом третье искушение, дьявол говорит: „Я тебе дам любую власть“. Чем кончается Евангелие от Матфея? „Дана мне всякая власть на небе и на земле“. Это тоже исполнилось слово. То, что Христу надо было отвергнуть ложный путь его как Мессии, что он не должен был делать это для себя. Он должен был это делать в контексте той миссии, которую Бог ему призвал.
3: Сам библейский текст дает нам определенные ключи. То есть если мы, допустим, возьмем притчу Иисуса Христа о сеятеле, записанную в Евангелии от Матфея в 13 главе. Здесь Иисус говорит эту притчу, затем у него есть определенный диалог с учениками. После этого Иисус говорит с 18 стиха 13 главы: «Вы же слушайте значение притчи о сеятеле». И он говорит: «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его, вот кого означает посеянное при дороге». И дальше он говорит про каждый тип семени, что оно означает. То есть здесь Христос дает ключ. Он говорит: есть притча, и ее надо понимать аллегорически. Ее нужно понимать именно как вот такую развернутую метафору. И он сам дает этот ключ для понимания. Есть это, оно означает вот это. Но там, где этого ключа нет, то есть где Священное Писание само не предлагает нам этот ключ, мы должны быть очень аккуратными. И мы не можем говорить о том, что какая-то история библейская, она является всего лишь аллегорией. Она буквально, она исторична.
6: Кроме того, в Библии есть поэтический язык. Тоже очень важно помнить. Наверное, все мы бывали влюблены, и, может быть, некоторые сейчас. И когда мы влюблены, мы говорим на совершенно особенном языке. Правда? Давайте вспомним. Ну, мировая поэзия говорит о цветах, звездах, о чем-то прекрасном. Никто не говорит: в данный момент я испытываю такие-то эмоции, поэтому у меня учащенное сердцебиение, выделились определенные ферменты в мою кровь, возбудились участки коры головного мозга. Хотя все это происходит с человеком, когда он влюблен. А вместо этого он говорит: мое сердце открыто тебе, там все звезды мира я положу к твоим ногам. Что это такое? Это поэтический образный язык. Мы говорим так о самом главном. И Библия говорит о самом главном тоже часто поэтическим образным языком. А пытаться его перевести на язык, скажем, временной тахикардии, то есть учащенного сердцебиения, вызванного приливом неких ферментов в кровь, связанных с деятельностью головного мозга, конечно, никто не будет. Вот и Библия часто описывает языком звезд, цветов, сердца. Сердце – тот же самый библейский образ, которое фактически является мускулом для перекачки крови по организму. А в библейском языке, естественно, это центр чувствований, принятия решений, центр, в общем, сущности человека.
8: Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Тогда я сказал: вот иду. В свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Ищите Господа, когда можно найти его. Призывайте его, когда он близко.
6: Или ожесточить выю или шею. Многие, наверное, знают, и у меня такая проблема бывает, воротниковая зона. Да, вот здесь, когда человек долго работает сидя, если стрессы, если он как-то себя ведет, может быть, не очень правильно в смысле вот физической активности, то вот здесь у него ожесточается шея. Да, у него возникают спазмы, потом это плохо влияет на работу головного мозга.
8: Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа, Бога своего.
6: А в библейском языке это не гимнастика, ожесточение шеи, это упрямство. А ведь есть какая-то связь, да, человек, у которого не гибкая шея, он вот так вот идет, смотря перед собой, у него

0: поэтических текстах, и на нем полностью построена вся апокалиптика. То есть это значительная часть книги Даниила, какие-то части из других ветхозаветных книг и вся книга Откровения. То есть они полностью построены на символах.
1: Когда мы обращаемся к этому тексту, я думаю, что нам нужно прежде всего быть готовым к удивлению, а и к собственной неправоте, к тому, что мы встретимся с чем-то, что мы не ожидали там встретить. И что в поисках одного мы найдем совсем другое.
0: Нет границ в исследовании библейского текста. Текст настолько глубок, он настолько всеобъемлющ, что можно его изучать бесконечно. Если бы у нас была не одна жизнь, а 100, если бы мы жили там не 70-80 лет, а 1000 лет, мы все равно могли бы всю эту 1000 лет исследовать этот текст и находить в нем что-то для себя новое.
2: Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, книга святая, книга вечной истины, вечной жизни. Евангелие.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Здравствуйте! Мы привыкли считать, что игра – это детское занятие. Но оказывается, взрослые люди тоже играют в игры. Об играх взрослых людей мы продолжаем говорить сегодня. И на наши вопросы отвечает консультант по семейным взаимоотношениям Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, рада вас снова приветствовать в нашей студии. Здравствуйте!
3: Я очень рада видеть вас, Юлечка.
2: Итак, Людмила Федоровна, давайте напомним, что собой представляют игры взрослых людей.
3: Это скрытая манипуляция одного человека над другим человеком. Это желание добиться человека того, что не получил таким естественным, нормальным путем. И это определенные правила под самым благовидным предлогом, которые употребляются, и даже, можно сказать, в какой-то мере психологическое насилие одного человека над другим.
2: Угу. Скажите, пожалуйста, вот откуда это все появляется в человеке, взрослом уже? Как он начинает играть? С чем это связано? Где истоки?
3: Как правило, начинает человек играть тогда, когда он не чувствует себя удовлетворенным, он не чувствует себя комфортно, то есть когда он не получает поглаживание, там, внимание, то, что вот ему нужно по жизни, когда у него нарушается баланс, как мы с вами говорили на прошлой встрече, между внутренними составляющими, то есть внутри у каждого из нас есть воспоминания о наших родителях, их модель поведения. У каждого из нас есть детские воспоминания и желание, может, остаться ребенком. И у каждого из нас есть взрослый, который может принимать решения, может делать определенный выбор. Так вот, когда нарушается этот баланс, и когда начинает либо родитель присутствовать больше, и он давлеет над человеком, либо, наоборот, ребенок приводит человека к безответственности, вот начинаются вот эти вот игры, эти манипуляции. Но все действительно идет тоже из детства. Например, как часто дети провоцируют своих родителей на какие-то определенные действия. То есть дети очень маленькие такие хитрецы, и они знают, каким образом обойти родителей и что-то потребовать, и чего-то добиться совершенно абсолютно, даже без того, чтобы родители догадались, что дети ими манипулируют. Они очень большие мастера в этом плане. И когда это повторяется достаточно часто, дети к этому привыкают, и они воспринимают эту модель поведения, и потом переносят это в свою взрослую жизнь. Они точно таким же образом провоцируют окружающих людей. Или очень многие дети слышат: вот если бы не ты, я бы там не погорел бы у меня пирог, к примеру. Вот если бы не ты, да, я бы не опоздала на работу. Вот если бы я на работу опоздала. И так далее, и так далее. Эта модель часто, если она часто повторяется, она тоже закрепляется, и ребенок понимает, что так очень легко уйти от ответственности. Вырастая, использует эту модель поведения или эту ролевую такую игру, чтобы уходить просто от ответственности.
2: Уже теперь ребенок, вырастая, эту фразу применяет по отношению к своим близким. Сваливает вину на них.
3: Да, муж к жене, жена к мужу, опять-таки к детям своим. И очень легко уходит от ответственности, потому что я не виноват, я бы это сделала, вот если бы ты меня вот так вот не помешала, или если бы ты меня не отвлекла, у меня бы это не получилось бы. И вот таким вот образом это все закрепляется. Или, например, еще такой момент. Сидят за столом старший брат и младший. А у старшего там скрутил живот, и он извинился, просил разрешения выйти за стола, потому что ему плохо. А младшему стало завидно, что старшего отпустили. Ему не хотелось доедать свою еду, ему тоже захотелось пойти вслед за старшим в детскую. И он тут же скривил гримасу такую болезненную: ой-ой-ой, у меня живот болит. Мудрый отец выдержал несколько секунд. Там посмотрел на своего сына и говорит: ты же не хочешь играть в эту игру, правда? Сын рассмеялся и понял, что, в общем-то, отец разоблачил его.
2: Что бесполезно, да. Это бесполезно, да.
3: Если бы отец повелся бы на это, и это повторялось бы потом дальше, потому что ребенку бы это понравилось. Ага, значит, я могу симитировать какие-то болезненные ощущения, и я могу добиться своего. И сколько мы встречаем таких уже взрослых людей, которые на этом играют, которые не больны настолько, насколько они изображают, и которые при помощи своей болезни там пытаются добиться своего. Мама хватается за сердце и заставляет ребенка, там, или взрослого уже сына, не жениться или жениться на том, на ком она хочет. Или там ей, может быть, действительно уже плохо, потому что она себя так настраивает. Но она понимает, что уход болезнь дает возможность заставить близких людей выполнить какую-то свою просьбу.
2: В общем, все идет из детства. Можно сказать, что если мы своих детей будем, ну, воспитывать в здравом ключе, то они вырастут нормальными, взрослыми, адекватными, которые в игры не будут играть.
3: Совершенно верно. Если ребенок правильно воспитан, если он с детства получает достаточное количество внимания и физическое тут поглаживание, и объятия, и ласки, и ребенка с детства учат делать выбор, учат его принимать правильные решения. Если, опять-таки, у ребенка остается правильная модель родительских отношений, то он не вырастает ни деспотом, и ему не надо играть в эти игры. То есть, если родители выстраивают с ними нормальные дружеские отношения, и они не являются диктаторами, не являются требовательными, они не упрекают, то ребенок в своей памяти остается, у него остается именно такая модель родительских отношений.
2: И он это переносит на
3: свою жизнь. И он переносит потом на свою жизнь, конечно. Ему не надо играть ни в какую игру, потому что он может добиваться того, что ему нужно, нормальными путями. Ему не надо манипулировать людьми. То есть он может просто сказать, что, ты знаешь, мне это некомфортно. Давай мы
2: и если ему отказали, он это нормально воспримет, да? А не будет продолжать добиваться все-таки во что бы то ни стало.
3: Да, если человек понимает, что, ну, может быть, его близкий человек не расположен сейчас, может быть, к близости, или он открыт, то самое главное, люди говорят открыто об этом. Не ищут каких-то таких обходных путей, не стараются вот именно манипулировать. То есть они открыто говорят друг другу, это открытый диалог, это понимание другого человека. И я понимаю, что да, вот мне хочется, чтобы сейчас мне это сделали, но я прекрасно понимаю, что мой близкий человек или не может, или у него, допустим, какие-то есть причины. Я его понимаю, я терпеливо жду, когда он сможет это сделать. То есть это, получается, нормальные такие отношения в нормальной семье. Но опять-таки это все должно быть воспитано. Оно само по себе не приходит.
1: Принято считать.
2: Вот мы сегодня рассмотрим еще некоторые игры. Мы в прошлый раз рассматривали такую игру, как «Если бы не он», да, или «Все мужчины – тираны». Сегодня мы рассмотрим еще одну игру, в которую может играть взрослый человек. Это «Должник». Вот что она собой представляет? Может быть, кто-то узнает в ней себя, может быть, сделает выводы какие-то.
3: Действительно, «Должник» – это достаточно распространенная игра, который может длиться всю жизнь. Это игра, когда человек либо играет это финансовые эти игры, ему нравится брать кредиты, потом каким-то образом уходить от оплаты, от своего кредитора, или пытается обводить кредитора вокруг пальца, а пытается навязывать свои
2: условия.
3: Да. И это может длиться всю жизнь. И вот эта финансовая вот такая вот игра человеку доставляет удовольствие. Он прямо получает удовольствие от этого. Или это, вот он чувствует, ему нравится быть должником. И потом брать верх над своим кредитором. То есть человек получает удовольствие, он самоутверждается в том, что он, может быть, финансово нестабилен, но он сумел каким-то образом обвести вокруг пальца своего кредитора. Либо это человека, либо это, в общем, банковского работника, но он старается это делать. И даже вот наша семья пострадала от такого игрока, и потом оказалось, что не только мы одни, человек действительно получал от этого удовольствие, он самоутверждался.
2: Но это финансовые
3: отношения. Это была очень тонкая такая игра. То есть сначала этот человек втерся в очень такое доверие большое к моему зятю. Очень-очень так это оказывал ему какие-то услуги, в общем-то, помогала ему, даже какие-то вот подбрасывала ему какую-то подработку. В общем-то, ну, как-то такой друг прямо был.
2: И неудобно такому человеку взаймы не дать.
3: Да, потом. В том-то и дело, да. Да, потому что это было длительное время, то есть это было даже не день, не два, не неделя, это были месяцы, когда этот человек очень такой интерес проявлял вообще к нашей семье. И потом, в конце концов, он попросил: слушай, ну дай мне, пожалуйста, на сутки твой фотоаппарат. А у моего зятя был профессиональный фотоаппарат на 100 000 рублей. То есть такой вот со всеми этими составляющими. И, ну, как, ну, тем более он залоговую стоимость отдал 300 рублей. Ну, вроде бы как, ну, конечно, 100 тысяч и 300 рублей это вроде как несоразмерно, но друзья же. Ну, просто предлагают 300 рублей, ты мне вернешь, когда я верну себе фотоаппарат. На следующий день убитым голосом говорит, ты знаешь, случилось такое несчастье. Перевернулась лодка, на которой я был с фотоаппаратом, я хотела делать съемки там какой-то природы. И ты знаешь, с твоим фотоаппаратом еще один фотоаппарат утонул, я вообще не знаю, что делать, как я буду теперь выкручиваться и что я буду делать. Ты меня прости, пожалуйста, можешь себе эти 300 рублей оставить. Конечно, наша семья была в шоке, в полном смысле этого слова, потому что такие большие деньги, и тем более фотоаппарат нужен моему зятю для работы. И потом, когда вот выяснилось, что оказывается, что это, в общем, даже где-то около десятка людей пострадали точно таким же образом. Человек умело вот так вот
2: вел эту игру.
3: Да,
2: и
3: да.
2: И потом благополучно... И именно он брал вот фотоаппараты, да?
3: Ну, нет, у кого-то
2: или
3: аппарат.
2: Разные.
3: Нет, разные еще. У кого-то аппарат, у кого-то еще что-то. Ну, такие вот, вот очень такие значимые вещи, такие крупные. Потом моя дочка звонила и его жене, вроде как разговаривала, а жена говорит, да, вы знаете, он говорит, он и меня подставил, типа вот такой вот. И в конце концов они благополучно исчезли. И когда мой зять пошел в органы милиции, чтобы заявить, ему сказали, извините, пожалуйста, но у вас расписка есть, что он брал? Нет. Значит, все. То есть понятно. Человек безнаказанно уходит даже от... от не прописано такого закона даже нет, что можно было такого игрока в общем, остановить. И он благополучно по жизни вот таким образом ведет такую вот игру. Поэтому с такими людьми нужно быть очень осторожными и помнить о том, что это опасные такие игры. И, как правило, многие люди страдают. Это.
1: Принято считать.
2: Людмила Федоровна, мы говорили о должниках в финансовом отношении, но иногда бывает, что долги людей не связаны с чем-то материальным. Бывает такое ведь?
3: Такое бывает. Я даже хотела бы еще заметить, что вот игра должник даже больше, чем игра, потому что это может стать планом всей жизни человека. Может человек вот так вот себе распланировать всю жизнь же хотеть. И получить удовольствие от того, что он занимается такой игрой.
2: И так никогда и не отдать своих долгов.
3: Так и никогда не отдав своих долгов.
2: Иметь множество должников, тех, кому ты должен.
3: Да, совершенно верно. Но это тоже очень опасно. Другая форма этой игры, когда родители говорят детям, ты по гроб не обязан. То есть они ставят во главу угла. И постоянно напоминают детям о том, сколько они потратили для них усилий, говорят о своих бессонных ночах. Это все правильно. Но это тоже своего рода, не только своего рода, это действительно игра, и это манипуляция детьми. То есть они ставят своих детей в положение должника, и всю жизнь, сколько они живут, они требуют оплаты по счетам от детей.
2: И дети никогда не в силах сполна оплатить.
3: Совершенно
2: этот
3: верно.
2: Долг.
3: Всегда, да. Всегда, всегда это будет должны. Меньше того, что ожидают родители. Как бы дети ни старались, как бы они там из кожи вон не лезли, все равно они не могут удовлетворить требования своих родителей. Это тоже очень тяжелая игра, которая не приносит удовлетворения ни родителям, ни детям, потому что родители постоянно недовольны, им все кажется, что мало, что вот им мало уделяют внимания, а мало с ними носятся, мало о них заботятся. А детей, конечно, это очень напрягает, потому что, естественно, что у взрослых детей уже есть свои дети. А бывает, что и свои внуки уже есть. А родители, ну, действительно хорошо, что они еще живут, что они живы. Но это очень тяжело, потому что они просто уже... В полном смысле слова бывает, что падают с ног от усталости, потому что они не знают, каким образом, что еще нужно им сделать для того, чтобы удовлетворить вот это постоянное требование своих родителей.
2: Понятно. Ну вот, а что быть с этими играми, когда человек играет в эту игру должник? Вот как с ним себя вести? И как ему, может быть, помочь перестать уже играть, жить нормально?
3: Ну, конечно, человеку, который ему нравится играть в эту игру, очень сложно человек вот остановить, потому что это глубокое такое, наверное, внутреннее состояние, да, вот внутренний какой-то, то есть нездоровый азарт. И это, можно сказать, что это очень греховное такое состояние, потому что глубокое греховное состояние, потому что человек с глубокой верой и человек добрый по натуре, он никогда не будет этим заниматься. Те же самые родители, они воспринимают свои родительские такие отношения с детьми как великое преимущество, которое Бог дал. То есть они воспринимают своих детей как дар от Бога и преимущество их растить и воспитывать. То есть они считают, что это дети в неоплаченном долгу у них. Но естественно, что Очень хорошо, когда может найтись такой человек, который по-хорошему, по-доброму поговорит с этими людьми и просто разъяснит, что, знаете, дорогие мои, это неправильная позиция. Так не стоит себя вести, и что это неправильно. Вы и себе калечите жизнь, и калечите жизнь своим детям. Или, естественно, что это должен быть очень компетентный человек, который может остановить за руку вот такого игрока, который у всех там что-то одалживает, либо деньги, либо какие-то ценные вещи. Просто остановить его за руку и сказать, знаешь что, все, хватит, и пора платить по счетам. И поставить человека в условия, когда он действительно должен выплатить. Он реально поймет, что да, за свои дела нужно расплачиваться.
2: То есть, если мы не будем играть по этим правилам, мы остановим. Я понимаю, что мы остановим игру, когда мы перестанем подчиняться правилам.
3: Совершенно
2: когда
3: верно.
2: Дети перестанут по первому зову родителей мельчайшее там что-то, быстрее приезжай, вот, мы перестанем реагировать вот на такие звонки. Ну, конечно же, мы будем продолжать заботиться о них, но перестанем играть по их правилам. И также с должником, ну, с должниками. Все, если перестанут им давать в долг, человек не сможет в эту игру играть. Другое дело, возможно ли это?
3: Нет, да, дело в том, что, видите, когда человек играет в эту игру, он же не просто приходит и просит долг. Он же перед этим, у него целая стратегия, у него огромнейший план. Он так это представляется, что ты просто понимаешь, что ты вот будешь самым последним человеком, жадным и недостойным, если ты ему не дашь. То есть это так выглядит. То есть человек, который просто тебя одалживает, это одно дело. Кто просит у тебя одолжить, это одно дело. Кто приходит просто, говорит, пожалуйста, одолжи. А когда человек играет в эту игру, то там вот целая стратегия, это целый план, особенный план, по которому человек играет. И ему поэтому сложно противостоять. И здесь тоже, только должен быть человек, который возьмет за руку, остановит и потребует платить по счетам. Только так можно это остановить. Вы правильно заметили, что любая игра, это касается любой игры, любая игра останавливается тогда, когда перестает играть по правилам. Но от случая с родителями здесь нужно быть очень осторожными, потому что если не будет родителям разъяснена их вот такая неправильная позиция, если не дать им понять, что они должны остановиться и прекратить вот такое давление на своих детей, то могут быть всякие неадекватные последствия. То есть как это? Это может быть сердечный приступ, это может быть все что угодно.
2: То есть настоящие уже вот.
3: Настоящие, да, да, конечно, потому что как это так? Вот неблагодарные дети, тем более родители уже все-таки в возрасте, и это может послужить.
2: Ну, то есть нужно с близкими людьми быть все-таки осторожными.
3: Да, нужно быть очень осторожными, любящими. Опять просить Бога, чтобы он помог. И должен быть обязательно какое-то третье близкое лицо, которое действительно могло быть таким вот третейским судьей, который расставил бы все точки над «и» и мог бы помочь выйти из этой ситуации.
2: Да. Очень интересная тема, очень важная. И мы продолжим ее в нашей следующей программе. А за эту беседу я благодарю вас, Людмила Федоровна.
3: С удовольствием, Вилечка.
2: Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго, до свидания.
0: Жив Господь и благословен защитник мой.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: То, что объединяет все библейские книги, это Бог, который зовет человека к себе.
4: Люди очень часто думают, что они прекрасно знают, как устроен Бог.
5: Каждому человеку Бог открывается по-своему, потому что мы все разные.
1: В этой программе представление о Боге, жестокие моменты в Библии, общение человека и Бога, совершенствование отношений.
4: Мне очень нравится фраза Людмилы Улицкой, писательницы российской современной. «Люди не знают, как устроено электричество, но они думают, что знают, как устроен Бог». Действительно, я не очень понимаю, как устроено электричество. Я знаю, что это поток электронов. Я не понимаю, откуда они берутся и куда деваются. Я не очень хорошо знаком с современной физикой, но, наверное, кто-то это знает лучше. Тем не менее, я знаю, как подключить электроприбор, что делать, если перегорело что-то, да? На практическом уровне я это представляю себе. А с Богом все намного сложнее, потому что его нельзя пощупать, потрогать, нельзя проверить опытным путем. Но люди очень часто думают, что они прекрасно знают, как устроен Бог. И в частности, они говорят, в Ветхом Завете Бог такой, в Новом Завете Бог такой. Принципиальная схема Бога, инструкция по употреблению. Смешно звучит, правда? Но если у нас есть принципиальная схема инструкции, то это уже не Бог, это какое-то изделие, какой-то там девайс, инструмент и так далее. Мы вроде бы на словах признаем, что Бог неизмеримо выше, дальше, глубже, больше всего, что мы можем себе представить. Но на практике нам хочется, чтобы он был нашим маленьким карманным, чтобы мы все могли о нем заранее знать, расписать, сказать, вот он такой, такой, такой. Например, в Ветхом Завете Бог жестокий, мелочный, в Новом Завете добрый, прощающий. А вот давайте представим себе мысленный эксперимент. Вот возьмем наших двух современников. Я думаю, вы встречали таких людей. Один будет человек крайне злобный, такой фанатик, который всех учит жить, который там обожает наказывать, обожает ругать. А второй человек добрый, всех принимающий. И оба эти человека верующие. Попробуем их попросить рассказать о Боге. Они нам про одного Бога расскажут или про разных? Мне кажется, про разных они расскажут, хотя, наверное, будут иметь в виду более или менее одно и то же. Да? Будут говорить о Боге, Творце, да? Допустим, они христиане, это даже не важно, мусульмане, буддисты, пусть они будут одной веры. Да? Но они начнут рассказывать о Боге или богах, если они буддисты, в каких-то совершенно разных словах и выражениях. Или, ну вот как маленький ребенок, его, допустим, мама наругала, в угол поставила, мама плохая. Мама принесла что-то вкусненькое, дала игрушку новую, мама хорошая. Да? Я знаю, что молодые мамы очень обижаются, когда их ребенок им говорит, мама плохая, мама ты злая. Да? Они боятся, что вот они что-то принципиально не так сделали, теперь у них с ребенком контакт нарушен. А ребенок всего лишь говорит, вот то, что ты сейчас делаешь, у меня вызывает протест. Мне неприятно то, что ты делаешь. Я огорчен, я злюсь. Просто он не умеет этого сказать. Это и не всякий взрослый умеет это сказать. Он чаще говорит, ты плохая, да, переносит на нее вот это свое раздражение, свою злость. А с Богом не так ли? Если мама, которую мы видим, ребенок видит вот рядом с собой, хорошо знает, то на Бога не больше ли человек переносит свои эмоции, чувства, представления, свое восприятие действительности, тем более, что Бога он не видит вот так зрительно, да, и воспринимает скорее его образ и общается с ним через там, молитву или через чтение священных текстов, но не непосредственно, в отличие от мамы. Ну, вот ровно это, мне кажется, и происходит.
1: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь от Господа с неба. и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом».
4: Есть в Библии страницы, где Бог выглядит довольно жестоким и мстительным. Причем не только в Ветхом Завете. В Новом тоже есть парочка эпизодов. Знаменитый эпизод про Ананию и Сапфиру в книге «Деяний», где описывается история супружеской пары, которая вроде бы отдала все свое имущество церкви, но на самом деле часть утаила и после этого внезапно умерла. Там, правда, нигде не написано, что Бог их убил. Но такой вывод логично делают из этого текста, потому что пали замертво сначала он, потом она, когда апостол Петр им раскрыл вот этот их обман. Да? Ну, можно сказать, от инфаркта, естественно, или инсульта, естественная смерть, переволновались, вот с ними случился приступ. Это бывает. Все равно воспринимается так, как Бог их покарал. И люди обычно спрашивают про этот эпизод. Ну как же, Бог Нового Завета вдруг карает смертью? Мы привыкли, что в Ветхом Завете там Содом и Гоморра. Так и в Новом Завете Христос говорит про Содом и Гоморру, говорит, что им там отраднее в день суда будет, чем тебе, Капернаум, тебе, Вифсаида. Да? Получается, что он грозит своим городам, своей родной Галилее, чем-то более страшным, чем Содом и Гоморре. А тоже, как это Бог любви, да?
1: Некоторый же муж именем Анания, с женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И, встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую, и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.
4: Смотрите, все-таки Библия, я люблю повторять, что Библия – это текст. Библия – это не схема Бога, не инструкция по использованию Бога. Библия – это текст, который говорит об общении Бога и человека. Даже не о Боге напрямую. Потому что о Боге в Библии говорится крайне мало. Например, он создал небо и землю. Кстати, как? Когда? До сих пор об этом спорят ученые и богословы. Но говорится о том, какие отношения выстраиваются между Богом и человеком. Вот о том, как он вывел свой народ из Египта в Ветхом Завете. Или о воплощении Христа в Новом Завете. Говорится очень долго, очень подробно. Но это именно история отношений Бога и человека. А в отношениях две стороны. Я думаю, у каждого из нас есть опыт отношений любви. Есть опыт, скажем так, романтической влюбленности, есть опыт размолвки, иногда расставания трагического, есть опыт привыкания и такого равнодушия, допустим, в браке. Нам кажется, что тот, с кем мы знакомились, другой. А какая была прекрасная девушка, пока замуж за меня не вышла? Что же это за ужас такой? Откуда они такие берутся, да, пока невесты просто не налюбоваться, а как только жена, так смотреть противно? Ну, это шутка, конечно, такая. Или наоборот, может девушка сказать про своего мужа. Это что же, изменился другой человек или мое восприятие? Или изменились отношения?
1: Вот «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда Я заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, — говорит Господь».
4: Библия описывает очень разного Бога. Это не значит, что Бог периодически меняется. Но, очевидно, это значит, что меняются отношения Бога и человека. И человек может видеть Бога жестоким, мстительным, злобным даже. Может, да. А может видеть Его добрым, всепрощающим. Но и Библия как раз книга, которая собирает все эти взгляды, и ни одного из них не отталкивает.
5: Что касается образа Бога в Ветхом Завете и в Новом Завете, то не Бог меняется, а меняется наше понимание Бога, меняется наша способность воспринимать Его. И если в Ветхом Завете мы как дети, то, скажем, ближе к Новому Завету мы, может быть, подростки или уже достаточно зрелые люди. И мы способны увидеть Бога лучше, больше, яснее. Вот в послании к евреям написано: «Бог издревле, многократно, многообразно говоривший, сейчас явил Себя в Сыне». И это как самое яркое, как самое полное откровение Господа. И проблема не в Боге, а в нашей узости. И поэтому иногда Он кажется в Ветхом Завете другим, но лишь потому, что мы тогда дети, а здесь уже возмужали.
4: Есть чудесная книга «Псалтирь», это книга молитв, в которой мы видим любые настроения человека. Видим депрессию, видим гнев, отчаяние. И люди часто говорят: «Псалтирь, как такое можно?» А мы хотим, чтобы псалтири вот все такие были, вот, образцовые, идеальные. Но возьмите, есть всякие книжечки такие. Знаете, любили в 19-м, начале 20 века книжки для благочестивых детей там писать, да? Про то, где все вот такие вот маленькие ангелочки. И если кто-то где-то там нашалил, то тут же исправился, раскаялся. Но это не жизнь. А в жизни мы испытываем очень разные чувства, эмоции. И «Псалтирь» – это книга человека перед Богом. Человека, который Богу говорит все. Про свое отчаяние, злобу, ненависть. В том числе, потому что человек испытывает отчаяние, злобу и ненависть. Да? И нередко. Беспомощность. А про свою радость, ликование, благодарность, любовь. И это человек испытывает, и тоже нередко. И говоря с Богом, человек неизбежно в эти разные состояния по-разному с ним беседует, называет его разными словами, описывает его действия в своей жизни разными словами.
1: «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои».
4: Есть совершенно великолепная книга Иова в Библии. А книга, которую, если бы в Библии не было, и кто-то бы ее написал, сказали бы: это святотатство, убери это немедленно, безобразие какое. Библия ее в себя включила. Ну, не сама Библия, Библия – это сборник. Те, кто составлял Библию, причем книгу Иова никто не пытался никогда выбросить. Там про многие книги разные люди говорили: вот тут что-то не то, давайте мы не будем это включать. Там Откровение, например, в Новом Завете, слишком уж оно мистическое, да, вот какие-то там тайны, нам этого не надо. Про книгу Иова никто так не говорил. А книга Иова – это бесконечный упрек из страницы в страницу Богу. В этом мире столько зла, как же ты это допускаешь? А если не ты, то кто? И Бог даже ни на один из этих вопросов не отвечает прямо, Он потом просто является Иову. И эта встреча служит как бы сама по себе ответом. Что тоже читатели обычно обескураживают. Ну так что там? Как он это объяснит? Почему в мире столько зла? А Бог то ли не вмешивается, то ли у него не получается – то ли ему и так хорошо, что это зло, да? И во всех случаях это, конечно, какой-то злобный Бог, или бессильный Бог, или ничего не знающий Бог. А как это может быть? А вот Бог на этот вопрос прямо не отвечает.
1: «И отвечал Господь Иову из бури и сказал: припаяшь, как муж, чресла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли ты возгреметь голосом, как Он?» И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которые я не знал. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя».
5: Бог, представленный в Ветхом Завете, представлен верно. Но знаете как? Это сквозь замочную щелочку взгляд. Когда я не то чтобы смотрю панорамно на Бога, а как бы подглядываю за Ним. И что я вижу в эту замочную скважину? Вот такое проявление, такое, такое. И вы правы, когда говорите, что Библия написана людьми, она написана не под диктовку. Вдохновлены не слова, а вдохновлен человек, а он в меру своего опыта, образования, кругозора уже описывает Бога так, как может. И поэтому, да, это ограниченный взгляд, потому что Библия – Слово Божие на 100%, но одновременно и Слово человеческое на 100%. И некоторая узость, свойственная Ветхому Завету, она не узость как таковая, а она ввиду неспособности увидеть человека, человеком все многообразие, все прекрасы Божии, она и отражена на этих страницах.
4: Может быть, дело в том, много есть объяснений этому, но может быть, дело в том, что Бог не говорит с человеком на его условиях, на условиях человека, не говорит с человеком в его терминах. И мы это очень часто видим в нашей жизни. Ну вот, допустим, у нас есть какая-то область, где мы эксперты. Там кто-то юрист, кто-то там врач. И вот врачи особенно страдают, но юристы тоже. Обращается человек к врачу, говорит: вот у меня вот здесь болит, что мне какую таблеточку выпить? Настоящий врач не будет говорить: ой, выпей вот ту таблеточку, да? Он скажет: надо пройти обследование, сдать анализы, там, УЗИ, рентген, что-то еще. Тогда мы поставим диагноз. Это мне все не надо, ты мне скажи таблеточку, какую выпить, да? Вот настоящий хороший врач будет злым врачом, он погонит сдавать анализы, это неприятно, я ненавижу, когда у меня кровь из вены берут. Будет заставлять проходить всякие малоприятные процедуры, скажет неприятные вещи, что надо там ограничить себя в какой-то там пище, еще что-то надо делать. Злой врач, плохой врач, да? Бог не говорит с человеком по принципу, какую мне таблеточку принять. Да? Человек очень часто Бога спрашивает. И вот есть у нас в России больше всего православных, и есть такой любимый жанр – вопросы батюшки. Да? Вот вопросы батюшки. Какой иконе помолиться, чтобы там муж пить перестал, я не знаю, там работа нашлась, не болеть, еще чего-то. Разные ответы на эти вещи даются. Но мне кажется, эти все вопросы, они абсолютно бессмысленны. Это вопросы из серии: «Боже, какую мне выпить таблеточку, чтобы болеть перестало?» Да? А Бог говорит: нет, давай продиагностируем сначала, анализы сдадим, посмотрим, что у тебя происходит. Может быть, надо что-то поменять в жизни. Причем без гарантии. Да? Это как и врач. Не будет давать 100% гарантии и часто будет давать очень уклончивый ответ, не потому что он плохой врач, а как раз потому что он честный, хороший врач.
1: Так говорит Господь Искупитель твой, Святый Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. И семя твое было бы как песок, и происходящее из чресл твоих, как песчинки. Не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною.
4: И с Богом мы тоже часто пытаемся говорить на своих условиях, в своих понятиях. И тогда мы неизбежно все воплощаем. Тогда Бог у нас, как у трехлетнего ребенка, добрый, когда дает конфетку, злой, когда ставит в угол. Но это не значит, что он разный. Но ведь человечество растет. Мы видим это в области технического прогресса. Очевидно, что мы сегодня гораздо лучше владеем технологиями, чем 100, а тем более 1000 лет назад. Да? Тут никто не будет спорить. Спорят о другом. Есть ли какой-то духовный рост, духовный прогресс? Знаете, мне кажется, есть. Можно проследить по очень простым вещам. Люди всегда воюют, всегда убивают друг друга. Но сегодня они этим перестали гордиться. Сегодня люди, даже когда начинается война, они стараются ее как-то запрятать, назвать как-то не войной, а каким-то еще словом. Войны начинаются, да, но совесть уже не позволяет открыто говорить никому, давайте пойдем завоюем соседей, потому что вот не нравится они нам что-то, а у них там земля хорошая, себе заберем. Уже так неприлично говорить абсолютно. Еще 100 лет назад было абсолютно прилично, колониальные войны. А 1000 лет назад было абсолютно прилично сказать, давайте пойдем их всех убьем, потому что у них вера другая, потому что они там неправильные какие-то, да, крестовые походы. И не только. Сегодня такого даже безумец себе не позволит, да. Некоторый прогресс есть в духовном, в нравственном плане тоже. И это значит, что наше понимание Бога тоже углубляется. И вот от этого, может быть, очень примитивного, в угол поставил злой, конфету дал хороший, мы переходим к чему-то более глубокому и тонкому. Точно так же Новый Завет гораздо глубже и тоньше описывает Бога, чем многие книги Ветхого. Многие, не все. Если почитать Исаию, там глубина и тонкость огромная. Или книгу Иова, да, где как раз вот эта трагедия, о ней уже говорил, почему в мире есть страдания, если есть всемогущий, всеблагой, всеведущий Бог. А в Новом Завете, скажем так, вот градус этой взрослости все-таки выше, и человечество находится на какой-то более высокой ступени. Я даже скажу, может быть, мысль, которая крамольной покажется. Сегодня во многих отношениях мы стоим выше даже, чем некоторые моменты Нового Завета. Новый Завет признает рабство. Сегодня рабство во всех странах мира незаконно. Мы считаем, что это неправильно делать человека вещью. Новый Завет признает, тогда это было нормально. Или Новый Завет признает телесные наказания, причем как что-то совершенно очевидное, необходимое. Да, сегодня, ну, единодушия нет, но, в принципе, как-то уже сказать, что один человек может бить другого, чтобы его чему-то научить, ну, это уже не очень ловко сказать, да. Но это не потому, что мы стали лучше, чем во времена Нового Завета, потому что какие-то заложенные в Новом Завете идеи, и в Ветхом они были заложены изначально, они начинают работать. В самом начале Ветхого Завета сказано, что человек – это образ и подобие Бога. Смотрите, конечно, есть очень много разных мифологических систем, религиозных школ, где описано сотворение мира, сотворение человека. Как правило, говорится, что Бог или боги сотворили людей. Но для разных целей. Либо, ну, просто захотелось творчество такое, либо для практической задачи. Например, в вавилонских мифах люди должны поддерживать порядок на земле. И боги их творят, как, ну, как роботов делают современные люди, да, чтобы там делали за них какую-то механическую работу. Но только в Библии мы встречаем это выражение «образ и подобие Бога», при том, что Библия строжайше запрещает изображать богов или даже единого Бога в виде статуи, в виде какого-то образа и подобия такого зримого. Да? Единственный образ и подобие, единственная статуя Бога – это человек. Если так, ну, казалось бы, да, сказали и сказали. Но эта идея начинает работать. А дальше. Новый Завет говорит, все люди братья, потому что у них один отец. Понимаете, все. Белые, черные, мужчины, женщины, ну, женщины, сестры, соответственно. Богатые, бедные, грамотные, неграмотные, развитые, примитивные народы. Все люди братья. Тоже казалось бы, ну, сказали и сказали. А потом люди начинают делать выводы. Вот когда шла борьба против рабства в Великобритании, в США прежде всего, но в других странах чуть попозже тоже она началась. Откуда вообще эта идея, что нельзя владеть человеком как вещью? Ну, это же удобно. Здорово, когда есть у тебя рабы, они на тебя работают, обслуживают, а ты свободен, занимаешься там творчеством, политикой, наукой, чем хочешь. Основатели США, кстати, были в основном рабовладельцами. И ничего. Создали первое в мире такое государство с демократической конституцией, а сами рабовладельцы. Удобно же, правильно? А иначе когда бы им взять время, если они сами там в поле пашут, дома щи варят? Ну, не щи, что там варят в Америке. А вот потом люди начинают задумываться, так, все люди братья, а как это я владею своим рабом как собственностью? Откуда эта мысль? Вот он черный, какой он мне брат вообще-то. Он не человек, да, он вещь. Так думали многие. Но Библия говорит, да, он тебе брат. И он образ и подобие Бога. Поэтому ты не можешь обращаться со своим братом, как с вещью. Конечно, это происходит не сразу. Но Библия закладывает, и уже Ветхий Завет закладывает очень многие идеи и понятия, которые в человечестве раскрываются. И не случайно борьба с рабством, с тем же самым, она не просто началась в странах с христианской традицией. Причем в странах, где к христианству относились очень серьезно, это прежде всего Британия и США. Потому что христианских стран много, но там не везде читали Библию так подробно, как это делали на английском языке уже с 17 века. И не случайно последней страной, которая отменила рабство, это была Мавритания в 80-е годы 20 века. Совсем недавно я родился в мир, где еще было легальное рабство. Да, где еще были страны, их было немного, где рабов можно было легально купить, продать или ими владеть. Так вот, не случайно эта страна с нехристианской традицией. Да? То есть, христианство и отчасти иудаизм, как тоже основанная на Священном Писании, на Библии религиозная духовная традиция, они берут какие-то библейские идеи, начинают их развивать, начинают из них делать практические выводы, и потом это захватывает мир, потому что мир убеждается, это лучше. Это превосходнее. Но я думаю, что если бы не было этого, человек есть образ и подобие Бога, то абсолютно никаких оснований сказать, что вот этот чернокожий, или там этот, я не знаю, там крестьянин, или этот там, глупый человек, неудачник, он равен мне, как это может быть? Никаких других оснований нет. Почему? Мы же, очевидно, не равны. Да? Но если он образ и подобие Бога, я образ и подобие Бога, все остальное, у кого сколько денег, цвет кожи, национальность, там, успехи в жизни, это уже вторично.
5: Библия, она говорит о том, какой Бог. То есть можно было назвать вот Библию, там, кто такой Бог. Вы открываете Библию, ищите ответ, кто такой Бог, а вам вместо этого история, там, псалом, история. И как бы может возникнуть вопрос, а кто же такой Бог, как мне с ним отношения строить? А Бог, он себя через истории раскрывает. И он в том числе раскрывает себя через историю нашей жизни. То есть у каждого своя история, и в ней раскрывается Бог. И Писание, оно, Писание, молитва, церковь, в которую мы ходим, они помогают нам правильно понять того Бога, который раскрывается в нашей жизни. Потому что мы не сможем понять Бога, если мы смотрим в Библию, но не смотрим на то, как Бог действует в моей жизни. Потому что для нас тогда это будет Бог мертвый, отстраненный Бог. Если же мы смотрим на свою жизнь через призму библейского учения, тогда мы можем увидеть, кто такой Бог для меня, что Он для меня делает, кем Он для меня является, как Он мне открывается.
6: В каждом из нас живет Бог. Ничто так не удерживает человека от зла и помогает делать доброе, как память об этом. Истинное благо человека в исполнении воли Бога. Воля же Бога в том, чтобы люди любили друг друга. Поэтому увеличение в себе любви ведет отдельного человека по жизни этой ко все большему и большему благу.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Здравствуйте, мои дорогие юные друзья! Я рад приветствовать вас на занятиях в нашей чудесной, веселой школе здоровья. И хочу познакомить вас с моими учениками. Это Мирослав и Василиса. Вот, мои хорошие.
5: И Веселинка.
4: И моя племянница Веселинка. Здравствуйте, друзья!
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Моя дорогая племянница, скажи мне, пожалуйста, что я делал, когда говорил вам здравствуйте?
6: Ой, да. Приветствовали вас.
4: А еще что?
5: Ну? Мы сидели за столом, да? И улыбались.
4: Правильно. Да? А еще что? Еще что? Что еще?
5: Да. А еще вы так стучали пальчиками.
4: Ну, ну да, да, стучал. Это привычка. Но, дорогие мои друзья, когда я здоровался с вами, я желал вам здоровья. Правильно, Василиса. Скажите, пожалуйста, что такое здоровье? Василиса, что такое здоровье?
6: Это не болеть.
4: Ну, это да, конечно, это когда человек не болеет. Ну, а вот здоровый человек, это какой?
6: Ну, здоровье это у него бодрый, есть. Хороший.
4: Ну, хороший, да, он хороший.
6: Бодрый.
4: Здоровый. Бодрый. Вот, а еще какой?
5: Как Василиса.
4: Да. Ай, моя хорошая. Вот. Веселинка, что нужно делать, чтобы быть здоровым?
5: Так, нужно... Нужно гулять, бегать по травке,
4: да.
5: Пить воду.
4: Да.
5: Вот, есть фрукты.
4: Молодец, умница. Что еще надо делать, чтобы быть здоровым?
5: Так. А, да. Нужно пить таблетки, да. Делать уколы и ставить горчичники.
4: Таблетки.

0: Нет, таблетки это все правильно. Но таблетки и уколы нужны тому, кто заболел, для того, чтобы выздороветь. А вот что нужно делать, чтобы не заболеть?
1: Делать зарядку. Гулять!
0: Для здоровья, настроения помогает нам движение.
1: И
0: будет
1: гулять.
0: Все у нас в порядке, если делаешь что? Молодец, Мирослав. Зарядку. Правильно.
2: О, точно! Точно, движение, оно поднимает настроение.
0: Да.
2: Вот смотрите, да. У меня есть такая игра, тут так быстро все двигается. Вот, это мне так поднимает настроение.
0: Веселинка, ну какая интересная. У меня племянница. Вот бы всем таких племянниц, как моя Веселинка. Понимаешь, в чем дело, моя дорогая, драгоценная моя племянница. Вот, дело в том, чтобы тебе быть здоровой, нужно двигаться самой. Ну, если ты, конечно, не хочешь быть, как улитка, которая еле-еле ползает.
2: А как же я тогда буду в догонялки играть?
0: Никак.
2: Как улитка я не хочу.
0: Да, надо двигаться. Правильно, Василиса. Нужно гулять. Нужно закаляться и делать зарядку. И я приглашаю.
1: И прыгать.
2: Я тоже люблю прыгать.
0: Я вас приглашаю на веселую зарядку к нам на лужок.
2: Побежали.
0: Ребята, мы будем делать зарядку, а вы повторяйте.

0: снова, может быть, достанем. Посмотри скорее ты, распускаются цветы, все ромашки-васильки раскрывают лепестки, и деревья в стройный ряд, ветер, покачась так рад, наклоняет все подряд. А теперь посмотрим, дети, кто живет на белом свете. Рыбки, птицы, звери тут. Мы, как резвые лошадки, мчимся быстро, без оглядки. Пони, зебры все бегут. Можем мы, как зайцы, прыгать и ногами быстро двигать. В догонялки поиграть со всеми можно. А вот аисту дороги поднимает просто ноги. На одной ноге стоять совсем несложно. Слон гуляет на поляне, головой качает с нами, наклоняясь в стороны. Хобот низко опускает, снова кверху поднимает и привет шлет воронам. А кругом летают птицы, дятлы, ласточки, синицы, воробьи, орлы, кукушки в поднебесье. Снегири и попугаи, голуби летают стаи, соловьи поют, стараясь свои песни. А лягушки все в присядку, даже делают зарядку на воде и под водой. Плавать нас зовут ребята, озорные лягушата, прыгая вокруг гурьбой. Справа лес, а слева речка, здесь чудесное местечко, нам зарядкой так приятно заниматься. Тут кузнечики стрекочут, каждый выше прыгнуть хочет, а для этого придется постараться.
1: Вот, смотрите, как хорошо. Солнышко светит.
2: Как красиво.
1: Рыбки плавают, бабочки летают, да. Кузнечики прыгают. Да высоко как. А все это из-за тренировок. Давайте-ка поговорим об этом поподробнее.
2: Давайте. Давайте.
1: Я кое-что хочу сказать вам о важности движения.
2: Так.
1: Ученые провели такой интересный эксперимент. Они пришли на лужайку, где прыгает много кузнечиков. И поймали там одного кузнечика.
2: Какой красивый.
1: Да. Они принесли его и поместили его под стеклянный колпак. Кузнечик ел, пил, спал. Дышал воздухом, и все было хорошо. Но вот в чем дело. Он не мог прыгать так высоко, как он прыгал на лужайке раньше. Ему мешал колпак.
2: Да.
1: И так, в таком состоянии, он прожил какое-то время. После чего ученые, принесли этого кузнечика обратно на его лужайку, к его друзьям, таким же кузнечикам, к маме с папой, и отпустили его. И стали наблюдать. И вот в чем дело. А дело все в том, что этот кузнечик не мог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Потому что он не привык. Он долгое время провел под колпаком, и ему высоко прыгать мешала крышка этого стеклянного колпака.
2: Бедненький.
1: Да вот. И этому кузнечику пришлось очень долго тренироваться, прежде чем он смог прыгать так же высоко, как прыгал раньше. Поэтому двигаться очень важно. Все животные, птицы,
2: собачки,
1: да. И мы, люди, должны много двигаться. Вот, и быть при этом веселыми.
2: И мы готовы двигаться, да.
1: Давайте поиграем с вами в одну интересную игру.
2: Давайте.
1: Я кое-что приготовил.
2: Давайте.
1: Пойдемте скорее сюда. Дорогие ребята, здесь на дорожке желтые лежат разные предметы. На синий коврик нужно положить те из них, которые не помогают нам двигаться. А на оранжевый положите те предметы, которые помогают нам двигаться, а мы посмотрим.
2: Давайте, давайте.
1: Так. Так, лыжи. Прекрасно. Лыжная прогулка – это движение. Так, ну-ка, что еще? Так. Ласты. Отлично. В ластах мы плаваем. Коньки, да, и роликовые коньки, и зимой, и летом можно кататься на коньках.
2: Так.
1: Так, так, еще один ролик. Ну что же, а что еще? Неужели все? Должно еще что-то быть? Поищите, поищите. Так, мячик. Мячик, мячик играют. А как можно двигаться еще, кроме чем игра в футбол? Как можно еще использовать мячик для движения? Кто скажет?
2: Ну-ка, Мирослав.
1: Мирослав. Мирослав. Опа. Раз, два.
2: Вот,
1: раз,
2: вот
1: два.
2: Это.
1: Раз, два. Раз, два. Молодец. Молодец, Мирослав. А вот обруч. Как интересно. Обруч. А как можно двигаться с помощью обруча?
2: Да, как можно двигаться?
1: Это у нас Василиса. Большой специалист по движению. Ух ты!
2: Ой, ой, что это, Василиса?
3: Лодочка.
2: Это лодочка.
1: Лодочка, правда? Это лодочка.
3: А я тоже так могу.
1: Это Василиса, ну ты прям меня удивила. Я не знал, что так
2: профессор,
1: можно.
2: Профессор Бодрячок.
1: Так, да, моя хорошая.
2: Вот, это еще один помощник движения.
1: Так, так, так.
2: Велосипед.
1: О, велосипед. О. О. Василиса, можно ли двигаться при помощи велосипеда?
3: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Еще как можно.
1: Здорово. Да, для того, чтобы переехать из одного места в другое, нужно крутить педали.
2: Да.
1: А крутить, когда мы...
3: Эмка даже тут сидит.
1: Мы двигаемся.
3: И я рулить
2: А я еще знаю одного помощника движения. Это машина. Но я не могла ее привезти. У меня пока еще нет таких сил.
1: Понимаете? Вот, Мирослав, скажи, машина помогает двигаться?
3: Нет.
1: Или нет?
2: Как это нет? Вот знаете, с какой скоростью можно ехать на машине? Вот так.
1: Ты это все правильно, но дело в том, на машине можно передвигаться
3: только,
1: из одного места в другое.
3: Только человек там не двигается, когда сидит.
1: Да, не двигается. Это правильно.
2: А я зато еще знаю вещи, которые не помогают двигаться.
1: Да, сотовый телефон и телевизор, но в данном случае монитор, правда не помогают. Это правильно.
2: А я еще знаю, какой не помогает двигаться.
1: Ну, давай посмотрим.
2: Пойдемте.
1: Давайте. Давайте. Что тебя осенило?
2: Ой.
1: Какая мысль к тебе пришла?
2: К сожалению, мой планшет тоже не помогает движению.
1: Увы. Совершенно верно, Веселинка. Планшет и телевизор, компьютер двигаться не помогают.
2: А вот зато моя собачка Здравулька может двигаться без помощников движения. Она двигается сама. Когда она утром просыпается, она вот так тянется. Так же, как вот мы зарядку делаем. Потом начинает бегать вокруг дома и вот так высоко-высоко-высоко-высоко прыгать.
1: И чего только она у тебя не умеет, твоя Здравулька.
2: Она не умеет на перекладинке крутиться.
1: Ну, понятно, что она же не гимнаст. Собаки разве умеют крутиться?
2: А вот интересно было посмотреть, как собачки крутятся на перекладине.
1: Это все хорошо, но такого не бывает, моя дорогая племянница.
2: А мы можем попробовать.
1: Ну, как-то, каким таким образом мы можем попробовать-то?
2: Я вас научу такой поделке.
1: А, поделка? Давай, поделки мы любим.
2: Это будет очень смешная поделка.
1: Ну, давай-ка, давай-ка.
2: Давайте. Вот.
1: Так, что там у тебя за поделочка?
2: Так.
1: Какие-то полосочки бумажные.
2: Вот, держите, это
1: так,
2: вам.
1: Это нам.
2: Берем лист бумаги,
1: так,
3: она
2: на которой
3: интересная.
2: Будет стоять наша поделка.
1: Да.
2: Вот, чтобы сделать перекладины, мы должны сделать для перекладины вот такие столбики. Я их вырезала специально из картона. Держите, вам две штучки. И нам с тобой две штучки. Так, для того, чтобы мы подготовили наши столбики, нужно сделать, вот смотрите, вот здесь вот такой вот небольшой надрез. небольшой.
3: Держите.
2: Совсем небольшой. Вот такой вот. Смотри, больше только не делай. Делайте надрез.
1: Возьмем так.
2: Так. Получится у тебя только небольшой. Я подготовлю для вас
3: шарики.
2: Специальное закрепление для наших столбиков. Держите вам синего цвета. Погрейте немножечко. Для того, чтобы разогреть наш пластилинчик. Давай по мне немножко.
3: Так.
2: Да, молодец. Отлично получилось. Давай погреем. Вот, молодцы. Теперь наше закрепление ставим вот здесь. Я специально подготовила точечки. Смотрите, как мы будем ставить наши столбики. Надрезами кверху. Возьмите надрезик, держи. Мы ставим на середину нашего пластилинчика и плотненько закрепляем, чтобы не упали наши столбики.
3: Мне пластилин нужно прижать.
2: Прижать, да? Нет, зачем прижать? Мы сейчас его прижмем, давай. А, нет, столбиком вот так вот, надрезом кверху. Вот, получается у вас, мои друзья?
3: У меня получится.
2: И у вас, наверное, друзья, обязательно получится. Так, ну-ка, ровненько у нас стоит. Ровненько. Посмотри, чтобы ровненько. Обратите внимание, чтобы наши столбики стояли ровно.
3: Вот так вот ручкой попробую.
2: И чтобы они не падали, можно примять немножко пластилин. Ой. Давай я примну. Вот. А вы, ребята, попросите своих мам и пап вам помочь.
3: Да. Так.
2: Вот.
1: У нас стоят.
2: Молодцы. Так. Сейчас мы будем делать саму перекладину. Ну, для этого вы можете использовать проволоку или, например, разогнуть скрепочку. Держите, это вам.
1: Скрепочку. Как ее надо?
2: А это нам. Вот так мы ее прямо разгибаем. Но один конечек оставляем и вот загибаем вот так вот.
1: Ага.
2: Здесь мы будем вращать нашу перекладину. А вам что это напоминает?
3: Мне это напоминает...
1: Или в колодце ручка, которая ведро поднимает.
3: Да. Мне напоминает крутилку, как крутит.
2: Точно, вот эта вот крутилка у нас, крутилка, она и по-моему. Есть. Вот какая у нас крутилка, красивая получилась. И... Так, вот смотрите, еще я для вас подготовила вот таких симпатичных собачек. А вы, ребята, можете свою собачку нарисовать. Держите, это ваша спортивная собачка.
3: Наша большая.
2: А это наша спортивная собачка.
1: Давай нам собачку.
2: Вот, чтобы собачка научилась у нас вертеться, вот здесь вот, вот, мы должны эту собачку, смотрите, вот так вот, лапками приклеить к нашей перекладине с помощью липкой ленты.
1: Давай.
2: Вот.
1: Давай,
2: давай. Давай, помогай.
1: Давай-ка мы.
2: Вот можно вот эту взять, перекладинку. Вот. Давай мы отрежем нашим друзьям.
1: Так.
2: Держите. Держи, Василиса.
1: Прекрасно.
2: Приклеивайте очень плотненько. Держи. Сейчас мы с тобой вместе сделаем, чтобы у нас
3: вот
2: получилось.
3: Так.
2: Аккуратно, давай. Подожди, вот чтобы лапки у нас они были. Такие. Давай, клей.
1: Побольше.
2: Вот. Ой, как здорово у нас получается с тобой. Так, вот подрежем. Смотрите, плотненько-плотненько. Плотненько.
3: Покажи с другой стороны.
2: Вот.
3: О.
2: Вот. А что у вас получилось?
3: А теперь я знаю, что делать. Дай.
2: Теперь обратите внимание, молодец, Мирослав. Так, аккуратно нашу перекладинку вставляем в наши подготовленные столбики. Так, молодец. Получилось? Сейчас мы их подождем.
3: Смотрите, какая у нас получилась, и даже качается.
2: Вот, что мы теперь будем делать? Вращать наш... Давайте покажем нашим друзьям.
1: Крутится наша собачка.
2: Крутится у нас? Ну, вот,
1: собачки
2: вот.
1: На перекладинах очень даже могут вертеться.
2: Вот
1: когда эту собачку
2: тоже...
1: сделали мы из картона.
2: Получилось? Давай, повращай. Вращай. Вот какая у нас получилась смешная
1: поделка. Да, дорогие
2: поделка.
1: Ребята, бегать, прыгать, делать зарядку, купаться... Это всегда радостно.
2: Да.
1: Дорогие друзья, а вы нарисуйте нам любимые ваши упражнения. Да, Вы же любите какую-то зарядку. Делайте ее по утрам. Нарисуйте нам, какие упражнения вы любите больше всего. И присылайте нам, и мы как-нибудь покажем ваши рисунки в какой-нибудь одной из наших передач. А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До свидания.
2: До свидания, ребята. Присылайте свои поделки.
1: Да-да-да-да-да.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Надя Малышева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Бывают такие минуты в нашей жизни, может быть, даже и дни, когда мы находимся в каком-то внутреннем борении, возможно, со своими слабостями, страстями или с грехом. И как в такой ситуации выйти победителем? Я вспоминаю слова Иисуса Христа, которые записаны апостолом Павлом в послании к евреям. Здесь он пишет о Христе. «Ибо как сам Он, то есть Христос, претерпел, быв искушен, то может и искушаемому помочь». Вот эти слова, они для такого человека могут быть действительно ободрением, если он понимает, что в эту минуту, когда человек борется со страстями или грехом, или злом, он не один. Потому что Христос также, как говорит апостол Павел, через это прошел. И вот в этом есть некое преимущество, что Христос – это не просто Бог, очень удаленный, оторванный от нас, от нашей реальной жизни, от наших каких-то трудностей, слабостей и искушений. Христос – это та личность, которая тоже боролся с искушением и соблазном, тоже боролся с грехом и злом, но Он его победил. И здесь это ободрение для меня, что Господь, когда я борюсь, находится рядом со мной и может мне помочь. Я не знаю, каким образом он это сделает и как он это делает. В жизни каждого человека, верующего, который это испытал или пережил, это всегда происходит по-разному. Но это некая надежда, которая должна нас поддержать, что Бог тоже может помочь именно искушаемым, те, которые находятся в таких смятениях, сомнениях, в такой борьбе, может быть, в отчаянии, может быть, в душевных терзаниях, Господь может ему помочь. И я вспоминаю один случай, который меня настолько поразил, случай, который был в реальной жизни. Однажды один человек решил покончить жизнь самоубийством. И, по сути, он уже все приготовил для этого и даже встал на табуретку, одев петлю на шее. Но вдруг зазвонил телефон. И когда звонил телефон, это еще, видимо, было в те времена, когда был автоответчик, он указывал нумерацию. Кстати, сейчас тоже в приложениях, если установить в смартфонах, тоже есть приложение, которое показывает, кто именно звонит, да, чтобы таким образом как бы предостеречь от мошенников. И вот в этой функции, видимо, в телефоне была такая же функция в те времена. И что интересно, там прозвучала фраза, промелькнула, пробежала строчка на этом телефоне «Бог всемогущий». Это очень сильно человека остановило, и он решил по этому номеру позвонить. В этот момент трубку взял священнослужитель. И он услышал на другом конце провода человека, который решил рассказать эту историю, что он хотел покончить жизнь самоубийством, но именно с этого номера ему позвонили. Пастор пытался вспомнить, когда это случилось, и когда он выяснил часы, он понял, что когда он звонил, он случайно перепутал номер. Он просто звонил своей жене сказать, что он задерживается, что ему необходимо выполнить еще несколько церковных дел в здании, и потом он только вернется домой. Но он неправильно набрал номер своей жены и попал на номер этого человека, который в тот момент хотел закончить свою жизнь самоубийством. Но именно вот этот вот случай как раз и показывает о том, что Бог всемогущий может в эту минуту помочь человеку. И это был действительно необычный случай, когда мы увидели, что человек, находящийся в борении, был остановлен от совершения такого греха, но дальше, когда он стал общаться с пастором, он понял, что этого не стоит делать, и стал в будущем посещать церковь. Пусть это обетование, которое оставляет апостол, ободрит вас, если вы вдруг находитесь в каком-то отчаянии, что Христос может помочь искушаемым. Он знает твою нужду, знает твои сомнения, знает твои переживания, знает твои слабости. И Он готов тебе помочь. Обратись к Нему.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Сон играет важную роль в процессе роста ребенка. Здоровый сон – залог здоровья малыша. Сталкиваясь с проявлениями плохого сна у новорожденного, родители начинают переживать, что это является свидетельством различных заболеваний. Однако прежде чем волноваться, стоит выяснить особенности сна ребенка и причины его нарушений. На все вопросы о сне ребенка ответит сегодня нам наш гость, специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
5: Здравствуйте.
4: Мы все понимаем, что сон малыша важен. Ну, наверное, особенно он важен маме, потому что она может в это время что-то спокойно поделать или отдохнуть. Но чем именно он так важен для ребенка?
5: Ну, у малыша и у более взрослых детей во сне происходят важные метаболические процессы, процессы роста, восстановления, регенерации тканей, заживления. Выделяются гормоны, и весь поток информации ребеночек укладывает по полочкам в нервной системе, поэтому это очень важно. Здоровый, спокойный, полноценный сон ребенка очень важен.
4: Здоровый, полноценный, да. Для многих родителей это такие вещи очень далекие, и дети спят часто беспокойно, и родители это очень волнует. Почему их ребенок спит беспокойно, почему он плохо спит. Вот скажите, какой сон является нормой для ребенка, и есть ли какие-то физиологические особенности?
5: Ну, чем меньше ребенок, тем больше он спит. Да? Новорожденные могут спать вообще полностью там, весь день, да? Просыпаться, чтобы покушать, мама его подмыла, и он дальше спит. Дальше ребенок уменьшает количество сна, мама приводит его в какой-то режим, трехразовый сон, двухразовый сон, одноразовый. Сложны вот для мамы вот эти физиологические переходы детей с трехразового на двухразовый сон и с двухразового на одноразовый сон, потому что ребенок пытается вот найти этот режим, и иногда получается, что он поспит больше вечером, да? Меньше утром, и он вечером выспался, и уже ночь, и ему спать тяжело уложиться. Вот. Но и мама должна вот подстраиваться под сон ребенка. Если мы видим, что малыш, в принципе, у нас уже год, давай мы будем спать с тобой один раз. Нет, она видит, он не выдерживает. Но положить его утром пораньше и после обеда еще пораньше перед сном.
4: А конкретно беспокойстве сна ребенка, то есть когда плохо спит. Что вот здесь нужно знать о том, когда это нормально, а когда это все-таки уже требует какой-то коррекции и помощи?
5: Ну да, очень часто родители боятся, что дети вздрагивают ночью. Вот он вздрагивает, он может даже там скрикнуть, что родители боятся. Нет, этого бояться не стоит. Ребеночек информацию переваривает. Когда растут, детки вздрагивают, он может открыть глазки, двигать глазками, да, совершать двигательные движения. Некоторые дети спят с открытыми глазами. Есть такие дети, это абсолютно нормально. Мой второй ребенок, мы долго удивлялись, почему он у нас смотрит и спит. Да. Но все равно мозг спит. Вот. А когда это переходит, да, в какую-то патологическую норму? Когда монотонный крик ребенка, да, когда генерализованные какие-то вот припадки, ребенка трясет, вот ручки, ножки. Если плохо спит ребенок и в течение дня, и ночью, мы должны посмотреть, не болит ли у него животик. Может быть, иногда дети, у которых врожденная кривошея, вы его кладете на бок, на один, и он не может спать, ему больно, и он плачет. На это следует обратить внимание, вот именно вот на шею. Иногда бывает ребенку больно из-за этого спать. А бывает иногда у мальчиков также у них бывают, если ребенок вот резко вскрикивает, начинает кричать, да, бывает у них завороты подворачиваются немножко. Вот, если ребенок вдруг у вас кричит, и, ну, снимайте памперс, смотрите, все ли нормально, да. Вот, и... Если, ну, мы до года также еще должны обязательно смотреть, чтобы он не захлебнулся. Если у вас ребенок лежит и спит, вот как мамочки рожают, да, и он спит, и она боится, она подходит, она слушает, он дышит или не дышит. Ну, это, с одной стороны, может быть смешно, с другой стороны, это правильно, да, потому что иногда может быть такая реакция, поэтому нужно, мы посмотрим, приложили, вот ручка, животик двигается, да, и все нормально, малыш спит, его будить не нужно.
6: Вот насчет вздрагивания, вы коснулись этого вопроса. Может ли вздрагивание, кроме того, что это, вот, как вы перечислили, может быть нормой, может ли это свидетельствовать о каких-то патологиях?
5: Бывают гипервозбудимые дети. Ну, особенно строение их нервной системы и темперамент, и... ребенок будет вздрагивать. Если это, как я уже сказала, реакция местная, то он немножко вздрогнул и дальше спит. Если это переходит в распространенную форму, он вздрогнул и появляются еще где-то какие-то вот сокращения мышц разные. Тремор подбородка, там, запрокидывание головы назад. Кстати, запрокидывание головы назад – это всегда плохой признак. Это или внутричерепное давление, что тоже очень часто мешает спать ребенку и днем, и во сне. И тогда вы должны обратиться к специалисту, к педиатру, он направит к неврологу. И вот. Вот если эти вздрагивания не простые, безобидные, а вот именно в такой генерализации.
6: Подготовка ребенка ко сну. Я вот совсем недавно узнала, что есть такое понятие, как готовить ребенка ко сну. Скажите, какие основные моменты подготовки ребенка ко сну? И насколько важно то, где он именно спит?
5: Да, две такие большие темы.
6: Ну, давайте по порядку.
5: Да, подготовка ко сну. Мы начинаем готовиться ко сну за 2 часа, за час. Это не то, что вот, 10, все, мы побежали, раздел, ложим. Малыш, у него все новое, он смотрит, и ему интересно, и у него такой вот, особенно когда у него появляется интерес к жизни с 6 месяцев, и ему тяжело переключиться с бодрствования на сон. Здесь вам помогут, если особенно ребенок тяжело его спать уложить, вечерние прогулки, проветривание комнаты, закаливание, спокойные разговоры с малышом. Вы переводите, вы убираете все громкие звуки, яркий свет, делаете такую приглашенную атмосферу. И с малышом поговорили, сделали вечернюю гимнастику, массаж. Дальше мы идем в ванную, прохладной водички, мы купаемся. Если это дети возбудимые, мы можем им брать эфирные масла, мяты, сосны, растворять в каком-то эмульгаторе там молоко, мамино может быть молоко. Не прямо в ванную, а вот сначала мы его растворяем, потом в ванную. И вот эти поры малыш дышит, или настой, там, успокаивающие травы. Ну, нужно смотреть, чтобы малыш не был аллергиком и не была слишком сухая температура в комнате, чтобы не пересушить кожу, да, ребенка. Вот. И вот все эти процедуры. У нас малыш накупался, он устал, дальше мама его кормит. Тихонько поет там песню колыбельную, или, может быть, вы включаете фон, или у вас будет тишина. Лучше, если у вас, конечно, нету яркого света. И вот так вот мы с ребеночком уходим. Но это относится даже к более старшим детям. Да. Все громкие шумы, игры, звуки, еду, сладкое мы убираем перед сном.
6: Хорошо, значит, я все делала правильно. Успокоили меня. Насколько важно, где именно спит ребенок?
5: Да, это тоже важно. И родители должны позаботиться о том, чтобы была достаточная влажность в комнате. Потому что, особенно новорожденные дети, у них узкие носовые ходы. и еще не сбалансирован весь этот аппарат очистки от слизи, и если воздух пересушен, ребенок не сможет дышать носиком, вот, а часто малыши, для малыша это большая проблема, он не сможет спать, он будет беспокоен, особенно если у ребенка лезут зубы, да, вот про вздрагивание. Очень часто вот мама беспокоит, вот он закричал, вздрогнул, проснулся, заплакал. На прорезывание зубов может быть такая реакция. Угу. И очень важно, чтобы влажность поддерживалась. Или это мы убираем температуру батареи, или мы вешаем какие-то полотенца. Также очень важно проветривание, доступ свежего воздуха. Мы не боимся там, что нас унесет в форточку. Мы не ставим просто кроватку под окном. Вот. А спит ли ребенок с вами в одной кровати, или он спит в отдельной кроватке. Тут мама каждая подстраивается под своего малыша и под себя. Вот,
6: ну да, наверное, как ей удобно, да, выбирает. Насчет того, как правильно и сколько должен укладываться малыш. Вот это серьезный вопрос для меня, потому что у меня мои дети укладывались с жуткими ритуалами. Одного приходилось садиться на пол, на большую подушку. Мне надо было сесть самой, его положить, начать его гладить по переносице и петь ему просто очень длительное время песни. И это все разводилось на часы. Другого просто трудно, потому что он не хочет, он кричит, я не хочу, я не пойду. Ну, то есть и там кричал, да, не хочет ребенок спать. Вот я слышала, что бывают такие дети, которых положили, закрыли дверь, темно, накрыли, все, ребенок спит. Вот можно ли сказать, что длительные укладывания с различными ритуалами – это не норма, это плохо, и нужно с этим что-то делать, как-то бороться?
5: Ну, это плохо, наверное, для родителей, это неудобно. Но часто вот именно, вот как вы говорите, гладят, переносятся, там дети держатся за маму. Это именно дети, которым очень важен такой контакт, у которых язык любви, прикосновения. Вот. И, конечно, этим детям нужно уделить больше внимания. Или это ребенок возбудимый, ему тоже требуется. Но это может быть в разделе нормы, если мама сама не отвлекается на что-то. Вот. Конечно, лучше сократить, и со временем ваш ребенок полюбит спать, особенно когда он будет взрослым, там ему захочется спать. Но старайтесь вот сокращать вот то, что я говорила, прогулка на свежем воздухе, достаточная физическая активность, вы его хорошенько замучите, тогда он у вас захочет спать. Угу. Не нужно его перекармливать и давать легко усваиваемых углеводов на ночь.
6: Сладости, да?
5: Да, сладости, это также ребенок будет плохо спать. Вот.
6: Бывает такое, что малыши путают день и ночь. У меня такого, слава богу, не было, но я слышала очень часто, что с этим сталкиваются, и тогда обычные биоритмы меняются у ребенка. Что в этот момент нужно предпринять родителям? Чем помочь? Как изменить эту ситуацию?
5: Если мама захочет с этим, ну, разобраться, бороться, да, это можно решить в течение 2-3 дней. Угу. Единственное, это будет сложно для мамы психологически. Она будет считать, что она плохая мама.
6: А, потому что будет борьба.
5: Он хочет спать, а я ему не даю спать. И это нормально. Мама должна спать ночью, малыш должен спать ночью. Мы активно развлекаем ребенка. Мы не даем ему спать, мы его днем меньше кормим.
6: Чтобы он голодал?
5: Да, чтобы он не выспался, чаще просыпался. Мы ему чаще делаем гимнастику, его чаще там меняем, развлекаем, все показываем, окружающий мир. Но это нужно выдерживать.
6: Это сложно, конечно.
5: Да, да. И в обед меньше покормить, и на ужин тоже меньше покормить, а к вечеру покупать. Да, это все решаемо, и это нормально. И бывают такие дети. В течение 2-3 дней они могут перестроиться, если мама этого захочет.
6: Для сна малыша насколько важна та одежда, в которой он спит? Подушка, может быть, постельное белье?
5: Да, это важно для детей. Очень важно не перегревать ребенка, не одевать его сильно. Мы уже говорили, что есть детки, которых нужно запеленать, и то вы не туго его пеленаете, да, просто убираете ему ручки. А есть дети, которым нужно доступ. Смотрите, если ваш ребенок разворачивается полностью, да, постоянно снимает с себя одеяло, вы тогда уже ему одеваете кофточку, штанишки, чтобы он откинулся, не замерз, спит дальше. И просто вы берете одеяло потоньше. Если ваш малыш не так еще сильно ворочается, да, вы можете ему оставить просто памперс, просто бодик с короткими рукавами или с длинными, если у вас зима и прохладно, и одеть вот одеялком. Не забывайте, что грудной ребенок у нас не может сам поворачиваться. Угу. Мы его кладем на бочок. И после каждого кормления мы бочок меняем под спинку или специальный валик, или пеленочку сложенную пополам складываем,
6: чтобы он на бочку.
5: Да, это мы предотвращаем вот именно то самое срыгивание. Вот. Угу. Ну, если вдруг ваш ребенок любит спать на животе, и он уже умеет, не надо его заставлять переворачивать, да, и угу. вот лежит так, как сказала бабушка. Да. По поводу подушек. Подушки обязательно нужно подбирать анатомически, согласно возрасту ребенка. Потому что ребенок у нас рождается с прямым позвоночником. Угу. Да? Сначала формируются шейные, лордозы, кифозы, потом поясница. Вот он встает, идет, и уже это формируется. Поэтому или вы поднимаете головной конец кровати ребенка, кладете подушку под матрас, под головной
6: просто
5: конец.
6: Чтобы был наклон.
5: Да, чтобы был наклон, чтобы ребенок не срыгнул, не захлебнул это обратно. Или если у ребенка насморк, зубки, ему тяжело дышать, так угу. тоже слизь будет легче скатываться туда, ниже. Или вы берете специальную подушечку, вот может, существуют ортопедические, да, подушечки у нас с вырезом под головку, и вот тут вот валик, да, под на ней можно положить ребеночка и на бочок и на спинку. Угу. Но вот мои двое детей, первый спал, вот я вот так положила, и он спит в этой подушке, повернул, спит. Второй, он спал вниз головой, как хочет, еще будучи грудным. Поэтому смотрите под ребенка. Если у вас активный ребенок, вы можете ему взять такую тоненькую, маленькую подушечку. Угу. Вот такую вот. Много им не нужно.
6: То есть вот да, пушистые,
5: вот такие пушистые, пухлые подушки, в принципе, не полезны даже взрослым людям. Угу. Вот. Или у вас ребенок закатится под подушку и там задохнется, или вы ему сформируете неправильный изгиб позвоночника. Да, угу. вот от таких подушек стоит отказаться. Они у вас могут быть интерьером, могут быть стоять там в кроватке, защищать его от бортиков, чтобы он не ударился. Но ложить спать ребенка на такую подушку, если у него уж прям жуткий насморк, или если ребенок там с приступами астмы, и вы подкладываете под матрас, поднимаете угу. головной конец.
6: А вот насчет позы сна меня еще интересует такой вопрос. Если ребенок спит на животе, при этом еще подогнув под себя ноги, то есть вот он, такая попка у него торчит, а голова вниз получается. Вот такую позу сна тоже не нужно нарушать? Можно дать ему спать в ней, если ему так удобно, и он постоянно в нее ложится?
5: Это отличное средство для борьбы с коликами, например. Да, вот. Если что-то болит в животе, человек вынужденно принимает как раз вот такое положение или на боку, или на животе. И если ребенку так хорошо спит, если просто у него не такой крепкий сон, что он так упал, уснул, и вот у него там все затекло, тогда да, вы его можете повернуть, там памперс поменять. Если ребенок сам принимает да. эту позу, ему нравится.
6: То есть это не вредно, ничего
5: Нет,
6: страшного?
5: Это не вредно, он все равно в течение дня разомнет себе все, что...
6: Здорово, спасибо. Часто малыши во время прогулки в коляске спят в такой полусидячей позиции. Вот это не опасно ли для ребенка, что он вот в сидячем положении спит там 2 часа, например, на прогулке?
5: Ну, конечно, сейчас такие коляски, которые позволяют положить ребенка и откинуться, лучше, конечно, для ребенка более физиологичное, потому что конечно, от этого никто не умирает, но ребенок спит в сидячем положении, голова у него на разные стороны. Угу, да? Шея угу. затекает, мышцы шеи затекают, от этого потом головные боли и капризы у ребенка.
6: Понятно. То есть даже головные да, боли у ребенка
5: да,
6: могут
5: да.
6: быть.
5: Ну, это если постоянно. Угу. Мама, вот так вот.
6: В общем, внимание. Не так, стоит.
5: Да, но так же, как и в автокресле. Если вы куда-то далеко едете, вы выбираете автокресло, которое откидывается на полулежачее.
6: Угу. Понятно. Спасибо вам большое за такие интересные, подробные ответы. До скорой встречи.
5: До свидания.
6: До свидания.
5: Будьте здоровы.
6: Подведем итоги. С рождения и до 3-4 месяцев крох, как правило, спит около 16-18 часов в сутки. Причем ритмы его сна практически не зависят от смены дня и ночи. Начиная с полугода, кроха ежедневно осваивает большое количество навыков движения. Полученные днем впечатления нервная система малыша анализирует ночью, во время сна. Сон ребенка напрямую зависит от состояния его здоровья. Когда у малыша болит живот или режутся зубки, его сон становится беспокойным.
4: Нарушения сна могут свидетельствовать и о наличии у ребенка серьезных проблем со здоровьем, например, патологический плач, рыдание. В таких случаях необходимо проконсультироваться с врачом. Ну а я желаю, чтобы ваши дети были здоровыми. Всего вам доброго!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
1: Аврааму Бог обещал многочисленное благословенное потомство. У него родился сын Исаак. Когда пришла пора женить Исаака, произошел весьма необычный опыт поиска невесты. Как древние патриархи искали жен для своих детей? Что было важным в выборе жены? И можем ли мы в поисках спутника жизни полагаться на опыт библейских героев? Сегодня у нас в гостях магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
2: Здравствуйте.
1: Мы продолжаем изучать историю Авраама и, соответственно, его семьи. В прошлой нашей программе мы обсудили вот такую особенную историю о жертвоприношении, когда Господь испытывал Авраама, и он должен был принести в жертву Исаака. Вот. Соответственно, мы идем дальше по тексту. Сегодня мы поговорим о том, как Исаак уже повзрослел, и ему надо было жениться.
2: Насущная тема, да? Угу. Всегда современная тема создания семьи. Давайте мы почитаем отрывочек библейский, поразмышляем над ним. Авраам был уже старый, в летах преклонных, Господь благословил Авраама всем и сказал Авраам рабу своему старшему в доме его, управляющему всем, что у него было: «Положи руку твою под стегно мне и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и оставил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. И сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. У девицы, которой я скажу: наклони кувшин мой, и я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдов твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брат Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не знал муж, она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и налила его. И когда налила его, сказала: «Я стану черпать, дабы верблюды твои пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего и поила, и побежала

0: опять колодезю почерпнуть воды, и исчерпала для всех верблюдов его». Ну, пожалуй, что можно остановиться.
1: В этой самой истории. А что мы видим в этой истории?
2: Ну, во-первых, мы видим, что Авраам по какой-то причине отправляет своего раба куда-то в другое место.
1: Ну, что... не просто в другое место, а в место в Месопотамию, в город Нахора, это в город брата, оставшегося в той самой Месопотамии. Это его родственники. Да, но вот здесь очень интересно. Дело в том, что раб спрашивает, собственно, если вдруг ничего с женами не получится, вернуть ли сына теперь к родне? Здесь-то никого уже не осталось фактически. Интересно, что племянник Лот, по идее, еще жив, но как-то с ним, видимо, отношения не складываются. А здесь категорически Авраам говорит, нет, не возвращай сына, потому что земля, на которой живет Исаак, это уже земля обетования. Так же ведь? Угу. И она принадлежит, или она обещана вот сыну.
2: Ну, то есть жить он должен здесь,
1: но с жителями.
2: А жену здесь он взять не может.
1: С жителями сближаться сильно он не может. Родственники живут в Месопотамии, но и сближаться там с теми жителями тоже нельзя. Так как интересно складывается картина. То есть получается, что он живет в мире, но сам что?
2: Отделен.
1: Отделен, не от мира сего. Да. А вот ведь какая история. Но смотрите, что здесь происходит. Да? То есть они в выборе спутника, спутницы жизни, да? То есть спутника жизни, в общем-то обращаются к кому? К Богу. Все.
2: Ну да,
1: так. Авраам обращается к Богу, говорит, вот смотри, клянись именем Господа, так же ведь? А раб Елизер, распорядитель в доме, то же самое. Вот он пришел к источнику, вот он не знает, кто эта же девушка-невеста, но он опять обращается к Богу. То есть получается, что Бог стоит во главе всех предприятий. То есть, понимаете, как интересно? Получается, что вот как бы местность-то, ну, так скажем, богатая, где путешествует, да, где пасет скот Авраам, да, со своими домочадцами, со своей семьей, уже выросшие дети. Но вот он здесь только по милости Божией. Потому что Бог его здесь как бы ему обещал сохранить его, он здесь его сохраняет, проводит через разные перипетии, через разные искушения, испытания, но Бог по-прежнему благословляет. И поэтому здесь зависимость человека от Бога просто, ну, так скажем, прямая. Да? То есть человек от Бога как бы зависит во всем, даже в спутнице жизни.
2: Почему даже? Это, по-моему, как раз, ну, чуть ли не основной момент.
1: То есть, ну... Да, сегодня человек говорит, ну, я же должен любить. Вот как? Жениться, не видя невесты. Сегодня люди говорят о том, что мы должны общаться, мы должны друг друга узнавать, мы должны как можно больше узнавать о семье, так скажем, невесты или жениха, и только потом мы делаем как бы вывод, а, собственно, по пути нам или не по пути.
2: Ну, а разве не правильно? Разве мы можем по-другому?
1: Но вот эти древние люди, они, в общем-то, как бы не видели друг друга, да? Там был некий посредник, раб Елиезер, который помолился Богу и сказал, Господи, пожалуйста, вот помоги мне увидеть невесту.
2: Да, не видели, но отдельно в книге «Бытие» мы ведь можем вернуться к той главе, где описывается, ну вот, жертвоприношение там, и так далее. В конце той главы написано, что... Ну, Аврааму было известно, что в семье его брата в Нахоре, брата Нахора происходит. То есть там описано, что вот у Нахора там кто-то родился, что вот у Нахора
1: они
2: там...
1: общались.
2: Да, они как-то общались. То есть, в принципе, ну, я не знаю, может быть, они, конечно, и не виделись лично, но, во всяком случае, Авраам знал, что вот там есть... люди, пусть не единомышленники, но во всяком случае люди той культуры, из которой он сам.
1: Но видите, как получается, Елизер ведь помолился, чтобы девушка напоила его и верблюдов. А если бы это была не Ревека, а другая девушка из другой семьи? Ведь это же решает Бог. Да, вот здесь так все совпало хорошо, что именно из семьи Нахора эта девушка была. Да? То есть вот так совпало, что вот она как бы вышла раньше других. Откликнулась она, да, то есть, и обратите внимание на качество ее характера, да, то есть, а что она стала делать? Угу. Поить путника чужестранца, так же ведь? Ну, плюс к этому еще поить его верблюда.
2: Мы снова оказываемся, что главное качество здесь гостеприимство.
1: А этим качеством обладали кто? Авраам и даже Лот в грешном и злом Содоме. Так же ведь? И получается, что Елиезер опять апеллирует к чему?
2: Ну, вообще, это получается визитная карточка. Потому что в том же Содоме только Лот это проявил.
1: Вот интересно. Оказывается, гостеприимство – это не просто визитная карточка, это отличительный признак Божьего человека. Угу. Понимаете, в чем весь вопрос? То есть человек, который близко знаком с Богом, он это и проявляет. А тогда это означает, что люди, которые с Богом-то не знакомы, они живут по-другому. И как теперь вот найти человека, который будет с тобой на одной волне?
2: Вопрос, кстати. Вот гостеприимство на Востоке и вот в той земле, где они находились, это вот было визитной карточкой. Является ли это визитной карточкой сейчас? То есть является ли это каким-то, ну, основным признаком, по которому можно говорить, вот это наш человек?
1: Вот есть о чем задуматься, правда же ведь, да? Угу. Потому что церкви наши в городе достаточно многочисленны, могут быть и разные... Гости приезжают. Вот. Не всегда мы можем заметить гостя, не всегда сможем, наверное, подойти и пообщаться, а уж тем более пригласить его на обед в субботу. Угу. Да, то есть это дар Святого Духа для нас как никогда актуален. Кстати, хочу заметить, что Моисей, когда бежал от фараона, да, то пришел, если вы помните, кто же к источнику воды? И вот там дочери Рагуила, помните, да, угу. Священника Мадиамского, тоже хотели поить своих овец, но не пускали их туда, то есть их отгоняли. И вот, смотрите, да, Моисей проявил что? Опять-таки, вот такое гостеприимство тут в данном случае. Он отогнал пастухов, напоил овец этих девушек, да, проявил заботу о них. И, в общем-то, он скоро с ними породнился. Вот это действительно признак духовного человека. Сочувствие к другому. Общение даже сам вот с пришельцем. Они же ведь не знали, кто этот вот человек, который пришел на 10 верблюдах. А нет, ведь нет, это нет. Же большой труд напоить животных. То есть каждому...
2: Ну, а да, каждому да. Верблюду сколько там он мог... Если переход был довольно длинным, ну, тут, конечно, не через пустыню он шел, но все равно шли далеко. Поэтому каждый верблюд, он там не один кувшин выпивает.
1: Ну, наверное, ну, 10 литров-то минимум, да? То есть это сколько черпать надо было? 100 литров воды начерпать?
2: Ну, говорят, что если через пустыню, ну, то есть в таком, в крайнем выражении, верблюд может выпить и 100 литров воды за раз.
1: Ну, представьте так. Себе девушку, которая вот так трудилась, еще раз трудилась, да? Но это действительно нечто. Угу. Это действительно нечто. И Господь ее отправляет в нужный момент на встречу как раз-таки с тем человеком, ну, вот, которому она смогла и послужить. Ведь так? Угу. То есть мы видим, как этой истории встречи такого посредника, да, то есть раба из дома Авраамова, управляет опять же Господь. Почему он им управляет? Потому что этот человек, прежде чем исполнит поручение своего господина, он опять обращается к Богу. Угу. Все так или иначе проходит через Бога.
2: Вот знаете, вот теперь попробуем это применить к сегодняшнему дню и к нам. Я знаю лично людей, которые, ну вот в данном случае Елизер сказал, вот если девушка вот так поступит, все, значит, она невеста. А я знаю людей, которые таким же образом выбирали, ну, не с верблюдами ситуация, но подобным образом выбирали себе будущую невесту. Обращались к Богу и говорят, вот если я там задам какой-то вопрос, там, ну, или буду смотреть на, ну, на какую-то ситуацию, и вот в этой ситуации вот кто-то поведет себя вот так, а кто-то по-другому, то вот это будет моя жена. Господь, дай мне знак. И потом долго-долго ждут исполнения этого знака. Некоторые даже дожидаются, женятся. И, к сожалению, в итоге оказывается не так все хорошо.
1: Ну, я могу вам сказать десяток историй, а то и более, когда люди, прежде чем жениться или выйти замуж, общались, у них была любовь.
2: Да, конечно. Такое тоже есть.
1: Все считали, что они вот точно созданы друг для друга. Это просто вот Господь благословил тебя такой женой, а тебя таким мужем. К сожалению, через 3-5-7 лет эти люди тоже развелись. В немалой степени. Поэтому говорить о том, что развод произошел из-за того, что как-то люди, ну, как скажем, некачественно подошли к выбору спутника жизни, в данном случае, наверное, не совсем правильно. Одно дело получить благословение из рук Божьих в качестве мужа или жены по воле Божьей. Угу. А другое дело еще удержать это благословение.
2: Ну да, конечно.
1: То есть, да, я могу жениться, или девушка может выйти замуж по воле Божьей, но дальше-то, когда мы живем вместе, это уже другая история. Это же история христианского служения друг другу. Это история, когда мы уже не для себя живем, да, то есть, как апостол Павел скажет, а для нее или для него.
2: Да, конечно. Я просто хотел бы вот обратить внимание, насколько вообще применимы, вот применим подобный подход, что я вот молюсь Богу и говорю, Господи, дай мне знак.
1: И Бог даст знак. И даже до сих пор.
2: Или я подумаю, что получу какой-то знак. То есть вот должны ли мы на знаки больше обращать внимание или на какие-то вещи, которые вот здесь в этой истории тоже изложены?
1: Я думаю, что мы как бы дети своего времени. Вот, к сожалению, а может быть и не к сожалению, может, это просто констатация факта. В свое время, ну, то есть какие-то принятые обычаи, да, то есть как мы должны поступать. Угу. В какое-то время, да, вот люди молились и говорили, и я тоже знаю многих людей, которые выбирали спутников жизни, и, кстати, прожили достаточно долго и счастливо, и они просили, Господи, вот я не знаю, кто она, но вот если вот это произойдет, условно, ну, давайте так условно, да, угу. Например, я вот, мы все покушали, всем молодежным отделом нашей церкви, и какая-то девушка встала, начала убирать посуду и мыть ее и так далее. Вот. И я вот точно тогда на ней женюсь. Да? Там, девушка, например, говорит, вот я пришла в собрание, и кто первый откроет книгу псалмов, да, то есть молодой человек имеется в виду, да, вот они рядом сидят, и начнет прославлять Господа пением, вот я за него замуж выйду. Ну, это же неизбежно произойдет, и кто-то там вот встанет, начнет убирать. Именно какой-то, какая-то девушка или молодой человек начнет первый петь гимны надежды. Знак? Ну, а почему нет, конечно, знак. Причем могут быть и фантастические такие, вот, чтобы вот точно это было от Бога, мы понимали, да, то есть это сверхъестественные какие-то вещи могут происходить. Ну, а почему нет? Бог и сегодня говорит через знаки. Тому, кто хочет, что? Увидеть какой-то знак. Но сегодня, я думаю, что человек стал рациональным больше, чем ориентированным на какие-то вот знаки, сверхъестественные как бы моменты. Сегодня мы руководствуемся больше чувствами. Так же ведь? Когда мы даже ролики снимаем, мы хотим показать чувства.
2: Так это получается наоборот. Человек стал нерациональным.
1: Чувство стал человек больше как бы чувствовать больше и хочет увидеть эти самые чувства. И ему знак, может быть, не совсем даже и нужен, сколько ему нужен блеск в глазах. Так же ведь? Он хотел бы увидеть обожание, да, блестящие, горящие глаза того юноши или девушки, которые вот, ну, перед ним. Да, то есть, вот мы дети своего времени, что-то, может быть, и поменялось и у нас.
2: Так, может быть, мы просто возвращаемся в тот же самый Ханаан. Я так полагаю, что чего-чего, а блеска в глазах у женщин той земли, у девушек той земли, было в полном достатке. То есть Авраам отослал своего слугу явно не потому, что девушки той земли, вот они были не блестящими, не красивыми и...
1: Но получается, что для слуги Авраама и для семьи Авраама было важно гостеприимство. И поэтому девушку они хотели выбрать, которая обладает этим даром гостеприимства.
2: То есть все-таки определенные качества характера в первую очередь, а уже потом там все остальное.
1: Ну, эмоции близко.
2: Ну, правда сказано, что Исааку потом... Ревека понравилась, он ее увидел, и он ее полюбил, и все прочее. То есть и блеск в глазах, и все прочее тоже было. Но изначально все-таки какие-то качества характера. И Елиезер здесь, ну, тоже он не просто абы какой знак просит. Он просит знак, который как раз эти качества характера и раскроет
1: Божьего человека.
2: В полной мере, да.
1: Так, еще интересно, отмечает 16-й текст, что девица была прекрасна видом. Опять-таки, да, то есть, ну, Бог не абы кого, да, то есть, предложил в жены, вот, а именно и внешность у нее была соответствующая. Ну, то есть, Исаак-то ее полюбит, когда увидит, действительно, да. Но не внешность была критерием выбора, вот в чем весь
2: вопрос. Она просто... как бы венчало это все уже так сверху.
1: Дополнением.
2: Ну, к тому же еще и...
1: И красиво видом, да. Вот ведь в чем вся история. Поэтому, конечно, здесь выстраивается некий алгоритм. Решает кто? Господь. Каким образом, да? То есть, ну вот давайте попробуем через, значит, кто напоит, значит, наших верблюдов. Это как инструмент увидеть волю Божью. То есть это один из способов понять, вот кто эта девушка, да, то есть вот и она вышла и начала, в общем-то, поить верблюдов. А инструмент мог быть другой.
2: Мог быть.
1: Кто первый выйдет из ворот города, поздоровается, поклонится до земли, пригласит в дом, да, разделить хлеб.
2: Ну, в какой-то ситуации это, может быть, было бы... Но у него верблюды были.
1: Но у него верблюды были. Абсолютно верно. Да. Господь говорит на языке, понятном этим людям. И, конечно же, и сегодня вопрос выбора спутника жизни – это, конечно, вопрос общения с Богом. То есть мы общаемся с Ним. Он общается с Ним, она общается с Ним. А потом мы просим о том, чтобы Господь все-таки помог нам увидеть ее или его. Это очень важный момент.
2: То есть все-таки первый признак, ну, то есть от которого надо отталкиваться, это единомыслие.
1: Ну да.
2: То есть первым делом, когда молодой человек ищет себе спутницу жизни, или наоборот, молодая девушка ожидает спутника жизни, то первым делом все-таки нужно... увидеть, о чем они, что для них ценно, что для них важно.
1: И вообще, посмотрите, как интересно отвечают Лаван и Вафуил. В данном случае это 50-й текст. «И отвечали Лаван и Вафуил и сказали, от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми ее». И пойди, пусть будет она женою сына господина твоего, как сказал Господь. Вот смотрите, как интересно они реагируют. Они тоже, в свою очередь, признают что? Что вот это сватовство не просто так. оно от Господа, то есть оно от Бога. И поэтому как бы мы здесь что, ни худого, ни хорошего говорить не можем, да, то есть, пожалуйста, вот Ревека, да, пред тобой.
2: Бог все сказал.
1: Бог все сказал. Как сказал Господь. Вот это очень интересно. То есть, получается, что и те родственники, которые остались там в Месопотамии, да, Междуречии, они тоже знают Бога, сотворившего небо и землю, Бога Всевышнего. И они не смеют этому прикословить, противоречить. То есть, если Бог сказал, то, конечно, все, мы готовы поклониться, мы готовы отпустить. Вот Ревека пред тобою, то есть, пожалуйста, ты можешь ее брать.
2: Ну, то есть, вот это вот условие, что обе семьи признают Господа, угу. Обе семьи хотят Ему служить. Ну, по сути, они единомышленники. Это, конечно, еще недостаточное условие для того, чтобы семья была счастливой и все прочее. Потому что, ну, как вы уже сказали, надо сохранить еще то, что получил. Но это очень важное стартовое условие.
1: Очень важно.
2: То есть без этого вообще потом о чем-то говорить сложно.
1: Да. Поэтому хотим пожелать нашим зрителям, чтобы они, в свою очередь, установили, да, очень тесное отношение с Господом, могли услышать Его волю для себя и следовать ей.
2: Спасибо, Юрий Михайлович, за эту беседу. Дорогие друзья, нас ждет продолжение истории Авраама. Ожидаем новой встречи с вами. Всего доброго. До свидания.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это текст, который говорит об общении Бога и человека.
4: Бог показал себя в слове.
5: Само слово «Евангелие» означает, в переводе с греческого, «добрая весть».
1: В этой программе «Деяния Иисуса» в Евангелии от Марка, «Притчи Иисуса», «Молитва» в Евангелии от Марка, «Детали жизни Иисуса», «Чистая и нечистая пища», «Страстное Евангелие».
5: Библия – книга довольно большая, объемная. И как ее прочитать? Дело достаточно сложное, если вот представить себе, что вы будете читать эту большую книгу с самого начала. Можно напрячься и с упорством, достойно лучшего применения, преодолевать страницу за страницей. И, конечно, когда-то осилить ее. Но если представить себе, что Библия – это библиотека, из которой мы будем брать отдельные тома и знакомиться с отдельными ее мотивами, чтобы получать знакомство, чтобы можно было получать удовольствие от чтения Библии, я бы посоветовал начать с Нового Завета. С Нового Завета, причем с Евангелия. Евангелие самое короткое – это Евангелие от Марка. В Новом Завете нас интересует этот главный сюжет. Бог пришел на землю. Этот сюжет называется «Боговоплощение». Евангелие – это достаточно простой жанр, причем определим его как самостоятельный повествовательный жанр. Это вряд ли можно отнести к какому-то определенному. Евангелие как самостоятельный жанр. К тому же лично я уверен, что Иисус – это самая яркая личность Священного Писания. И с ним надо знакомиться в первую очередь. Напоминаю, что вся Библия делится на две части – Ветхий и Новый Завет. Новый Завет – это где-то вот так, и Ветхий Завет – вот эта часть, это четверть объема книги. Во второй части Библии, как раз в Новом Завете, первые книги называются «Евангелия». Они носят имена тех, кто их написал. Евангелие от Матфея, например. Если мы говорим о том, что в рукописную эпоху, когда существовала, была создана Библия, это понятие авторства достаточно условное, в то же время мы понимаем, что есть традиция. Более того, греческое слово «катаматайон», например, да, это не от Матфея, а скорее по Матфею или согласно Матфею. В общем-то, это не настолько принципиально, нам важно увидеть особенности этих произведений, которые носят это название. Само слово «Евангелие» означает, в переводе с греческого, «добрая весть». Есть еще его аналоги – «благая весть» или русское слово «благовествование». Если пытаться подыскать синонимы этого выражения, то это будут «радостное известие», «хорошая новость». Можно перевести как «добрая весть». Сегодня, когда мы смотрим новости, обычно рассказывают, что плохого сегодня случилось. Поэтому добрые, хорошие новости или добрые вести дорогого стоят. Однако, когда мы открываем Новый Завет, то первое, с чем мы сталкиваемся, с какой-то очень странной надписью. Сначала написано «Евангелие от Матфея», потом мелким шрифтом «Содержание», а потом стоит «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Имена знакомые, но вообще-то непонятно, в чем тут добрая весть. Евангелие 4, и первые три по сюжету одинаковы. Они могут отличаться деталями, как отличаются рассказы разных людей об одном и том же событии. Это нормально. Но в целом они похожи. И они различны по объему. Напомню, что для удобства Библия поделена на главы. В Матфея 28 глав, в Марке 16, в Луке 24. Для экономии времени можно начать с наименьшего Марка. Если читать его, сесть и читать от начала до конца, то беглое прочтение занимает около часа. А если читать по две главы в день, Не все же читают по часу в день. Это занимает, вот эти две главы занимают около 10 минут. За неделю можете прочитать все Евангелие без каких-то усилий. Это к вопросу о технике чтения. Очень часто мы говорим о том, что важно читать, но очень редко говорим, как именно читать. Как относиться к Евангелию от Марка? Как к простой книге? Или как к книге, которую все-таки мы относим к священным писаниям? Как читать такие книги? Вообще, верующие люди перед тем, как что-либо начинают делать, они обычно молятся. Поэтому для того, чтобы вы чувствовали себя свободно и спокойно, можете попросить о том, чтобы Бог присутствовал с вами, когда вы будете читать эту книгу. И Он уже, будучи Богом, дающим всем просто и без упреков, ответит на вашу молитву. Он будет с вами, когда вы будете читать Евангелие. О чем пишет евангелист Марк? Евангелист Марк пишет о том, что делает Иисус, когда живет на земле. Деяния Иисуса занимают половину текста. Само повествование Марка, оно начинается с предтечи Иоанна Крестителя, который провозглашает начало служения Мессии. Мессия – это вот русский вариант еврейского слова «машиах», по-гречески «Христос». Если перевести слова на русский, то они будут означать «помазанник». То есть тот, кого помазали на царство. Евреи, приглашая человека на царство, на священничество и даже на пророческие дела, мазали человека, выливали на него на голову рог с оливковым маслом. То есть из сосуда выливали на голову рог с оливковым маслом, помазывали. То есть таким образом провозглашая его избранничество. В первой главе Евангелия от Марка мы читаем о делах Иисуса.
1: «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям». И он исцелил многих, страдавших различными болезнями.
5: В этом отрывке очень часто встречается слово «тотчас». В этой главе оно встречается более 10 раз, всего в Евангелии более 40 раз. То есть Иисус действует, исцеляет, причем делает это без промедления, сразу, тотчас. Матфей и Лука немного говорят о том, что говорит Иисус. Слова его и учения приводят. Марка, кажется, интересует исключительно дела Иисуса. Они доказывают, что он владыка над грехом и болезнью. Например, в начале второй главы он исцеляет парализованного. Он властвует над силой природы. В главе четвертой он усмиряет бурю своим словом. Запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. Ветер утих, делалась великая тишина. Бесы ему подвластны. В главе пятой он исцеляет бесноватого, в котором был легион бесов. Перед Иисусом отступает даже смерть. В конце пятой главы он уже исцеляет, воскрешает 12-летнюю девочку, дочь Иаира. В конце Евангелия центурион, видя, как умирает Иисус, говорит: «Он Сын Божий». Кто такой Марк? Согласно раннехристианскому преданию, Марк был переводчиком Петра, сопровождал его, когда тот проповедовал в Риме, апостол Петр. После смерти Петра, по настоянию римских христиан, Марк записал его слова. В самом Евангелии есть косвенные доказательства этого предания. Гораздо чаще используются латинские слова и имена, например, Центурион. Или когда он пишет «отец Руфова». Отец Руф, его имя упоминается, Руф упоминается в послании к римлянам, в 16 главе. С самих учительных глав, то есть книг, главы, где записано учение Иисуса, не очень много. Но есть притчи, которые уникальны, которых нет в других Евангелиях. Например, есть притча о том, как растет вера в человеке.
1: «И сказал: Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
5: Пожалуй, есть еще какие-то моменты, на которые нужно обратить внимание при чтении этого Евангелия. В этой книге мы встречаем арамейские выражения, которые были в ходу у евреев, у иудеев. Они тщательно разъясняются. То есть дается арамейское слово. И, собственно, благодаря этому Евангелию мы знаем, какие именно слова говорил Иисус. Например, когда мы читаем «Воскрешение дочери Иаира», девочки 12 лет, Иисус сказал «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». Она воскресла. Когда Иисусу привели глухого косноязычного, в главе 7, Иисус, исцеляя его, сказал «Эфата», то есть «отверзись». И тотчас тот стал слышать и чисто говорить.
1: Затем Иисус ушел из земель Тира, прошел через Сидон и вышел к морю Галилейскому со стороны Десятиградия. И привели к нему человека, который был глухим и косноязычным, и просили, чтобы Иисус возложил на него руки. И, отведя его в сторону от толпы, Иисус вложил свои пальцы в уши его, затем, смочив их слюной, коснулся языка его. Взглянув на небо, он вздохнул и сказал «Эфата», что означает «откройся». И в тот же миг уши глухого открылись, скованность языка его исчезла, и речь его стала ясной. Иисус велел людям никому про это не говорить, но чем больше он настаивал на этом, тем больше они рассказывали. Их изумлению не было границ. С восхищением они говорили: «Как хорошо он все делает! И глухие у него начинают слышать, и немые говорить».
5: А еще Иисус научил учеников обращаться к Отцу, к Богу, как к Отцу. Он научил их говорить «Авва» или «Аба», что можно перевести на русский язык как слово «папа». Даже в одном немецком переводе я обнаружил такой вариант, и в этом варианте тоже написано, что он научил учеников обращаться «папа». Есть вещи не вполне понятные, или нам кажется, что мы их понимаем. Вот мы читаем, что после крещения Иисуса Дух немедленно ведет в пустыню. И пустыню себе обычно представляют в виде песков, песчаную пустыню, барханы, то есть что-то вроде каракумов или Сахара. Но в Израиле пустыня – это каменистые бесплодные пустыри. То есть нужно скорректировать себе это представление при чтении. Во второй главе к нему приходят люди, которые спрашивают, почему ученики Иоанна Крестителя и ученики фарисеев постятся, а его ученики нет.
1: Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни».
5: Кто и такие, сыны чертога брачного? То есть обычное семитское выражение, которое означает «гостей». Сегодня мы бы сказали так: разве уморите гостей голодом на свадьбе? А сейчас к вам пришел Мессия, он не хочет видеть вас печальными и голодными. Радуйтесь. В Марка 4 главе, в 38 стихе, мы читаем о такой интересной детали. Буря на море.
1: «Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
5: На чем спит Иисус? Если посмотреть на греческое слово «проскефалион», «кафалион», оно переносится с частями – «воз» и «плюс главия». То есть вроде перевели, а понять, что за предмет, нельзя. «Воз», «главия», то есть что подкладывают под голову. Но мы, конечно, понимаем, что под голову обычно, когда спят, подкладывают подушку. Вот. И, конечно, речь идет не о той подушке, которую якобы кто-то носил за Иисусом. Вот. Трудно себе представить, что кто-то носит за Иисусом какую-то подушку. Речь идет, конечно, о той подушке, на которой сидит кормчий, когда правит лодкой. Да, он подкладывает либо под руку ее, либо под бок, чтобы сидеть удобно. И вот эту подушечку он пожертвовал Иисусу, чтобы Иисус спал на подушечке. Кажется, несущественная деталь, но именно из деталей складывается картинка при чтении. В главе 6 рассказывается о том, как Иисус приходит в родной город, Назарет, и проповедует там.
1: Многие слышавшие с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем.
5: Вот это последнее выражение «соблазнялись о нем» в современном понимании вводит читателей в заблуждение. Потому что в толковом словаре Ожегова слово «соблазниться» означает прелеститься чем-нибудь, склониться к чему-нибудь. И приведены такие слова. Соблазниться заманчивым предложением. Соблазниться поехать на юг. В греческом тексте используют слово «скандалидзо». Русское слово «скандал» в нем слышится, да? И смысл тут такой. Не поверили в него, не приняли его, обиделись на него. В нашем переводе мы пишем «не захотели они принять его» в заокском переводе. Еще один отрывок из главы 7. Читаем начало главы.
1: «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия. Как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав весь народ, говорил им, «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон. Чем очищается всякая пища?»
5: На основании этого отрывка родилось выражение «в уста не грех». То есть вообще Иисус не придает значения закону о чистой и нечистой пище. Важно разобраться, о чем же говорит текст. Говорится ли здесь о чистой и нечистой пище? Нет. Здесь говорится о ритуальном омовении, без которого нельзя, как считали ревнители закона, приниматься за еду. Это очень похоже на нынешнее «мойте руки перед едой». Цели были другие, да и ритуал сам был другой. И это была традиция. А Господь сказал, иногда традиция заслоняет суть вещей. А еда, которую вы съели, она входит и выходит. Решает смысл всякие споры о чистом способе ее вкушения. Это споры не о том, что вы едите, а о том, как вы едите. Особняком стоит такой раздел в Евангелии, который называется «Страстное Евангелие». Это такой раздел всех Евангелий, в том числе и Марка. Оно занимает в нем третья часть Евангелия. В этой части рассказывается о последней вечере нашего Спасителя, о предательстве Иуды и страданиях Иисуса в ночь перед распятием, а затем о самом распятии, мучительной позорной казни на кресте. И кажется, что жизнь его закончилась полным провалом. Один ученик его предал, другой отрекся. Сам он умер, а его ученики разбежались. Но потом происходит чудо воскресения. Христос воскрес. На этих словах Евангелие обрывается. Или же его подлинное окончание казалось утеряно. Но в некоторых более поздних рукописях сохранилось окончание. И надо сказать, что мы в своем переводе здесь, в Евангелии от Марка, это окончание приводим. Причем мы приводим и краткое, и пространное окончание. Краткое записано очень коротенькое. «И все, что им было велено, они вкратце рассказали Петру и его спутникам. А позже сам Иисус послал через них от востока до запада священную неприходящую весть вечного спасения. Аминь». А полное пространное окончание содержится в наших синодальных Библиях. Но главные слова, которые должны были утешить христиан в Риме и ободрить их во времена гонений Нерона, сказал сам Иисус перед Синедрионом, Советом Иудеев.
1: и привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
5: Это главная надежда христиан. Второе – пришествие Христа на землю. Иисус скоро грядет.
6: Любовью к ближним пламенея народ смирению научил. Он все законы Моисея любви закона подчинил. Не терпит гнева он, не мщения. Он проповедует прощение. Велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение. Дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Ему признания не надо, сердец мышления отперто. Его пытующего взгляда еще не выдержал никто. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был и всем простер благую руку и никого не осудил.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о подростках. Изучая Священное Писание, я обратила внимание на то, с какой тщательностью в Библии указаны родовые подробности, кто чьим потомком по какой ветви является. Тогда я задумалась о неслучайности такого внимания к наследственности. И правда ли, что изучая жизнь и особенности предков, можно судить о будущем их потомков? Народная мудрость гласит: «Яблоко от яблони недалеко падает». Что это? Досужие рассуждения или обоснованный факт? Давайте обратимся к исследованиям ученых в этой области. В исследовании принимали участие около 300 пар близнецов, которые родились вместе, но затем по каким-то причинам они были разлучены. Некоторые из них даже не знали, что родились с кем-то вместе. Но за дальнейшей жизнью обоих велось тщательное наблюдение. И вот некоторые факты. Близнецы мужчины, возраст 39 лет. Разлучены были через 20 дней после своего рождения. В возрасте 10 лет у обоих начала болеть голова, а в подростковом возрасте это прошло. У обоих было одно и то же хобби – работа по дереву. Оба были конторскими служащими и достигли одинаковой квалификации на работе. И даже жены их были похожи друг на друга. Или вот еще пример. Близнецы женщины, которые были разлучены на второй неделе жизни. Они не виделись 40 лет, и ни одна из них не знала до этого о существовании сестры-близнеца. Однако это не помешало им любить одни и те же цвета, одинаково украшать свои квартиры, покупать в определенные периоды жизни одни и те же книги, любить одинаковые фильмы, красить волосы в те же цвета. Несмотря на то, что сестры росли в разных странах с непохожей культурой, их вкусы, жизненные ценности и позиции по важнейшим вопросам были удивительно схожи. Что это, если не влияние наследственности, переданной каждой из них с генами? Итак, наследственность довольно сильно определяет наши поступки, мысли и даже нашу систему ценностей. И это влияние перекрывает те условия, обстановку и окружение, в котором растет человек. Дети наследуют умственные и физические способности родителей, их наклонности и влечения. Так что же, выходит, все запрограммировано заранее? Хорошо, если я унаследую склонность к логике или музыкальные способности. А если это нечто негативное? Например, склонность к депрессии, или вспыльчивость, или недоверие к людям. Многие дети, словно по наследству, получают почти непреодолимое влечение ко злу. В подростковом возрасте это проявляется наиболее заметно. Но есть и хорошая новость. С этим можно бороться, и успех зависит главным образом от действий самого человека. С чего начать? Проанализируйте некоторые черты характера вашего ребенка. Возможно, те особенности, которые вам в нем не нравятся, являются унаследованными от вас. Вы требуете от ребенка порядка в шкафу, а теперь загляните в свой, и, возможно, поймете, почему он так спокойно относится к небрежно брошенным вещам. Вам не нравится его привычка врать? А сколько раз вы сами просили его ответить на телефонный звонок, говоря: «Скажи, что меня нет дома»? Не очень приятное открытие, не так ли? Так вот, первое правило успеха в борьбе с наследственными пороками гласит: беритесь за дело вместе с подростком. Не стесняйтесь показать подростку беспорядок в своем шкафу, но дайте этому правильную оценку. Скажите: да, я от тебя жду порядка, а сама не справляюсь. Давай попробуем вместе. Ты мне будешь напоминать об этом, а я тебе. Такого рода договор сделает вас сотрудниками в борьбе. Конечно, пример с порядком в шкафу – это один из самых безобидных примеров. Бывают наследственные вещи гораздо серьезнее. Один из самых действенных методов борьбы с пороками – это представить себя таким, каким ты хочешь стать. Для этого выберите время поговорить с подростком в спокойной обстановке.

0: установки, а главное – наедине с ним одним. Пусть ваш сын или дочь сначала честно назовут вам ваши недостатки вслух. Позвольте им это сделать, попросите их об этом. А вот теперь дайте ребенку ручку и бумагу для описания новой мамы. Такой, какой вы можете стать, если этих черт в вашем характере не будет. То же самое сделайте и вы в отношении своего подростка. Напишите друг другу письма. Заметьте, что недостатки только проговариваются, а желательное будущее пишется. Сохраните эти листки и читайте их каждое утро, принимая решение следовать этому образцу. Но не будем идеализировать картину, ведь наследственность – это не одежда, которую можно легко сменить. Заметив, что вы сами или ваш подросток проявляете все-таки те нежелательные черты, не отчаивайтесь. Мне в этом случае помогает такой совет из Библии. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и избавит нас от всякой неправды. Ключевым словом для меня здесь является слово «избавит». Это обещание, а Бог ничего не обещает попусту. На этом этапе своей жизни я, как христианка, просила высшую силу оказать мне помощь в борьбе с раздражительностью, с импульсивностью. Я обращалась к Богу. Попробуйте посоветовать делать то же самое и вашему подростку, но не переусердствуйте и не давите на него при этом. Еще раз хочу подчеркнуть значимость ежедневного перечитывания писем, о которых я уже сказала выше. Вам и вашему подростку важно уяснить действенный принцип. Глядя на то, каким вам стоит стать, вы на самом деле начинаете меняться. Если вы увидите первые успехи вашего подростка в борьбе с нежелательными чертами характера, обязательно отметьте это вслух, похвалите его. Я делаю это обычно сразу, как только замечаю, или в конце дня, когда дочь ненадолго приходит ко мне перед сном. Ну, я могу сказать такую фразу: «Ты сегодня съела все, что я приготовила, без капризов. Ты умница, совсем уже взрослая». Упоминание о взрослости действует особенно хорошо, ведь подростки так стремятся поскорее войти во взрослую жизнь и играть по взрослым правилам.
1: Мамины секреты.
0: Итак, наследственность – это не приговор. Господь предоставляет каждому человеку, в том числе и вам, и вашему подростку, невероятные возможности для преодоления негативных черт характера. Наш мозг изначально устроен так, что определенные реакции становятся автоматическими, как бы следуют по протоптанной и много раз хоженой тропе. Но есть возможность начать протаптывать новую дорожку. Раз за разом повторяя правильные действия вместо неправильных, вы словно прокладываете, прорубаете новую тропу своих реакций. Сначала это удается с трудом, но чем чаще вы это повторяете, тем легче становится делать это в дальнейшем. А что же происходит в это время со старой тропой, по которой вы не ходите, не повторяете эти действия? Эта тропа зарастает травой и кустарником, и с течением времени зависимость от наследственности ослабляется. Как вы поняли, старая широкая тропа – это наследственность. Она присутствует у нас с рождения как данность. А новая тропа – это ваше усилие по изменению существующего положения. Бог устроил наш мозг именно так, что мы сами можем моделировать, изменять и совершенствовать черты своего характера. Благодаря этому человек обретает свободу противостоять наследственной зависимости. Не правда ли хорошая новость? Еще один секрет борьбы с наследственностью – это прием увеличительного стекла. Что это значит? Вы, конечно, знаете свойство лупы – показывать предметы в увеличенном виде. Основное занятие при этом – наблюдение, разглядывание. Нечто подобное происходит и в жизни. Если вы сильно сосредотачиваетесь на каком-то моменте, думаете о нем, вы как бы подносите увеличительное стекло к данной проблеме. Почему-то нам, родителям, больше свойственно подносить эту лупу своего внимания именно на негативные черты своего подростка. Попробуйте поступать наоборот. Подносите увеличительное стекло к тому положительному, что есть в вашем подростке. Это необходимо делать сознательно и постоянно. А вот к отрицательным моментам поднесите лупу, перевернув ее на другую сторону. Вам ведь известно, что если стекло лупы перевернуть, то оно начинает не увеличивать, а уменьшать. Практикуйте прием лупы в отношениях с вашим подростком, и результат не замедлит сказаться. Вы обратили внимание, что, говоря о воспитании подростка, мы затронули и наш с вами характер? Да, изменение некоторых черт подростка невозможно осуществить в отрыве от родителей. Может быть, кто-то из вас представлял процесс формирования личности подростка как автоматическую программу, нажал правильные кнопки, и она бесперебойно работает. Это не так. В ситуации с подростком приходится трудиться сообща. Мне, как маме, труднее всего было именно осознать, что я в этом процессе не управляющий, а равноправный с подростком сотрудник. Именно сотрудничество, а не командование – вот что ведет к успеху в этом вопросе. Примите решение оставить свое начальственное кресло и встать рядом с подростком, и трудиться вместе с ним, и просить прощения за промахи, не считая это ущемлением своего достоинства. Желаю вам новых открытий на пути совершенствования своего характера и характера вашего дорогого подростка. Мы продолжим разговор о подростках в следующих передачах. Всего вам доброго. До свидания.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Анжелика.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Часто верующие люди спрашивают, а может ли человек, который поверил в Бога, не грешить вовсе? Вы знаете, для этого есть основания в Священном Писании. Первое послание от Иоанна, 3 глава, говорит, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Как же понять эти слова Иоанна? Действительно ли люди, которые верят в Бога, иногда согрешают и делают какие-то ошибки или промахи, они теперь не рождены от Бога? То есть они теперь не делают то, что угодно Богу? На самом деле, в этом послании, в то, что пишет евангелист Иоанн, есть одна особенность. Эта особенность связана с греческим текстом. К сожалению, эту особенность нельзя передать на русский язык, но она присутствует именно в самом тексте, о котором пишет Иоанн. Слово «грешить» или глагол «грешить» стоит в настоящем времени, то есть то, что делается, совершается сейчас. И подразумевает очень простое действие. Человек практикует этот грех, то есть делает его снова и снова, снова и снова, повторяет его и не раскаивается, не сожалеет об этом. Для этого нужно посмотреть чуть ранее во вторую главу, где мы можем увидеть о том, что сам Иоанн

того, чтобы верующие люди не согрешали. Но если вдруг это случится, он допускает эту мысль, то мы имеем Иисуса Христа, ходатая, который может простить нам наши грехи, наши ошибки и принять нас. Что же тогда в третьей главе хочет сказать Иоанн? Он хочет подчеркнуть мысль, что речь идет о людях, которые продолжают делать грех, практикуют его и в этом не раскаиваются. Вот в этом случае, если человек поверил в Бога, но продолжает так жить, значит, он действительно не родился от Бога, не пережил этой встречи. Простой пример или иллюстрация, которая поможет понять, о чем говорит Иоанн. Представьте себе, что вы одеваетесь в хорошую, красивую одежду, нарядную, выходите на улицу, засмотрелись по сторонам и случайно не заметили лужу и упали прямо в самую грязь. Что вы будете делать? Вы же не будете продолжать сидеть в луже и поливать себя грязью и говорить: «О, как здорово! Да, нужно спрятать обязательно грязь, чтобы никто не заметил, что моя одежда грязная». Я думаю, никто не будет так делать. Мы встанем, либо постараемся с себя стряхнуть эту грязь, если это возможно, либо мы вернемся назад домой и переоденемся. Вот именно это и хочет сказать апостол Иоанн, что если верующий человек согрешил, то есть как бы испачкал свою одежду праведности, запятнал грехом, то он всегда желает вернуться в дом Божий, в дом Отца, раскаяться, и чтобы Бог его простил и очистил. Но никогда человек верующий не будет сидеть и довольствоваться грехом. Это всегда будет, ну, как бы противно ему и не соответствовать его жизни. Вот это и хочет сказать Иоанн.

0: Не откладывай до ужина то, что можешь съесть за обедом. Между прочим, в этой шутливой фразе есть немалая доля важной истины. Обильным может быть обед, но никак не ужин. Так что сегодня мы приглашаем вас приготовить хороший обед.
1: Рассольник с проросшей чечевицей. В кипящую воду положить 1 стакан вареной перловки и картофель 2 штуки, порезанный соломкой. Посолить. 3 соленых огурца нарезать соломкой. Выложить в кастрюлю или сковороду. Добавить немного бульона и столовую ложку растительного масла. Тушить 10 минут. 1 луковицу мелко нарезать. 1 морковь порезать соломкой. Выложить в сковороду. Добавить столовую ложку томатной пасты и немного бульона. Потушить несколько минут, в конце добавить столовую ложку растительного масла. Выложить в суп. Довести до кипения. После этого добавить огурцы. Дать покипеть 3-4 минуты. Затем добавить чуть-чуть сахарного песка, сухой чеснок, 2 стакана проросшей чечевицы, 10 штук оливок или маслин и сок половины лимона. Выключить. Дать настояться 10 минут. В тарелке посыпать зеленью укропа.
0: Если у вас, дорогие друзья, разыгрался аппетит, значит, мы не напрасно трудились. И рано или поздно вы обязательно попробуете одно из блюд, которые мы здесь вместе готовили. Ждем ваших отзывов и впечатлений. Будьте здоровы! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
0: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Андрей Балканов.

0: Возрождение. В студии священнослужитель Александр Богданенков.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами в течение всего этого времени отправимся в путешествие по лабиринтам истории, пытаясь проследить путь, которым истина в течение последних 2000 лет прошла. Мы начнем от начала и будем шаг за шагом идти, пытаясь улавливать те пути, те тупики, с которыми сталкивалась истина, те дороги, которыми она шла на протяжении истории. Известный поэт Данте Алигьери в своей «Божественной комедии» однажды сказал интересные слова. «Земную жизнь пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу». Мы начинаем наш путь, и иногда нам кажется, что мы к определенному времени, к годам 20-25, приходим к определенному осознанию того, кто мы есть, откуда и куда идем, зачем. Но вдруг, когда жизненный путь идет чуть-чуть дальше, когда шаг за шагом мы обретаем определенный опыт, мы вдруг оказываемся в определенном сумрачном лесу, где все те ориентиры, которые прежде нас вели, которыми мы руководствовались в нашем жизненном пути, вдруг исчезают. И мы дезориентируемся, мы теряемся, как в тумане, не видя даже на шаг дальше. И вот Данте Алигьери описывает вот как раз-таки такое состояние человека, который, пройдя половину своей жизни, оказывается в каком-то лесу, где он не понимает, он заблудился. И в нашей жизни, я думаю, что в жизни каждого человека происходит нечто подобное. В определенный момент жизни мы задаемся вопросами, собственно, кто мы? Кто я такой? Ради чего я здесь живу? Что я могу оставить после себя? И вот эти вопросы о смысле жизни, о предназначении, о том, для чего, как, куда и откуда, они дезориентируют человека. И мы пытаемся найти на них ответы. Еще будучи маленьким, достаточно маленьким, мы с дедушкой и бабушкой каждый год ходили убирать кладбище, как это принято перед большими религиозными праздниками. Убирали могилы родственников. И вдруг тогда, еще не совсем осознавая того, что происходит во мне, внутри меня, в этом детском разуме, мы убирали

0: заросла подобно тому, как заросла эта могила. Когда мы с вами задаем вот эти вопросы, вопросы о смысле жизни, о предназначении, о ее направленности, мы пытаемся понять, вот зачем, собственно, я тут живу? Зачем я пришел в этот мир? Ну, какое-то количество времени пройдет моя жизнь, что она, прах, туман, дуновение, и что дальше? Я был никем, был нигде, и уйду в никуда, и останусь никем. И память, она развеется. И уже никто не будет помнить о том, зачем я, что я делал. Эти вопросы жизни так или иначе однажды просыпаются в нашем мозгу, в нашем уме, чтобы привести нас к очень важным ответам. К ответам, которые помогут нам найти тот смысл жизни, который, казалось, был у нас когда-то, но исчез, рассеялся. Где можно найти эти ответы? Для меня они впервые прозвучали в то время, когда я познакомился с Библией. Я тоже далеко не все сразу понимал. Моя бабушка рассказывала страшные вещи. Тогда они мне казались страшными. Но лишь потом я понимал, что на самом деле это была лишь определенная интерпретация, толкование, но не сама суть вещей. Бабушка рассказывала в детстве о фамильной Библии моего прапрадеда. Он был приходским священником в небольшом районном городке. И вот когда в 1917 году к власти пришли новые люди, пришли большевики, прапрадеда, ее деда, объявили предателем. Он, испугавшись, пошел, взял свою большую Библию, которая была единственная на том районе, и закопал ее в неизвестном месте. И когда я спрашивал, почему все так произошло, собственно, почему надо было прятать, закапывать, уносить, я ведь ничего тогда не понимал. Это тоже был определенный еще детский, может, подростковый ум. И бабушка говорила, хотя тоже этой Библии не видела, родилась она уже гораздо позже, 17-го года, в 20-х. Она рассказывала, что Библия – особая книга. И говорила, там все-все-все про тебя написано. И мне всегда так хотелось увидеть эту книгу, взять ее книгу. Я представлял, что там написана моя фамилия, мое имя, написана дата рождения. Более того, особый интерес для меня представлял вот то будущее, которое там тоже должно было записано. Ведь она говорила, там все-все-все про тебя записано. И мне хотелось взять эту книгу, найти там свою фамилию и прочитать, а что же там обо мне написано. И уже время спустя, когда я познакомился с Библией, когда я впервые начал ее листать, когда она попала в мои руки, я увидел Левит, Экклесиаст, Полипоменон. Я листал попытки найти хоть что-то о себе. Но там ничего не было. Там были истории о людях, которых я не знаю. О народах, которые, может быть, и имеют ко мне какое-то отношение, но если имеют, то самое-самое отдаленное. Там ничего обо мне не было. И лишь читая книгу, со временем я начал понимать слова бабушки, что там, оказывается, все обо мне написано. Гораздо раньше, чем я появился на этот свет. И гораздо позже, чем я уйду отсюда. Там все-все обо мне написано.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Известный богослов Дитрих Бонхёфер, человек, который стал жертвой нацистского режима, он однажды написал такие удивительные слова, что Библия – это та книга, в которой мы, я, вы, каждый из нас – обретает свою историю, настоящую историю, о том, кто мы, откуда и куда держим путь, и зачем нам его проходить. Там все о нас, о вас, о каждом записано. И именно вслед за этой книгой, в течение этих передач, этих наших встреч, мы пойдем, чтобы попытаться найти ответы, узнать этот путь, откуда мы идем, почему мы здесь и для чего, и куда движемся. В Новом Завете, в книге «Послание к евреям» записаны такие слова о Библии. Это не книга для

0: археологов или историков. Эта книга для нас с вами. Послание к евреям, 4 глава, 12 текст. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». В какой-то момент у вас может проснуться жажда понять себя, и обязательно проснется. Вы можете увлечься поиском своей национальной идентичности, попытаться понять свои национальные корни. Когда я это пытался сделать, то дальше прапрадедов мне не удалось докопаться. У вас могут проснуться жажда и интерес к истории вашей страны, вашей семьи, вашего рода. Вы можете попытаться это найти, но не думаю, что уж очень далеко вам удастся добраться. И только Библия может рассказать о вас все от самой первой минуты жизни этого мира до самого последнего часа. Абсолютно все. Только в Библии есть вот эта вот перспектива человеческой жизни, моей и вашей, каждого из нас. Только в Священном Писании. Если вы откроете Библию, то в содержании Нового Завета вы увидите, что там находятся четыре Евангелия. Эти Евангелия там оказались не случайно. И четыре их тоже не случайно. И вот, чтобы понять путь, которым мы идем, они очень необходимы. Но мы увидим на протяжении наших встреч, что кто-то пытается запутать нас. Кто-то пытается, старательно пытается, стремится, неудержимо, чтобы мы не нашли этого пути. Или, по крайней мере, чтобы мы сбились, пошли не туда. Так вот, когда мы открываем Новый Завет, там находятся четыре Евангелия. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и Иоанна. Эти Евангелия мы называем по обыкновению нашему каноническими Евангелиями, поскольку они вошли в Библию, в канон Нового Завета. Однако уже начиная со второго века нашей эры, христианский мир шаг за шагом наводняется массами других Евангелий, о которых, быть может, вы даже никогда не слышали и, вероятнее всего, даже не читали. Появляется Евангелие от Фомы, Евангелие от Никодима, Евангелие от Филиппа, Евангелие от Марии, Евангелие от Гамалиила, Евангелие от египтян, Евангелие от Назареев, от Эбионитов. Появляется масса Евангелий о детстве Иисуса Христа. С какой целью они появляются и приходят в мир? Если, скажем, вам когда-нибудь доведется читать сказания Фомы, израильского философа о детстве Иисуса Христа, то вы увидите, как он описывает детство Иисуса Христа и пишет очень странные вещи. Например, как-то Христос в субботу сидел в песочнице и из глины лепил птичек, потом брал этих вылепленных птичек, дул на них, и они становились живыми. В этом же Евангелии детства Иисуса Христа описывается, как однажды мальчик бежал и случайно толкнул Иисуса. Иисус встал, разозлился. Этот мальчик упал замертво. Или рассказывается история о том, как один учитель, школьный учитель, рассердил Иисуса и тоже замертво упал, бездыханный. Или, скажем, быть может, вы слышали о Евангелии от Иуды. Там есть интересная история, которая переворачивает мир Библии наоборот. Если в библейском мире в Евангелии от Иоанна об Иуде говорится, что он вор, то в Евангелии от Иуды Иуда Искариот представлен самым лучшим учеником Иисуса. Он один понимает замыслы Христа. Христу нужен кто-то, кто бы его предал, и этим учеником эту миссию, тяжелую миссию, бремя предательства берет на себя Иуда. А Христос, будучи распят, там описывается, на самом деле не был распят, там был распят некто другой, Симон Кириньянин, а он стоял у креста и смеялся. В Библии есть четыре Евангелия, но одновременно в христианском мире появляется масса других Евангелий, да и посланий, откровений, которым приписывается определенный авторитет, потому что якобы за их текстом стоят авторитетные апостолы или люди, знавшие Иисуса. Зачем они появляются? И вот одновременно есть два мира. Один мир, казалось бы, мир Библии ведет, Евангелие, четыре. А другой мир, как мы называем сегодня, апокрифов или неканонический Евангелий, он идет куда-то в другую сторону. Зачем было это писать? Кому это понадобилось? какой целью? Может, они хотели посмеяться над христианством? Представить его в виде глупого суеверия? А может быть, они хотели создать христианство вверх тормашками? Наоборот, другое. Случайно они это делали или намеренно? Сложно ответить. В каждом отдельном случае нужно рассматривать отдельно, но одно понятно. Они уводят человека не туда. Они уводят его от того пути, который Библия предлагает ему. Они дают ему ложные ответы на вопросы о том, кто он есть, куда он идет, для чего, как он должен пройти этот путь. Они обманывают человека. Того, кто хочет разобраться. Того, кто, оказавшись в сумрачном лесу, хочет понять, где выход, куда идти и куда он придет.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Чтобы разобраться лучше в том, что происходит, я предлагаю вам открыть еще одну книгу Библии, книгу Откровения, и прочитать 12 главу, 7 текст. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». Когда вы слышите слово «война», скорее всего, в вашем воображении рисуется нечто, что связано с боевыми действиями. С боевой техникой, пулеметами, автоматами, танками, самолетами. Но я думаю, что это несколько не совсем точное понимание того, о чем говорит книга Откровения. В древнегреческом, вы знакомы с этим словом, в древнегреческом слово «война» звучит «полемос». И оно может переводиться двояко. С одной стороны, оно обозначает военные действия, баталии, сражения, битвы. Но у него есть и другое значение, переносное, фигуральное. Ссора, полемика, спор, распря. Так вот, когда мы говорим о том, что произошло на небе, то как раз-таки лучше понимать слово «война» как некоторое разногласие, некоторую ссору и вражду. Это хорошо передается русским словом «брань». Есть брань на поле битвы, и есть нецензурная брань. Так вот, чтобы передать вполне смысл греческого слова, стоит сказать, на небе произошла брань. Были слова Божьи, и были слова другого. Того, кто в Библии назван лжецом и отцом лжи. Того, кто с самого начала спрашивает, а подлинно ли сказал Бог? Может, он ошибся, запамятовал? Или обманул вас? Так вот, все, что происходит, хорошо рассматривать вот в контексте этой борьбы. И сами Евангелия, сама Библия, когда они входят в этот мир, когда они только пишутся, первые книги, в особенности Нового Завета, то одновременно с этими книгами появляются другие книги. Они тоже называются Евангелиями, Деяниями, Посланиями. За ними стоят якобы авторитетные люди с авторитетными именами, хорошо знакомые в христианском кругу. Но они говорят совершенно другое. Совершенно другое. Это война на уровне слов. Это война, которая происходит здесь, у меня, у каждого из вас. Когда мы ищем смысл, когда мы ищем ответы на вопросы, которые мучают меня, вас, нас, наше сердце, наш разум. Именно поэтому у нас есть два источника, которые разделяются на, конечно же, гораздо большее количество. Источник слов от Бога и источник слов от лукавого. Того, кого Библия называет дьяволом и сатаною. Очень простая иллюстрация, чтобы вы лучше поняли. Вы наверняка слышали такое слово «дезинформация». Вообще, дезинформацию очень удачно применяли люди во время ведения войн, тактических войн. Вторая мировая война. Гитлер собирается покорить мир. Почему люди не готовятся? Во Франции ожидали, что Гитлер нападет, что начнется война с нацистским режимом. Но 38 раз разведслужбы доносили определенную информацию о нападении. 38 раз он не нападал. Информация оказывалась ложной. И когда в Париже всех заговорили о 39-м, то, конечно же, никто не поверил. Собственно, это разумно. И 39-й раз Гитлер напал. Ситуация была и похожа в Советском Союзе. В течение последнего года, до начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, разведслужбы донесли около 120 сообщений о готовящемся нападении. Однако генералиссимус, генсек Иосиф Сталин не спешил реагировать, да, собственно, и не верил в это. И однажды, когда он вызвал начальника разведслужбы Голикова и спросил, что он думает, тот сказал: дезинформация. Гитлер пока не собирается нападать. В лучшем случае он нападет. Это дезинформация, которая распространяется агентурой Англии. Или, быть может, даже самим нацистским режимом. Но он не собирается нападать. И когда звоночки о нападении стали поступать все чаще и чаще, когда стали сообщаться более конкретные даты, в частности, Рихард Зорге сообщал, что война должна начаться вот в июне. Харро Шульце Бойзен 16 июня сообщал точную дату войны. И когда Сталину докладывали об этом донесении, последнем донесении с точной датой начала войны, он сказал такие слова, которые не могу повторить. Там нужно звук «пи» ставить, потому что он выругался. Он не верил. Он попался на крючок дезинформации и пошел ложным путем, не туда. И поэтому, когда мы сталкиваемся с Библией, когда мы пытаемся найти ответы на столь насущные, важные вопросы о том, кто мы, куда нам идти, о том, какова наша история, где ее начало, где ее конец, нам очень важно опираться на верный источник, достоверный, правильный, правдивый источник, не обмануться. Поэтому так важно. И поэтому такая борьба развернулась вокруг Слово Божие, вокруг Евангелий и всех писаний святых пророков, апостолов. Когда-то, еще на заре христианской эры, в первых веках известный епископ Кирилл Иерусалимский написал такие слова: «Заблуждение многопревратно, у истины же единственный облик». И позже, уже человек не совсем связанный с христианством, хотя его родители, его мама была дочерью пастора, Жан-Жак Руссо, французский мыслитель, родившийся в Швейцарии, в протестантской Швейцарии, позже тоже говорил подобные слова, слова, подобные тому, что однажды сказал Кирилл Иерусалимский. Он говорил: ложь имеет бесконечное число комбинаций, тогда как правда бывает только одна. Именно эту правду нам нужно с вами отыскать. Именно ее нужно понять, прислушаться, жить по ней, следовать вслед за ней, откликаться на ее зов. И эта правда, эта истина о нас, о мне, о вас, о каждом записана в Священном Писании, в Ветхом и Новом Заветах, в Слове Божьем. Там рассказывается, кто мы и откуда идем, зачем нам идти, к чему мы придем, надо ли это. Хотя жизнь может сделать так, что мы будем стерты из памяти, памяти этого мира. Люди, которые нас знали, которые помнили, нас забудут с течением времени, с течением жизни, тоже уйдут в мир иной. Нам очень важно знать, нужно знать, непременно нужно знать, что путь, которым мы идем, правильный путь. Что этот путь имеет смысл. Им нужно идти. Нам очень важно не попасться на этот крючок дезинформации, который уводит нас в другую сторону.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Если вы когда-нибудь ходили в лес, то вы можете себе представить далеко, да еще без компаса, да еще не в знакомый. Вы можете себе представить чувство, которое испытывает заблудившийся человек. Он растерян, подавлен, его сердце учащенно бьется, ладони потеют, он не знает, куда податься. В жизни человеческой бывает подобное. Жизнь, пройдя до середины лет, мы можем дезориентироваться, потерять путь, которым мы шли. Нам казалось, мы знаем цели, дорогу, назначение. И вдруг какой-то момент, оказывается, не знаем. И все, что мы знали до сего дня, оно становится смешным, ненастоящим, обманчивым, чуждым. Куда идти? Как не обмануться? Как найти этот путь? Как понять эту историю? В течение всего этого времени мы будем с вами пытаться разобраться, нащупать ответы для того, чтобы обрести этот смысл, понять путь. И далее мы увидим, уже в следующих наших встречах, мы увидим, какая огромная борьба развернулась вокруг Библии, Слова Божьего. Как некто все время пытается на протяжении всей истории увести нас не туда, сбить, представить нечто, что выглядело бы как правда, как истина, но таковым на самом деле не было. Мы увидим эту великую борьбу и попытаемся с вами понять, разобраться, нащупать ориентиры, чтобы идти и не сбиваться, идти этим путем. И вы найдете многие ответы, не сразу, потому что и вопросы тоже должны созреть, прежде чем мы найдем ответы. И с помощью Божьей мы обязательно доберемся до сути и смысла.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Этот мастер является признанным главой английской метафизической поэзии. Его имя стоит рядом с именами Шекспира и Мильтона. Это был век остроумцев, век парадоксов, розыгрышей и мистификаций. А он, по словам современников, был королем остроумия, лауреатом ума. В России этого поэта впервые узнали как автора эпиграфа к знаменитому роману Хемингуэя «По ком звонит колокол». Нет человека, что был бы сам по себе, как остров. Каждый живущий – часть континента. И если море смоет утес, не станет ли меньше вся Европа на каменную скалу, на поместье друзей, на твой собственный дом? Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол. Он звонит и по тебе.
1: Дело всей жизни. Джон Донн.
2: Джон Донн родился в 1572 году в семье преуспевающего купца, старосты цеха торговцев с кабинными товарами. Мать Донна была внучатой племянницей Томаса Мора, знаменитого гуманиста эпохи Возрождения, автора «Утопии». В семье будущий поэт получил строгое католическое воспитание. В 12-летнем возрасте он поступил в Харт-Холл Оксфордского университета, и в это время он уже владел французским и латынью. Через 3 года Джон перебрался в Кембридж, но диплома не получил, поскольку для его присуждения необходимо было перейти в протестантское вероисповедание. В начале 90-х годов Донн продолжил образование в широко известной в Англии школе юриспруденции, которую в то время часто называли третьим университетом. Судя по всему, именно в это время Донн начал писать стихи. Джон Донн очень сложный поэт, загадочный. Его стихи совершенно не умещаются в рамках готовых определений и словно нарочно дразнят читателя своей многозначностью, неожиданными контрастами и поворотами мысли. В его стихах сочетается трезво-аналитическое суждение и всплески страстей, постоянные поиски и постоянная неудовлетворенность. О себе же самом в одном из сонетов поэт сказал:
3: «Я весь боренье, на беду мою непостоянство постоянным стало».
2: Чтобы понять его стихотворение, требуется немалое усилие ума. Поэт прежде всего стремится пробудить мысль читателя. Работа же интеллекта, в свою очередь, будет и чувство. Впрочем, и любивший Донна король Иаков мог сказать:
3: «Стихи доктора Донна так божественны, что превосходят всякое понимание».
2: В 1597 году сэр Томас Эгертон Лорд, хранитель Большой Печати и член Тайного Совета королевы Елизаветы I, принял 25-летнюю

0: его Дона на службу своим секретарем. По всей видимости, в это же время Дон принимает англиканское вероисповедание. В 1601 году его избирают в парламент. Должность открывала путь к большой карьере, однако всего через 4 года он тайно обвенчался с Энн Мор. У них была большая разница в состоянии, которая не оставляла надежд на то, что ее отец, сэр Джордж Мор, разрешил бы такой брак. И в самом деле, узнав о случившемся, сэр Джордж в ярости потребовал от Эгертона отправить Дона в отставку и обратился в суд, желая расторгнуть брак. Ему удалось только первое. В результате его дочь и зять остались без средств к существованию. Дон горячо любил свою жену, которая родила ему 12 детей. Ей посвящены его лучшие лирические стихи. Сохранились письма друзьям, где он говорит о ней самыми сердечными словами и в самые нелегкие годы.
1: «Тебя я знал и обожал еще до первого свидания. Так ангелов туманных очертания сквозят порою в глубине зеркал. Я чувствовал очарование. Свет видел, но лица не различал. Тогда к любви я обратился с мольбой. Яви незримое, и вот бесплотный образ воплотился. И верю, в нем любовь моя живет. Твои глаза, улыбку, рот, все, что я зрю, не смело, любовь моя, как яркий плащ надела. Казалось, встретились душа и тело».
0: Бедственный период жизни Дона продлился около 12 лет. Он продолжал изучать право, постоянно предпринимал попытки получить светское назначение, но все они оканчивались безуспешно. Чтобы прокормить семью, ему приходилось пользоваться помощью своих друзей и покровителей. Дон умел ценить дружбу и быть благодарным. Все его близкие друзья остались с ним до самой смерти, своей или его. В эти годы ему казалось, что его жизнь потеряла направление. Он писал:
1: «Я с радостью перешел бы к действию, но я не знаю, к какому, и в этом нет ничего удивительного. Совершить выбор – значит совершить действие, но не быть частью чего бы то ни было – значит быть ничем. Величайшие люди, в лучшем случае, лишь величайшие опухоли, лишь наросты. Блестящие умы, восхитительные собеседники – лишь украшения, детали орнамента, когда они не являются частью мира так, чтобы как-то способствовать поддержанию его жизни. Если я скажу, что я провел эти часы, не повредив никому, то это ведь тоже можно сказать про паука на моем окне».
0: Болезненно чувствуя несовершенство мира, распавшегося, по его словам, на атомы, поэт всю жизнь искал точку опоры. Внутренний разлад – главный мотив его лирики. В отрывке из поэмы «Первая годовщина» поэт так описал свой век.
1: «Все новые философы в сомнении. Эфир отвергли. Нет воспламенения. Исчезло солнце, и земля пропала. А как найти их, знания не стало. Все признают, что мир наш на исходе, коль ищут межпланет в небесном своде познаний новых. Но едва свершится открытие, все на атомы крушится, все из частиц, а целого не стало. Лукавство меж людьми возобладало, распались связи, преданы забвению отец и сын, власть и повиновение, и каждый думает: я феникс-птица, от всех других желая отвратиться».
0: Джон Дон был мастером сатиры. Его первую сатиру датируют 1593 годом. В ней поэт обращается к изображению реальной жизни елизаветинской Англии. При этом его интересуют не столько отдельные личности и их взаимоотношения, сколько определенные социальные явления и типы людей. Здесь царят легкомыслие и тщеславие, жадность и угодничество. Люди судят о других лишь по их внешности и общественному положению. Джон высмеивает тщеславие, глупость, похотливость, гордость, злобу и лицемерие в придворных.
1: «О, пуританин, злобный, суеверный, но в свете церемонный и манерный! Как часто, повстречав кого-нибудь, спешишь ты взором маклера скользнуть по шелку и по золоту наряда, смекая, шляпу снять или не надо? Решишь ты это, получив ответ, он землями владеет или нет, чтоб хоть клочком с тобою поделиться и на вдове твоей потом жениться. Так почему же, добродетель, ты не ценишь в откровенье наготы, а сам с мальчишкой тешишься на ложе или со шлюхой пухлой, толсторожей? Нагими нам родиться, рок судил, нагими удалиться в мрак могил. Пока душа не сбросит бремя тела, ей не обресть блаженного предела.
0: Особенно интересно в плане дальнейшего совершенствования Дона его третья сатира – «Религии», где поэт сравнивает вероучения. Ни одно из них не удовлетворяет поэта. И он приходит к выводу, что путь к истине долог и тернист.
1: «Не уставай искать и сомневаться, отвергнуть идолов или поклоняться. На перекрестке верный путь пытать не значит в неизвестности блуждать. Брести стезей ложной – вот что скверно. Пик истины высок неимоверно. Придется покружить по склону, чтоб достичь вершины. Нет дороги в лоб. Спеши, доколе день, а тьма сгустится, тогда уж будет поздно торопиться».
0: В цикле «Венок сонетов» Дон представляет главные события земной жизни Иисуса Христа. Его рождение, чудесные деяния, служение людям, распятие, победу над смертью и вознесение. Особенно удачны его священные сонеты, которые по своему художественному уровню вполне сопоставимы с лучшими из светских стихов поэта.
1: «Ужель ты сотворил меня для тления? Восставь меня, ведь близок смертный час. Встречаю смерть, навстречу смерти мчась, прошли, как день вчерашний, вожделенье. Вперед гляжу, жду смерти появления, назад лишь безнадежность видит глаз, и плоть под тяжестью греха склонясь, загробной кары ждет за преступление. Но ты над всем, мой взгляд тебе подвластный ввысь обращаю и встаю опять, а хитрый враг плетет свои соблазны и ни на миг тревоги не унять. Но знаю, благодать меня хранит, железу сердца только ты магнит».
0: Стихи Джона Дона составляют лишь небольшую часть его литературного наследия. Полное собрание его стихов умещается в небольшой книжке. Своим призванием, обретенным во второй половине жизни, Дон считал служение Богу. Он был одним из самых выдающихся проповедников своего времени. Дон часто говорил:
1: «Величайшей и благословенной переменой в моей жизни был переход с мирского поприща на духовное. Я был на нем так счастлив, что годы, проведенные вне его, считаю потерянными. А началом подлинной жизни стало для меня принятие сана и служение Всеблагому Господу у алтаря его.
0: С 1621 года и до последних дней жизни он занимает пост настоятеля собора Святого Павла в Лондоне. Джону Дону всегда были присущи самоотверженность, милосердие и сострадание. Он с радостью весьма часто посещал друзей, когда те были удручены духом или оказывались в стесненных обстоятельствах. Также он заботился о нуждах узников и помог освободиться многим, кто попал в заключение по причине неуплаты мелких долгов или незначительных податей. Он постоянно поддерживал не имеющих достаточных средств ученых и студентов, как английских, так и иноземных. Проповедуя, Дон увещевал и призывал к нравственному очищению. В его проповедях узнаются те же живые ритмы и богатая образность, что и в его стихах. В своей последней проповеди, которая называлась «Поединок со смертью», Джон Дон говорил о борении со смертью, о ее преодолении благодаря смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте.
1: «Здесь мы оставляем вас в этой благословенной зависимости, чтобы вы положились на Него, лежащего на кресте. Здесь, омывшись в купель Его слез, приобщаясь к крови Его ран, ляжешь с миром в Его могилу до поры, когда Он помилует вас воскресением из мертвых и вознесением в Царство, которое Он обрел для вас непредставимой ценой своей нетленной крови».
2: Дело всей жизни. Джон Дон.
0: Джон Дон всей душой верил, что Иисус Христос воскресит его из мертвых при втором пришествии. И смерть не страшила его. По его словам, он был бы несчастен, если бы не мог умереть. За свою жизнь ему много раз приходилось видеть смерть рядом. В молодости он побывал на войне, трижды был свидетелем лондонских эпидемий чумы. Он говорил:
1: «Смерть – могущественнейший и ужаснейший из врагов наших. И все же даже об этом враге сказано Господом: последний же враг истребится – смерть».
0: Свою собственную смерть он встретил спокойно. Об этом так пишет его биограф Исаак Уолтон.
1: «Дон умирал в сознании. Последние слова его были: „Да приидет царствие твое, да будет воля твоя“. Он быстро повторил это несколько раз, затем способность говорить оставила его. Он глядел пристально перед собой, ожидая что-то увидеть, и, увидев, закрыл глаза. Затем он сложил руки и принял такое положение, что осталось только завернуть его в саван.
0: Такой разнообразной и посвященной была жизнь Джона Дона. И столь умиротворенной и достойной была смерть этого замечательного человека.

0: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Обижаться – это грех? Такой вопрос задают люди, которые, наверное, испытывают обиду или испытывали ее. И, наверное, кто-то из других верующих людей об этом сказал, что это грешно. Давайте попробуем в этом разобраться. На самом деле, само слово «обида» в Священном Писании встречается очень редко. И если встречается, то вовсе не в том значении, в котором мы привыкли думать. Когда мы говорим об обиде, то мы часто фокусируем свое внимание на каких-то чувствах, которые были задеты. Тогда как в Священном Писании обида подразумевает некую несправедливость по отношению к человеку, другому человеку совершенную. Например, в книге «Деяния апостолов», 18 главе, когда апостол Павел проповедовал благую весть, иудеи, противящиеся этому провозвещению Евангелия, они собрали судилище, пришли к проконсулу Галлиону и требовали, чтобы Павла судили. Но когда апостол Павел захотел сказать в свою защиту, проконсул обратил внимание на то, что люди просто-напросто спорили по вопросам закона, учения и каких-то внутренних

вероисповеданных истин. Но эти вопросы не касались, например, какого-то злого умысла или обиды. И вот как раз в книге «Деяний» используется там слово «обида», где проконсул Галлион и говорит, если бы это была обида или злой умысел, тогда бы я и мог бы вести разбирательство. А поскольку это вопросы касаются ваших внутренних споров богословских, да, идите и продолжайте разрешать вопросы самостоятельно, без суда. Так вот, в данном случае здесь слово «обида» используется в значении «несправедливость». Поэтому, когда именно вам действительно была нанесена несправедливость, то есть с вами несправедливо обошлись, и вы испытываете вот это неприятное ощущение, чувство несправедливости, то в данном случае обида не является грехом. Она не относится именно к греху. Но есть другие причины обиды. И вот именно другие причины обиды и нужны нам для того, чтобы в этом вопросе разобраться. Есть еще причина обиды, когда нанесен урон или ущерб человеческому самолюбию. Например, человек гордый, да, ему что-то не так сказали или, может быть, что-то не так сделали, и это человека задело, задето его вот такое гордое, высокомерное чувство. Вот в данном случае не сама обида является грехом, а то, из чего она проистекает. А проистекает она как раз из гордыни, да, из тщеславия человеческого. И в этом отношении обида становится какой-то необоснованной, и она становится греховной. Еще обида или причина обиды может быть именно по причине того, что человек ранимый и, скорее всего, как личность, имеет несколько из прошлого травм. Человек болен эмоционально, и если ему нанесли какое-то оскорбление или пошутили неудачно, или, может быть, резко что-то сказали, а человек на самом деле в детстве или, может быть, в прошлом пережил какую-то травму психологическую, естественно, для человека становится какое-то, может быть, слово или выражение очень мучительным, болезненным. И это переживание на самом деле, оно связано, опять же, не с гордостью, а связано именно с травмой. И здесь, скорее всего, процесс, который мы бы сказали так, человеку нужно исцелиться, то есть освободиться от прошлого, избавиться от того, ну, негативного опыта, который он пережил, чтобы ему потом справляться с такой обидой или, может быть, с каким-то таким отношением к себе негативным, да, или с какими-то словами, или насмешками, ну, или, может быть, определенными действиями, которые могут люди действительно совершить, потому что мы живем в таком мире не очень-то совершенном, где может случаться всякое. В данном случае, если человек вот эту обиду вынашивает и постоянно ее прокручивает, то она становится греховным в том плане, что она может толкать его в уныние. То есть вот в тот именно грех, где человек не может никак справиться с прошлым, никак стать с зрелой, здоровой личностью. Поэтому давайте повторим. С одной стороны, обида – это несправедливость, и в этом случае она не является греховной. Если причиной обиды является тщеславие, гордость или гордыня, то она становится таковой, то есть греховной, потому что проистекает из, ну, из фундаментального греха, да, превосходства другого человека над другими людьми. И обида, если она происходит из или вытекает из травм в прошлого, она не совсем является греховной, но она может стать таковой или привести человека именно к такому состоянию, где человек может пребывать в унынии, вот в такой печали, в депрессии, и ему тяжело будет справиться вообще с жизненными трудностями и обстоятельствами. И тогда это уныние или депрессия, она может толкать человека на совершение какого-то греха, там, к мести, к озлоблению и так далее. То есть в этом случае обида, она не является грехом, но толкает или ведет человека к другому, более такому тяжкому греху или преступлению.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас речь пойдет о том, как, преодолевая алкогольную зависимость, обрести покой и восстановление сил. Эта программа будет интересна не только для людей, которые пребывают в алкогольной зависимости, но и каждому из нас отдых необходимо восстанавливаться в той или иной какой-то промежуточной сфере нам очень нужно. Отдых – это важнейшая часть жизненного ритма. Настолько же он важен для здоровья, как и активная деятельность. Это является периодом восстановления сил. Поэтому усталость и напряжение – это враги человека, которые воздерживаются от употребления алкоголя. Они усиливают стресс, который может провоцировать срыв. Поэтому нужно научиться делать перерывы и уметь их делать правильно, организовывая свой отдых в течение всего дня. Зависимые люди всегда куда-то спешат и боятся чего-то не успеть. Им постоянно нужно что-то делать и быть вечно занятыми. Им трудно остановиться и сделать перерыв. Но такой жизненный темп, в котором нет места для перерывов, легко может привести к определенному срыву. Воздержание должно быть проявляться во всем. Некоторые люди вместо алкоголизма страдают трудоголизмом. Они также не могут остановиться, их мозг тоже постоянно чем-то занят. Но воздержание в любой сфере, оно имеет очень положительный результат. Когда люди употребляли алкоголь, и раньше им нужно было куда-то девать свое время, они находили эту отдушину в алкоголе. Теперь, когда вы не травитесь алкоголем, вам кажется, что вам трудно расслабиться без этого яда. Ваша нервная система плохо использует методы торможения. Вы разучились останавливаться, избавлять жизненный темп. Вам нужно учиться делать перерывы в течение дня. Разумный отдых помогает восстановлению энергии в период воздержания от алкоголя. Вы легко можете прийти в какое-то возбужденное состояние, и вам трудно успокоиться. Вы слишком часто раздражены, слишком взвинчены. Попросту вас может вывести из себя какая-то любая мелочь. По этим причинам у вас тратится много энергии. Поэтому вам нужно отдыхать больше, чем обычным людям. Вам нужно учиться сознательно себя тормозить и заставлять делать перерыв в течение дня –

такой момент, когда вернетесь вы к нормальному образу жизни и начнете засыпать в 10 часов. Когда у вас один и тот же режим дня, ваш организм адаптируется к определенному жизненному ритму, и ему легче следовать постоянной схеме пробуждения и засыпания. Когда режим дня постоянный, организм испытывает меньше стресса. Также за один час до сна старайтесь убирать все электронные носители от своих глаз. Можете использовать какой-то травяной чай. Теплая или прохладная ванна может тоже оказать благотворное влияние. Спокойная книга, может быть, духовная книга, это Библия, в которой вы найдете источники утешения, в которой вы найдете надежду на то, что лучшее впереди. И, конечно, благодарственная молитва за прожитый день. Если же вы всегда ложитесь и встаете по-разному, для организма это лишний стресс. В этом случае фактор риска для вас, как для трезвого человека, возрастает. Если у вас есть возможность, спите в обед. Хотя бы 20-30 минут дневного сна могут быть достаточно для восстановления энергии. Если, конечно, это не нарушает ваш ночной сон. Потом вы не встаете и ходите разбитый. А также спите вечером после работы по 20-30 минут. Это тоже будет достаточно, если, опять же, не страдает от этого ваш ночной сон и вы не ломаете свой ритм. Трудно провести весь день, не сомкнув глаз, и при этом остаться в хорошем состоянии и психическом состоянии. Уединитесь в отдельной комнате, скажите близким, чтобы вас не беспокоили. Может быть, 15-20 минут в спокойной обстановке помогут вам восстановиться, и ваша нервная система сможет расслабиться, и тем самым риск срыва, он снизится. Может быть, вы возьмете какую-то книгу и, сидя, попытаетесь ее почитать, и, может быть, вы заснете. На 10-15 минут у вас произойдет фаза такая расслабления. Это будет неплохо, если после вы почувствовали, что вы проснулись, у вас есть силы, вы продолжаете день, и вечером ваш сон не ломается. То найдите для себя такую комбинацию, которая была бы для вас такой универсальной и подходила бы больше для вас. Для сохранения здорового психического состояния чередуйте вид занятий в течение дня. Мы уже говорили, что лучший отдых – это смена деятельности. Скажем, если вы целый день сидите за компьютером на работе, чаще вставайте, прогуливайтесь, вечером не проводите за компьютером это время. Придумайте себе какие-то другие занятия. Нужно выбирать противоположный вид занятий вашему основному роду деятельности. Занимайтесь делами, которые предполагают физическую активность, либо отличаются от вашего сидения за компьютером. Если же работаете физически, то наоборот, выбирайте более пассивный отдых. И чем более разнообразны ваши будут занятия, тем будет лучше для вас, как для вашего физического, так и психического состояния. Кроме того, все мы ждем конца дня или конца недели, когда сможем замедлить темп, остановиться и потратить некоторое время на подзарядку своих батареек. Используйте свои выходные, отдыхайте полноценно. Если человек умеет хорошо отдыхать в выходные, он и заряжается на следующую неделю. К сожалению, многие люди так отдыхают в течение выходных, что им приходится или нужно, по сути, еще целую неделю для того, чтобы отдыхать, теперь уже от выходных. А вот один день отдыха каждую неделю, это предписание существует столько, сколько существует этот мир. Впервые оно упоминается в Эдемском саду, когда Господь сотворил землю. В конце трудовой недели творения Он оставил один день для того, чтобы человек мог покоиться и приходить в особые отношения с Ним. Как мы знаем, Адам и Ева, они возделали Эдемский сад, и после этого возделания Господь сказал, теперь один день в неделю вы должны отдохнуть. Даже заповедь, которая дана была, потом проговорена в 10 заповедях, она упоминается. Она звучит следующим образом, когда народ Божий был уже в рабстве из-за своего непослушания. Они работали, трудились, не обращая внимания на покой, и отошли также от Господа. Отец, который является нашим Творцом, сказал четвертую заповедь. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай, а 7-й день суббота Господу Богу твоему. Не делай в этот день никакого дела, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Книга Исход, 20 глава, с 8 по 11
стих.

Попробуйте выделить время, выходные дни, чтобы почитать Слово Божье и в молитве пообщаться со своим Творцом. Поверьте, это самый лучший отдых для человека, готового полностью изменить свою жизнь. Вы не только отдохнете, но сможете и найти для себя силы для того, чтобы стать победителем. Отдых – это хороший способ по снижению тревожности в период отвыкания, но только божественная поддержка поможет вам испытать мир, спокойствие и равновесие. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Мы продолжаем наш разговор о гендере, который у нас в прошлый раз еле успели затормозить. И сегодня мы поговорим о разных гендерах и о воспитании детей, потому что создаются семьи с совершенно разными традиционными и не очень ориентациями, с совершенно разными пониманиями гендерной идентичности. И эти семьи заводят детей, причем не обязательно родных, возможно, это дети приемные, потому что многие семьи не могут физически иметь детей. Поэтому дальше происходит то, что они пытаются воспитывать этих детей. Как они их воспитывают? В рамках своей ориентации, в рамках своих ценностей нетрадиционных. Что будет потом с этими детьми? Вот правильно ли это, что вообще этим семьям детей доверять? Короче, вопросов в данной сфере очень много. С чего начнем и вперед.
2: Андрей Юнак. Священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз. Счастье не зависит от обстоятельств. Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Ну, в нашей стране на законодательном уровне не разрешено усыновление детей такими парами, к счастью. Я считаю, что это правильно.
1: Но в нашей стране разрешено усыновление детей одним человеком.
3: Да.
1: А вот в каких отношениях он состоит со своей парой, в данном случае не проверяется, не спрашивается. Пожалуйста. Таким образом, дети в такие семьи попадали и попадают.
3: Если мы говорим об усыновлении, да, возможно, но если мы говорим о том, что человек берет на попечение, да,
1: то же самое.
3: То там все равно там контроль довольно серьезный.
1: Есть контроль, но вы сами понимаете, насколько это легко его обойти. Это,
4: мое
1: к сожалению,
4: мнение,
1: это факт.
4: То, что личное мнение по этому
1: воспитываются
4: поводу,
1: дети в таких семьях.
4: Чтобы в нашей стране, в которой мы живем, за которую мы болеем и радеем, чтобы в нашей стране не было детских домов, из которых бы пришлось бы брать кому-то детей, причем по таким сомнительным, так скажем, вот воспитаниям. Вот, если наши семьи, да, здоровые, полноценные, с правильной ориентацией будут брать детей, которые у нас, так скажем, еще там останутся, и мы сможем повесить большой, огромный замок амбарный на детском саду, то я думаю, что мы сможем этого избежать. Вопрос в чем? Хотим ли мы этого? Хотим мы пойти этой дорогой в целом как общество? Или все-таки на самом деле каждый больше думает о своем удобстве, о том, что на самом деле как бы вот у него есть сегодня?
5: Мне кажется, какой мотив скрыт за тем, что почему они хотят взять ребенка? Просто проявить свою любовь, позаботиться о нем как о ребенке, которого они хотят взрастить и спасти вот от того, что он не получил любовь? Или для чего? Для того, чтобы воспитать и передать свои ценности?
1: Или восполнить
3: мотив,
1: отсутствие возможности производить своих детей на свет.
5: Да, эгоцентричная потребность.
3: Знаете, каким бы ни был мотив у гей-пары или, ну, там...
5: Однополых браков.
3: Однополых или разногендерных, там, ну, короче.
5: Да. Да.
3: Я считаю, что вот здесь общество и государство, в частности, должно сказать свое очень такое жесткое слово. Слово «нет». Потому что даже если у гей-пары очень благородный мотив, то в любом случае это прототип. Да, есть случаи, справедливости ради надо сказать, что есть случаи, когда в гей-паре ребенок вырастает и принимает решение быть гетеросексуалом, да, но все же изменение в ментальности нового поколения, это более серьезный вопрос, вот за что все-таки государству нужно держаться вот до конца, стоя на традиционных ценностях. Я, конечно, понимаю, что сейчас люди с нетрадиционной ориентацией, ну, могут, скажем так, сильно возражать и даже закидать камнями, но чем дольше мы как общество сохраним традиционные ценности, тем больше шансов, что вот с нашим обществом будет все в порядке.
1: Просто у нетрадиционных семей практически нет другого способа размножаться. Как только брать детей
5: это
1: со стороны и калечить их психику в итоге.
5: Простите, это ваш выбор. Когда человек изначально выбирает такую позицию, то ну, это же был твой выбор, а это последствия.
1: Вот и получается.
5: Мы же видим, что последствия греха смерти.
1: Хочется
5: здесь
1: и это
5: другому?
1: Выбрать, и ребенка иметь, и еще и воспитать его в своем...
3: Вся проблема в том, что человек, наверное, хочет почувствовать свою полноценность в своей неполноценности. Но это невозможно.
1: И причем не признавая своей неполноценности.
3: Никогда, потому что вот если бы вот гей услышал бы, что здесь фраза используется вот о такой ориентации, как неполноценная, конечно, это будет куча эмоций, это будет даже какой-то даже, может быть, скандал и так
5: потому
3: далее.
5: Потому что когда больно, но, и показываешь на это,
3: да,
5: человек начинается...
3: Но это сломленная сексуальность. Вот как бы это, может быть, жестко не звучало, это сломленная сексуальность. И когда человек начинает брать ребенка, да, в семью, требовать от государства признать их отношения, назвать их законным браком, то это попытка, скажем так, ну, почувствовать себя полноценным.
5: За счет кого-то? За счет
3: Но ребенка? Правда заключается в том, что человек не почувствует себя полноценным.
1: Я думаю, что здесь очень важно и права тех детей, которые попадают в подобные семьи, потому что если такая гомосексуальная семья скажет, у нас тоже есть право на воспитание детей, то можно сказать, извините, но есть право у этого ребенка на воспитание в полноценной семье, где есть мама и где есть папа, которые... покажут этому ребенку, что он тоже может завести семью, в которой тоже будет мама и папа, и родятся естественным путем дети.
4: Но тогда они что говорят? Они говорят, а почему тогда они до сих пор не взяли еще этого ребенка? Почему он до сих пор еще в приюте? Вот эти здоровые семьи. Поэтому раз не берут, наш черед прийти и взять.
5: Подождите.
3: Ну, знаете...
5: Вот смотрите, когда ребенок попадает в детский дом, да, вот то, о чем мы говорили, да, у ребенка до 3 лет формируется вот эта привязанность. Это здоровое понимание любви и здоровое, так скажем, когда он может выстроить вот эти взаимоотношения.
4: Правильные,
5: да, когда он может получить вот эту истину настоящую и понимать, что такое настоящая истинная любовь на уровне чувств. Вот он это не получил, у него достаточно была жесткая среда, потому что в детском доме там с ним никто нянчиться особо не будет. И вот тут вдруг появляется нетрадиционная пара. Мало того, что у него была и так жесткая среда, он получил там немало травм, то здесь появляется пара нетрадиционная, и то есть у него вообще получается такой резонанс, да, это какая травма вообще появляется на его психике.
1: То есть родные мама и папа не исполнили своих обязанностей, из-за чего он попал в детский дом, да, а теперь не родные, которые берут и проявляют хоть толику заботы, оказываются совершенно нетрадиционной парой.
5: Но да, что и для общество этого? Их не принимает.
1: У него не остается шансов вообще.
4: Что, получается, для ребенка является такой критерий? Он же не видел правильной семьи модели.
5: Да.
4: Поэтому они говорят, эти люди говорят, если у него не было никаких вариантов увидеть и с чем-то сравнивать, он приходит в нашу семью и сталкивается с ней как с данностью уже.
5: Да, и получается, нет уже никакого-то такого.
3: Знаете, это не совсем так.
4: Сравнение.
3: Это не совсем так, потому что существует гетеросексуальное большинство, и где-то вот в культурном коде вот человека, да, он это считывает, что норма – это папа-мама, в смысле мужчина-женщина, а не родитель один и родитель два, да, вот.
4: Ну, да.
3: Поэтому ребенок это понимает.
5: Здесь просто двойная травма.
3: Нельзя сказать, что ребенок такой, знаете, вот абсолютно вот чистый белый лист, он ничего не понимает, поэтому когда гей-пара его берет, как бы он
4: не,
3: вообще...
4: Нет, но мы должны понимать, листа. Друзья, что берут детей в разном возрасте. И детей берут, так скажем, вообще младенцами, только что родившимися, там и месяц, и два, допустим, и до года. А в этом возрасте какое формирование модели понимания ребенка?
3: Даже в таком случае?
5: Нет, когда ребенок рождается, да, он все равно уже считывает информацию. Он когда в утробе матери, он уже считывает информацию, да, вот этот вот период пренатальный. Просто я к тому, что он получает двойную травму, когда его берут однополые браки, да, или, к примеру, какие-то
4: Эти пары, они пытаются компенсировать этот, так скажем, крен тем, что они его любят и определенной своей, как бы, любовью пытаются
5: как,
4: вот эти вопросы
5: компенсировать. Как они могут
1: проявлять гиперзаботу,
4: которую приносит третья травма? Вы, наверное, видели этот ролик, так скажем, известный, который недавно вышел, да, где же мама, как бы, да, то есть два папа, а где же мама, да? Понятно, как бы, что все-таки этот момент на подсознании, как бы, все равно он имеет место быть, но... Я сейчас сказал Александр о том, что даже вот в этих однополых браках есть дети, которые вырастают все же как в виде исключения, которые все-таки определяются. Но тем не менее, я хотел бы сказать, что здесь следующее, что если даже в полноценных семьях вырастают дети, которые берут в себе формат будущего, так скажем, смены там, гендера своего, то шансы вот на то, что, так скажем, в этой семье однополых браков вырастут дети... Там, наверное, может быть, один из миллиона, и то в лучшем случае.
3: А вот ребенок, который вырастает в гей-паре, к примеру, с младенчества, да, но все равно, простите, он же попадает в детский сад.
4: В школу.
3: В школу, где дети из гетеросексуальных семей. И этот ребенок получает даже тройную травму, потому что начинается травля. Когда дети из гетеросексуальных семей начинают травить его за то, что он
4: не такой, как все.
3: В рамках, воспитывается в рамках гомосексуальной семьи. И уже с самого детская среда, это довольно жестокая среда, я хочу сказать. Угу. Вот, и поэтому ребенок получает очень много травм. Поэтому я категорически против усыновления такими, давать право им усыновлять и воспитывать детей.
5: Да, я здесь еще хочу подчеркнуть за то, что они не могут дать полной вот этой вот любви, истинной вот этой любви, потому что они сами